жди этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Ты пришла.

0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
8: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
9: По пятницам с 4 до 5.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
11: «Дэвидсон Радио».
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: «Дэвидсон Радио».
10: 620 AM. Настройтесь.
12: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
13: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И уже по сложившейся традиции мы очень ждем Геннадия Стальнича, который, я знаю, всегда на старте, как профессионал в своем деле, в любом, да? Итак, сегодня 22 мая 2026-го. Сегодня дни рождения выдающихся очень многих людей. Евгений Мартынов, композитор и певец, родился в 1948-м. Юрий Рыбчинский в 1945-м, советский украинский поэт-песенник. В 1924-м родился Шарль Азнавур. Я надеюсь, не надо называть, кто он, да? И в 1913-м Никита Богословский. Но особо хочу отметить человека, который к музыкальному миру, в общем-то, не имеет отношения, хотя я не знаю, может быть, он и пел. Виктор Понедельник родился в 1937-м, к сожалению, ушел в 2020-м. Знаменитый советский футболист, автор золотого гола сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года. С югославами тогда играла советская сборная. Откуда я знаю такие подробности? Мой муж с ним освещал 3 чемпионата мира по футболу. И после того, как закончилась его карьера футболиста Виктора Понедельника, он был редактором еженедельника «Футбол». Он вообще родом из Ростова-на-Дону. Но это вот исторические данные, да, так скажем. Есть и еще, но честно вам скажу, я их оставлю про запас, если вдруг связь оборвется с Геннадием Стальничем, потому что мы с ним накануне обсуждали, что мы сделаем темой нашего разговора, и говорю: Геннадий, а давайте-ка вы предложите, чтобы было вам интересно. И вот что он сказал. Доброе утро, Геннадий.
14: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
13: Ну вот вы назвали, да, честно говоря, Геннадий, в предварительной беседе не событие 22-го, а, по-моему, 20 мая. Но это совершенно тоже верно. близко к сегодняшнему дню. Что это было? Да.
14: Ну, мало кто знает, но, тем не менее, 20 мая 1609 года издатель Томас Торп выпустил знаменитый сборник из 154 сонетов Уильяма Шекспира.
13: Чуть-чуть поближе к микрофону, Геннадий.
14: Да. Угу. Да. Выпустил сборник 154 сонетов Уильяма Шекспира. Как бы ничего необычного в этом не было, учитывая, что Шекспир на тот момент еще был жив. Если бы, как мы бы сейчас сказали, эта публикация не стала бы пиратской. Дело в том, что она была осуществлена без согласия самого автора. Ну и в те времена это было, конечно, 17 век, очень частым явлением, потому что и поэты, и писатели свои, ну, произведения, рукописи, да, передавали эти тексты своим друзьям, а вот такие предприимчивые издатели находили их, публиковали без их ведома согласия и получали прибыли. Но я считаю, что как бы это первый был на тот момент, в общем, такой известный случай так называемого пиратства, да, когда не защищено было авторское право, нарушение авторских прав. И рука об руку, и по сей день как бы идут эти две основных проблемы, для, я считаю, и для писателей, и для поэтов, прежде всего для композиторов, в меньшей степени для ученых, которые мы называем либо пиратские какие-то издания, либо плагиат, то, что вторая проблема, да, то, что наиболее так уязвимо, это плагиат. И поскольку я сам как бы отношусь к пишущей братии, да, мне хотелось бы сегодня затронуть, если есть возможность, эту тему.
13: Ну, во-первых, пользуясь вот этой вашей фразой, хочу вам передать от очень моих хороших знакомых, многих, и коллег, и людей, которые жили там, и с которыми я познакомилась здесь, в Америке. Им очень понравилась наша с вами беседа в воскресенье. когда вы принимали участие в моей программе «Мысли вслух», и прямо просили даже еще больше, потому что не успели задать вопросы. И, в общем, ну, большое вам спасибо вообще за то, что, Геннадий, вот я повторю, за то, что вы являетесь вот таким верным слушателем нашим, нашего золотого любимого радио, радио «Дэвидсон» на волне 620 М. Спасибо вам большое. Итак, плагиат. Я так понимаю, в области писательской, наверное, да?
14: Да, в области литературы. Достаточно неприятная вещь. Это тоже связано с разновидностью нарушения авторских прав, да, когда кто-то использует, заимствует какие-то тексты. А наибольшее это распространение, конечно, получило в музыке, потому что, как шутят некоторые сами музыканты, нот всего 7, а заработать... хотят многие. Да, и понимаете, даже когда слушаешь какие-то различные музыкальные вариации, допустим, какие-то музыка, узнаешь какие-то, то, что называют музыканты профессиональные, музыкальная фраза, да, вот вся, получается, вся, допустим, песня или какая-то композиция может отличаться, но звучит какая-то общая музыкальная фраза, и сразу это вызывает какие-то подозрения, раздражения, иногда судятся, естественно, авторы. А часто это все обыгрывается с юмористической точки зрения, сатирической, да, как подворовывают друг у друга, допустим, музыканты. Но вот в литературе, как бы, ну, ученые, понятно, там всегда можно прийти к тому, когда двое ученых, как бы трудно доказать, допустим, прошли какими-то различными путями и приходят к какому-то результату, и тоже оспаривается так, как бы право первенства. Но в литературе, в поэзии, в прозе, конечно, наиболее вот этот хвост может тянуться за литератором, за писателем, за поэтом всю его жизнь, когда уже заимствование называется своими словами плагиатом. Лично я просто в своей жизни дважды как бы сталкивался с такими случаями. Как бы с одним история, это когда плагиат как бы сопровождал всю, можно сказать, жизнь писателя, и в итоге выяснилось, что были неправы те, кто его обвиняли в этом. Это речь идет о Михаиле Шолохове. И второй случай, с которым я столкнулся, уже будучи здесь, в Америке, очень любопытный был случай. Ну, что касается Михаила Шолохова, я думаю, эта история известная, что были обвинения в том, что будучи, ему ведь было всего 15 лет, когда закончилась гражданская война, да, и знаменитое его произведение «Тихий Дон», первое, том которого вышел, был написан, вышел в 1928 или 30 году, что якобы человек не мог написать, допустим, он мог знать быт и так далее, поскольку сам родился в станице Вешенской, да, в Ростовской области, как бы на Дону. Что он мог это знать, но как вот эти диалоги от различных там представителей разных сословий, аристократы, офицеры и так далее и тому подобное. И первые обвинения были, обвинял публицист Аполлон Кузьмин, норвежский словист Гер Хетцо, и известный была очень публицист литературовед Ирина Медведева-Томашевская, они обвинили его в том, что в основу романа легли неизданные рукописи талантливого казачьего прозаика Федора Крюкова, погибшего от тифа в 1920 году. Что якобы вот это знание, идеальное знание казачьего менталитета, что это он все нашел какие-то дневники, оставленные этим Крюковым, и воспользовался ими. Но дело в том, что уже даже еще при жизни Шолохова, когда проверялись, действительно, ведь был ряд произведений, которые до этого все-таки успел опубликовать Крюков, когда начали сравнивать стиль, манеру повествования, какие-то определенные обороты, выяснилось, что это, ну, пишут абсолютно два разных человека. Несмотря на это, эта версия достаточно долго преследовала Шолохова, ну, практически до конца его жизни. Была также более такая версия, менее распространенная, но тем не менее она была запущена писателем Вениамином Краснушкиным, это псевдоним, это настоящая фамилия, фамилия, это его настоящая фамилия, он писал под псевдонимом Виктор Сербский. Также эта версия была поддержана очень известным исследователем, филологом, публицистом израильским Заевом Барсела. Настоящее его имя Владимир Назаров, он эмигрировал в свое время в Израиль. Он уже применял определенные компьютерные сравнения текстов, да. Там дело в том, что он якобы вот текст этого Вениамина Краснушкина, который в свое время писал, он тоже был расстрелян в 1920 году, и Назаров обвинил его в том, что также эти тексты каким-то образом попали к Шолохову, он использовал. Ну, там было сложнее, как бы, дело в том, что там немного тематика, как бы, дневников и произведений разнилась, но, тем не менее, было сходство очень сильное в стиле. Но здесь, как бы, можно было бы сказать, что, тем не менее, как бы, родственники, выжившие на тот момент Краснушкина, они утверждали, что, как бы, он никогда, как бы, не писал столь объемных произведений. Да, были дневники, были какие-то рассказы, но тематика, как бы, в его замыслах никогда не звучала подобная. Поэтому эта версия тоже, как бы, не получила распространения. Ну и самая была последняя версия, это когда ее озвучил тоже публицист Константин Прима. Он считал, что действовала группа литераторов, которые писали, ну, то, что называлось «Литературные негры», то, что потом выпускалась под именем Шолохова. Более того, назывались ряд некоторых авторов, которые, допустим, на тот момент находились в заключении, да, в советских лагерях, и, допустим, им обещали, они выходили, работы не было, кто-то находился в лагере, и то есть им давали тему, они как бы писали, дав слово, что никогда не заявят о том, что это вышло из-под их пера, и потом это все выдавалось якобы за тексты Шолохова. То есть он только перепечатывал и публиковал эти тексты. Но эта версия,
13: наверное, не выдержит. Да, согласитесь, что это перекликается немножко с современными писателями, но во всяком случае 90-х, вот, наверное, годов, да, те, которые вот то, что называлось макулатурные, вот эти сериальные такие были. Я не хочу называть фамилии, потому что кто-то может обидеться из них, вдруг они нас слушают. Но тоже говорили, что вот какой-то писатель брал неизвестных пишущих людей и давал этому кусок писать про это, и потом ты читаешь книжку, и как будто ты читаешь собрание разных писателей. Меняется стилистика, манера изложения, другой язык, какой-то кусок, ну, такой хорошей литературы даже можно назвать, а какой-то просто действительно макулатуры и так далее. Поэтому вот, ну, подозрение еще ведь было с Шолоховым в том, что там был некто Василий Кудашов, откуда я помню эту фамилию, это девичья фамилия моей бабушки. Вот, Евдокия Матвеевна Кудашова, она была в девичестве. И вот этот Василий, он был, его назвали писатель-деревенщик. Он, у него был простой язык, но он знал материал. И он тоже был из казаков. И ему приписывали тоже какую-то часть. И тем более, что он был другом Шолохова и хранил его рукописи. И вот там была все время путаница. И я, честно говоря, немножко прямо в растерянности была, когда узнала об этом, про Шолохова, потому что человек, у которого Нобелевская премия, который обласкан советской властью, и вдруг такая скандальная история, которая не умерла, вот как вы правильно сказали, до самых последних его дней. Какая-то все-таки вот, ну, неспокойная ситуация, я бы так сказала.
14: Вы совершенно правы, Марина. Кудашов назывался в числе вот этих как бы нескольких авторов, которые писали под заказ. Ну, то, что вот вы сказали, то, что происходило в 90-е годы, я сам находился в таком статусе. Я одному известному автору писал. Родом он был из Днепропетровска, потом переехал в Москву. Я тоже под заказ ему давал некоторые отрывки, которые он заказывал. Но понимаете, в чем дело? Точку над всем этим поставило то, что он же часть потери... Рукописи он хранил у друзей в Ленинграде, и во время блокады считалось, что они пропали. А в 99-м году нашелся там на чердаке одного из домов, это родственников этих людей, чемодан с рукописями, где мало того, что и от руки, даже перепечатка с исправлениями самого почерка Шолохова, которая расставила все точки над «и». А хвост этот претензий, мне кажется, в большей мере также был связан с тем, Марина, с личностью самого Шолохова. Ведь он человек был достаточно жесткий и очень идеологически заостренный. Ведь, ну, бог с ним, то, что он выпивал, там с этим проблема была, ладно, кого этого не было, из «Пишущих братьев». Но...
13: Да, о, это говорит о нем положительно, скорее положительно.
14: Его главврач больницы, когда он попал, он же курил очень сильно, у него с сердцем были проблемы. В начале 80-х он, или в конце 70-х попал в больницу с сердцем. И главврач вспоминал, жена его приходила, ну там быстро его как бы поставили на ноги, и на коленях умоляла, да подержите вы его еще тут 2-3 недели, чтобы он уже у вас в больнице пить не сможет, чтобы он пришел в себя, это же столько продолжается. У него была эта проблема. Ну, знаменитое его выступление, жесткая критика в адрес, фактически площадная брань, в адрес Даниэля Синявского, когда дочь Чуковского выступила с письмом и написала, что Бог вам отомстит в виде вашего бесплодия творчества, что вы больше ничего не напишете. Ну, на тот момент, последнее уже произведение было, они сражались за Родину. Вы помните, Бондарчук фильм поставил.
13: Там. Да, конечно.
14: Шукшин, да. Последняя его роль.
13: Геннадий,
14: да,
13: вот Бондарчук. Мы с вами все говорим про литературу, но очень много примеров, как вы сами сказали правильно, в музыке. И я просто перед перерывом попрошу Акмаля подготовить песню на иврите, но поскольку на иврите, не зная языка, долго слушать тяжело, мы послушаем кусочек до перерыва на рекламу. Когда я приехала, я вдруг слышу на иврите нашу песню Соловьева-Седова на стихи Михаила Дудина «Солдаты в путь». Вы помните это? «Солдаты в путь».
14: «Солдаты в путь, путь, да, помню».
13: Да. И я это слышу на иврите. И я спрашиваю свою приятельницу, которая там живет давным-давно, и которая отслужила в армии к тому моменту, девушкой молодой. Она говорит, как, это один из гимнов нашей израильской армии? Я говорю, да нет, моя дорогая Наташа, это песня вот Соловьева-Седова. Она говорит, да, мы уверены. И оказывается, там тоже было разбирательство, и кто-то это выдал за свое. Ну, потом, конечно, скандал вспыхнул, и все узнали, что это Василий Соловьев-Седой на стихи Михаила Дудина. И давайте, если есть возможность, послушаем маленький кусочек перед перерывом на рекламу, как это звучит на иврите.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordifton Settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
4: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100.
3: 718-615-4100. До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: Ну что ж, дорогие друзья, повторю в который уже раз, что мы вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем приветствуем вас в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И сегодня вот Геннадий предложил, с моей точки зрения, очень интересную тему – плагиат. К сожалению, это слово употребимо в любых областях, наверное, и в литературной, и в музыкальной, и в политической, и в радиоработе. И, Геннадий, появилось большое количество людей, которые хотят высказаться на эту тему. Если вы разрешите...
5: Марина, я бы хотел закончить буквально пару минут, и после этого примем звонки.
4: Ну, да? хорошо.
5: Насчет музыки вы говорили, да. Одно дело, когда музыка использовалась, допустим, слова подбирали другие и отчисляли авторские отчисления, шли. Ну, допустим, знаменитая песня, композиция «Вайвенли Тикет», мы ее в Советском Союзе слушали как «Синий-синий-ини». Это как бы плагиат не был, использовалась музыка, но официально отчисления шли композитору, просто перевод был другой. Другое дело, ну, мы тоже им пели, вот то, что вы сейчас поставили, а то, что мы пели «Марш авиаторов», знаменитую песню, потом оказалось, что это мотив марша немецких летчиков, марш Люфтваффе. Я, заканчивая тему с Шолоховым, хотел бы сказать, что вот касательно его личности, не последнюю роль сыграла вот нелюбовь, то, что, например, израильского исследователя, я думаю, было основано в том числе на том, что Шолохов, мягко говоря, не очень хорошо к евреям относился. В куларах он часто говорил, что вот фильмы о России должны снимать русские режиссеры, русские операторы. Тем не менее, при этом Герасимов, когда снимал «Тихий Дон», и Шолохов присутствовал как автор сценария, при этом он настоял, что Герасимов пробовал Хитяеву, Мордюкову на роли Ксении, он настоял, что Быстрицкая должна играть, потому что он напоминал, что донские казаки произошли от вот этих переселенцев, польских евреев 17 века, и он хотел, чтобы играла красивая еврейка-артистка, поэтому выбрана была Быстрицкая, которая на съемках прожила там 2 месяца, училась ходить как казачки, разговаривать, манеры, носить коромысла и так далее. И коротко второй случай плагиата, который все-таки тут в Америке я застал, он был самый интересный. Знаете, когда в начале нулевых дочери, она хорошо владеет русским языком, читал сказки, допустим. Тут получила очень распространение красивая такая серия писателя Дмитрия Емца. Он на тот момент был молодой человек, 28 лет. Таня Гротер, про маленькую волшебницу Таню Гротер. Я думаю, вы улыбнулись и уже поняли, о чем идет речь, что это напоминает. Там первая книга была «Таня Гротер и волшебный контрабас», потом так далее, и так далее. 14 книг, Марина. Там был остров для трудновоспитуемых волшебников, герои с именами Ванька Валялкин, там Рита Шитокрыта, Баб-Ягун, там начальник Академии для волшебников Трах-Тюбедох и так далее и тому подобное. И дело в том, что когда я читал на русском эти книги, впоследствии еще же не было экранизации Джоан Роулинг «Гарри Поттер». А там в книге у Емца фигурирует английский маленький волшебник в больших очках Гурий Пупер. И впоследствии, когда уже началась экранизация на английском, появились книжки, моя дочь сама начала читать про Гарри Поттера, то есть стало понятно, откуда это все пошло. И Емца обменили в плагиате, издательство издавалось в Голландии, суд Голландии принял иск со стороны Джоан Роулинг. Емец оправдывался тем, что это пародия на произведение Гарри Поттера. Но это не сработало, это было признано плагиатом, и потребовали изъять все эти печатные тиражи на территории Европы и Соединенных Штатах Америки. Я помню, Марина, как в Санкт-Петербурге в магазине книжном стояли эти книжки про Таню Гротер, и, мягко говоря, не пользуюсь популярностью. Как только стало известно о том, что это плагиат и как бы незаконно, их буквально за несколько дней наши благодарные читатели смели с полок, все раскупили.
4: Раскупили.
5: Ну вот это вот такой, да, случай довольно забавный. Ну да, официально признан плагиат. Да. У меня дома хранятся эти все книги, да.
4: Я тут тоже вот почитала, что, ну, напомним, что плагиат – это нарушение авторских прав. То есть это ты, когда присваиваешь чужое авторство или там идею и не указываешь истинного автора, да? И вот выяснилось, что Джо Байден баллотировался в 1987 еще году, и в его речах люди обнаружили потом цитаты других политиков, не только американских, даже и других стран, и он не ссылался на автора, и ему это поставили в вину. Я уж не знаю, это явилось причиной его проигрыша или что-то другое, но вот такое тоже было. Геннадий, давайте примем звонки, люди давно ждут, неудобно их так долго заставлять ждать. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Окей, не можем так долго ждать. Слушаем вас, пожалуйста. Вы попали в передачу «До самой сути». Слушаем вас. Говорите, вы в эфире.
5: Алло. Я надеюсь, это не Джо Байден звонит.
4: Мы ни от чего не застрахованы. Хорошо, дорогие друзья. Вот вижу, телефон начинается на 575, на 212, на 664, на 718. Пожалуйста, давайте попробуем еще послушать вас. Слушаем.
6: Да, доброе утро. Сейчас слышно меня? Здравствуйте, это Женя, когда-то я вам звонил.
5: Доброе утро.
6: Так вот, слушайте, скажите мне, пожалуйста, вот есть такая вещь, я вам назову два названия книги, и вы оцените, насколько одно благородно, а второе нет. А сказки Эзопа, изложенные в сатирической форме господином Ле Фонтеном, это одно название. И второе – сказки о басне дедушки Крылова. Все было от одного и того же, от Эзопа.
4: Ну да, может быть, это был перевод, Евгений? Может
6: нет,
4: быть,
6: это не был перевод.
4: Перевод?
6: Это, Это было воровство Крылова. Он вор. А Ля Фонтен очень честный человек.
4: Дедушка Крылов своровал. Хорошо. Да. Евгений, да, вы нам давно своих стихов не читали. Мы ждем.
6: Пожалуйста, готов, готов. Вот я вам читаю такой простенький. Нет, давайте так. Умница лес навел меня на мысль. Ежелец. Навел на мысль. А его идея была такова, что насколько жутко становится, когда осознает, что на огне, украденном Прометеем у богов, люди сожгли Джордано Бруно.
4: Спасибо.
5: Хорошо сказано.
4: Спасибо, да. Евгений. Надеемся и на дальнейшее ваше участие в наших программах. Слушаем вас, пожалуйста.
7: А, доброе утро, Марина. Да. А, интересная тема плагиата. Интересная тема. Она будет старо как мир. Она, к сожалению, была, есть и будет. И иногда бывают такие действительно ситуации, что ну очень трудно доказать этот плагиат. И, может быть, даже его, может быть, и не бывало. Может быть, просто пришла кому-то одна и та же идея в голову двум людям. А я в свое время в Советском Союзе еще такая передача была. Вы когда сказали про Шолохова, вспомнил, была передача «Тихий дом», такая передача, если вы, может быть, помните.
5: Да-да-да, я помню, я помню.
7: Да, угу. Я очень любил смотреть эту передачу. Она такая передача с юмором, она такая ироническая. Там, в частности, Курехин такой, Сергей, он принимал участие, который, к сожалению...
5: Композитор из Питера,
7: да. Да-да-да, он очень интересная личность был. И вот он там называл Ленина грибом, и я вот эту передачу когда услышал, я, конечно, был очень поражен. Но потом я понял, что это шутка была. А что я хотел сказать сегодня? Вот мне кажется, это очень важно, я хочу поделиться... Вот наша страна сейчас находится, это касается всех нас. Мы сейчас вот в такой ситуации, что мы платим за этот бензин очень дорого. К сожалению, стоит ли это того, чтобы мы вот с этим Ираном вот связались, вот так многие считают, что это было зря, мол, не надо было. Что я хочу сказать. На этой неделе вот закончились первичные выборы в республиканской партии. И вот Трамп одобрил 37 кандидатов. И вот его рейтинг одобрения там ниже 30%, говорят. Что оказалось? 37 кандидатов, которых он одобрил, вот как мне сказали, все выиграли за Трампа. Во всей стране. Это как бы очень хороший знак. Еще 5 человек сенаторов, республиканцев, которые в свое время голосовали за импичмент Трампа. Эти все республиканцы на этих праймериз. Сенаторы республиканцы проиграли. И 10 таких республиканцев, конгрессменов, тоже проиграли. Это все вот эти люди, которые вот по всей Америке, они как бы понимают и поддерживают Трампа. И мне кажется, это очень хорошее.
4: Это вы к чему? Это вы к плагиату?
7: Это, ну, я просто нет. Это, мне кажется, очень важно. Вот, чтобы у меня настроение все время падало.
4: Ну, да. Немножко другая тема.
7: Немножко
4: там, другая тема, но мы всегда очень ценим, когда вы звоните. Спасибо большое. Спасибо.
5: И большое спасибо, большое спасибо, что вы вспомнили Сергея Курехина, замечательного композитора из Питера. По-моему, 42 года он всего прожил. Я до сих пор считаю, что его музыкальная композиция к фильму «Господин оформитель», вы помните, Марина, там Вавилов покойной главной роли играл. Я считаю, что это просто классика авангарда.
4: Да, и вы знаете, если уже мы про музыку, ну, в музыке действительно, как вы сказали, все говорят, 7 только нот, и понятное дело, что неизбежно, особенно, например, вот, ну, чем отличается, там, блюз от вальса, от, там, я не знаю, ча-ча-ча и так далее. Ведь это же какие-то музыкальные стандарты, которые должны повторяться. Тогда эту музыку ты узнаешь, и ты понимаешь, куда ее отнести, да? Это неизбежно. Но... Все-таки, когда в наглую, например, вот, как выясняется, что тот же наш любимый Никита Богословский, у которого сегодня день рождения, который родился в 1913, да, и, ну, заслуженный человек, и юморист, и такой разыгрыватель, и так далее, оказывается, вот его «Темная ночь» в исполнении, например, Марка Бернеса, ну, шедевр, да, чего говорить. А да. Выясняется, что это тоже, по-моему, аргентинское, что ли, танго.
5: Да,
4: понимаете,
5: я видел
4: тогда были закрыты, границы были закрыты, железным занавесом. И люди думали, что никогда никто ничего не узнает. Так же, как вот израильская эта песня, понимаете, бац, не было сообщения между странами. И люди думали, ну, проскочит. Что уж говорить про... Допустим, я не знаю, вот можно ли считать плагиатом, когда блогеры выступают и вчистую выдают за свою информацию. Многие ведущие этим тоже грешат, как бы, да? А с другой стороны, а как, куда деваться? Вот есть компьютер, мы читаем информацию, мы ее потом выдаем. Но лучше, конечно, грамотно по-журналистски цитировать источник информации, вот с моей точки зрения.
5: Ну да, они просто распространяют информацию, не всегда считают нужным указать первоисточник. А по поводу музыкальной, знаете, Марина, у меня вот музыкального слуха нет. У меня в детстве, по-видимому, медведь не просто наступил на ухо и зарядно подтоптался. И тем не менее, вот недавно, просматривая еще раз фильм «Профессионал», главный роли Бельмондо, песня, музыку знаменитую, рефреном к этому фильму идет Энцо Морриконе. Вика, все-таки моя жена, она профессиональный музыкант. Я говорю, Вика, мне кажется, или это как-то, что вот эта мелодия, что я сейчас напел, перекликается Корнелюк, знаменитая его композиция к сериалу «Бандитский Петербург». И она так еще наиграла чуть-чуть и говорит, да, ты прав, это похоже, но, это понимаешь, это не плагиат. Тут одна музыкальная такая фраза идет похожая, да. Но, говорит, плагиат, это очень тяжело назвать. И она тоже повторила забитую фразу. Ну, нот-то 7, ну что поделаешь.
4: Ну да. Ну вот у нас с мужем то же самое. Он, как он говорит, бомбежки в эвакуации нарушили мой музыкальный слух. Но он с юмором человек.
5: Да-да.
4: Но он слышит фантастически, сразу прямо, если идет повторение и схожесть одной мелодии с какой-то другой. Воспроизвести ему трудно, а вот слышит замечательно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто дозвонился и не успел высказаться. Мы очень вам признательны. Извините, что вас не услышали. Очень надеемся на следующую встречу в нашем эфире с нашим дорогим другом, писателем Геннадием Стальничем и любимым и надежным звукорежиссером Акмалем Тахировым. Мы просто должны сегодня, конечно же, отметить день рождения великого Шарля Азнавура, Шахнура Вахинака Азнавуряна, который родился в 1924 году. Поет он, это запись 95 года, здесь, в Америке, поэтому он выбрал немножко, наверное, такую русскую тональность, да, две гитары. Спасибо большое всем, до скорой встречи в эфире.
5: До свидания.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508. Кони Айленд Эвеню. Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Пакистан пытается добиться прорыва между Вашингтоном и Тегераном. Спор идет вокруг запасов урана и безопасности Ормузского пролива. На этом фоне нефть дорожает, доллар держится около 6-недельного максимума. В Европе союзники США обсуждают НАТО. Госсекретарь Рубио прибыл на встречу министров иностранных дел Альянса в Швеции, где пытался успокоить партнеров из-за неопределенности вокруг американских войск в Европе. В нашей стране продолжается тревога потребителей. Предварительный майский индекс настроения Мичиганского университета составил 48,2 пункта против 52,2 годом ранее. В Нью-Йорке мэр Мамдани объявил о 1000 билетов на матчи чемпионата мира по футболу по $50 для жителей города с бесплатной поездкой автобусом до стадиона MetLife. Лотерея должна открыться 25 мая. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль настроен на возобновление военной операции против Ирана. Нетаньяху недоволен позицией Трампа. Иран и Оман обсудили платный пропуск судов через Ормузский пролив. Власти США объявили о введении ограничений на прием самолетов с пассажирами, ранее посетившими африканские страны. Голосование по резолюции о выходе США из войны с Ираном отложили до июня. В Нью-Йорке прогнозируют рекордный трафик на Memorial Day. И о погоде. Сегодня без осадков, относительно влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 17% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Дэвид Зона Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
6: Борис Овезов,
5: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
6: Программа «Караван». Сейчас с ними.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты. Теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Спасибо вам большое, что уже присоединились, уже начинаете слушать, уже позвонили своим родным и близким, напомнив о том, что программа «Караван» начала свой бег по бескрайнему простору музыкального эфира. У микрофона Борис Обязов, а в студии мне помогает настоящий редактор Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой. Ну что, господа, настроение, конечно, прекрасное, и мне бы хотелось сегодня вам напомнить, если вы хотите, чтобы к вам приходило на телефон уведомление о том, что программа началась, заходите на мой сайт www.borisovezov.com. Первая страница, титульная, 4 поля белых, заполняете свои данные, имя, фамилия, имейл и телефон, и за 5 минут до начала передачи получаете уведомление, где вы просто коснетесь экрана вашего телефона и сразу же погружаетесь в невероятные позитивные условия Дэвидзон Радио 620-я волна, который будет фигурировать у вас в телефоне. Еще раз напоминаю, www.borisovezov.com. Заходите и заполняйте ваши данные. Если вы хотите слушать программу в повторении и без всякой рекламы, в увеличенном таком формате, потому что здесь эфирное время, оно ограничено, а там я уже полную версию ставлю, прибавляется еще 10 минут. Поэтому все песни, все вы можете слышать и получать удовольствие от повтора передачи на телеграм-канале «Борис Овезов на радио». Так и пишите «Борис Овезов на радио». Нажимаете кнопку «Присоединиться» и получаете постоянную информацию о том, что действительно выставляется на этом канале «Борис Овезов». Господа, мне очень приятно то, что сегодня я получил уже смс-сообщение, поздравления с 20-летием. Так никто и не сказал точно, когда же все-таки 20 лет, точную дату, месяц. Чтобы получить подарок от радиопрограммы «Караван», господа, у вас есть возможность. Звоните 646-427-5737, называйте дату. Если даже скажете, кто первый был в эфире радиопрограммы «Караван», получаете два подарка. Вас приятно это удивит и порадует, конечно, на память от радиопрограммы и от нашей радиостанции. Заходите, значит, на сайт www.borisovezov.com, там, может быть, найдете какую-то подсказку.
2: Программа «Караван».
1: Конечно, господа, подчеркнуть значимость наших дорогих спонсоров, которые продолжают поддерживать веселый час. И я вас от души хочу пригласить всех в мебельный салон «Экспо Фёрничер». Пообщаться с владельцем, с Фарханом, получить огромное удовольствие, он наполнен духовностью. И, конечно, вам интересно будет с ним общаться, даже ничего не приобретя. Вы будете иметь желание постоянно возвращаться, чтобы пообщаться. Зеленый чай, рахат, лукум, как это полагается, на роскошном диване. И, конечно же, вы обязательно присмотрите себе что-то интересное, чтобы поменять вашу жизнь к лучшему. Самые, господа, хочу отметить, взыскательные покупатели найдут в «Экспо Фёрничер» не просто обещание, а гарантию обслуживания. 718-459-0504. А магазин находится в Квинсе 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 трайв. Приходите, получите огромное удовольствие. Фархад всегда ждет вас.
3: В эфире Борис Хавезов, программа «Караван».
1: Если вы хотите получить гастрономический оргазм, грубо говоря, мягко выражаясь, я вас приглашаю насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Откройте для себя новые яркие вкусы в гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Уголок ароматной восточной кухни. Но назовите при сегодняшних реалиях, где еще люди стоят за дверью, ждут освободившийся столик. В Квинсе я такого и не знаю. А вот Heaven Grill Sushi Dushanbe наглядный пример тому, господа. 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. Приходите, убедитесь в правоте моих слов. Если нет, заранее лучше позвонить, потому что все-таки ехать, дорога, там, кстати, валит паркинг, так что это без проблем. 718-500-3116. 718-500-3116. И буквально в ближайшее время, уже, наверное, после Португалии, когда наша группа счастливо поедет, кайфанет и вернется, я буду говорить о том, что этот ресторан открывает большой зал торжеств на Мейн-стрит в Квинсе. Я буду говорить об этом более подробно. Это также будет в формате рекламы. Ну а пока Heaven Grill Sushi Dushanbe, приходите, получите удовольствие. Звоните 718-500-3116.
4: 718-500-3116.
5: Караван!
4: В эфире
5: музыкальная программа Бориса
4: Обедова.
5: Караван!
4: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
6: Друзья,
4: Борис Авезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
5: в солнечную Грузию
4: с 27 августа по 6 сентября.
5: Это время, когда горы дышат свободой.
4: Море зовет к приключениям.
5: А гостеприимство людей согревает сердце.
4: Представьте вкус ароматного вина,
5: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
4: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
5: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты. Они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
4: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
5: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии. Вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737. Или вся информация на сайте www.borisavezov.com.

Ну что, дорогие друзья, тема сегодняшней нашей программы, она будет сопоставляться не только красивым текстом, но и потрясающей, в глубоком смысле, песней, которая вас будет радовать и немножечко, конечно, заставит вас задуматься о том, какой жизнью мы на самом деле живем. Умеете ли вы наслаждаться жизнью? Тема, господа. Я думаю, что каждому сегодня уже известно, что жизнь наша – это удивительная вещь. Она не всегда идеальна, не всегда легка и не всегда похожа на красивую картинку из фильмов или со социальных сетей. Но даже среди забот, друзья, усталости, тревог и постоянной спешки, в ней скрыто огромное количество моментов, ради которых стоит просыпаться каждое утро. Вопрос только в одном – умеете ли вы это все замечать? И хочу отметить, что наша жизнь, как таковая, немыслима без созерцания красоты человеческому глазу. Да, нам всегда хочется чем-то любоваться, быть завороженным, каким-то пейзажем или живым существом. Что же такое красота для нас? Можно ли однозначно ответить на этот вопрос? Каждый человек видит ее по-своему. И часто для того, чтобы реагировать или определять красоту, нужно уметь видеть не глазами, а душой. Ведь внешняя красота так недолговечна. И поэтому песня сегодня действительно об истинной красоте души. Я бы хотел, господа, в своей жизни открыть вам один маленький секрет. Я на протяжении всей своей жизни был окружен любовью самых прекрасных дам. Почему самых? Да потому что я никогда не обращал внимания на внешность тех, кто не испытывал ко мне нежных чувств. Поэтому, друзья мои, такие строки из песни «Любимая», «Стройная, милая, лишь ты одна, утро нежней и красивее, чем луна». Словно весну ты, любимая, даришь любовь неповторимую, ведь музыка грез

господа, мы влюбляемся и созерцаем красоту в надежде на то, что мы будем продолжать жить и радоваться жизни. Многие люди живут так, словно настоящее, это лишь подготовка к будущему. Они думают, вот закончу учебу, тогда начну жить, тогда начну видеть, замечать. А ведь на самом деле, господа, жизнь она сейчас и именно здесь.

Ведь вот слушаете мелодию, почему бы не наслаждаться жизнью, господа? Ведь наслаждаться, друзья мои, это не значит постоянно смеяться, путешествовать по миру или никогда не испытывать проблем. Это значит уметь видеть, слушать, воспринимать и одобрять. Первое – это то, что льется с волн Дэвидзон Радио. А второе – просто радоваться тем людям, которые окружают вас, друзья мои.

друзья мои, все так и устроено, что кто-то любит сильнее, а кто-то меньше. Кто-то любим, а кто-то просто любит. И, как правило, сильнее любят мужчины, потому что они больше ищут любовь. Женщины же любят, на мой взгляд, меньше настоящей любовью. Но и при этом мужчина должен говорить своей любимой: «Спасибо, родная, что ты есть в моей жизни, согласитесь».

Да, люди часто гонятся за чем-то грандиозным, забывая о простом. Мы мечтаем о больших победах, но не умеем наслаждаться маленькими радостями. А ведь жизнь не состоит только из ярких событий. Одни простые слова, женская любовь, как в этой песне. После этих слов, конечно же, человек просто обязан научиться быть счастливым в обычных днях.

Да, то, что мне для счастья нужен только ты один или ты одна. Конечно же, благодарить за то, что у нас уже есть, большого стоит. Мы, господа, живем в мире постоянного сравнения. Социальные сети показывают чужие успехи, чужую любовь. Идеальные фотографии, но красивая жизнь, она возле тебя. Вот, обрати внимание, мужчина, на свою женщину, которая рядом с тобой. Загадку женщины искал в стихах один поэт. Он прочитал 200 книг, но не мог найти ответ. Он задавал один вопрос всем встречным на пути. Чем измеряется любовь? И где ее найти? Один сказал, цена любви 2000 монет. Карета, замок, много слуг и до утра обед. Другой сказал, любовь – игра, притворство и обман. Побольше лести говорить, иметь успех удам. И вот он встретил мудреца, и новый был ответ. Любовь – огонь одной свечи, которой ярче нет. Из сказок, песен, детских снов рождается огонь. От ласки, нежных, добрых слов рождается любовь. Храни как главный талисман огонь своей любви, и ты увидишь, кто придет на свет твоей свечи.

Да, друзья, счастье не приходит вместе с идеальной жизнью. Оно приходит вместе с внутренним отношением к жизни. Есть люди, которые имеют совсем немного, но умеют радоваться каждому дню. А есть у кого есть все, почти все, постоянно недовольны. Почему так происходит? Да потому что настоящее удовольствие от жизни начинается не с количества денег или вещей, а с состояния.

0: Ну и хотелось бы подвести итоговую черту первой части радиопрограммы «Караван». Спасибо, господа, что остаетесь с нами. У нас ее величество реклама. Оставайтесь, я думаю, что реклама пройдет молниеносно. Но полезная информация нужна.
1: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
2: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
1: Да. И не из нашего района.
2: Ну, конечно.
3: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Газе спецпосланник Совета мира Николай Младенов предупредил Совбез ООН. Разделение анклава может стать постоянным. По его словам, более 2 миллионов человек остаются скучены менее чем на половине территории Газы, а восстановление невозможно без устойчивого прекращения огня. В Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск не позволит втянуть себя в войну против Украины, но будет защищаться вместе с Россией, если сочтет свою территорию атакованы. Госсекретарь Рубио заявил, что НАТО должно быть выгодно всем участникам, пока европейские союзники пытаются понять реальные планы Вашингтона по ротации войск в Европе. В Нью-Йорке городская администрация запускает новый формат общения с жителями. Мамдани начинает регулярные прямые эфиры Talk with the People на Twitch и других платформах. В Нью-Йорке проблемы в аэропорту Ла-Гвардия. После обнаружения провала у взлетно-посадочной полосы одну полосу закрыли, произошли задержки рейсов перед праздничными выходными.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
18: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
19: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
13: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
19: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
13: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
19: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
18: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
19: 4 июня
12: знак, 19:00.
19: Начало показа фильма.
12: Приглашаем всех поклонников поэзии,
19: музыки
12: и авторского кино.
15: Мы любим Нью-Йорк.
20: Дэвид Зон Радио.
21: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая.

0: Приветствую еще раз, дорогие мои. Спасибо, что вы остались на нашей волне. Я думаю, что вторая часть будет гораздо интереснее, побольше музыки, много текстов. И, конечно же, друзья, еще раз напоминаю, если вы хотите слушать радиопрограмму в повторе, без реклам, то можете заходить на телеграм-канал, пишите «Борис Авезов на радио». И очень много интересной информации, конечно, много интересных моментов, видеофрагментов. Все на моем канале, на телеграме. Почему я это стал делать? Ну, потому что нигде невозможно себя реализовать. Везде авторские права надо соблюдать. Телеграм пока все это выдерживает, поэтому заходите, Борис Авезов на радио. Ну, а если насчет уведомления получать за 5 минут до начала передачи, то это уже на сайте www.borisavezov.com. На первой странице вы видите 4 белых поля, надо их заполнить. И система автоматически за 5 минут до начала передач поздравления и караван будет вам присылать ссылочку, где, прикоснувшись к экрану телефона, вы сразу же окунаетесь в нашу радиостанцию и слушайте потрясающую музыку позитива. Как в «Караване», так и в программе поздравления.
1: Программа «Караван».
0: Хочу напомнить, что нас продолжает на протяжении многих лет поддерживать потрясающий салон красоты, салон мебели. Это «Экспо Фёрничер», который находится в Квинси, 9540 Квинс Бульвар, 63-63 Драйв. Телефон 718-459-0504. Как мне сообщил Фархад, одна итальянская компания сделала такое предложение. Если вы покупаете мебельный салон, и спальный салон, точнее, в этом магазине, то получаете ортопедический матрас совершенно бесплатно, дополнительный. Я не знаю, чего, наверное, на пол, чтобы было разнообразие, да. Так что заходите, задавайте вопросы. Это 9540 Квинс Бульвар, 63-63 Драйв, мебельный салон «Экспо Фёрничер». 718-459-0504.
1: Фархад,
0: большое спасибо.
1: Программа «Караван».
0: Если вы хотите действительно ощутить потрясающее вкусовое восприятие от кулинарии восточной кухни, и не только, вам в Heaven Grill Суши Душанбе. Откройте для себя новые яркие вкусы, господа. Вам предоставят нежные манты, ароматную шурпу, лагман, копченка, казан-кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту. Ну, а о шашлыках я уже не говорю, невероятная вкуснота. Не откажите себе в удовольствии, попробуйте кухню Влад кошерного ресторана Heaven Grill Суши Душанбе, который находится в Квинсе по адресу 6398 Вудхэвен Бульвар. Это Квинс. 718-500-3116. 718-500-3116. Ресторан «Хэвенгл Суши Душанбе» всегда ждет вас.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
1: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-5737.
5: 646-427-5737.
4: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
5: www.borisavezov.com.
6: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
7: Восточная музыка в программе «Караван».
8: Вы знаете, господа, все чаще задаю себе вопрос, умеем ли мы наслаждаться жизнью? Ведь на самом деле это искусство. Этому искусству можно научиться, представляете? А вот элементарно. Как? Я попробую сейчас вам объяснить. Вот знаете ли вы, что мы выбираем друг друга не случайно? Вот наслаждение жизнью, казалось бы, почему именно он, скажем, или почему именно она? Каждая встреча, с которой рождается любовь, кажется нам результатом цепочки чудесных совпадений. Но на самом деле выбор предопределен всем предшествующим ходом нашей жизни. Почему мы встречаем миллионы людей, а любим лишь одного? Случайность ли это? Конечно, нет. И в этом то же самое, тоже наслаждение жизнью. И именно умение наслаждаться ею. Получайте удовольствие сегодняшней песни именно в тему.

Да, друзья, иногда человеку кажется, что счастье должно быть громким. Нет, господа, найдите свою половинку и довольствуйтесь тем, что у вас есть возможность видеть, ощущать, разговаривать. Это многого стоит. Быть счастливым и найти свою половину – это ведь не все в жизни. Что стоит над этим, по-моему? По-моему, над этим стоит твоя семья, которой ты произошел, чью фамилию ты носишь. Каждый человек любит и ценит свой дом, свою семью. Ведь дом считается собственной крепостью, господа. И наши родители – именно это тот гарант, гарант нашей фамилии, нашей успешности. Поэтому, когда мы это осознаем, значит, мы повзрослели.

Да, господа, радоваться жизни, осознавать, что твоя семья в порядке, что все живы-здоровы. С семьей связаны все первые ощущения и представления человека, когда он только начинает осознавать окружающий мир. А впоследствии именно в семье формируются такие человеческие понятия, как любовь и забота. Недаром семью называют ячейкой общества, малой родиной. В ней формируется человеческая личность, происходит воспитание индивидуума. Поэтому обычно от того, какая у человека была семья, зависит то, каким он стал.

Да, господа ваши, семья, тем хорошо, что здесь человек всегда остается с собой. И ни при каких обстоятельствах его не разлюбят. Всегда поймут, всегда поддержат. Поэтому семья – это важнейшая опора для любого человека, которая должна оставаться с ним всегда. Ну а создавая свою семью, вспомните, как на свадьбах, которые, казалось бы, покрылись пылью лет, гости поздравляли молодоженов. Всегда без исключения желали одинаково чистого неба, белого хлеба, заканчивая пожелания, совет да любовь вам. Да, и создавая свою семью, мы должны понимать, что перенимаем именно тот флаг нашей фамилии из рук родителей, отца и матери. Создавая свою семью. Ну, а о нашей свадьбе, когда говорят «лучшая свадьба», это говорит о многом. Сюда входят не только шикарно накрытые столы и потрясающие музыканты, но еще имя твоих предков, которые в истории оставили свой след.

0: لستوديو باريس انفيزون بإيماجيني ديال أحلى كروان.
1: نشرجني شرجيك بايت بستيني متاسا.
2: Подарите себе путешествие, которое наполнит сердце смыслом и вдохновением.
3: С 16 по 25 августа
2: отправляемся в гладкошерный тур по Узбекистану вместе с Борисом Авезовым, с человеком, который умеет раскрыть душу каждого места.
3: Ташкент,
2: Самарканд и Бухара откроются перед вами не как просто города, а как живые страницы истории,
3: где переплетаются культура, традиции и духовность. Этот тур создан для тех, кто ценит комфорт,
2: кашрут и глубокие впечатления.
3: Вас ждут древние архитектурные шедевры,
2: уютная атмосфера Востока и продуманная программа
3: без лишней суеты.
2: Каждый день будет приносить новые открытия.
3: Не откладывайте мечту. Позвольте себе увидеть Узбекистан так, как его видят избранные. Это путешествие останется с вами навсегда.
2: 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся информация на сайте www.borisavezov.com.
4: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван». «Караван».
2: Борис Авезов, «Караван» – это хорошо.
5: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
6: Ну и хотелось бы в завершение напомнить вам, господа, что наш эфир сегодня поддерживает также мебельный салон «Экспо Фёрничер» в Квинсе. Приходите в «Экспо Фёрничер» по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 Драйв. Или звоните предварительно, чтобы поймать именно владельца этого салона, пообщаться с ним, получить удовольствие. 718-459-0504. 718-459-0504. Мы помним, что красота и уют в нашем доме создаются исключительно мебелью, только из салона «Экспо Фёрничер».
7: 718-459-0504. В эфире Борис Хавезов, сам в программе «Караван». Сейчас, сними.

Хочу отметить, что ресторан «Heavenville Sushi Душанбе» работает и в Моцей Шаббат после выхода субботы. Валид паркинг обязателен, господа, в условиях Нью-Йорка это очень важно. И приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар спиртных напитков, который вам позволит заказать любой коктейль, и вы сможете наслаждаться жизнью. Также можете посетить их кальянную на любой вкус. В этом ресторане уже доступно. 6398 Woodhaven Boulevard, Винси, 718-500-17-3116. Ну и, конечно же, господа, в завершение хочу отметить, что иногда наслаждаться жизнью мешает нам страх. Страх просто ошибиться, страх выглядеть глупо, страх начать что-то новое. Но правда в том, друзья, что самые прекрасные моменты часто начинаются именно за пределами страха. Не бойтесь пробовать, не бойтесь меняться, не бойтесь жить.

в завершение, господа, хотелось бы вам задать один простой вопрос. Задайте себе сами, умеете ли вы наслаждаться жизнью? Если пока не совсем, ничего страшного, этому можно научиться. Начните сегодня с одного доброго взгляда, одной доброй улыбки, одного мгновения благодарности. И тогда мир постепенно начнет меняться, потому что жизнь любит тех, кто умеет ее ценить. Люблю вас и очень надеюсь с вами услышаться. Борис Овезов, Паша Куклин. Сегодня были в программе «Караван».

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да. Ну хорошо.
2: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
3: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Души.
6: Мелодії української душі.
7: Так само я роблю якісь такі цікаві твори, де скрипка, баян, це із Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року, це вже і Попадюку це грає, і до того це не робив, і багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: річ. Тому я всім бажаю мир. Звичайно, здоров'я, воно може банально того самого, що кожен собі сам побажає. Ну і щоб ми якось один одного шанували. І щоб з іншого боку, щоб ми сприймали по-чесному те, що твориться, а не так, ой, то нас не стосується. Ні, то стосується всіх. То стосується всіх нас, цієї планети. Я бажаю всім нам добра.
1: Дякую тобі, Васильчику. Сьогодні в гостях був мій найкращий друг, співак, композитор, скрипаль, заслужений артист України Василь Волощук.
2: Мелодії української душі.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Davidson Ambulance Assist всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик.
8: Я давно его знаю, он очень способен.
9: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете

0: Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Забастовка работников Long Island Rail Road завершилась. Соглашение между профсоюзами и МТА было достигнуто после 3 дней переговоров при участии Федерального национального совета. Забастовка началась после провала переговоров по новому контракту и затронула около 300 тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся линиями LIRR. Губернатор Кэти Хокул заявил, что достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат сотрудникам без увеличения тарифов для пассажиров и налоговой нагрузки. По данным МТА, движение поездов должно полностью восстановиться после поэтапного запуска линий и проверки инфраструктуры. Служба гражданства и миграции USCIS получила право отклонять или окончательно отказывать в рассмотрении миграционных заявлений из-за недействительных подписей, даже если документы уже были приняты в обработку. Новые правила вступят в силу 10 июля. Временное постановление DHS Signatures on Immigration Benefit Requests касается практически всех иммиграционных форм, включая заявления на грин-карты, рабочие визы, разрешение на работу и натурализацию. Согласно новым правилам, USCIS может не только возвращать документы с ошибками на этапе приема, но и отказывать в уже зарегистрированных кейсах, если позднее выяснится, что подпись была оформлена неправильно. В таком случае ведомство сможет оставить себе уплаченные пошлины.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
7: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
11: «Анкор».
10: Премьера спектакля
11: «Сделка».
10: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
11: Премьера спектакля «Сделка».
10: Театр «Анкор».
11: Впервые в Нью-Йорке.
12: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
11: Театральная гостиная.
12: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
11: Билеты на сайте
12: theater.com и по телефону 718-266-3393.
13: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
14: Ждем вас!
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Всем салют, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, приветствуем вас на Дэвидсон Радио, это волна 620 АМ, на всякий случай напоминаю. Как водится, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. С нами на связи, как обычно, по вторникам, музыкальный, музицирующий, сочиняющий песни, эксперт по путешествиям, все в одном, Леонид Животовский, тревел-агент. Он абсолютно точно знает, как превратить отпуск в незабываемое приключение. И сегодня, как нельзя, кстати, это очень актуально в нью-йоркскую жару, мы будем говорить на тему того, как бы нам хорошо отдохнуть на Аляске. Так что добро пожаловать в эфир. Леонид, мы вас приветствуем.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, Лена Вишневецкая.
0: Да, и я от вашего имени еще Акмалю Тахирову привет передам в очередной раз. Многие думают, что Аляска – это холод, снег, бррр, ненавижу холод. Почему люди вообще едут на Аляску? Расскажите, пожалуйста.
1: Но люди частично правы, когда мы говорим про зимнее время, да, это холод и так дальше, но на Аляску едут с мая по сентябрь, это тогда, когда все цветет, все расцветает, птички яйца несут, киты прыгают в воде, то есть это как раз время, когда надо ехать на Аляску. И многие люди, которые живут в Нью-Йорке, они уже много раз ездили на Карибские острова, там немножко устали, хотят что-то другое. И Аляска – это абсолютно другой вид отдыха, это не валяться на пляже, это совокупиться с природой.
0: Совокупиться с природой, приватизируя это выражение. Не помню, как называется роман, даже не буду сейчас подглядывать никуда, ни в Википедию, ни у чата GPT спрашивать. Читала не так давно, но «Склероз, возраст», простительно. Изумительное описание Аляски, изумительное описание характеров и нравов героев. Такой редкостный патриотизм аляскинский, который, может быть, уже сегодня не свойственен людям, живущим в других штатах. Как они обожают свой суровый край, как они обожают все времена года, как трепетно от них относятся к сохранению первозданной природы. Аж дух захватывает. Так потрясающе написано, что просто захотелось там пожить даже немножко вот в этих условиях, потому что, конечно, как вы говорите, с мая начиная приехать и посмотреть на эти красоты, это дорогого стоит. Какой город обычно больше всего впечатляет?
1: Ну, я вам скажу сейчас маршрут, а потом скажу город. Значит, выезжаем из Сиэтла, едем в Скагуэй, Джуно, Кетчиган, Виктория, Бритиш Колумбия, это Канада, и возвращаемся в Сиэтл. Самый такой интересный город – это Джуно, это столица Аляски. Там живет немного народу, там тысячи, может, 32-33, как у нас на Ocean Parkway, на одной улице примерно. И туда можно попасть только тремя способами. Или на корабле, или на самолете, или родиться. Никакой дороги, никакие автобусы, машины туда не идут. Поэтому это как бы изолированное место, только на корабле туда можно попасть. Поэтому Джуно – это самое такое интересное. Там есть что посмотреть, есть музеи, посмотреть местное население, музей, узнать про индейцев. Там стоят такие деревянные стуканы, выбитые индейцами, вкопанные в землю по городу. Ну, короче, интересные вещи там творятся, так скажем.
0: А вы сказали, что лучше ехать с мая по сентябрь, да?
1: Да, то есть май и сентябрь – это окраина сезона, и поэтому он немножко дешевле. Сейчас мы уже про денежки говорим или еще нет?
0: А можно запросто. Про денежки – это всегда запросто.
1: Хорошо, значит, смотрите за денежки. Сейчас, секундочку. Значит, смотрите, 26 мая с Сиэтла мы выходим, 26 года, и стоит это $794, чуть-чуть больше $100 в день. Теперь через пару недель, уже в джун, это июль 9-го, уже стоит $944, а июнь 16-го уже стоит $1014, один и тот же круиз. Поэтому вы видите, что в мае еще надо приехать на 2-3 недели раньше, вы экономите нормальные денежки. Да, и в сентябре там чуть дешевле. Самое дорогое – это 3 месяца лета – июнь, июль, август. Август – самый теплый месяц, а июнь, июль – самый большой световой день. Поэтому люди выбирают, то есть в мае как бы можно сэкономить. И сегодня 19-е, отходит в мае 26-го. Но это называю все без окон, потому что 799 без окна, с окном 1165 и балкон 1615. Поэтому цена резко возрастает.
0: Ну, вообще-то да, это приличная цена на Аляску. Такой популярный круиз, да, Лень?
1: Ну, туда идут 8 круизных компаний. То есть, если бы он был непопулярный, то 8 бы кораблей не могли бы набрать народу. Там всегда забито. Сезон начинается. Люди хотят поехать, посмотреть, как на айсберги, на китов, на орлов, на медведей, которые ловят рыбу там прямо при вас, только на расстоянии.
0: Лёнь, 10 очень... дней, да?
1: Но это 7 дней.
0: Это 7 дней. А что там насчет качки и когда на море качка?
1: И когда бушует ураган?
0: Ну да, этого, да. Как насчет рыбачек?
1: Смотрите, дело в том, что корабль идет как бы относительно недалеко от берега. То есть он не заходит в эти как бы открытые сильно море. Ну, имеется в виду далеко от берега. Поэтому... Там качка минимальная, но даже когда она и бывает, то корабли настолько большие, настолько продуманы, что они как бы там качают, но не сильно, так скажем.
0: Качает, но не сильно, это вы хорошо сказали. Теперь расскажите, кому бы вы порекомендовали в первую очередь отправиться в этот круиз?
1: Ну, я бы порекомендовал всем, тут нету каких-то людей, то есть людям, которым надоели уже Карибы, потому что на Карибы острова, песок, море практически одно и то же. Второе, кто любит природу, кто любит фотографии такие необычные, кто любит рыбные блюда, потому что в этих всех остановках там свежая рыба ловится на Аляске. Это самая свежая, которая может быть. Это не та рыба, которая из Китая привозит, и там в курятниках их кормят отходами от кур. Поэтому и там интересные такие салоны времен, когда были еще золотоискатели, открываются такие двери, знаете, как в этих вестернах, туда-сюда. И там такие порции, что когда там некоторые не могут так рот открыть широко, чтобы загрызть этот сэндвич. То есть очень-очень интересно, намного отличается от других круизов.
0: Ой, даже можно коротко сказать, любителям морепродуктов вообще, любителям поесть нужно отправиться. Кстати, я могу назвать номер телефона, по которому можете звонить, задавать вопросы. И наш сайт davidsandtravel.com. Заходите, регистрируйтесь, выбирайте круизы, выбирайте лучшие для себя страны, цены, номера и так далее. 718-303-75-57, 718-303-75-57. Я напоминаю, что с нами на связи Леонид Животовский, эксперт по путешествиям, тревел-агент, который сколько десятилетий, Леня, чтобы уже опять не ошибиться вы в этом деле?
1: Я скажу честно, я немного десятилетий. Я в этом бизнесе 3 года, но таких интенсивных 3 года, вот так скажем.
0: Интенсивных 3 года и совершенно ни о чем не жалеете, да?
1: Не жалею, не живу, не зову, не плачу.
0: Да. Не жалею, не зову, не плачу. Но еще ничего не прошло. Еще да, на белых яблоках есть дым. И порох в пороховицах, да. Пороховницах, как говорится. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, если ехать большой семьей с детьми?
1: Ну, если дети как бы...
0: Ну, дети, давайте
1: живыми...
0: так, дети не совсем маленькие дети, там, я не буду говорить, 3-5 лет. А вот дети уже чуть постарше, скажем так, вот ближе к тинейджерству так называемому.
1: Во-первых, дети любят ходить, и там есть очень много маршрутов, водопады, там увидеть медведя на расстоянии, сфотографировать, увидеть китов. Для детей это незабываемое как бы впечатление. Ну, потому что, если мы живем в Нью-Йорке, ну, кого ты сегодня удивишь пляжами и песком? Ну, никого, правильно? Сегодня почти все ездили на Карибы, ездили на Багамы. То есть, по большому счету, тяжело вспомнить разницу между этими островами. То есть, вода, песок, ну, это все хорошо, но все надоедает в этой жизни. Хочется что-нибудь более такого. Дети очень любят зверей видеть и что-то необычное.
0: Аквариумы, наверное, там есть какие-то необыкновенные.
1: Там есть такие шоу, есть разные, там есть шоу лесорубов, как они рубят все эти деревья. Там много чего интересного посмотреть. Есть, как я сказал, музеи, есть пешеходные маршруты, есть поездка в Rainforest на таких электро, как бы, автобусах. И детям будет очень интересно, потому что дети всегда любят животных, и даже больше, чем людей. Потому что животные...
0: Мне нравится, Павел пишет нам сюда смс-ку на сайт. Можно из Аляски привезти соленые рыбы домой в Нью-Йорк?
1: Ну, я не вижу... Смотрите, нельзя заносить алкоголь, но рыбу, может, и можно привезти, но я не знаю, там, как ее довезти. То есть это надо
0: смотря с какой
1: узнать.
0: Вы с какой целью, Павел, интересуетесь? С тем, чтобы магазин открыть или для себя интерес? Для себя, наверное, можно. Мне так кажется.
1: Дело в том, что вы должны понять такую вещь, что на корабле команда и вся эта система переживает, что вы не отравились и не попали в больницу. Поэтому они хотят сделать так, чтобы кушали свежее у них. То есть надо узнать policy, можно или нельзя, я не готов ответить, но по логике... Лучше продукты там, как бы они не хотят, чтобы отравились, потому что они не знают, какую рыбу вы принесли, а потом скажете, что вы отравились у них в буфете, и начнутся судебные дела и так дальше. Но все можно узнать. Я не хочу сейчас говорить да или нет, потому что когда я не знаю 100%, то я воздерживаюсь от ответа.
0: Да, это мы уже заметили. Нет, здесь, видимо, имелось в виду, что там купить рыбу какую-то малосоленую или сильно соленую и привезти в Нью-Йорк, чтобы не переплачивать. А, кстати, вот вы сказали про куриный корм, да, там что-то в Китае рыбу чем кормят. Я немножко хочу заступиться за Китай. Я недавно смотрела короткометражный документальный фильм вот как раз по поводу того, как выращивают рыбу, там, осетров, например, как добывают черную красную икру, и показывали китайские фермы. Ну, это, во-первых, 31 век, я не знаю, в какой стране еще такое бывает. Показывали маленькие частные фермы в Японии, в Южной Корее, меня это очень удивило, в Израиле. И там кристально чистая вода, там какой-то органический корм из Германии, то есть там условия как в операционной, просто чистота идеальная, и, разумеется, продукт такой. Я не знаю, на всей территории Китая такое вообще делается, но если мы говорим о том, что это опасно или это страшно там для здоровья, или это не та рыба, не тот вкус, я не уверена, что это касается вот полностью без исключения всего производства. Это так, к слову.
1: Да, я хотел бы, чтобы вы отделили то, что вы видели, от того, что доставляют. Потому что вам всегда покажут самое лучшее. Я уверен, что оно там есть. Но вы не уверены, или именно с той фермы, которую вы видели там на Ютьюбе, вам доставляют. Поэтому визуально вам кажется, что с той фермы, оно может с такой фермы, что там два человека работают, именно так, как я сказал. Но мы не будем на эту тему спорить.
0: Нет, мы не спорим, просто это к слову, конечно, безусловно, безусловно. В любом случае, сегодня мы говорим про Аляску, и у вас есть возможность отправиться в незабываемое путешествие. Кстати, отплыть можно уже 26 мая. Речь идет об этом, да, месяце, об этом годе, Лёнь?
1: Да. Именно об этом месяце, потому что через две недели уже 944 самые дешевые билеты.
0: Ловите хорошую цену. 718-303-75-57. Планируйте, действительно, это будет хотя бы вот воздухом надышитесь великолепным, кристальным. Мне кажется, что на Аляске воздух совсем другой. Ну, во всяком случае, чуть-чуть отличается от нью-йоркского смога. 718-303-75-57. Или заходите к нам на сайт davidsontravel.com, регистрируйтесь, нажимайте там определенное окошечко и выбирайте себе путешествие мечты. И как, Лёнь, добавьте, пожалуйста, еще пару слов про 500-долларовую карточку. Мне так нравится.
1: Да, я всегда советую приезжать в порт Атлантики, в данном случае в Сиэтл. И Ванкувер тоже есть, два порта, но Сиэтл более такой распространенный. Если вы приехали на день-два раньше, хотите снять гостиницу, посмотреть город, то как бы увеличить свое путешествие, мы вам даем $500 карточку скидку на гостинице. Эта карточка работает более миллиона гостиниц по всему миру и хорошие бренды. Поэтому, когда вы у нас взяли круиз, то, естественно, мы вам пришлем эту карточку for free.
0: Так что имейте это в виду. Путешествовать с Davidson Travel выгодно, надежно, безопасно. А Леонид Животовский всегда расскажет подробности и раскроет секреты, о которых мало кто говорит. Лёнь, спасибо вам большое. Хорошего вам дня. До встречи в следующий вторник на том же месте в тот же час. С вами был Леонид Животовский. И сегодня мы говорили о круизе на Аляску. Это то путешествие, которое вас удивит. Звоните 718-303-7557 и заходите к нам на сайт davidsontravel.com. Акмалюшка, большое спасибо.
1: До свидания.
2: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. davidsonradio.com.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
10: Ждем вас.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Продолжаем нашу программу. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И сегодня разговор о том, что может изменить жизнь, да-да, и не иначе. Жизнь может изменить помощь на дому. Вот о том, как сохранить достоинство, здоровье, спокойствие свое и своих близких. И самое главное, куда обращаться, чтобы помощь была не формальной, а настоящей. У нас в студии представители агентства Effective Home Care, хорошо знакомые вам Юлия и Олег. Привет. Это люди, которые каждый день решают реальные человеческие ситуации, за что вам спасибо большое.
3: Доброе утро.
2: Я вот хочу сразу обратиться к нашей аудитории. Вы, кстати, можете воспользоваться прямым эфиром 718-303-9090, задать вопрос, если таковой имеется. Но вы будете удивлены, вот мы говорили с Олегом и с Юлей вне эфира, сколько людей имеют право на помощь и просто об этом не знают и не догадываются. Давайте мы сегодня так более поконкретнее поговорим. Значит, какие, Олег, Юля, кто будет отвечать, не знаю, появились в 25-26 году, и кто сегодня реально может получить помощь? Юль, ты будешь отвечать? Кто сегодня реально может получить помощь и даже об этом не подозревал? Потому что люди боятся, что часы ухода сокращают, что в каких-то случаях можно добиться увеличения. А есть люди, которые вообще не обращаются, ждут до последнего.
4: Ну, в первую очередь, как и всегда, в принципе, это первым местом это будут пожилые люди, у которых есть заболевания, есть определенные диагнозы, которым уже свыше 65 лет. А даже люди, которые являются младше 65 лет, у которых есть серьезные хронические заболевания или диагнозы, с которыми они родились, они также подпадают. Очень много есть людей, которым, ну, например, скажем, 40 лет, им 45 лет, у них что-то случилось когда-то в жизни, например, какая-то авария, они попали, и они даже не могут себе представить, что им что они могут получать home care service. И кроме этого, еще другой, скажем так, пакет помощи от государства. Также очень много людей не догадывается о том, что дети подпадают под home care service, особенно в последнее время. Это очень часто, очень распространенно становится в нашем мире. Мы больше узнаем о таком диагнозе, как аутизм. И эти дети являются номер один пациентами для home care сервиса.
2: А вот скажите, если человеку, допустим, уже отказали, да, или дали какой-то минимум, ну, скажем, там, я не знаю, условно, там, час-два в день, есть шанс это изменить, и что нужно делать шаг за шагом? Кто будет этим вопросом заниматься?
3: Да, конечно, всегда есть. Леночка, все зависит от того, от диагноза человека. Я всегда это говорю на всех передачах, если ты помнишь, я тоже говорил. Если, допустим, человек... к нему приходит медсестра, и он танцует, начинает бегать, прыгать, показывать, какой он крутой, а можно вам, а вы хотите чаю, а вы хотите это. Она сидит, она пишет свой, заполняет свой application, и у нее скор получается, и что человеку вот час достаточно, а больше ему не надо. Он активный, он в порядке, у него нету много там medication, значит, ему не положено, здесь нету вариантов. А если действительно человеку положено, у него есть диагнозы, у него есть медикаменты, у него есть репорт от докторов. Даже там медсестра, которая пришла и занизила какой-то скор, всегда есть возможность поднять этот скор и поднять часы этому человеку.
2: Давайте попробуем звонок взять и продолжим задавать вопросы. Вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какой потолок, может быть, это вот не конкретно к вашим людям, но от этого зависит, будет ли человек, возможность ему будет получить home care или нет. Какой потолок сейчас денежный у тех, кто подает на Medicaid? И, соответственно, это будет уже и помощь на дому тоже. Будьте любезны, может быть, Юля, которая... которая действительно помогает людям, может, или там мужчина, который...
2: Олег,
5: да. Может быть, они знают потолок денежный, чтобы подать на Medicaid, а это только для того, чтобы был хоумкер.
2: Да, спасибо, спасибо. Я в дополнение к этому же вопросу, разве чтобы получать хоумкер, нужен обязательно Medicaid, разве Medicare недостаточно? Вот можно двойной, так сказать, ответить на двойной вопрос?
3: Да, дополнение. Я понимаю вопрос. Значит, идет вопрос о том, смотри, Лен, конечно, Medicaid. Хоумкер – это Medicaid. Long-term – это Medicaid, то есть длинный. МЛТС это Medicaid.
2: Значит, на постоянной
3: основе. На постоянной основе, да. Я понимаю вопрос женщины, спасибо за вопрос. Скорее всего, идет разговор о том, о тех людях, которые работали, получали чек, значит, может быть, имеют какую-то недвижимость, какую-то
2: накопление,
3: квартиру,
2: да.
3: Да, что какие-то деньги в банке. Значит, вопрос решаемый. Значит, есть такие моменты, когда человеку надо оформить пул траст, и на этот пул траст оформляется там недвижимость, и этим могут распоряжаться дети, там родственники этим трастом. И так как у человека нету на нем недвижимости и каких-то средств, на него открывается Medicaid. Когда открывается Medicaid, соответственно, если на него открыли Medicaid, значит, он может получить этот хоумкер программу. То есть конкретно вопрос,
2: сколько именно, да,
3: инком должен быть, чтобы получить Medicaid, насколько я помню, последняя цифра, по-моему, была до 28 тысяч. Насколько...
4: Примерно так. Но опять-таки мы не являемся офисом адвоката или аторни, мы не можем давать точную цифру, да, но это приблизительно это до 30 тысяч.
2: А вообще я вам сейчас, вам и всем нашим слушателям назову номер телефона, по которому можете позвонить Юле, более подробно обсудить этот вопрос, очень важный. 718-806-1666, это агентство называется Effective Home Care, здесь по-настоящему оказывают помощь людям. Здесь очень важен человеческий фактор, я не перестаю об этом говорить. Добавочный 115. Это номер телефона, к номеру телефона 718-806-1666, добавочный 115.
3: Да, я хотел добавить, Лена, да, спасибо женщине за вопрос. И если у вас лично что-то, какая-то есть ситуация, вы позвоните после передачи нам, и мы посмотрим конкретно. Каждый случай конкретно надо рассматривать, что, какой инком, что человек имеет. И мы обязательно поможем, мы очень много помогаем людям, которые работали на чек, у нас много...
2: И столкнулись таких... с тем, да. Что сегодня не получают, да, Medicaid, да.
3: Да, не, но мы делаем, мы получаем, просто некоторых людей пугает, ой, а что такое траст, а что такое пул траст, а кто этим будет владеть, ничего здесь страшного нету, все это делают, и всем это надо делать, у кого есть возможность, и кому это надо, а всем нужна будет, наверное, какая-то помощь, когда мы становимся старше, поэтому позвоните нам, и мы в каждом случае разберем, разложим по косточкам и объясним, что, чего, как надо делать.
2: Вопрос у меня следующий. Юль, скажи, пожалуйста, вот мне кажется, это важно очень. Какие диагнозы вот из твоей практики и какие состояния сегодня дают право на максимальную помощь? Кроме возраста. Вот сейчас кроме возраста. Я понимаю, что если у человека есть Medicaid и Medicare, ему 98 лет, конечно же, у него там будет наверняка там 24 часа в сутки, если он одинокий. Например. Например.
3: Ну, 24, это к 24 надо, чтобы были такие диагнозы, показания. Допустим, днем нужна помощь, да, там, помочь...
2: С передвижением просто.
3: С передвижением, да, принести там продукты, сходить в магазин, там, приготовить. А ночью? Вот ночью, значит, человек не спит, поднимается, ему нужна помощь ночью. И, значит, надо доказать, что ему нужна помощь ночью. Значит, должны быть какие-то показания. Я говорю за 24 часа.
2: А я говорю за человека, которому 98 лет, и он, допустим, в деменции. Там как бы все очевидно. То есть он плохо ходит, он бродит и плохо соображает. А вот другие диагнозы, вот которые, с которыми человек может обратиться к вам в агентство и рассчитывать на максимальную максимальную помощь на дому, то есть на максимальные часы? Как вот...
4: Ну, это, как вы уже сказали, это деменция является, Альцгеймер, а Паркинсон дизиз – это одни из таких самых, скажем, три топ распространенных диагнозов, которые присутствуют у многих пациентов. Еще такой нюанс. Мы заметили, что в 2020 году, после 2020, когда начался COVID, очень много пациентов переболело ковидом, и почему-то именно после ковида, после того, как они переболели, они, возможно, они даже об этом не догадываются, у них пошел резкий, скажем так, спад именно ментального здоровья. То есть у большинства наших пациентов, у которых есть диагнозы Альцгеймера или деменция, или Паркинсон, это все возникло из-за ковида. То есть ковид, так называемый, он как бы...
2: ударил по когнитивной системе. Я читала это в новостях. Да.
4: Он делает как три... Он становится триггером для возникновения вот этих вот диагнозов. Кроме перечисленных мною диагнозов, также, например, у нас есть пациенты, у которых есть травма головы. Очень распространенные у нас есть пациенты, например, которые вот есть мужчина. Мы знаем, что там, когда ему было примерно 20 с чем-то лет, он занимался очень, очень часто боксом. И во время соревнований очень часто как бы ему попадало в голову, скажем так, и у него получилось прям настоящий диагноз, который ему поставил доктор, это травма головы. Он даже себе не представлял, что, оказывается, ему с этим диагнозом он может подаваться и получать хоум-кир-сервис, и к тому же еще самые большие часы. То есть это может быть 7 дней по 12 часов. Если это какая-то тяжелая уже идет травма головы, то это уже 7 дней по 24 часа.
2: Молодой парень, ты
3: молодой,
2: говоришь.
3: Молодой, да. Вот то, что я, извини, Юля. Вот то, что Юля говорит, мы говорим о специальной вейбор-программе, да, при которой люди даже не подозревают. До 65 лет...
2: Сидят вот,
3: допустим,
2: тихо.
3: Сидят. Допустим, не дай бог, попал в аварию, там на мотоцикле упал, разбился, там травма головы была, там инсульт какой-то был, кровоизлияние, боксом занимался, был... сотрясение травмировано. Любые травмы головы. Вы молодые еще, и там некоторые семьи страдают. Как помочь? Не хватает времени. Они даже не подозревают, что они имеют право иметь эту программу до 24 часов в сутки.
4: А вы знаете, если еще вставлю, знаете, какая бывала еще такая ситуация? То есть то, о чем мы говорим, каждый кейс, это всегда абсолютно индивидуально, и иногда столько историй, что кажется, что это просто невозможно представить, что такое может случаться с людьми, но каждая история – это что-то, каждый раз что-то новое. Вот был также такой случай у нас с пациентом, который, он не попадал, то есть ничего с его головой не случалось, никакой травмы, но человек был за рулем, ехал, попал в аварию, а у него не было никаких травм, то есть физически у него было все хорошо. Но, к сожалению, при аварии умер человек, который находился в другой машине. Соответственно, у пациента, уже нашего пациента, у него выработалась очень большая психологическая депрессивная болезнь.
3: Травма, да.
4: Да, при которой он также он подпадает под эту программу, под вейбер, о которой мы очень часто рассказываем.
2: Посттравматический синдром сильнейший, да, и он и настроение там, я понимаю. А вообще вот скажите мне, какие, на ваш взгляд, ошибки самые большие совершают семьи, из-за которых человек может вообще потерять помощь? Вот. Какую суету иногда создают люди? Это вот как раз, Олег, наверное, по твоей части. Позвонил туда, подписал там, сказал, вы неправильные, пошел туда. Вот Лен, я знаю такие случаи. И раз, и ничего нет, и дальше что?
3: Смотри, ну, во-первых, я хочу всем людям сказать. Сейчас очень много скама. Как скам? Это обмана.
2: Да? Мусора, да, информационного,
3: по,
2: да.
3: И информационного. И по телефону, и звонят, и что-то предлагают, и говорят. Если вы уже находитесь на программе и при каком-то агентстве, вы должны запомнить. У вас есть агентство, да? И если кто-то где-то что-то вам звонит, не обращайте внимания, у нас люди наши знают, которым мы звонят. Запишите телефон, имя, кто звонил, скажите, вы перезвоните, и позвоните нам. И мы вам скажем.
2: И мы разберемся, да.
3: Мы разберемся, узнаем, это ты редиска, ты что хочешь вообще от наших людей. Значит, это во-первых.
2: Я знаю, как люди, ты разбираешься.
3: Люди начинают договаривать, доверять и звонят, и начинают прыгать туда-сюда. А были моменты, допустим, вот люди уходили в другое агентство, им меняли там планы, что-то делали, и они им часы уменьшали.
2: А шли за увеличением. Я от вас ухожу, нам обещали много часов.
3: Обещали чего-то, где-то курочку, где-то еще что-то, чего-то.
2: Ну, понятно.
3: А получили, как всегда. Ну, как говорил Чернов.
2: Хотели как лучше, да.
3: Значит, поэтому... Доверяйте своим агентствам, если у вас хорошее агентство, хорошие координаторы, звоните им. И если вам что-то не нравится, звоните нам, мы всегда вам поможем. Ну, это не обязательно к нам переходить, все равно поможем. В любом случае. Значит, что еще я хотел бы сказать? На сегодняшний день есть тенденция. Да, некоторые планы, вот они просто присылают медсестру, она приходит, и они проверяют. И, как я говорил опять, она видит по человеку, да, что...
2: Что он окей, да.
3: Может быть, какое-то настроение у него хорошее. Весна, да, он лучше себя почувствовал.
2: Приободрился, да.
3: Пришла в этот момент медсестра, увидела, сделала план, им присылает, агентство звонит, вы знаете, вам уменьшили часы. Поэтому, как сказать, думайте всегда головой. Вот прежде чем делать какой-то шаг, что-то сделать, пойти на какие-то перемены, подумайте и посоветуйтесь
2: с
3: профессионалами, да, у которых вы находитесь на сервисе.
2: А вот звонит вам человек, допустим, послушал вас, нам сюда перезванивают на радио потом люди довольно часто и благодарят тебя, в частности, Олег. Юль, безусловно, тебе вообще всегда в восторге только за такую мягкость, за умение правильно формулировать все. А тебя благодарят за честность предельную. Говорят, да, он иногда немножко грубоват, вот так и говорят, но зато он всегда говорит так, как есть. Вот скажите мне, пожалуйста, так, как есть, уважаемый Олег, а сколько реально ждать помощи? Позвонил вот вам сегодня там Василий Иванович Алибабаев и говорит, мне нужна помощь. Но вот не по документам, а вот как это происходит у ваших клиентов? Он говорит, что у меня вот, мне стало хуже, дочка уехала, сын переезжает в другой штат, я остаюсь один. Вот все, у меня остается неделя, полностью я один, у меня всего 4 часа в день. Я ваш пациент. Что вы будете делать и сколько этому Алибабаевичу ждать помощи конкретно?
3: Леночка,
2: примерно.
3: Да. Я отвечу так, смотри. Нету никаких сказок, никакой фантастики, ничего. Есть определенные правила, правильно? И их, если человек профессиональный делает эти правила, эти все оформления и делает это как положено, то есть определенное время. Но кто-то скажет, я тебе гарантирую, тебе вот так, это вранье. Я не хочу обманывать человека. Я могу только сказать, что мы сделаем так, как положено. Максимум быстро, как это можно. Что если мы это не сделаем, то никто быстрее это сделать не может, потому что мы будем делать правильно. Если у человека нет сервиса, мы ему откроем шорт-торм, если ему это положено, и параллельно с шорт-тормом, с коротким этим сервисом, будем подавать на большой сервис.
2: Вот
3: и...
2: это важно. Еще раз повторите, пожалуйста, Юлия и Олег, потому что здесь возник спор недавно. Вот этот пресловутый шорт-торм, то есть это как бы временный сервис, это временная помощь, которая, наверное, автоматом переходит в постоянную, да, помощь? Как
3: не,
2: это не делать?
3: Обязательно.
2: Не обязательно.
3: Слушай,
2: но вы умеете делать это.
3: Смотри, все, во-первых, первое, диагнозы, что есть у человека.
2: Ну, понятно, если человек подходит, вот он, вы
3: если
2: можете или нет?
3: Мы можем, если кто-то будет говорить, вот Олег, вот вам не сделает, я сделаю вам быстрее, или что, или Вася где сделает, или Петя, это все вранье. Вот мы сделаем по срокам, насколько быстрее это возможно, мы это сделаем. Просто я еще раз говорю, есть определенные правила, есть определенные ситуации, какой диагноз у человека, есть у него медикер, есть у него медикер, что у него есть. Но мы все знаем, что с этим делать.
2: Ну вот смотрите, человек слушает нас впервые, да, вот сию секунду, и понимает, что вот он, оказывается, может получить, он, оказывается, у него такой же диагноз, как вот на что он имеет право, значит, на какие-то льготы. Что ему надо сделать сегодня?
4: позвонить вот нам.
2: Да.
3: Нас... Ну, да, ему надо не стесняться, ничему это никого не обязывает, я хочу повторить. Поднимите телефон, позвоните и задайте свой вопрос, и мы вам ответим.
2: 718-806-1666, добавочный 115, агентство Effective Home Care. И звоните все те, кто хочет получить работу. Можете звонить все те, кто готов перейти в это агентство со своим пациентом. Многие люди, наши люди, любят до последнего дотянуть. Потом, когда уже совсем поздно, кризис какой-то, они говорят, что ой, деньги остались, квартира осталась, я не успел. Почему важно обратиться вовремя, и когда это вовремя? Как понять, что вот это уже вовремя?
4: Ну, в первую очередь, я бы, наверное, хотела сказать, что лучше поздно, чем никогда.
2: Мудрая ты моя, да-да, но лучше раньше, да.
4: И, в принципе, все, что не делается, оно всегда делается вовремя, наверное, тогда, когда нужно это было бы сделать. Вот, как пример, расскажу историю. Буквально на прошлой неделе это случилось, я получила звонок, я не знаю, возможно, это был также из радио, реферал, мне позвонила женщина, она представилась, говорит, что ее бабушка находится в госпитале, ей примерно 94-95 лет, и некому за ней смотреть, переводит ее в рехаб, и она как раз-таки спрашивала про waiver программу. Так как мы уже ранее говорили, сейчас немножко приостановили процесс принятия на waiver программу, но они в будущем, надеюсь, они это все возобновят, но сейчас это стоит на холде. И у меня идет к ней вопрос, что а получает ли ваша бабушка на данный момент какие-то сервис хомкер? Она говорит, нет. Мне стало удивительно интересно, поскольку бабушке 94-95 лет, она смогла до этого времени годов дожить сама, скорее всего,
2: сама. Обойтись, сама, да, могла. Без home attendant?
4: Да, она говорит, у нее есть Medicaid, у нее есть Medicare, но home care сервиса нет. Я говорю, ну так это очень хорошо в том плане, что если мы сейчас waiver не откроем, но мы можем начать такой, как бы, сделать процесс. Пока мы будем вас подавать на long term, то есть на длительный home care, мы вам откроем краткосрочные сервисы, которые short term называются. Параллельно, пока вы будете ждать на long term, у вашей бабушки уже будут какие-то часы. И потом, как вы говорили, что это, скорее всего, этот кратковременный сервис перейдет уже в длительный сервис. И после того, как бабушка уже ваша, ну, так как для нее это впервые что-то, какой-то новые люди будут приходить, она привыкнет, дай бог возобновиться в

0: Коррупция среди, вот проходят митинги среди агентств и RDC, этого вейвер-программы, и они говорят, сейчас временно мы завалены, пла-пла. Официально ее не остановили, они не имеют права, она работает, но временно они нам сказали, что мы завалены, пока мы не
1: пока
0: будем
1: принимать. Пока ждите, да. Короче говоря...
0: Дети, и... Леночка, пусть не стесняются, люди звонят по детям, мы обязательно поможем, многие не знают, что они рассчитывают на помощь.
1: А в общем... Люди добрые, у вас есть возможность жить дома, не оставаться в одиночестве, ничего не бояться, пусть у вас ничего не болит. Вам нужно сделать один шаг, позвонить, узнать, спросить, потому что один звонок – это, может быть, знаете, вопрос выживания и нормальной жизни. Так что не откладывайте, если вы или ваши близкие нуждаются в помощи. Агентство Effective Home Care готово ответить и оказать помощь на все ваши запросы прямо сейчас. Консультация – это тот шаг, который может изменить все. 718-806-1666, добавочный 115, Юля. Я вас благодарю, ребята, и до встречи в следующий вторник на том же месте в тот же час. Юля, Олег, спасибо.
0: Будьте здоровы.
2: До свидания.
3: Дэвид Зон, радио, радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон, радио.
4: Дэвид Зон, радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Житель Колорадо умер от хантавируса. Случай не был связан со вспышкой на круизном лайнере «Хондиус». В этом сообщил в воскресенье Департамент здравоохранения и окружающей среды штата. При этом ведомстве подчеркнули, что случаи заражения хантавирусом регулярно регистрируются в Колорадо, обычно весной и летом. Заболевание передается через хомячков. Как отмечают власти штата, риск для населения остается низким.

0: Сотрудники Long Island Railroad начали забастовку. Движение поездов полностью остановлено. Это первая забастовка с 1994 года. 5 профсоюзов, представляющих около 3500 работников, не смогли договориться с руководством MTA по вопросам зарплаты. Забастовка наиболее сильно ударила по пассажирам в понедельник. Около 300 тысяч человек обычно пользуются системой для поездок в Нью-Йорк и обратно. Власти призывают жителей работать из дома. Губернатор Кэти Хокл считает, что требования профсоюзов сделают тарифы для пассажиров слишком высокими. Президент Трамп обсуждает обустройство вертолетной площадки возле Белого дома. Он лично вникает во все детали проекта. На протяжении десятилетий до недавнего времени президентов перевозили вертолеты VH-3D, Sea King, производства Sikorsky Aircraft. Они достаточно тяжелые, и газонное покрытие страдало от нагрузки. В 2024 году президентов стали возить вертолетами VH-92A Patriot того же производителя, но они еще более мощные, а их выхлопные газы прожигают газон. Это не первый проект по благоустройству Белого дома и прилегающей территории. Ранее была выложена плиткой центральная лужайка розового сада, переделан интерьер овального кабинета, заменено на черный гранит покрытие дорожки вдоль колоннады западного крыла, установлены два больших флагштока перед зданием Белого дома и позади него. Кроме того, продолжается строительство бального зала на месте снесенного восточного крыла. Авиакомпания American продлила приостановку прямых рейсов из Нью-Йорка в Израиль до 6 января 2027 года. United и Delta вернутся в Израиль не ранее 7 сентября и 5 сентября соответственно. Таким образом, прямые авиарейсы осуществляют сейчас только израильские Эль-Аль и Аркия. У сварщиков, электриков и сантехников наступает лучшее время, заявил глава NVIDIA Дженсен Хуанг на выпускном в одном из университетов. По его словам, за этими специалистами начнется настоящая охота. Их главное преимущество – незаменимость нейросетями и кадровый голод. Анализы уже показывают, что за 3 года спрос на рабочих взлетел на треть. Жозе Мауриньо стал главным тренером мадридского Реала. Соглашение с 63-летним португальским специалистом рассчитано до лета 2028 года. Мадридский клуб выплатит Бенфике компенсацию за досрочное расторжение контракта. Сам специалист прибудет в Мадрид после завершения матча чемпионата Испании между Реалом и Атлетиком из Бильбао. Мауриньо уже работал с Реалом с 10 по 13 год. В настоящее время Реал тренирует Алваро Арбелоа, который возглавлял команду после отставки Хаби Алонсо.
1: Погода. Дэвидсон Радио.
0: Сегодня днем в Нью-Йорке жарко, воздух прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Прошлая неделя мало изменилась, биржа мало изменилась на прошлой неделе. Прошлая неделя показала практически очень маленькое изменение. Индекс Dow Jones упал на 0,15%, Standard & Poor's 500 прибавил 0,14%, NASDAQ упал на 0,08%, транспортный индекс минус треть, и Russell 2000, только маленькие компании, потеряли 2,4%. Сегодня Brent Oil плюс 29 центов, $101.31 стоит 1 баррель. Нефти, золото минус 7,74, $1,555.40 стоит 1 унция золота, 1 унция серебра, $77.13, 1 евро равен $1.16, доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,253%, за 10 лет можно получить 4,593, и за 30 лет уже можно получить 5,122%. Интерес на госбумаги поднимается, а цены на госбумаги падают. То есть бонды, интерес на бонды поднимается, и поэтому инвесторы смотрят, не стоит ли опять начать покупать бонды за границей. Сегодня Англия плюс 0,6%, Франция минус 0,4%, Германия плюс 0,8%, и Швейцария минус 0,4%. В Азии японский Никей минус 1%, Шанхай минус 0,1%, Гонконг минус 1,1%. Наша биржа с утра сегодня была в отрицательном направлении, но сейчас мы перешли в положительное направление. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 13 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 14 пунктов, и NASDAQ показывает плюс 145 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. F5 компания, рейтинг компании был улучшен. аутперформ, то есть их можно, можно следить, можно начать немножко покупать. А $475 таргет у этой компании VF Corp стоит покупать, ранее было продавать, теперь специально надо покупать. Viking Holding будет вести себя очень хорошо, Ball & Crown тоже будет вести себя хорошо, America Mobil надо покупать, ARM будет вести себя хорошо, Lam Research будет вести себя хорошо, Shell надо покупать, Yes Way можно, можно тоже потихоньку покупать, Homes и AMH, то есть Outperform, то есть у них все тоже будет очень хорошо, Elmed Group покупать, MKS, у них будет все хорошо, National Health Properties, тоже overweight, Salesforce Underperform, их лучше не держать или их лучше продавать, новый таргет $160, согласно одному из больших банков в Америке. TGX Companies нужно покупать, Росторс покупать, Netflix покупать, Nvidia покупать, новый таргет $285, но разбивка между $285 и $330 от всех банков. CoWIF нейтральный. Напомню, что, кстати, Nvidia дает свой отчет 20 мая, и сегодня Nvidia уже с утра поднялась на $5. Amazon покупать, Circle покупать, Circle тоже было сказано, Circle Internet покупать. Вот цены компаний, которые изменились. Regeneron Pharmaceuticals упал на 11%. Одно из лекарств против раковых заболеваний кожи не сработало. Месяц подскочил на 4%. Акции Dominion Energy сегодня поднялся на 12%. NextEra Energy и Dominion Energy объединяются. BioRed Laboratories подскочил на 13%. Wall Street Journal написал статью, что менеджмент, Elliott Management покупает, покупает акции этой компании. Arm Holdings минус 1%. Delta Airlines плюс процент. United Health минус 3,5%. Salesforce минус 1%. ServiceNow плюс 4%. Coinbase, Robinhood все сегодня упали, потому что биткоин упал примерно 5%. Биткоин ниже 77 тысяч, и Ford Motor подскочил на 6,5%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, включая по всем финансовым вопросам, включая недвижимость, включая покупку real estate, мы вам тоже можем помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Verdict and Settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, дорогие бруклинцы, шипсхед-бейцы, жители Стэттен-Айленда, Квинса. Спасибо вам за то, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волновую волну 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. За пультом Акмаль Тахиров. Меня зовут Наташа Воздвицкая. И по понедельникам мы традиционно связываемся с Аллой Качан. Это адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последней четверти века. Вот так вот. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. К Марксу это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к вашим честно заработанным денежкам. 718-513-3145, 718-513-3145. Алла, дорогая, с добрым утром. Спасибо огромное, что нашли время в вашем плотном графике и подключились по телефону к нам сегодня.
12: Здрасте. Доброе утро. Здрасте всем.
3: Ну, поговорим сегодня, вот я всегда, когда слушаю, когда начинается наша передача, я слушаю о том, что да, сохраняем недвижимость имущества, тяжело заработанное, и это, в самом деле, наверное, одна из самых часто таких встречающихся тем в нашей работе, потому что люди обращаются к нам, когда возникла проблема, зачастую уже довольно такая критическая, и потому что очень много мисинформации про банкротство, зачастую эта проблема затягивается до того этапа, когда уже лимитировано то, что мы можем сделать, и поэтому очень многие наши передачи я именно вот посвящаю тому, чтобы объяснять, на каком этапе и что нужно делать, что ни в коем случае не нужно дожидаться так называемых джаджментов, решений суда и так далее. И есть, естественно, то довольно веские причины. Но начнем с того, что очень часто люди, приходя ко мне с проблемой в бизнесе, говорят, ну, а я не знаю, может, я его просто там оставлю, закрою, перепишу, просто брошу бизнес и так далее и тому подобное. И, ну, опять же, говорим про мисинформацию. К сожалению, ее больше, чем правильной информации, намного, я бы сказала, почему-то долговое право это такая вообще, не знаю, затянутая такой mystery как бы тема, то есть очень многие люди не знают действительно, что, какие права и что можно делать. Но самое главное нужно сказать то, что вот если в бизнесе возникла проблема, во-первых, начнем с того, что любой абсолютно долг бизнеса не считая vendors, когда это vendors, чаще всего персональной гарантии нету. Все остальные контракты, если это банковский долг, абсолютно всегда гарантированы персонально. Любая карточка, любой лон, любая credit line. И еще есть исключение, это SBA-лоны, которые давались на бизнес, не на sole proprietorship, не на имя человека, и в которые менее 200 тысяч. Вот они давались именно EIDL-лоны во время ковида. Вот такие, меньше 200 тысяч, которые давались на бизнес, они не имели персональной гарантии. Все остальные SBA-лоны, те, что больше, те, что не EIDL, все, что больше 200 тысяч, абсолютно все банковские лоны, credit line, credit card, все персонально гарантированы. Большинство лисов, то есть договоров на аренду помещения коммерческих, всегда, ну, я бы сказала, 99% времени персонально гарантированы. Есть какие-то исключения, когда это assignment, когда это там уже прошло определенное количество лет, и там был good guy guarantee, но в основном всегда есть personal гарантия. Если есть какие-то судебные разбирательства, особенно если там, допустим, это разлад между партнерами, и есть какие-то там друг друга обвиняют, там, что какие-то деньги были неправильно использованы или что-то такое, это всегда персональная liability, всегда будут судить и человека, и бизнес. Если это FLSA, Federal Labor Law Standards, это когда судят рабочие на minimum wage overtime underpayments, всегда персональная liability. Большинство таксового долга, особенно sales tax, payroll tax, withholding tax, всегда есть персональная liability, даже если сразу как бы это не спрашивают, то я могу гарантировать, что это всегда персональная liability. То есть я могу еще долго-долго рассказывать, но нужно понимать, что в таких всех случаях закрыть бизнес, переписать бизнес, открыть его на чье-то имя или что-либо, это абсолютно не выход из положения. Это в самом деле еще создать больше и хуже проблему, потому что очень многие лоны, как SBA, то, что в бизнесе есть, может являться collateral, может являться именно то, под что давался лон. Вот в случае EIDL-лонов это именно так. И тогда, если вы закрываете и что-то делаете с этим collateral, это, в принципе, считается fraud. И SBA сейчас уже нанимает частные фирмы судить и делать collection. Раньше collection делал только Department of Treasury. Сейчас я уже какое-то время вижу collection letters от частных collection agencies. И, соответственно, эти же collection agencies отправляют это адвокатам. Мы уже начинаем видеть частные lawsuits. То есть государство судит через адвокатов. То есть ответ на вопрос тем, кто еще не недавно меня спрашивала, что, может быть, простят. Я точно могу сказать уже, что SBA лоны не прощаются, что SBA их совершенно четко enforcing, то есть и они нанимают сейчас уже и коллекшн фирмы частные, что говорит о том, что, опять же, это идет lawsuits, и то, что я уже вижу, в принципе, что подают в суд. Поэтому, что касается SBA лонов, я еще замечаю сейчас, что люди не в состоянии выплачивать, начинают браться, или по другим причинам, начинают браться другие лоны. Это merchant advance лоны. Это самый страшный долг, в моем мнении, вообще из того, что есть, потому что там совершенно ужасные проценты, выплатить этот лон почти невозможно. И когда это накладывается сверху на те же SBA лоны и другие какие-то долги, это очень-очень тяжело из этого выпутаться без реорганизации. И опять же, всегда нужно понимать, что персональная гарантия – это, у вас, если у вас есть недвижимость, опять же, очень много мисинформации. Люди мне обычно говорят, ну, у меня же недвижимость, в которой я живу, значит, ее тронуть не могут. Нет, это мы говорим тогда о Флориде. А в Нью-Йорке это не так. В Нью-Йорке есть homestead exemption, то есть на каждый вид имущества, которое, когда мы подаем на банкротство, есть сумма, которую мы можем защитить, остальное нет. А во Флориде эта сумма unlimited, безлимитная, поэтому можно защитить, несмотря на то, сколько стоит дом, квартира, и какой judgment, и какой лон, какой долг, размер долга. В Нью-Йорке есть только 204 тысячи equity. То есть, если дом у вас выплачен, если у вас есть еще какая-то investment, недвижимость, и это неважно, вы в Флориде живете или здесь, или где-либо. Если есть еще investment property, это все не защищается. Но даже ваш дом здесь, единственное equity, которое защищено в банкротстве, это 204 тысячи. Это и опять же, это также значит, что до банкротства кредиторы могут положить лин. Кредиторы, и причем, когда кладут лин, это 9% judgment interest, который накапливается каждый год и съедает вашу equity. То есть по всем этим причинам я абсолютно никогда не советую просто как бы это оставить и дать этому вот так оставаться. Естественно, это нужно решать. И решать это нужно желательно вовремя, потому что когда введен уже judgment, решение суда, и у человека есть equity в доме, то уже даже во время банкротства снять этот judgment очень тяжело. И нужно понимать, что, опять же, до judgment мы можем, до решения суда финального, мы можем его оспорить в банкротстве. И то, что я только что говорила, что 204 тысячи защищено, это не значит, что у вас заберут остальное, если это реорганизация. В ликвидации заберут остальное, в реорганизации нет. Поэтому существуют другие виды банкротства, как реорганизационное, Chapter 11, о котором мы говорим частично, потому что очень мало кто вам посоветует, очень мало кто в комьюнити, в принципе, знает, как работает Chapter 11 реорганизация. Проблема в том, что в Chapter 11 есть такой небольшой gap. То есть получается, что из маленьких фирм, как наша, их делает очень мало в Tri-State Area. Chapter 11 занимается очень мало фирм. Поэтому вам этот совет просто мало кто даст и кто, мало кто понимает. А в больших фирмах, да, это делается. Это совершенно другой большой сложный процесс, но это делается для больших корпораций и, естественно, совершенно за другие деньги, потому что мы говорим о вот больших корпорациях, там как Nordstrom Rack, как Walmart и так далее и тому подобное. То есть поэтому вы часто не слышите это как опцию, кроме наших передач. Но на самом деле я очень как бы сильно за это всегда как бы ратую, потому что действительно, когда я вижу бизнес, который распадается, или дом, который обвешан линами, и у человека просто иногда ко мне люди приходят, когда у них уже там забирают просто личное имущество, а всего этого можно избежать, и остановить это можно просто сразу, буквально там вечер до продажи дома, или там foreclosure, или выселение, или так далее. Но просто это нужно сделать и обратиться в правильную инстанцию, потому что, и опять же, иногда мне просто очень жалко смотреть, когда у человека закрылся бизнес, или продался дом, и этого абсолютно не должно было произойти, просто нужно было обратиться за правильной помощью. Вот именно поэтому мы очень много информации даем в этих передачах, и я всегда призываю, что если вы чувствуете, что это вот похожее что-то у вас происходит, обратитесь за советом. Не нужно ничего решать заранее, не нужно спрашивать там аккаунтента или адвоката по Trust and Estate, по Wills. Не нужно ничего никуда переписывать сначала. Нужно сначала обратиться за советом, получить нужную информацию именно по долговому праву, а потом уже решать по этому закону, что делать, потому что этот закон — это то, что будет разбирать, что будет дальше уже потом, когда вы все-таки обратитесь за помощью, чтобы этот долг решить. А решить долг в реорганизации можно действительно так, что вы сохраните всю недвижимость и имущество, просто нужно это делать вовремя и правильно. Ну, я всем хочу пожелать хорошей недели, успешной недели.
12: Спасибо. Еще вот, да, пожалуйста, предупредите, наши люди в последнее время стали активно консультироваться с чат-GPT.
3: О, да.
12: Это очень сомнительно, да? Поэтому давайте все-таки звонить профессионалам с большой буквы А. Алла Качан с нами на связи побывала, как всегда, по понедельникам. Спасибо вам огромное. Вы нам просто глаза открыли. Знаете, это к произведению Ви Николая Васильевича Гоголя не имеет никакого отношения. Это правда, это констатация факта. Адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, господи, это сам по себе уже красноречивый факт. Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит, звоните по телефону 718-513-3145. Набирайте этот номер прямо сейчас. Мы, так сказать, заняли Аллу всего 10 минут, коротенькое интервью. Вот сейчас Алла свободна. Набирайте номер 718-513-3145. Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145. Спасибо еще раз, а мы продолжаем эфир на Дэвидсон Радио. Оставайтесь с нами.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
8: «Анкор».
7: Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
11: Ждем вас!
12: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
13: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Современные городские жители дольше живут, позже и реже вступают в брак и заводят детей, зато больше любят животных. Как компании делают на этом бизнес, расскажем прямо сейчас. Во всем мире растет средний уровень образования, и одновременно люди все позже вступают в брак. По мнению демографов и социологов, эти факты взаимосвязаны, особенно в том, что касается образования женщин. По данным исследований, женщины с образованием в среднем позже выходят замуж и рожают детей. Параллельно происходят важные изменения в распределении доходов и покупательской способности. В странах Большой Семерки женщины уже контролируют 2/3 семейного бюджета, а по мере уменьшения разрыва в зарплате с мужчинами, покупательская способность женщин будет расти. Что касается Европы, там каждый год рождается детей меньше, чем умирает, что приводит к естественной убыли, уменьшению количества населения по естественным причинам. Так происходит из-за низкой рождаемости и высокой доли пожилых людей. В нашей стране по итогам прошлого года родились 3,5 миллиона младенцев. Это на 4% ниже, чем годом ранее. И самое низкое значение 79-го года. Такие данные приводятся в докладе CDC. Снизился и еще один важный показатель – общий коэффициент фертильности, который показывает число рождений на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет. Рождаемость упала во всех возрастных категориях, у всех рас и этнических групп. Как отмечают эксперты, страна сейчас находится ниже уровня восстановления, то есть умирает больше людей, чем рождается. Разрыв между трудоспособным и стареющим населением в развитых странах придется заполнять за счет трудовых мигрантов, а также более позднего выхода на пенсию и повышения производительности за счет цифровой экономики. При этом, как ожидается, около 50% прироста мирового населения до 2050 года будет приходиться на Африку. То есть притока новых граждан стоит ожидать именно оттуда, в том числе за счет климатической миграции. При этом перераспределение уровня рождаемости и смертности, известное как второй демографический переход, сейчас происходит во всем мире. Но менее развитые страны вступают в него с опозданием на несколько десятилетий. В Европе первый переход связан с распространением правил гигиены, развитием медобразования и в целом улучшением условий жизни. Само понятие демографического перехода появилось в 1945 году. Его ввел демограф Фрэнк Ноутстейн. Но похожие идеи были и раньше. Вот что, как принято считать, происходит в этот период. Улучшаются условия жизни, развивается образование и медицина, растет количество врачей, увеличивается средняя продолжительность жизни, снижается смертность, меняются болезни и причины смерти, снижается рождаемость, увеличивается возраст вступления в брак и рождение первого ребенка. Классическая модель Барра и Беккера, определяющая связь между общественными благами, расходами государства и экономическим ростом, говорит, что родители предпочитают иметь меньше детей, чтобы больше инвестировать в образование каждого ребенка. На фоне снижения рождаемости и роста числа одиноких людей увеличиваются расходы на домашних питомцев, а некоторые люди все чаще относятся к ним как к полноценным членам семьи. В 2021 году суммарные расходы на питомцев составили 109 миллиардов долларов, а в 2018 этот показатель равнялся 90 миллиардам. Меняющийся демографический состав общества влияет на экономику и на потребительские привычки и структуру расходов людей. Поэтому многие компании пытаются вовремя улавливать новые тренды, чтобы заработать на них. Ровер, например, помогает найти няню для животных, когда работающим и путешествующим хозяевам не с кем их оставить. Про Сан-Франциско ходит поговорка, что там собак больше, чем детей. Причем недавно выяснилось, что так оно и есть. Поэтому компании думают над новыми бизнес-идеями, которые помогут заработать на этом явлении. Rover – популярная платформа, где можно найти док-ситтера. Стартап появился в 2011 году почти в одно время с другими шеринг-проектами Uber и Lyft. Многие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при воспитании детей, теперь вы наблюдаете в индустрии домашних животных, говорит гендиректор стартапа Эрон Истерли. Перед запуском представители компании опросили американцев, кем они являются для своих собак – владельцами или родителями. 76% участников опроса предпочли второй вариант. «Мы наблюдаем развитие тенденции гуманизации домашних животных», продолжает Истерли. «Эта тенденция стимулирует рост масштабной индустрии по уходу за домашними животными. Годовой доход, который скоро превысит 100 миллиардов. Люди тратят все больше денег на высококачественный корм, ветеринарную помощь и прочие услуги по уходу за любимцами». Именно это спровоцировало наплыв инвестиций частных и венчурных компаний. Отрасль увеличивается на 5% в год и будет продолжать расширяться. В данный момент сервис доступен только для жителей США, Канады и 8 стран Европы. Из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке Анделла работает над восполнением дефицита IT-специалистов. Компания ищет и обучает разработчиков программного обеспечения в Африке, а затем устраивает их на удаленную работу в Microsoft, Facebook и Google. Джереми Джонсон в 2014 году стал одним из основателей компании. «Мы стали главным связующим звеном между технологическими экосистемами по всей Африке и США», утверждает Джонсон. Пандемия повлияла на планы развития Анделла, поскольку компании заморозили привлечение новых сотрудников, но Джонсон утверждает, что в долгосрочной перспективе бизнес станет более открытым к найму работников, живущих за сотни миль от Нью-Йорка, ведь программирование – идеальная деятельность для аутсорсинга. Расстояние от заказчика до исполнителя почти не влияет на качество продукта. Анделла выбирает самых умных и обучаемых сотрудников. Компания уже привлекла 81 миллион инвестиций. Кроме Нигерии, разработчиков набирают в Кении и Уганде.

0: одиночество – одна из главных проблем общества. Оно так же вредно, как и курение, считают специалисты. Для спасения людей от одиночества придумали стартап EatWiz, который объединяет любителей еды. EatWiz, или «Едящие вместе», работает в 130 странах. По словам соосновательницы сервиса Камиллы Румани, приложение, по сути, возрождает традицию семейных обедов и ужинов в новом технологическом формате. Проект работает на коммерческой основе. Если вы хотите прийти к кому-то на ужин в чужом городе, необходимо заплатить сумму, обозначенную хозяином. EatWiz решает одновременно две задачи. Во-первых, он помогает путешественникам познакомиться с местными жителями, а последние могут не только вкусно накормить, но и посоветовать, как лучше провести время в их городе. Во-вторых, это интересная альтернатива обычному походу в ресторан. Для ужина можно выбирать любые блюда, не обязательно национальные. Главное – это вежливость, коммуникабельность и общий позитивный настрой. Придумали проект в Израиле. Во время путешествия по Криту создатель EatWiz Гай Михлин попал на обед к одной семье в пригороде Ираклиона. Ему подсказали, куда стоит ходить, где пробовать традиционную кухню, а напоследок подарили бутылку местного ликера. Спустя два года, в 2012-м, появился сайт EatWiz, эдакий Airbnb в ресторанной сфере. Как мы уже говорили, человечество неумолимо стареет. К 2050 году, согласно прогнозам, число пожилых людей удвоится. С одной стороны, это удар по пенсионному фонду и системе здравоохранения. С другой – огромная целевая аудитория, которая, как никто, нуждается в умных продуктах. На этом фоне рынок SilverTech или GrannyTech активно развивается. Большую часть своей жизни Макс Пермантье строил карьеру в крупных британских компаниях. Сначала он работал в McKinsey менеджером, а затем занимал руководящую должность в глобальном фонде по борьбе со СПИДом. В 2017-м Пермантье приехал навестить своего дедушку, которого по медицинским показаниям пришлось поместить в дом престарелых. Неожиданно тот признался внуку, что всем сердцем ненавидит это место и хочет вернуться домой. Разговор натолкнул Макса на неожиданную идею – оцифровать уход за пожилыми людьми на дому. Так на свет появился стартап Бирди. Во всем мире уход за пожилыми людьми на дому, по его словам, сильно зависит от ручки и бумаги. Обычно социальные службы и коммерческие агентства направляют к пожилому человеку разных сотрудников. Свои пометки о состоянии пациента и приеме лекарств они делают на бумаге. Часто записи теряются, или, что хуже, следующий сотрудник, не разобрав почерк предыдущего коллеги, дает пожилому человеку лекарства не в той дозировке. «Это создает много трений», – говорит предприниматель. В любом агентстве по уходу на дому вы увидите подсобное помещение с кипами архивов, которые люди редактируют весь день. Бирди решает проблему. Все, что нужно сделать персоналу, который ухаживает за пожилым человеком, внести свои записи в мобильное приложение. Доступ к информации есть у родственников. Они в любой момент могут посмотреть, когда пожилой член семьи принимал лекарства, какие упражнения он делал сегодня. Но Бирди не просто оцифровывает отчеты соцработника или медсестры. Приложение можно подключить к датчикам открытия двери или браслету с кнопкой SOS. Входящую информацию Бирди структурирует таким образом, чтобы уменьшить количество ошибок и выявлять проблемы пожилого человека на ранней стадии. Сейчас у Бирди заключены партнерские отношения с 500 поставщиками медуслуг по всей Великобритании. Каждую неделю платформа фиксирует физические состояния и самочувствие свыше 20 тысяч пожилых людей. Технологии могут полностью изменить то, как мы заботимся о пожилых людях и помочь им стареть дома намного дольше, резюмирует в стартапе.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
8: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. davidsonradio.com.
9: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
10: Yes, this is the story of my baker.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Половина электората проголосовала бы за кандидата от Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, если бы они состоялись сейчас, следует из опроса. Республиканцу свой голос отдали бы 39% респондентов, еще 11% опрошенных затруднились с ответом. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей. Эксперты связывают это с падением рейтинга Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. Забастовка работников Long Island Rail Road завершилась. Соглашение между профсоюзами и МТА было достигнуто после 3 дней переговоров при участии Федерального национального совета. Забастовка началась после провала переговоров по новому контракту и затронула около 300 тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся линиями LIRR. Губернатор Кэти Хокул заявила, что достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат сотрудникам без увеличения тарифов для пассажиров и налоговой нагрузки. По данным МТА, движение поездов должно полностью восстановиться после поэтапного запуска линий и проверки инфраструктуры. Крупнейшая японская сеть конвейерных суши «Суширо» откроет свой первый постоянный

0: ресторан в Нью-Йорке на Манхэттене уже этой осенью. Он появится на пересечении 8-й авеню и 42-й стрит, рядом с автобусным терминалом Порт-Оссорити. Ресторан займет трехэтажное помещение. Там раньше находился Макдональдс. Сушира основали в Осаке в 1984 году. Сеть насчитывает более 800 ресторанов по всему миру. Помимо суши и сашими, посетителям предложат рамен, японский омлет, щербеты и крем-брюле. Испанский теннисист Карлос Алькарас из-за травмы не выступит на Уимблдоне. Ранее он повредил запястье. Из-за травмы испанец отказался от участия в ATP в Мадриде и Риме, а также объявил о снятии с Ролан Гаррос, действующим победителем которого он является.
1: Погода. Дэвидсон радио.
0: В Нью-Йорке сегодня жарко. Воздух днем прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 34 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 68%.
1: Служба информации Дэвидсон радио. Новости. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон радио.
3: Дэвидсон радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: все переплыл, все переплавил и с красной нитью переплел. От непонятных слов избавил, а все понятные извел. Истосковал, забыл, измерил, и йод с заката на утек пустился, перепутав берег, где я тебя всю жизнь берег. Но после всех волхвов и порок, от ржавых ножниц горьких губ ты убежала с книжных полок понюхать порох там, где люб твой властелин и властелитель в кольчуге всех скандальных лет. О, муза милая, простите, ведь там, где кровь, лучился свет. Истосковал, забыл, измерил. Ты по стеклу босой пришла, с улыбкой открывались двери вплоть до небесного посла. А после сиротою разве испытывала гнев и боль? Ведь останавливали казни, чтобы услышать голос твой. И выше был костер, и ветер трепался с сатаной в ночи. И шепот был в народе: «Ведьма! Святая!» Пели палачи. Владимиру Семеновичу Высоцкому сегодня исполнилось бы 84 года. Нет-нет, ни вы, ни я не ошиблись. Только что прозвучавшее стихотворение не Высоцкого. Но когда-то он писал о рано ушедших поэтах. «Задержимся на цифре 37. Коварен Бог. Ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили». Великий Высоцкий не знал, что проскочат далеко не все, что очень скоро именно на этой цифре оборвется жизнь еще одного большого, но недооцененного до сих пор поэта, которого Высоцкий знал, но не знало большинство из его современников. В Советском Союзе его не печатали. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. В сентябре 1983 года при невыясненных обстоятельствах в 37 лет умер поэт Леонид Губанов, создатель неофициального литературного кружка «СМОГ». С его стихотворений я начала программу. «Сердечный приступ или самоубийство?» И почему об этом уникальном поэте было известно так мало? Почему его не печатали? И вообще, при чем здесь Высоцкий? Два поэта познакомились в психиатрической больнице Кащенко. Но мы начнем чуть раньше. Леонид Георгиевич Губанов родился 20 июля 1946 года в Москве в семье инженера Георгия Губанова и Анастасии Перминовой, работницы АВИРа. Несмотря на должность матери в отделе иностранных виз, сына родители крестили. Писать стихи Леня начал с детства. И тогда же стал читать их нараспев. Но ухо родителей уловило в этих звуках некий вой. И они решили, что сын заболел. Отец кричал ему: «Разве это стихи? Серьезные люди этим не занимаются». Мальчика показывали невропатологам, психиатрам. Он пил транквилизаторы. Коренастый, подвижный, с крупными чертами лица, выразительными глубокими глазами, он живое воплощение бьющей ключом энергии. Серо-голубые глаза его доверчивы, когда он читает свои стихи, словно излучают свет. В школе он не особо отличается, но много читает, увлеченно, запоем, внимательно и вдумчиво. Он великолепно знает русскую иконопись и фреску, западную и русскую живопись, разбирается в музыке, но больше всего дорожит свободой. Когда-то еще школьником он остался на ночь на скамеечке у могилы Пастернака. В 16 лет он поступит в литературную студию при районной библиотеке. Несколько его стихотворений опубликует «Пионерская правда». Старт прекрасный. Публикация обещает стать трамплином в будущее. Он увлекается футуризмом, создает самиздатовский журнал «Бом», выступает с друзьями в школах. А в 16 лет пишет такие строки. На горьких грамотах берез, рисуя свой славянский росчерк, чтоб к вечеру прекрасно пьяным в коморке вечера бесплатно уснуть под красным одеялом ржаного теплого заката. Я знаю, мне печаль не выстирать. Проснусь, воскликну, Боже правый, и мысли золотыми листьями пойдут ко мне на сердце падать. В 1964 году его, 18-летнего, заметит Евгений Евтушенко и поможет напечатать отрывок из поэмы в журнале «Юность». И казалось, вот она, удача. Он схватил ее не просто за хвост, едет на ней верхом. И тогда, в 18 лет, он назовет месяц своей смерти. И год. Я бы не стала употреблять глагол «предсказал». Если считать, что слово материально, то поэт, не просто пишущий от лирического героя от себя, не предсказывает свою жизнь, а скорее создает. Как говорит, так и происходит. В Губанове убежденность своей гибели на этой заколдованной цифре будет крепнуть. Поэт знает о весомости поэтического слова и все же играет судьбой. Или играет в судьбу. Никто не знал, конечно, что эта публикация станет последней публикацией Леонида Губанова в советской прессе. Искореженные всего 12 строчек из поэмы «Полина». Точно уж не все эти строки можно было тогда пускать в печать. Цензура не дремала. «Полина, полынья моя, когда снег любит, значит, лепит, а я, как плавающий лебедь, в тебе, не любящий меня». Полина, полынья моя, ты с глупым лебедем свыкаешься, и невдомек тебе печаль моя, что ты смеркаешься, смыкаешься, когда я бьюсь о лед молчания. Снег сыплет то мукой, то мукой, снег видит, как чернеет лес, как лебеди, раскинув руки, с насиженных слетают мест. Но все же ты тепла и зелена, и рифмой здорово подкована. Я сплю рассеянным Есениным всю Русь, сложив себе под голову. Давно друзей не навещаю я, все некогда, снега, дела. Горят картины Верещагина, и пеплом ухают в диван, а где-то с криком непогашенным под хохот и аплодисменты в пролет судьбы уходит Гаршин, разбившись мордой о бессмертие. Так начинают верить небу, продажных глаз, сгоревших цифр, так опускаются до НЭПа талантливые подлецы. При них мы сами есть товар. При них мы никогда не сыты. Мы убиваем свой талант, как Грозный собственного сына. Ну и тут же, понятно, выйдет 12 разгромных рецензий. Губанов должен где-то работать. И он будет работать пожарным в театрах на Малой Бронной и Станиславского, фотолаборантом в торговой палате, почтальоном, рабочим в булочной. Сергей Гондлевский, Андрей Битов вспоминали, сидим мы с Губановым с утра на Пушкинской площади, пьем водку. Он читает наизусть от начала до конца во весь голос Маяковского. Анатолий Найман, которого не стало несколько дней назад, писал о первых своих впечатлениях от Губанова. «Я видел перед собой поэта, В речи была яркость, возникавшая не ради себя самой, а чтобы дополнительно освещать произносимые слова. Многие стихи Губанова сейчас положены на музыку. Они сами по себе музыкальные. А он сам импровизировал мелодии на свои стихи. И все же его манера чтения с завываниями на одной ноте не всем была по душе. Тембр, наверное, для кого-то был слишком высоковатый. Вообще, поэты редко читают свои стихи хорошо. С завыванием читать их легче. Не надо расставлять смысловые акценты. Писать и читать на публике – две разные профессии, два разных умения, как писатель и актер. Да и при чтении своих стихов вы не заметили, что поэты чаще всего относятся к собственной персоне и к своим произведениям, ну, слишком уж серьезно. Самоиронии нашей братьи не хватает, в поэзии не хватает. Осознание, что не весь мир вертится вокруг твоей гениальности или дара. Когда ты убеждаешь сам себя, что ты гений, ты не обязательно прав. Но в случае с Губановым это даже не имеет значения. То, что его поэзию хочется разбирать по строчке, а то и по слову, уже говорит о многом. Там мысли наслаиваются друг на друга. Главное правило Губанова – не соблюдать правил. В поэзии он одновременно и разрушитель, и создатель. Разрушает он размер и ритм стихотворения, но гармония и естественность остаются и создаются. Он соединил лирику с футуризмом, имажинизмом и сюрреализмом. «Моя свеча, ну как тебе теряется? Не слезы это вишни карие, и я словоохотлив, как терраса, в цветные стекла жду цветные камни. В саду прохладно, как в библиотеке, в библиотеке сладко, как в саду. И Кадеин расплачется в аптеке, как Троцкий в 18-м году». Неожиданно, правда? А еще неожиданно то, что этот же поэт сочинял сказки для детей, и писал он их прямо набело. Рисовал карандашом и тушью, и еще акварели. Они у него сказочные, легкие, чистые по цвету. И в них тоже он, дворовый мальчишка, вечный подросток, и в жизни, и в стихах, слишком рано ставший поэтом. Он ринулся счастливо навстречу восторженной публике, и показалось ему, что так будет всегда, что публика всегда будет носить его на руках. Сколько талантов сгубила эта мысль. И они тонули, каждый в своей бездне, в своей славе и ранней гибели. Да, Губанов стал значительной фигурой в поэзии 60-х годов, не печатаясь. «Спрячу голову в два крыла, лебединую песнь да кашляю. Ты, поэзия, довела, донесла на руках до Кащенко». Это он пишет в мае 1964-го. А в конце 65-го попадает в эту психиатрическую больницу. Именно там полгода спустя у него потребуют показаний против издателя и журналиста Александра Гинзбурга, который передал ему вырезки из зарубежной газеты о его детище «Объединение поэтов СМОК» – самое молодое общество гениев. Тогда прошел первый поэтический вечер. Стихи Губанова были опубликованы в трех самиздатских альманахах поэзии. Он участвовал в демонстрации в защиту левого искусства 5 декабря, в день тогдашней Конституции, принял участие в митинге гласности на Пушкинской площади, не будучи диссидентом. И о СМОГе стало известно всем. Но они еще мальчишки, кто-то даже школу не закончил. А в головах у них время, которого уже давно нет. Давно, с 1925 года. Этого имажинизма с его нарочитой театральностью, эпатажем, загадочностью и метафорами. Но есть они, которые придумывают свой мир со своей эксцентрикой. На свое первое выступление в библиотеке Губанов пришел с петлей на шее. И зашептались: самоучка или гений? А он просиживал днями в библиотеке, ходил в церковь, на выставке путешествовал. А в их смог мечта утописта. Все всех любят и считают гениями. «Старик, ты же гений!» Читают свои стихи, мэтры внимательно слушают, обсуждают дружелюбно. Они хотят успеть сказать свое слово, пока хрущевская оттепель не замерзла. Они этим живут. Встречами, чтением стихов, прозы, спорами, открытиями. А ведь в 70-е, даже 80-е и мы этим жили, диспутами. Смоговцы выражали мысли и настроения молодежи. Некоторые поэты потом станут использовать губановские приемы, его ходы и интонации. И вот уже такие крупные поэты, как Семен Кирсанов, называют их преемниками культуры 20-х годов. Борис Слуцкий доволен, а Георгий Марков из Союза писателей говорит: «Я ничего не понял, но мне нравится». Правда, ни одно из этих заключений не поможет Губанову опубликоваться при жизни, за исключением самиздата. А это как раз то самое невыносимое для писателя-поэта. Издаваться на Западе ему предлагали, он отказывался, верил, что издадут на родине. И он хочет все время обожания, когда читает, что вы восхищались, ценили, подражали, угощали вином. Так оно и было. Он мотается по знакомым, впадает в отчаяние и тоску, прячется от всех и всего, уходит в свою душу и переживает вместе с ней, а потом собирает себе из кусков, пишет, снова читает с надрывом, тяжелым, а то и невыносимым. И обижается, как не выросший ребенок, если недостаточно хвалят. Он не привык к запретам и отказам. Он избалован богемой, алкоголем, восторгами. Но окажется еще, что он боец, вождь. В последние годы он будет рабочим археологической экспедиции, художником, оформителем, дворником и даже грузчиком. Суеверный без меры фаталист, он всегда попадает в истории. От нелепых и комичных до серьезных. Так он себя проверяет на прочность. Или играет с судьбой, чтобы к 37 исполнить свою, миссию. Или вы скажете: нет, не мечту. Кто может мечтать умереть так рано? Зато потом скажут: он же говорил, он же пророк. А он составил себе такой план. На 20 лет активной деятельности, не только написание стихов, но и отпускание себя. И разрешение себе жить, как хочется, на полную. Типа, загадай себе дату смерти, исполни свое желание, и прославишься, как провидец. Не правда ли? И тогда можно бросаться на перерез машинам, которые мчатся по шоссе, что он и делал. Можно, держась за прутья балкона, повисать на руках на высоте 7-го этажа, очертя голову, ввязываться в любую драку. Трезвый Леня спокоен и задумчив. Стихи его полны метафор, загадок, похожи на заклинания, словно поэт пытается убедить в чем-то себя. И настанет время, когда крошечные дозы вина будут действовать на него сильно, и тогда он взвинчивается с полоборота, становится страдальчески нервным, беспокойным, с резкими дерганными движениями. Алкоголь его наркотик. И пока еще спасает врожденное, обостренное чутье, мгновенная реакция на все. Его ухо с жадностью выхватывает из гула восторженных голосов слово «гений». Он сам это про себя знает. Его задевает, когда кто-то не выражает ни эмоций, ни восторгов, не признает его безоговорочно. Ходит он руки в карманы, в развалочку. «Я стихи написал. Почитаю. Послушай». Читает. И там такой финал. «Умер я. Сентябрь мой. Ты возьми меня в обложку. Под восторженной землей пусть горит мое окошко». Своему другу Владимиру Олейникову он говорит: «Проживу я ровно, запомни, 37 отпущенных мне лет, умру в сентябре». В этом стихотворении все про это и сказано. Все я знаю про себя наперед. Все знаю. Психиатрические больницы станут частью его жизни. Чтобы не натворил чего-нибудь, его упрятывали туда и в годовщину 50-летия советской власти, и до этого, и после. Друзья и близко знавшие Губанова не исключают, что таким образом мать спасала сына от тюрьмы по политическим мотивам или по любым другим. Ввязаться он мог куда угодно и во что угодно. На драку его спровоцировать ничего не стоило. Он неугоден везде. Может набить лицо кому угодно. А справка о психическом нездоровье выручит. Я провел свою юность по сумасшедшим домам, где меня не смогли разрубить пополам, не смогли задушить, уничтожить, а значит, мадам, я на мертвой бумаге живые слова не продам, и не вылечит тень на горе, и не высветлит храм на пергамент старушечьих щек. Оплывает свеча, я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм, как не верят в пощаду холодные губы меча. С больным сердцем и расшатанной нервной системой он все равно вынослив. Умеет собрать волю в кулак, но заводится с полоборота, срывается сразу. Тормозов у него нет, руль его упрямства. И он бьет окна и посуду, ломится в двери, просовывая руку с ножом поверх цепочки. И все же его любят. И некоторые по-настоящему прощают все его выходки, потому что внутри у него и раскаяние, и смирение. Самые близкие это понимают. И это невероятное соединение противоположностей в одном человеке, живущем между гибелью и прозрением, рождает такие обнаженные стихи. Поэты любят играть с огнем, проверять себя на прочность, любят разувериться в чем-то, чтобы потом уверовать во что-то другое. Это будоражит их нервную систему, приводит ее в рабочее состояние, но и расшатывает ее. А алкоголь лишь помогает. Владимир Семенович Высоцкий не бывал на собраниях СМОГа, но Олейников вспоминает, как он навещал Губанова в Кащенко. «Леня выбежал ко мне оживленный и радостный, будто находился не в дурдоме, а в доме отдыха. Володя Высоцкий лежал здесь, выписали его недавно, после запоя в себя приходил. Мужик, что надо, мы с ним подружились. Выйду отсюда, в театр к нему пойдем, на Таганку», — он звал. Ему стихи мои очень понравились. Мы с ним часто курили вдвоем, разговаривали. И он, представляешь, все время просил меня почитать ему еще разок. Но я, конечно, читал. И ты знаешь, когда читал, то поглядывал на него, как он слушает. А он расчувствуется, взбудоражится, и даже слезы у него на глазах, и говорит, что это здорово, что вот это стихи так стихи. Жалко, что уже свалил он отсюда, а то с ним хорошо было поболтать. И выпить ему втихаря приносили, и я с ним к бутылке прикладывался. Не жизнь, а малина. Но чем вам не Булгаков? Психушка, вечер. У окна двое курят. Сигаретный дым на фоне луны. Губанов читает стихи, Высоцкий слушает. Пауза. Леня спрашивает: «Ну как?» Высоцкий, чуть помедлив, говорит: «Да что там говорить, ты сам знаешь». Но о том, была ли эта история на самом деле, а также о дальнейших очень коротких годах Леонида Губанова во второй части программы. С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Нью-Йорк. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Davidson Radio.
0: Мы любим Нью-Йорк. В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия.

0: с Высоцким, о которой вы только что слышали, именно так рассказывал сам Леонид Губанов, который, по словам его друзей, в серьезных делах никогда не врал и не преувеличивал. Могла ли получиться между ними дружба? Не сильно уравновешенный, стремительный и экспансивный Губанов и не менее реактивный Высоцкий. Вряд ли. Хотя у них были еще встречи и не всегда мирные. Рассказывали, как однажды Губанов оказался в компании, где пел Высоцкий, не смог пережить успеха Владимира Семеновича, обматерил его и ударил по лицу. В другой раз он сцепился с юным Лимоновым со словами: «Не лезь ни в свое дело и не болтай, убирайся в свой Харьков или откуда ты там приехал». Лимонов ударил его по голове бутылкой. И тогда оба поэта были участниками смога. Экспрессивный, упертый, задиристый, когда пьян. А пьян он часто, Губанов пишет, о времени, которого уже нет. Но он ныряет в него с головой. Жизнь — это красная прорубь, у виска карета и у раздавленной кокотки, пишет он. И Лимонов еще не знает, какие головокружительные пируэты приготовила судьба ему. Кстати, боролся тогда Лимонов не за себя, а за друга, на которого напал Губанов. На глазах же Лимонова произошла встреча Губанова с его будущей женой Аленой Басиловой. Лимонов пытался и сам за ней приударить, но не вышло. Алена – родственница Лили Брик, муза Маяковского, модная девочка в стиле 60-х, в мини-юбках, длинноногая, длинноволосая, в высоких сапогах с черным пуделем. Живет она с матерью. В их квартиру на Садовой Каретной приедет и Леня Губанов в качестве мужа Алены. Или Баси. Это будет в 1965 году. Леня 19, Баси 22. Мать Алены примет зятя. Она не понаслышке знает, что такое богема. Гул Садового кольца, раритетная мебель, переполненные пепельницы, книги, на стенах фотографии картины. В любое время дня и ночи здесь гости. Басилова – хозяйка модного салона, где собираются лучшие люди обеих столиц. Себя считает поэтом. «Я орел, я летаю одна», – пишет Бася. От нее сходил с ума пол Москвы. Генрих Сабгир писал: «Без Алены Басиловой Москва 60-х, 70-х была бы, боюсь, неполна. В ее просторной старомосковской квартире кто только не перебывал. Стихи там читали постоянно». В этом доме в 59-м году записали Андрея Вознесенского. Актриса Татьяна Лаврова однажды увидела, с какими интонациями и жестами читает стихи Губанов, и воскликнула: «Так вот кому Андрюша подражает!» В смысле Вознесенский. В этом же доме бобину своих песен напел Булат Акуджава, одна из первых его магнитофонных записей. Алена яркая, за словом в карман не лезет, любит эпатаж, курит трубку, рассекает по Москве на мотоцикле, не по-советски одевается и пишет причудливые стихи. И она же, кормя голубей на площади Маяковского, познакомится там и подружится с поэтами, и вскоре в ее жизни появится Губанов. Он кочует из одной мастерской и кухни в другую. По московским салонам и всюду читает свои стихи с огромным успехом. Сын инженера и сотрудницы АВИРа, недоучка, не окончивший даже школы, с детства считающий себя гением, к 18 годам убедил в своей гениальности богемную Москву. Его назовут русским Рэмбо. На его дни рождения соседи вызывают милицию. Дома собирается столько народа, что люди не могут попасть в свои квартиры. Его любят женщины. Неистово, пылко, самоотверженно. Романы у него возникают стремительно, так же, как его стихи, и прерываются внезапно, чтобы уступить место новым. Так же, как стихам. А нежность к Ленечке, как его все называют, в отринутых женских сердцах не угасает. «Как поминали меня, я уж не помню, и рад ли, пили три ночи и дня эти беспутные капли». Леня был восторженный человек, скажет Алена. Он говорил весело и приятно для собеседника: «Старик, ты гений!» В начале их совместной жизни он боялся напиваться. Его пугало это состояние, когда он не может себя контролировать. Его человека слабохарактерного и падкого налезть, напоить легко. А в клоуна он превращался уже сам. Все пытались затащить его в свою компанию. А ему нравится образ Есенина. Эх, пропади вся пропадом! Да и цифра 37 заманчивая. И он решил для себя оказаться в той же компании. Он себя так определил. И ему надо было успеть за 20 лет и написать, и прожить. Он суеверен, фаталист, мнителен. У него свои особые приметы, загадывания, знаки. Сознательно бросает он себя в сложные ситуации, чтобы пройти еще одно испытание на прочность. Придя в себя, становится кроток, задумчив. «Все будет у меня, и хлеб, и дом, и Божий страх, и ангельские числа, но только умоляю, будь потом душа, отцеловавшая отчизну». Пишет он, а жене его иногда достается. Как-то ночью Елена Николаевна встала попить воды, Губанову померещилось, что перед ним привидение, и он ударил ее с ноги. Но у самой Алены Басиловой решительный, непримиримый характер. Однажды, когда ей не понравилось мнение кого-то из гостей о Булгакове, она, к восторгу присутствующих, выпрыгнула в окно. Второй этаж в доме был низкий. А когда художник Анатолий Зверев пригрозил, что если ему не дадут денег, он прыгнет с 10-го этажа, Бася крикнула: «Прыгай, сволочь!» сию минуту, и захлопнула окно. И Зверев с той стороны на карнизе испугался и начал ломиться в комнату, барабаня по стеклу. Помимо пьянства, Бася терпеть не могла политику. Она была уверена, что настоящая поэзия с политикой несовместима. Но Губанов, впрочем, тоже не революционер. Но смагистов выгоняли из институтов, отправляли в психушки и ссылки. На площади Маяковского поливальные машины перегораживали проезд. В 66-м году смог прекратил свое существование. Во время процесса четырех, одного из первых громких в истории диссидентского движения, Басилова и Губанова вызывали на допросы, требуя подтвердить, что Александр Гинзбург общается с иностранцами. Елена Николаевна отказалась подписывать протокол, давать подписку о неразглашении. За ними с мужем установили наружное наблюдение, всюду следовали черные «Волги». Губанов тогда впал в депрессию и угодил в институт психиатрии. И тогда Басилова в суде обвинит КГБ, что они довели ее мужа. И выяснится, что допрашивали Губанова под аминозиновыми шоками. И довели до такого состояния, что он не мог выступать на процессе. Родители его вызывали в горком партии, предупреждали, что их сын будет арестован, если не прекратит выступать со стихами. Когда он выпивает, он невыносимый. В один прекрасный день Басилова потребовала, чтобы муж выбирал, она или его окружение. Губанов, конечно, выбрал ее, поклялся. Но когда Бася оказалась в больнице с перитонитом, слова не сдержал. Алкоголь вновь оказался сильнее. И жена настояла на разводе. Она будет навещать его в психиатрических клиниках и после развода. Психушки Губанова – это не борьба с советской властью. Просто он попал в лапы системы, оказавшись между. Ни там и ни здесь. Он ощутил это сполна, когда шумный успех 60-х, два десятка лет спустя, сменился почти полным забвением. Но он все равно знал больше любого, кто не знал его. Ищите самых умных по пивным, а самых гениальных по подвалам. И не ропщите, вся земля есть дым, а смерть, как пропасть около обвала. И в мире не завидуйте красе, и власти не завидуйте, что проку. Я умер на нейтральной полосе, где сатана играет в карты с Богом. Второй женой Губанова станет Ирина Сапо, преподаватель. Родится сын Дмитрий Леонидович. У него впереди будет своя жизнь. А 37 лет жизни его отца действующего вулкана по имени Леонид Губанов. Это взлеты, срывы, упрямство, отчаяние, вдохновение. И все это на одну единственную жизнь. Он много и охотно читает свои стихи везде, где готовы слушать. «Я тебя забываю, забываю тебя, словно в гроб забиваю желтый труп ноября. Ничего я не знаю, да и знать не хочу. Я тебя задуваю, золотую свечу. И навек ли не знаешь, это осень в красе. Ты во мне умираешь, умираешь совсем, а душа моя бойня злых и сочных обид. И впервые так больно от горячих молитв». Когда он читал, его глаза распахивались, как бы излучая свет. Это позже, под набрякшими веками, поселится печаль, обида, недоумение, затравленность, потом скорбь, твердое спокойствие и готовность ко всему. А его сложные тексты — это часть мира. И не только его мира, но и нашего. Это еще расцвет самиздата. Напечатанная на машинке в трех экземплярах рукопись могла разойтись в кратчайшие сроки в геометрической прогрессии. Надежд на издание не было. Я знаю, это еще не убрано, но все равно, сметая хаос, твое лицо, как белый парус над головой моей поруганной, знобит великой старой тайной. Эпоха дергает кольцо, чтоб приземлиться на крыльцо еще непризнанной Цветаевой. Да, он пишет, но друзья все больше устают от него, бросают его в сомнительных компаниях. От лидера не осталось и следа. Он прирожденный импровизатор. С приходом вдохновения он преображается. Глаза вспыхивают, стихи он часто записывает почти набело, уже потом, и то неохотно что-то дорабатывает. В последние годы он вновь заведет семью. Появится лирика трагического поэта, полная любви и печали. КГБ за Губановым следит, но в ссылку не отправляет. Мама работает в Авире. В конце 70-х мода на андерграунд пройдет. Но Губанова как не печатали, так и не печатают. Несколько верных друзей и еще Вера спасают его. И молодому поколению не разглядеть за сотни тел, что за свои стихотворения при жизни я окаменел. Мои пророческие книжки не объяснит седая Русь. Ну что ж, ни дна ей, ни покрышки, когда я бронзовым вернусь. Последним его лечащим врачом был тогда психиатр, а потом известный карикатурист Андрей Бельжо. А Леонид Губанов умер 8 сентября 1983 года. В сентябре, как и предсказывал, и в те самые 37 лет. Умер мгновенно от сердечного приступа, как скажут. Но более подробных сведений об этом нет нигде. Первые публикации Губанова на родине случились только в 90-е годы. В 2003-м вторая жена Ирина издала толстый том его стихов «Я сослан к музе на галеры». За свою трагически короткую жизнь он написал около 550 стихотворений и 14 поэм. Еще у него было столько же неопубликованного. Как-то он сказал другу: «Все другое. Поэтов нет, стихов не любят. Все торгаши или ученые». И тогда в его глазах уже был отпечаток обид и невезений. Прошло все. Пьяные скандалы, громкие выступления перед памятником Маяковскому, но главного не было. То, что для поэта важнее всего – публикации, книг, литературного признания. А так любой, даже самый мощный талант задохнется без воздуха. Воздух – это и есть признание. Он себе установил цифру 37. И с тех пор, сознательно ли нет, но судьбой играл, любуясь собой в поэзии. Муза была ему уже важнее чувств. Чувства стали лишь вспомогательным материалом на полях его стихов. Благодарю потерянных друзей, и хруст звезды, и неповиновение. Благодарю свой будущий музей. Благодарю последнее мгновение, пишет он. Нет уж, извольте, увольте, но ее такую жизнь, скажет кто-то, и будет прав, ну ее. По-другому он не мог. Его путь был особенным. Его воспринимали как варвара русской поэзии за его вольность обращения со словом, ритмом, образами. Что хотел, то и делал. Дерзко и даже вызывающе, особенно в рифме. По всей России стаи, стаи, а на спине моей как будто горят горчишники восстаний и крепко жалят банки бунта. На город смотрят рот разинув, и зависть как щенок в груди, а у меня как у России. Все впереди, все впереди. Он, видимо, знал, что будет потом, но, по крайней мере, знал, что его оценят. Или верил, только пришелся не ко времени. Так тоже случается. Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмале Тахирова за помощь. Оставляю с песней Турианского на стихи Леонида Губанова. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Я беру кривоногое лето коня, как горбушку беру. Только кончится вздох, белый пруд твоих рук очень хочет меня. Ну а вечер и Бог, ну а вечер и Бог.

0: веду, я беру кривоногое лето коня. Как он плох, как он плох, как он плох, белый пруд твоих рук не желает понять. Ну и Бог, ну и Бог, ну и Бог.
1: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
3: «Дэвидсон Радио».
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: «Дэвидсон Радио».
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
21: Новости,
22: аналитические передачи,
21: репортажи, мнения экспертов
22: и прямые включения из горячих точек со всего света.
21: Все это RTN.
22: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
21: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
22: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
21: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: три часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп провел в Белом доме церемонию приведения к присяге нового председателя Федеральной резервной системы. Им стал Кевин Уорш, выпускник Стэнфорда и Гарвардской школы. Трамп заявил, что ждет от Уорша возвращения регулятора к его ключевым задачам – борьбе с инфляцией и обеспечению полной занятости. По словам президента, Федеральная резервная система в последние годы утратила ориентиры, увлекшись климатической повесткой и политикой разнообразия в ущерб основному мандату. Трамп особо подчеркнул, что намерен предоставить новому главе ФРС полную независимость в принятии решений. Давайте послушаем эту речь президента с переводом на русский язык. О, я думал, это мне. Я был очень недоволен. Огляделся и вижу, что все смотрят на вас. Я был этим недоволен. Потрясающе, просто потрясающе. Скажу вам вот что. В этом зале собрались, пожалуй, самые важные люди бизнеса и политики, каких только можно представить в одном помещении, а скоро оно станет значительно больше. Нам действительно нужен зал побольше, потому что желающих прийти было в пятеро больше. Все хотели быть здесь, рядом с вами. Это честь для нас, и сегодня мне доставляет огромное удовольствие приветствовать вас в Белом доме, прекраснейшем здании. Я люблю это здание. Мы все время что-то в нем обновляем. Это во мне говорит чутье риэлтора. И теперь оно, наконец, в идеальном состоянии. Мы собрались здесь ради приведения к присяге нашего нового председателя Совета управляющих ФРС Кевина Уорша.

0: Я убежден, что он войдет в историю как один из поистине величайших председателей ФРС за все время ее существования. Я в это искренне верю. Думаю, у него есть способности, которыми обладают очень немногие. Он охватывает широчайший круг вопросов, и его уважают все. А это крайне важно для человека на такой должности. Поздравляю Кевина и его замечательную супругу Джейн. Джейн, большое вам спасибо. Восхитительно. И вашу прекрасную семью. Какая красивая семья. Поздравляю. Нам выпала честь принимать сегодня удивительных людей. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, он делает невероятную работу. Майк, большое спасибо. Он очень усердно работает над законопроектом «Спасем Америку». Он доведет дело до конца. Он всегда все доводит до конца. Спасибо, Майк. Судьи Верховного суда, они замечательные. Кларенс Томас и Брэд Кавана, видите, молодцы. Министр финансов, он как будто сошел с экрана, Скотт Бессент. Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Кевин – хороший человек. Бывший государственный секретарь Кондолиза Райс. Очень уважаемый человек. Ее уважают все. Бывший губернатор Глен Янкин. Отличная работа. Прекрасный губернатор Вирджинии. Они пытаются все разобрать по кирпичикам, как только могут. Но вы действительно сделали фантастическую работу. Большое спасибо, Глен. И многие другие выдающиеся люди, крупнейшие руководители бизнеса и политики, помимо уже упомянутых, перед нами великолепное собрание талантов. Вижу здесь представителей Южного округа. Встаньте, пожалуйста, Южный округ. Не знаю, здесь ли наш исполняющий обязанности генпрокурора, он очень занят, так что здесь он или нет, скажу лишь, он отлично справляется, действительно отлично. Итак, никто в Америке не подготовлен к руководству Федеральной резервной системой лучше, чем Кевин Уорш. Кевин получил степень по государственной политике в Стэнфордском университете, а затем степень доктора права в Гарвардской школе права. Он учился у выдающегося экономиста Милтона Фридмана и был подопечным легендарного государственного секретаря и министра финансов Джорджа Шульца. Кевин работал на высших уровнях финансового мира как руководитель в частном секторе и весьма успешно, а также занимал высокие посты в правительстве в качестве старшего экономического советника Белого дома. Он прекрасно знает Белый дом, идет по коридорам и указывает мне на то, чего я сам не замечал. В возрасте 35 лет он стал самым молодым управляющим ФРС в истории. На протяжении последних 15 лет Кевин – научный сотрудник Института Гувера при Стэнфорде. Его послужной список действительно не имеет себе равных, и это еще не все. Я знаю, что Кевин питает глубочайшее уважение к Институту, который возглавит, начиная с сегодняшнего дня. Нам очень повезло, что он с нами. Федеральная резервная система – опора мировой финансовой системы и важнейший центральный банк в мире. С более чем столетней историей это поистине тот институт, на который смотрят и которому доверяют больше всего. И, на мой взгляд, сегодня он пользуется еще большим уважением, чем прежде. И вот я говорю это совершенно искренне, без каких-либо подтекстов. Я хочу, чтобы Кевин был полностью независим. Хочу, чтобы он был независим и просто делал свою работу превосходно. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого. Просто делайте свое дело и делайте его хорошо. Договорились? К сожалению, в глазах многих ФРС в последние годы сбилась с курса. Она отвлеклась на вопросы, далекие от ее основной миссии и мандата, углубившись в климатическую политику и инициативы в области DEI. Пока ФРС уклонялась от своего мандата, а прошлая администрация раздувала дефицит, американцы пережили худшую инфляцию в истории. Худшую из когда-либо виденных. Некоторые говорят, что я не точен, мол, это худшая инфляция лишь за 48 лет. Но я думаю, что 48 лет звучит даже хуже. Худшая инфляция в нашей истории. Это было очень тяжело. Кевин не раз говорил о необходимости восстановить авторитет ФРС, вернув ее к надлежащему выполнению двух фундаментальных функций – поддержанию ценовой стабильности и низкой инфляции, а также обеспечению полной занятости. Мы часто это обсуждали. И сейчас в Соединенных Штатах работает больше людей, чем когда-либо в истории страны. Никогда прежде у нас не было столько занятых, сколько сегодня. Я говорю об этом постоянно, и примерно так же было с первых дней моего президентства. Если вернуться к первому сроку, эти цифры были и тогда, и я их удержал. Мы сделали действительно удивительные вещи, но с Кевином мы сможем вывести все на новый, более высокий уровень. Думаю, мы достигнем того, что никому не казалось возможным. Следуя этому курсу, Кевин восстановит доверие к ФРС, а это крайне важно, среди американцев по всему политическому спектру и людей по всему миру. И они будут смотреть на Кевина, вероятно, больше, чем на кого-либо из всех предшественников. Я полностью уверен, что вслед за величайшим председателем ФРС до него Кевин сохранит неприкосновенность этого института, они будут принимать собственные решения и, надеюсь, правильные, но прислушиваться к Кевину будут неизменно. Я в это верю, даже те, кто придерживается несколько иных взглядов, будут его слушать из уважения, потому что его уважают все. И в отличие от некоторых своих предшественников, Кевин понимает, когда экономика на подъеме, это хорошо. Не нужно сходить с ума, пусть растет. Мы хотим роста. Хотим роста, какого еще не бывало, потому что у нас есть долг, с которым нужно разобраться. А разобраться с ним можно через рост. Мы вырастем из этого долга быстро и уверенно. Кевин, и я тоже твердо в это верю, не хочет сдерживать рост. Мы хотим остановить инфляцию, но не хотим остановить величие. Это очень важная, очень позитивная установка. Именно к этому он стремится, к позитивному экономическому росту. Это принципиально важно. И, как мы обсуждали, экономический рост не означает инфляцию. Это может быть прямо противоположным. Экономический рост не означает инфляцию. Не нужно останавливать мир только потому, что дела идут хорошо. Кевин также говорил о необходимости реформ и модернизации, преобразования устаревших методов сбора данных, отказа от ненадежных моделей, сокращения практики так называемых прогнозных ориентиров. Это несколько сложная тема, но в ней Кевин разбирается лучше, чем, пожалуй, кто-либо здесь присутствующий. У него есть характер и лидерские качества, чтобы наладить сотрудничество в рамках своего совета. И я знаю, он будет приветствовать открытую дискуссию в своей работе по поддержанию стабильности цен и высокой занятости. Кевин будет пользоваться полной поддержкой моей администрации. Все присутствующие, включая, кстати, и самого Кевина, были искренне убеждены в правильности этого выбора. И у нас нет никаких сомнений, абсолютно никаких. Я только что включил телевизор, посмотреть, как идут дела на фондовом рынке. Индекс Dow Jones вырос на 600 пунктов, значит, вы им нравитесь. Он поднялся до отметки 50 702. Это данные примерно 12 минут назад. Кто знает, что будет дальше? Но я думаю, что дальше только вверх. Думаю, с вами он будет только расти. Это отметка, которую в течение всех моих 4 лет многие считали недостижимой. Некоторые знаменитые аналитики говорили, 50 тысяч невозможно за 4 года. Но мы допустили это в первый же год, а теперь и вовсе бьем рекорды. 50 702 по Dow Jones. И S&P сегодня тоже установил новый рекорд. Оба новые рекорды сегодня, это прекрасно, но с вами мы выйдем на совершенно иной уровень, поверьте, это хорошо, но может быть гораздо лучше, и именно это вы, я думаю, и сделаете. Первый год мы приняли крупнейшие в истории Америки налоговые льготы, провели крупнейшее в истории сокращение регуляторной нагрузки и крупнейшее в истории сокращение расходов. Все это принципиально важно для достижения величия. В прошлом году мы урезали бюджет почти на 500 миллиардов долларов, при этом наш оборонный бюджет составлял 1,2 триллиона долларов. Мы намерены и дальше строить все в Америке, здесь, у себя. Мы представим военный бюджет 1,5 триллиона долларов. У нас величайшая армия в мире. Я создал ее в первый срок. Не знал, что во второй срок мне придется использовать ее так часто. Но кое-что от нее растранжирили при прошлой администрации. По глупости. Я разговаривал с председателем Си и сказал ему, у нас величайшая армия в мире. Он, в общем-то, не слишком со мной спорил. У нас была хорошая встреча. Что мы делаем с Венесуэлой, вы видите. Что мы делаем с Ираном? Иран горит желанием заключить сделку. Посмотрим, что получится. Но мы ударили по ним жестко, и у нас не было выбора, потому что у Ирана не может быть ядерного оружия, не может и все. Я обещал в первый срок сокращать по 10 старых нормативных актов на каждый новый. Если вводишь новый, убери как минимум 10. Фактически соотношение составило 1 к 12. Я немного перевыполнил план. В нынешнем году мы его полностью перекрываем. На каждый новый регуляторный акт приходится 129 упраздненных. Это значит, господин спикер, мы убираем 129 регуляций на каждую новую. Это приятно слышать. И через Конгресс для этого даже не нужно проходить. Так намного проще. Все эти меры направлены на снижение издержек, создание рабочих мест и стимулирование экономического роста. Число обращений за пособием по безработице недавно достигло минимума с 1969 года. При нашем руководстве 5 миллионов человек сняты с продовольственных талонов. Сегодня в Америке работает больше людей, чем когда-либо прежде. И, что особенно важно, 100% новых рабочих мест, созданных при нашей администрации, в частном секторе. Такого никогда не достигал никто. Все в частном секторе. И да, мы сократили немало государственных должностей. Были ставки, где на одно место или одну задачу приходилось по 10 человек, которые делали одно и то же и не делали практически ничего. Поначалу они на меня обижались, а теперь все устроились на работу в частном секторе и зарабатывают вдвое, трое, четверо больше, живут в свое удовольствие и идут на работу с радостью. Сокращение было болезненным, но результаты поразительны. Невозможно сделать страну снова великой, если держаться за раздутый государственный аппарат. Нам нужны частные рабочие места, и они приходят. Мы строим больше заводов и производственных объектов, чем когда-либо в истории любой администрации. Лучшие из чисел, которые я люблю приводить, за 11 месяцев, не за 12. Мы еще не подводили итоги за полный год. В Соединенные Штаты было привлечено 18 триллионов долларов инвестиций. 18 триллионов. Прежний рекорд составлял 3 триллиона и принадлежал одной другой стране, из которой я только что вернулся. Она начинается на букву «К». А у нас 18 триллионов. Мы строим заводы, автомобильные предприятия, все подряд. Искусственный интеллект. Все по всей стране. Ничего подобного никто никогда не видел. И должен отдать должное тому, что когда-то было моим любимым словом, но я получил столько критики, что когда сказал «тариф», мое любимое слово, пресса взбесилась. А как же жена, семья, Бог, религия? Пришлось сделать его пятым любимым словом. Но именно благодаря тарифам к нам возвращаются автомобильные компании, которые уходили от нас 35-40 лет. Мы получим 50% мирового производства чипов и строим это производство в Аризоне. У нас больше автомобильных заводов в стадии строительства, чем когда-либо. Долгие годы не строили ни одного. А теперь все это благодаря тарифам, применяемым разумно и взвешенно. Все эти предприятия будут введены в эксплуатацию в ближайшие полтора года, и вы увидите цифры, которых эта страна не знала никогда. Ни одна страна в мире не видела ничего подобного. Один только пример. Строится здание для искусственного интеллекта площадью 3 на 5 миль. Инвестиции – 50 миллиардов долларов. Это рабочие места и колоссальный потенциал. Когда говорят о росте, ни одна страна не увидит такого роста, как мы. И мы уже его видим. Один ранний признак – у нас рекордное количество рабочих мест в строительстве, потому что строят все эти заводы. Медицинская промышленность тоже возвращается. Eli Lilly строит 6 крупных заводов. Они намерены производить почти все свои лекарства здесь. COVID научил нас – нельзя зависеть от иностранных поставок. Lilly, Pfizer и все остальные вкладывают десятки миллиардов в фармацевтические производства на нашей территории. Почти все наши лекарства будут производиться у нас в стране. За 4 года Байдена страна привлекла менее 1 триллиона, а мы 18. Король Саудовской Аравии сказал мне 2 года назад, я был там, кстати, они вложили 2 триллиона. Он сказал, знаете, господин президент, 2 года назад вы были умирающей страной, а сегодня вы самая горячая страна в мире. Мы самая горячая страна в мире, и нам нужен надежный ориентир, нужна твердая рука. Пожалуй, на одном из самых важных постов. Хотя здесь присутствуют 2 судей Верховного Суда, и я не возьмусь сказать, что важнее быть судьей Верховного Суда или занимать вашу должность. Честно говоря, я бы предпочел быть судьей, возможно, чуть проще. Вы сами в этом убедитесь, Кевин. При сильном и мудром руководстве Федеральной резервной системы будущее Америки действительно не будет знать границ. С Кевином у штурвала. Он начинает с великолепного фундамента. Семья, образование, опыт, все, что он сделал. Его уважают все. Крайне важно входить в комнату так, чтобы тебя слушали. Кевин обладает такой харизмой, какой нет ни у кого другого. Поздравляю вас, председатель Уорш. Вы действительно особенный человек. Претендентов на этот пост было много, с блестящими дипломами, высочайшей квалификацией, лучшими из резюме, которые я когда-либо видел. Но, на мой взгляд, никто из них не был даже близко к вам. Я хотел бы попросить Джейн выйти вперед, а также нашего глубоко уважаемого судью Кларенса Томаса принять присягу. Кларенс, прошу вас, произнесите хорошую присягу. Нам действительно нужна хорошая присяга, хорошо? Большое спасибо. И на этом у меня все. Увидимся с вами во вторник после длинных выходных в программе «Пульс дня» на RTN, как обычно. Я желаю вам праздничных хороших выходных и до свидания.
1: По статистике, каждый 5-й пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
2: 718-615-41-00.
3: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле. потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая, ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
10: Что?
11: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
12: I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you.
13: Мэрилин Монро ушла из жизни 60 лет назад, но до сих пор продолжает быть одной из самых обсуждаемых и таинственных фигур в Голливуде. Звезды не перестают обращаться к образу поп-дивы, а фильмы о жизни Монро все еще вызывают интерес у публики. В этом году одним из самых ожидаемых байопиков стал фильм «Блондинка» с Анной де Армас в главной роли. Не так давно актриса призналась, что ощущала присутствие Монро на съемочной площадке, а накануне открыла еще одну тайну. Де Армас в недавнем интервью рассказала, что ей пришлось проделать колоссальную работу, прежде чем приступить к съемкам. И помимо того, что она целый год усердно занималась практической подготовкой к роли, она также прибегнула к не совсем традиционным идеям. Оказывается, Де Армас со съемочной группой отправилась к могиле Монро. Каждый из нас написал свое обращение к Мэрилин, после чего мы отправились на кладбище и положили эту записку на ее могилу. В некотором смысле мы хотели попросить у нее разрешения на съемку фильма. Все чувствовали огромную ответственность, призналась Анна де Армас. На протяжении десятилетий считалось, что Мэрилин Монро имела больше отношения к рекламе, моде, таблоидам, чем к так называемому серьезному искусству. Сегодня кинофестивали мира воздают ей посмертные почести как крупнейшему деятелю и произведению искусства одновременно, женщине, создавшей немеркнущий шедевр – саму себя. Монро до сих пор остается воплощением женской красоты и сексуальности. Правда, не все знают, что за красивой внешностью, идеальной картинкой скрывалось одиночество, неудовлетворенность личной жизнью и собой. Отец актрисы ушел из семьи еще до рождения девочки. Мама несколько раз сдавала Норму Джин в детский дом. Она не имела постоянного места жительства и не знала, что такое материнская и отцовская любовь. Именно поэтому ни один из трех браков актрисы не увенчался успехом, а личная жизнь оставляла желать лучшего. Именно в честь Монро был назван синдром, описывающий деструктивный подход к отношениям – синдром Мэрилин Монро. Под синдромом подразумевается наличие качеств, которые притягивают в свою жизнь холодных и жестких мужчин, тиранов и абьюзеров. Но мы забегаем вперед. О Мэрилин Монро написано так много, что, кажется, даже самый ленивый так или иначе знаком с ее биографией, которая, в общем-то, сводится к фразе «была никем, а стала всем, чем угодно». Конец детским переездом из семьи в семью положил первый муж, Джеймс Догерти. Сама актриса впоследствии всегда рассматривала этот брак как спасение, хотя признавала, что супругов мало что связывало, не было ни общих интересов, ни общих друзей. Через год после свадьбы Догерти устроился работать на флот, а молодой жене из-за отсутствия образования, школу она так и не закончила, пришлось пойти покрывать лаком фюзеляжи самолетов на авиазавод. Именно в цеху фирмы Radio Plane и произошел тот самый случай, который меняет судьбы. Группа фотокорреспондентов приехала делать агитационные снимки для журнала с военной тематикой. Фотографии с Нормой Джин оказались удачными. Ей предложили сняться еще и еще, а в 45-м году 19-летнюю девушку приняли в агентство моделей в Лос-Анджелесе. Ну а дальше понятно. Слава, деньги и джентльмены предпочитают блондинок. В интервью актриса говорила, что всегда любила кино и хотела быть к нему причастной. Была популярная история о том, что мать Монро видела в дочери только актрису, практически копию Джин Харлоу. Как бы там ни было, факт остается фактом. За основу образа актриса взяла именно облик Харлоу. Выбелила каштановые волосы в платиновый оттенок, тренировала томный голос с придыханием и вооружилась алой помадой. Монро была одной из самых амбициозных и трудолюбивых моделей, и успех не заставил себя ждать. Конечно, такую красотку быстро заприметили продюсеры. В то время был один способ добиться успеха в качестве актера – подписать контракт с одной из фабрик «Большой пятерки» – MGM, Paramount, Warner Brothers, RKO или, в случае с Монро, с 20th Century Fox. После заключения договора сначала на эпизодические роли, а потом и на роли побольше, появляется и знаменитый экранный псевдоним. Критики быстро замечают Монро и ее образ чувственной роковой женщины. И как бы актриса впоследствии не боролась с этим штампом глупенькой, но прелестной блондинки, отойти от образа ей не удастся. Монро заслуживала большего, и она знала это. Ей хотелось бросить себе вызов, делать более серьезную работу, которая требует не только красиво шевелить бедрами или надевать откровенные платья, но, увы, все, что было нужно, это вызывать вожделение. Она решила бороться и совершила немыслимое. Разорвала контракт через утомительный судебный процесс, а затем основала собственную компанию «Marilyn Monroe Productions». За считанные часы глупая блондинка перевернула Голливуд и стала сама диктовать условия сотрудничества. Кажется, что теперь она всем доказала, что может не только соблазнительно улыбаться, но еще быть бизнес-вумен. Брак с интеллектуалом Артуром Миллером и удачная премьера картины «Автобусная остановка» как бы должны были развеять установку о том, что Монро – это просто красивая обертка. Самая знаменитая в Америке кинозвезда теперь любимица левой интеллигенции. Так журналисты реагировали на роман Монро с Миллером. В 1955 году Мэрилин развелась с Джо Димаджо, а Артур расстался со своей супругой и находился под наблюдением FBI за коммунистические взгляды. Впоследствии на Мэрилин в бюро тоже появилось досье. Через 4 года они разведутся. О безуспешном поиске любви актрисы можно снять сериал. Ей приписывали романы с Ивом Монтаном и Тони Кертисом, Полом Ньюманом и Робертом Слацером, Фрэнком Синатрой, богачом Генри Розенфельдом и братьями Кеннеди. Но ни один роман и ни один брак не заканчивались счастливо. Монро, любимица миллионов, оставалась в одиночестве, которого она так боялась с детства. Характер портился, портилась и ее карьера. Долгое время ей приходилось убеждать, что она чего-то стоит, и быть безотказной, чтобы получить контракты от людей с большими деньгами. А теперь она просто обязана стать капризной для тех, в чьей поддержке она больше не нуждается. А дальше как по накатанному льду. Тяжелая депрессия, внематочная беременность, выкидыш, прием барбитуратов. Она настолько сломлена, что не может запомнить текст и перестает приходить на съемочную площадку. В 1958 году Монро была занята на съемках комедии Билли Уайлдера «В джазе только девушки». Ей пришлось вернуться к роли глупой блондинки, чего ей совсем не хотелось. Эти съемки стали «легендарными» в кавычках. Монро не учила реплики, забывала, над какой сценой работает, требовала десятки дублей, так что ее партнер Тони Кертис заявил, что целовать ее то же самое, что целовать Гитлера. Настолько ему осточертела сцена поцелуя, повторенная множество раз. В июле 62 года Монро провела серию откровенных бесед с журналистом Ричардом Мэриманом, которые, как оказалось, были ее последним интервью. В нем она говорит: «Слава не годится для ежедневного рациона. Она не может питать вас. Она лишь согреет вас немного, да и то на время». Последней работой Монро в кино стал фильм «Неприкаянные». Она снялась в нем вместе с Монтгомери Клифтом и Кларком Гейблом. Сценарий к фильму написал Артур Миллер специально для Монро. Она сыграла драматическую роль Розлин, пытающуюся развестись с мужем. Картина провалилась в прокате, но получила признание критиков за актерскую игру и сценарий. Через 3 дня экономка Мэрилин Монро найдет хозяйку мертвой. Обстоятельства смерти, да и обстоятельства жизни главного мирового секс-символа еще несколько десятков лет будут давать пищу для самых невообразимых конспирологических версий. Многие друзья Монро были уверены, что ее убили. В числе потенциальных подозреваемых называли Джона Кеннеди, с которым у нее был роман, мафиози Сэма Джанкана и даже психоаналитика Ралфа Гринсона. Издание Daily Mail опубликовало отрывки из книги Майка Ротмиллера и Дагласа Томпсона, в которой излагается шокирующая теория, согласно которой брат президента JFK, Роберт, убил Монро ядом. Согласно этой теории, полицейский из Лос-Анджелеса сообщил, что в сверхсекретном досье полицейского управления Бобби Кеннеди назван убийцей Монро, а актер Питер Лоуфорд признался полицейскому, что наблюдал за этим убийством. Согласно официальной версии, домработница Юнис Мюррей осталась на ночь в ее доме в Брентфорде в ночь ее смерти, 5 августа 1962 года. Весь день Мэрилин выглядела вялой и рано отправилась в спальню. Мюррей проснулась в 3 часа ночи и почувствовала что-то неладное. Она вышла в сад, заглянула в окно спальни и увидела обнаженную Мэрилин, неподвижно лежащую лицом вниз на кровати с телефонной трубкой в руке. Мюррей тут же позвонила доктору Гринсону, который прибыл в дом, вломился в спальню и обнаружил Монро мертвой. Согласно токсикологическому отчету, причиной смерти стало острое отравление барбитуратами. Как известно, в мае 1962 года Монро появилась на праздновании дня рождения президента Кеннеди и спела «С днем рождения, господин президент!» голосом, преисполненным эротики.
10: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
13: Журналисты описали это как занятие любовью с президентом на глазах у 40 миллионов американцев. Менее чем через 3 месяца Мэрилин была найдена мертвой. И вот теперь, пишет Daily Mail, бывший полицейский Майк Ротмиллер решил раскрыть то, что, по его словам, является необычайной правдой. Секретные документы, которые он нашел в архивах Лос-Анджелесской полиции, показывают, что Монро была убита, чтобы защитить клан Кеннеди. Материал Ротмиллера столь же сенсационен, как и его заявление. Вскрытие также показало, что в ее теле были обнаружены седативные средства, нимбутал и хлоралгидрат. Но Ротмиллер считает, что напиток, который дал ей Бобби Кеннеди, содержал смертельный яд военного класса. Одной из самых безумных версий смерти Монро выдвинул теоретик внеземного заговора доктор Стивен Грир. Он утверждает, что Монро слишком много знал об НЛО. В своем фильме «Непризнанные» Грир заявил, что Мэрилин планировала утечку сверхсекретных сведений о Розуэльском инциденте 1947 года. Чтобы остановить утечку секретной информации, офицер ЦРУ якобы избавился от опасной блондинки, инсценировав самоубийство.
11: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго. Не переключайтесь. Вы на правильном канале.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Верховный лидер Ирана, Аятолла Маджтаба Хаменеи, распорядился не вывозить из страны иранский уран, обогащенный почти до оружейного уровня. Авианосец «Нимец» вошел в Карибское море и останется там на некоторое время на фоне усиления давления администрации Трампа на Кубу. Переговоры российского и китайского лидера в Пекине в очередной раз показали растущую экономическую зависимость Москвы от Пекина, пишет американская пресса. Мы очень подробно рассмотрим эту тему. Белый дом отложил запланированную на четверг церемонию подписания нового указа президента Трампа о создании добровольной процедуры проверки моделей искусственного интеллекта перед их выпуском. Компания Google на ежегодной конференции для разработчиков объявила о масштабном обновлении своей поисковой системы. Там ключевое изменение – еще более глубокая интеграция с искусственным интеллектом. И в штате Нью-Мексико 3 человека погибли, и более 20 человек, в основном сотрудники экстренных служб, прошли дезактивацию и медицинскую проверку после контакта с неизвестным веществом. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи распорядился не вывозить из страны иранский уран, обогащенный почти до оружейного уровня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника. Речь идет об ужесточении позиции Тегерана по одному из ключевых американских требований на переговорах. Вашингтон, напомню, настаивает на вывозе запасов высокообогащенного урана за пределы Ирана. Распоряжение Хаменеи может осложнить переговоры о прекращении американо-израильской войны против Ирана и вызвать дополнительное раздражение у президента Трампа. Но другое дело, жив ли Аятолла Маджтаба Хаменеи вообще, вполне возможно, он давно уже находится в морге, но об этом редкие люди знают, все остальные находятся в неведении, в неведении по поводу того, жив ли вообще Маджтаба Хаменеи. Авианосец «Нимец» в сопровождении двух ракетных эсминцев вошел в Карибское море и, по данным Южного командования Вооруженных сил США, останется там на некоторое время на фоне усиления давления администрации Трампа на Кубу, сообщает Нью-Йорк Таймс. Американский чиновник заявил газете, что Вашингтон намерен использовать авианосец и базирующиеся на нем истребители прежде всего как демонстрацию силы, а не как платформу для крупной военной операции. Прибытие авианосной группы совпало с публикацией Минюстом США обвинений против 94-летнего Рауля Кастро, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Кубы и младшего брата Фиделя Кастро, а также еще 5 человек. Всем им инкриминируется убийство и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов организации Brothers to the Rescue. По данным New York Times, значительная часть сил, ранее сосредоточенных Пентагоном в Карибском бассейне для операции против Николаса Мадуро, после ее завершения покинула регион и была переброшена для участия в войне против Ирана. В регионе, по данным военно-морских сил США, также остается универсальный десантный корабль «Айво Джима» с подразделениями морской пехоты на борту. Визит Владимира Путина в Китай следом за приездом в страну Дональда Трампа, хоть и был организован помпезно, закончился без каких-либо важных договоренностей. Переговоры российского и китайского лидеров в очередной раз показали растущую экономическую зависимость Москвы от Пекина, пишет американская пресса. Хотя переговоры российского и китайского лидеров выглядели как встреча равных, никакого равенства на этой встрече на самом деле не было, пишет издание The Wire China, базирующееся в Соединенных Штатах Америки. На это же указывают многие другие американские СМИ. Цитируя хореографию, встреча в Пекине была, как всегда, безупречной. Два лидера, два флага, ритуальное подтверждение партнерства без границ, описывает организацию визита The Wire China. Несмотря на идеально исполненный танец, как они это называют в газете, геометрия власти между двумя лидерами Китая и России никогда не была столь несбалансированной, как в этот раз. Их встреча сделала эту асимметрию очевидной для всех наблюдателей, отмечает издание. Визит Путина проходил через несколько дней после того, как в Пекине принимали президента США Дональда Трампа. С одной стороны, Пекин старался подчеркнуть, что с одинаковым радушием и размахом встречает как гостя из Вашингтона, так и гостя из Москвы. Президента Трампа в Пекине встретил военный оркестр, почетный караул и десятки молодых людей. Они размахивали флагами США и КНР. Владимира Путина, который прибыл в Китай всего через несколько дней после визита Трампа, Трампа ждало почти идентичное зрелище. Си Цзиньпин проводил Трампа, следующий Путин, и при этом были важны и явные различия в гостеприимстве. Трампа в аэропорту встретил заместитель председателя КНР Хань Чжэнь, один из высших руководителей страны, хотя его роль в политике скорее церемониальная. Путина у Трампа ждал министр иностранных дел Китая Ван И, что является тонким сигналом того, что Китай рассматривает Москву как надежного партнера в формирующемся незападном мировом порядке, возглавляемом Пекином. Кроме того, атмосфера визита российского президента была гораздо более дружелюбной, чем во время приезда Трампа, а тон общения между лидерами даже фамильярным, отмечает Нью-Йорк Таймс. Си Цзиньпин составил компанию российскому президенту за чаем. Во время чаепития они вспоминали прошлые визиты Путина и рассматривали фотографии. Несмотря на пышный прием и дружелюбную атмосферу, результаты визита оказались довольно скромными, резюмируют американские издания. За всей этой помпезностью и банальностями Путин предстает перед Си Цзиньпина в гораздо более слабой позиции, чем даже во время своего последнего визита в Пекин в сентябре, замечает CNN. Телекомпания напоминает, что за несколько дней до визита Путина в Пекин Украина атаковала российскую столицу Москву более чем 500 беспилотниками. Центральной темой переговоров для России были условия реализации проекта «Сила Сибири-2». Газопровод, который должен быть проложен через территорию Монголии, стал для Кремля чем-то вроде навязчивой идеи, отмечает The Wire China. Издание пишет, что из-за западных санкций для Москвы «Сила Сибири-2» не просто инфраструктурный проект, это финансовая артерия. Путин и Си встретились в Пекине, однако в ходе визита Путина в Китай добиться какого-либо прорыва по проекту «Сила Сибири-2» не удалось. Как отмечает Financial Times, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отвечал на вопросы по проекту довольно уклончиво, сказав, что достигнуто взаимопонимание по основным параметрам проекта, маршруту и способу строительства. Вашингтон-Пост пишет, что Владимир Путин в очередной раз не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина одобрить строительство нового крупного газопровода. Это еще раз подчеркнуло растущую зависимость России от Китая. А The Wire China отмечает, что потребность Китая в российском газе не столь уж острая, даже на фоне перекрытия Ормузского пролива. Пекин давно диверсифицировал поставки энергоресурсов и покупает с СПГ у Катара и Австралии. Страна также строит АЭС и пользуется возобновляемыми источниками энергии в масштабах, которые не перестают удивлять, пишет Вашингтон-Пост. Поэтому Китай заинтересован только в дешевой энергии. Си Цзиньпин не пожертвует переговорной позицией Китая только ради решения финансового кризиса Путина, считают эксперты Wire China. Председатель КНР приходит на каждую встречу с Путиным с еще большим количеством козырей, чем в прошлый раз. После возвращения Трампа в Белый дом позиции Си Цзиньпина значительно укрепились, отмечают американские издания. Если США хотя бы частично откроют рынок для китайского экспорта и прямых иностранных инвестиций, зависимость Пекина от экономических отношений с другими странами еще сильнее уменьшится, отмечает The Wire China. Вашингтон-Пост также полагает, что России, вероятно, в будущем придется пойти на значительные уступки Китаю. Растущие экономические проблемы России усиливают ее зависимость от Китая, превращая то, что Кремль преподносит как партнерство равных, во все более асимметричные отношения. Издание обращает внимание на то, что Китай, обладающий огромным влиянием на российскую экономику, сыграл незначительную роль в попытках положить конец войне в Украине. Одновременно Пекин добивается все более выгодных усилий для своего ослабленного партнера, ослабленного в немалой степени войной в Украине. Все это означает, что Путину, возможно, придется предложить Пекину что-то большее, чем просто дешевый газ. Наиболее правдоподобной уступкой, как полагают ряд изданий, является доступ в Арктику. Вопрос уже не в том, станет ли Китай арктической державой благодаря своим отношениям с Россией, а в том, как быстро и на чьих условиях, считают эксперты издания Wire China. Перспектива того, что Китай станет арктической державой, одна из причин, почему Дональд Трамп так много говорит о Гренландии. Гренландия, находящаяся под контролем США, обеспечила бы стратегический противовес китайско-российской арктической оси. Для Владимира Путина это был 25-й официальный визит в КНР. Первый визит состоялся почти 26 лет назад, летом 2000 года. Эту дату подчеркивала рассказанная накануне визита российскими и китайскими СМИ трогательная история Пен Пая, китайского инженера, с которым Путин случайно якобы встретился в Пекинском парке во время своего первого официального официального визита в КНР в 2000 году. Тогда Пэн Пай был школьником. После школы Пэн Пай уехал учиться в Москву. Он окончил Московский автомобильно-дорожный институт и выучил русский язык. Затем он вернулся в свою родную провинцию Хунань в центральном Китае, где сейчас работает старшим инженером в государственной строительной компании. Цитирую, президент Путин, вы по-прежнему так же обаятельны, как и прежде, в то время как я из маленького мальчика превратился в мужчину средних лет, который немного поправился, сказал Пен. Как отмечает Times, история Пен Пая была призвана подчеркнуть преемственность дружбы двух стран и в 21 веке. В этом есть определенная доля правды. Путин стал, цитирую, еще ближе к Китаю, особенно после прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году. Эти двое сделали больше, чем кто-либо другой, для реабилитации некогда дискредитированной идеи того, что лидеры могут оставаться у власти пожизненно, пишет Times. Однако 2000 год, когда Пэй Пай встретил Путина в Пекинском парке, был совсем другой эпохой. В то время обе страны рассматривали интеграцию в западные экономические системы как ключ к росту, и это принесло им успех, отмечает издание. «Вы не изменились», — сказал Путину тот китайский мальчик с фото, «но изменился мир». Так озаглавлен материал «Таймс» о визите Путина в Китайскую Народную Республику.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Белый дом отложил запланированную на четверг церемонию подписания нового указа президента Трампа о создании добровольной процедуры проверки моделей искусственного интеллекта перед их выпуском. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника знакомых ситуаций. Ранее о переносе мероприятия сообщал Axios со ссылкой на внутреннюю записку администрации. По данным Reuters, указ предусматривает создание добровольной системы взаимодействия между разработчиками искусственного интеллекта Египта и американскими властями. Предполагалось, что компании смогут уведомлять правительство о публичном выпуске определенных моделей искусственного интеллекта. Причины переноса церемонии не уточняются, и по данным CNN, подписание указа уже несколько раз переносилось. Проект указа разделен на блоки, посвященные кибербезопасности и, как сказано, пограничным моделям, для которых может вводиться добровольный предварительный доступ правительства к разработкам за 90 дней до релиза. В обсуждении инициативы участвуют такие крупные разработчики искусственного интеллекта, как OpenAI и Anthropic. Они уже предоставляют ограниченный ранний доступ к своим моделям с целью кибербезопасности. Ну а 19 мая 2026 года компания Google на очередной конференции для разработчиков объявила о масштабном обновлении своей поисковой системы. Но это такое историческое объявление, поскольку ключевое изменение – еще более глубокая интеграция с искусственным интеллектом. Обычная поисковая выдача с десятками ссылок на различные сайты постепенно уйдет на второй план. Журналисты пишут, что фактически поиск в том виде, к которому все привыкли за последние почти три десятка лет, прекратил свое существование. Google начала трансформировать свой поиск 2 года назад. Тогда компания представила функцию AI Overview – короткие ответы, сгенерированные искусственным интеллектом на основе запроса пользователя, которые выводятся перед основными результатами поиска. То, что работает и сейчас. В марте 2025 года Google представила новый режим AI Mode, который позволял общаться с поисковой системой как с чат-ботом и задавать уточняющие вопросы в отдельном вкладки в меню поиска. Компания отмечает, что спустя год этим режимом ежемесячно пользуются более 1 миллиард человек. Позавчера на конференции Google I.O. 2026 разработчики объявили, что решили полностью переделать саму поисковую строку. Теперь она представляет собой диалоговое окно, которое динамически увеличивается, подстраиваясь под длинные сложносоставные запросы. И если ответ искусственного интеллекта будет неполным, можно продолжить переписку и попросить его уточнить определенные детали. Сами запросы могут быть не только текстовыми. Можно использовать изображения, видео и файлы, а также перетаскивать в строку поиска информацию из других вкладок браузера Chrome. В качестве примера на конференции показали, как поисковая система по 2 фотографиям и текстовому запросу ищет подходящее платье в определенном ценовом диапазоне. Второе нововведение – поисковые агенты искусственного интеллекта, которыми можно пользоваться через поисковую строку. Они будут работать круглосуточно, постоянно анализируя информацию по заданной теме и присылать обновления в случае необходимости. К примеру, если дать искусственному интеллекту, агенту искусственного интеллекта, точные параметры квартиры, то он будет сканировать новые объявления о сдаче в аренду, уведомляя пользователя о появлении подходящих вариантов. В целом, чат-боты и агенты искусственного интеллекта все это и так умеют, но как отдельные системы, не связанные с поисковиком. Также компания Google улучшит и расширит возможности агентского бронирования, например, ресторанов, через поисковую строку. Система сможет предоставить актуальную информацию под конкретный запрос, включая данные о ценах и наличии свободных мест, а также предоставит ссылку для завершения бронирования. В отдельных случаях, например, при поиске косметологических услуг, поисковик искусственного интеллекта сможет связаться с компанией от имени пользователя. Помимо этого, разработчики объявили, что планируют внедрить прямо в поиск возможности Google Antigravity. Это, собственно, платформа для разработки искусственного интеллекта, запущенная осенью 2025 года. Это позволит получать ответы в виде интерактивных визуализаций, графиков, таблиц и даже отдельных мини-приложений, сгенерированных искусственным интеллектом. Такие приложения подойдут для решения комплексных или долгосрочных задач, например, планирования мероприятий. Поисковик сможет сгенерировать полноценную панель мониторинга, с помощью которой пользователь увидит статус готовности по каждому из пунктов. Или можно будет попросить Google написать код для индивидуального фитнес-трекера, в котором будут учитываться все необходимые параметры. Кроме того, он сможет предоставлять актуальную информацию в режиме реального времени, например, о погоде, и составлять интерактивные карты для пробежек. Основой для всех этих нововведений станет новая модель искусственного интеллекта Gemini 3.5 Flash, которую также представили на конференции. Она ориентирована в первую очередь на решение агентских задач и, судя по данным самой Google, значительно превосходит предыдущие версии Gemini в ключевых бенчмарках. Google уже начал обновлять свой поиск во всех регионах, где доступен режим AI Mode. Поисковые агенты станут доступны летом 2026 года, но сперва только для платных подписчиков Gemini. Расширенные возможности бронирования для всех пользователей тоже с лета, также пока заявлены только для Соединенных Штатов. Интеграция Google Integrity произойдет в ближайшие месяцы, но пока будет доступна, то есть только в США для платных подписчиков. Во время конференции глава поиска Google Элизабет Рид подчеркнула, что это самое масштабное обновление поисковой строки более чем за 25 лет, фактически с момента появления компании. Может показаться, что произошла просто постепенная эволюция идей, которые разработчики представили 2 года назад. Но, отмечают СМИ, на самом деле долгосрочные последствия у такой трансформации поисковой системы могут быть куда более серьезными. За новым анонсом скрывается важное архитектурное изменение, пишет издание VentureBeat. Компания объединяет AI Overview и AI Mode в единый бесшовный интерфейс, параллельно подталкивая пользователей к продолжению диалога с искусственным интеллектом. Кроме того, Google хочет окончательно изменить пользовательские привычки, сделать так, чтобы они разговаривали с поисковиком, а не искали информацию по набору ключевых слов. После этих анонсов, отмечает TechCrunch, поиск в том виде, в котором мы все привыкли, со ссылками и необходимостью переходить на сайты, фактически прекратил свое существование. Издание подчеркивает, что меняется и сама роль человека в этом процессе. Если раньше он был непосредственным участником поиска, то теперь превращается в пользователя, которому дают готовую информацию. Сами результаты выдачи в ближайшем будущем превратятся в интерактивные веб-страницы, а привычные ссылки на сайты отойдут далеко на второй план. Все эти изменения еще сильнее ударят по тем, кто создает контент или зависит от количества его просмотров, например, издателям, рекламодателям и специалистам по SEO-оптимизации. При этом Google практически не дает времени на адаптацию к новой реальности. Часть функций стала доступна в момент анонса, еще часть запустят в ближайшие месяцы. В некоторых сферах, в частности в рекламе, изменения откроют новые возможности, добавляет VentureBeat. Как минимум, за счет того, что осмысленный диалог с нейросетью позволит лучше понимать потребности пользователя в конкретный момент времени. Однако изменения создают также новые неопределенности и трудности. Если человек сконцентрирован на диалоге с искусственным интеллектом, захочет ли он отвлекаться от него, чтобы перейти по рекламной ссылке? Где и в какой момент этого самого диалога она будет выглядеть наиболее естественно? Ну и, наконец, насколько это безопасно для самих пользователей?

0: неизвестным веществом. По данным полиции штата Нью-Мексико, спасателей вызвали в сельский дом к востоку от Альбукерке из-за подозрения на передозировку наркотиков. Внутри были обнаружены 4 человека без сознания. Трое из них умерли, четвертый доставлен в больницу. Во время работы на месте полицейские, пожарные и медики начали жаловаться на тошноту, головокружение, кашель и рвоту. Университетская больница Нью-Мексико сообщила, что всего были обследованы и дезактивированы 23 человека. Большинство уже выписаны, несколько пациентов остаются под наблюдением, двое сотрудников экстренных служб в тяжелом состоянии. Власти подчеркивают, что вещество пока не идентифицировано. Предварительно считается, что оно передавалось при контакте, а не по воздуху. Расследование продолжается.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Мы начали с этого фрагмента из «Думки» Чайковского, пьеса, которая была очень хорошо известна всем, кто жил в бывшем Советском Союзе, но сейчас исполняется не так часто, если пианист не готовится к конкурсу имени Чайковского. А вот музыканты этого вы вряд ли узнали. Это один из многочисленных южнокорейских вундеркиндов, ему 18 лет, которые участвуют во всех международных конкурсах и побеждают. В данном случае зовут его Сон Се Хейк, Охойк, Охайк. Не могу быть уверена, потому что имя новое. И он победил на конкурсе «Пражская весна». Этот конкурс был основан еще в 1947 году. Многие советские пианисты в нем участвовали, побеждали. Ну, с тех пор времена поменялись. Теперь лидеры южные корейцы. Кстати, конкурс проходит каждый год, но каждый раз две другие категории. Вот в этом году была флейта и фортепиано. Я упомянула об этом событии еще и потому, что в мире сейчас, по крайней мере, по списку Гугла, насчитывается около 50 пианистов из Южной Кореи, которые уже имеют международное признание. Они победили на каком-то конкурсе, или они уже знаменитости и так далее и тому подобное. В общем, новая советская школа, так можно сказать. Говоря о пианистах, не могу не рассказать о событии, которое только что произошло в Чикаго. Вы помните, друзья, если вы живете в Нью-Йорке, то многие из вас были в Карнеги-холле 13 мая. Это был замечательный совершенно сольный концерт Евгения Кисина, причем могу сказать,

что это был один из лучших его концертов вообще, и с точки зрения программы, и с точки зрения интерпретации, и звучание потрясающее, чувство формы, чувство драмы, которое вот ты проживаешь вместе с музыкой, с композитором, с пианистом, абсолютно завораживающее. И очень много открытий, чисто таких, я бы сказала, даже философских. Какая-то большая мудрость появилась в игре Кисина. Так я ее услышала, во всяком случае. Но когда он приехал с той же самой программой в Чикаго, в это воскресенье концерт был дневной. И как только концерт был закончен, публика, конечно, кричит, требует бесов. Мы помним, что когда-то Кисин играл и 5, и 6, и 10 бесов. Я была сама свидетелем одного из концертов, в котором было, по-моему, 12 или 13. Я знаю, что он очень любит играть бесы, а публика еще больше любит их слушать. Потому что пианист, после того, как программа основная закончена, он чувствует себя более свободным, он на подъеме, у него все еще адреналин, публика в экстазе, и это еще больше вдохновляет. В общем, мы все привыкли, что должно быть, ну, по крайней мере, 3 беса. И Кисин в Нью-Йорке сыграл 3 замечательных совершенно беса. Биса, 3 пьесы на бис. Это был этюд Шопена, это была пьеса на латиноамериканско-испанскую музыку. По-моему, это связано что-то с Дефальей. Я точно не знаю, я не успела узнать это. Но последняя пьеса была «Белые ночи» из времен года Петра Ильича Чайковского. И все ушли с чувством, ну, может быть, хотелось бы и больше, но все-таки это было довольно приятно. Что произошло в Чикаго? Кисин возвращается за кулисы, слыша овации публики и собираясь играть бис. И служители за сценой ему сообщают: пожалуйста, у нас есть время только на один бис. У нас следующий концерт вечером. Кисин вышел, сыграл один бис, поклонился, а потом за кулисами записал маленькое видео, в котором объяснил, что он хотел бы играть, но ему не дали. И я думаю, что тут, конечно, большущая вина организаторов этого концерта, тех, кто руководит этим залом, центр в Чикаго, потому что они должны были заранее предупредить, что у них ограниченное время, может быть, немножко сократить антракт. Может быть, если бы Кисин знал, что время ограничено. Потому что когда публика платит такие большие деньги за билеты, с трудом их достает, стоит в очереди, ждет этого события. Бис – это такой маленький бонус для зрителей. И Кисин объяснил, что в этом не его вина, но вот я надеюсь, что это последний такой случай. У Евгения Кисина еще много концертов в Америке и по Европе с этой же программой. В частности, на фестивале Вербье. В конце июля он будет выступать. Ну что ж, говоря о пианистах, третий сюжет связан с Ланг-Лангом, который получает баснословные деньги, в частности, имея на ТикТоке более 1 000 000 последователей. То есть он инфлюенсер. И только что он получил огромную премию, почти 700 тысяч долларов, от Дании. Это в Дании была основана эта премия, в Копенгагене ее вручают. Она присуждается за выдающиеся художественные достижения и большую работу по распространению классической музыки. Насчет выдающихся художественных достижений у меня большие сомнения, но он действительно
серьезно пропагандирует классическое фортепиано, хотя так как он играет, и часто то, что он играет, это очень сомнительная пропаганда, скажем так. Вернее, пропаганда не самого высокого класса классической музыки. Как бы то ни было, он получил эту премию. А мы с вами двигаемся в сторону театра, потому что сейчас театр находится в состоянии лихорадки, готовится к церемонии присуждения Тони, которая состоится 7 июня. Давайте посмотрим... О, я хотела Кисина вам дать. Давайте я вам дам это подарок. Это тем, кто не получил биса в Чикаго. Эта запись была сделана в 2009 году в Большом зале консерватории. Это третий этюд Шопена. Шопен считал эту мелодию самой прекрасной, которую он когда бы то ни было написал.

А, вот так. Знаете, у актеров в театре есть такое понятие good timing, то есть вовремя сказать ту или иную фразу, вовремя сделать паузу, паузу именно той длины, которая нужна, чтобы выразить вот то самое содержание. У Кисина идеальный тайминг. Когда будете слушать его в следующий раз, обратите на это внимание. Театр. Мы сейчас посмотрим трейлер мюзикла, который, так же, как и «Бригадун», который мы о нем говорили в прошлую среду, получил 12 номинаций на Тони. Больше всех. Это такой мега-мюзикл, шумный, громкий, с рок-музыкой и с темой про вампиров. Не думаю, что вам будет очень интересно идти на этот спектакль, но знать об этом стоит. Давайте посмотрим.

А почему я обратилась к теме театра? Не только потому, что Тони впереди, но и потому, что я хочу обратить внимание на две возможности для тех, кто не хочет, не может пойти в театр, посмотреть спектакли или в интернете, или в кино. Итак, 5 июня, за 2 дня до церемонии Тони, и за 2 дня до того, как этот спектакль закроется, потому что у него ограниченный показ, на сайте Broadway HD, это такая платформа стриминговая Broadway HD, будут показывать пьесу Ноэля Коварда «Падшие ангелы», «Falling Angels», которая сейчас идет, номинирована как лучшее возобновление пьесы за две ведущие исполнительницы Роуз Бирн и Келли О'Хара получили номинации за лучшую женскую роль. И многие критики говорят, что это главная причина, по которой надо посмотреть этот спектакль. Это совершенно очаровательная комедия, которая была написана 100 лет тому назад, которая 70 лет вообще не шла на Бродвее. А это и история, это двух, ну, достаточно благополучных подружек, каждая из них в прочном, как ей кажется, и счастливом браке пребывает. И вдруг на горизонте появляется их бывший бойфренд. Он был бойфрендом и той, и другой. И играет его Марк Консуэлос, который тем, кто смотрит канал ABC, очень хорошо знаком как один из ведущих утренней программы. Он очень симпатичный, он очень обаятельный. Это его первая роль на Бродвее. В любом случае, это забавный спектакль. И 5 июня в 7 вечера вы сможете его посмотреть на платформе Broadway HD, если не хотите пойти на спектакль. А другой спектакль, о котором я должна вам рассказать и хочу рассказать, и советую попасть на него в театр, потому что увидеть его в кино можно будет только осенью, 19 ноября. И то не везде. Хотя обещают, что он будет показан в 19 странах мира. Но, как говорится, до 19 ноября еще дожить надо. А пока что этот спектакль идет на Бродвее. И называется он «The Giant» – «Гигант». Это пьеса британского режиссера. Это его первая пьеса. Он был до этого театральным режиссером по имени Марк Розенблат. Марк Розенблат вырос в Лондоне, где его родители ходили, были частью очень такой важной, процветавшей еврейской общины. И он рос, вот, еврей в Англии. Тема эта была ему близка, тем более, что его семья, бабушка, они очень пострадали от Холокоста, тетка была в концлагере, каким-то чудом выжила. В общем, он стал очень хорошим театральным режиссером. Ему всего 40 с небольшим лет. И в какой-то момент у него зародилась идея вот этой пьесы. Он думал, он не знал, что он сможет ее написать. Но когда он обратился к своему старшему коллеге, известнейшему английскому режиссеру Николасу Хитнеру с этой идеей, то он сказал, я думаю, что ты сам должен написать эту пьесу. И он начал над ней работать. И написал такую пьесу, что она была... Сам Хитнер тут же ее взял к постановке, и она прошла в Лондоне несколько месяцев, она шла с аншлагами, получила 4 премии Оливье, то есть это главные театральные премии Англии, и была перенесена на Бродвей, и сейчас номинирована на несколько премий Тони. В главной роли
занят известнейший американский актер, прекрасный актер Джон Литгоу. А о чем эта пьеса? Она основана на реальной истории, которая произошла в 1983 году. Но она так актуальна сегодня, это просто невероятно. Причем она не дает ответов на вопросы, она заставляет задуматься. Произошло это с знаменитейшим писателем британским, который пользовался гигантским успехом. Его книги выходили миллионными тиражами. И это были в основном детские книги. Он был автором детских книг. Его звали Роальд Даль. Этот, у него такое норвежское имя, потому что родители были из Норвегии. Но, в общем, очень такая благополучная жизнь. Я как бы благополучная. Карьера. Единственное, что там в его жизни тоже были трагедии. У него один ребенок умер, а другой ребенок оказался инвалидом. А он потерял первую жену. Но в 83-м году, когда мы с ним встречаемся, он процветающий писатель. Готовится к выходу в свет очередная его книга под названием «Ведьмы». Накануне он написал рецензию на книгу. Он пописывал статьи, эссе и так далее. И опубликовал эту рецензию в одном из английских журналов. А книга, о которой он пишет, была посвящена Ливанской войне 1982 года. То есть, когда Израиль пришел в Ливан, чтобы, наказать, скажем так, палестинское движение сопротивления. Погибло много палестинцев, но и Израилю было, как бы, что защищать и против чего воевать. Как бы то ни было, в этой рецензии Даль встает полностью на стороне палестинцев. А с одной стороны, как бы можно понять, им он сочувствует тому, что погибло столько людей, но тон его эссе был такой, что в знак протеста поднялись все его читатели, пошли письма, пошли протесты, потому что это было явно антисемитское эссе. Причем после этого он дал еще и интервью, в котором просто прямо отсылал Гитлеру к камерам газовым и так далее. Что с этим делать? И вот в дом, загородный, благополучный дом Даля, приезжают его английский издатель, один из, не самый главный, но, так сказать, из верхов издательского дома, и американский издатель. Она и он, оба евреи. Приезжают для того, чтобы понять, наконец, откуда идет эта злоба, этот гнев против евреев, и попытаться объяснить ему, и попытаться как бы успокоить публику, чтобы он, может быть, он выступит с опровержением, может быть, он даст другое интервью, может быть, он как-то смягчит свою позицию. И в первом действии, в общем, начинается с именно встреч, разговоров, и так далее. Но в ходе вот этого всего действия, а там занято есть и домработница, и новая возлюбленная этого писателя, который, между прочим, умрет через 7 лет после этой истории, и так далее. А там много событий происходит, там не только разговоры, но в течение всего этого вырастает фигура отнюдь не очаровательного автора детских книжек, а довольно злобного, горького, обиженного на мир человека. А вот эта пьеса идет, которой
не меняет своего мнения. Вот что самое ужасное. И заканчивается она ужасной цитатой из вот этого самого антисемитского интервью. А что заставляет, опять-таки, публику думать? Что делать? Как быть? На чьей-то стороне? И, с другой стороны, попытаться понимать разные сложности жизни. Вот такая пьеса. К сожалению, у меня... Да, значит, ее еще в Англии засняли для кинопоказа в HD тоже. И это пройдет, повторяю, 19 ноября начнется показ в странах, в разных странах мира, в том числе и в Канаде, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки. Если не хотите ждать до ноября, пойдите сейчас на Бродвей, если сможете достать билеты. А разговор о театре, я думаю, стоит закончить еще одним видео. Это из мюзикла «Рэгтайм», который номинирован на много довольно-таки Тони, как лучшее возобновление. Это песня, которая была, делалась во время записи. Сейчас есть уже компакт-диск, альбом этого «Рэгтайма». Ну, давайте послушаем немножечко. Приятного вам будет. Называется «New Music», «Новая музыка».

0: Говоря о новой музыке, в Метрополитен-опере состоялась премьера долгожданной оперы «Последний сон Фриды и Диего». И во второй части нашей программы мы с вами поговорим об этом спектакле, поговорим о Венецианской биеннале, которая сейчас проходит, и об истории России в этой биеннале. Очень интересная история. Ну и прежде чем уйти на рекламную, ну давайте сейчас уйдем на рекламную паузу, а потом вернемся и обязательно с вами поговорим. Я надеюсь принять ваши звонки, ответить на ваши вопросы. Не уходите.
1: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
2: 718-615-41-00.
3: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Последний сон Фриды и Диего в Метрополитен-опере покажут 30 мая днем в субботу в кино. А спектакли идут до начала июня, так что можете это и в Метрополитен-опере посмотреть. Это очень красочный спектакль, не слишком длинный. А музыка мелодичная, с совершенно замечательной оркестровкой, с использованием необычных инструментов, звенящих, поющих, там ударные инструменты, легкий налет мексиканской музыки, естественно, но ненавязчивый, очень интересные ритмы и необычный сюжет, о котором я вам уже рассказывала, и замечательные исполнители. В первую очередь Изабель Леонард, которая Леонард, как здесь называют ее, она исполнительница роли Фриды. И мы посмотрим маленький фрагмент из первого действия, когда, если вы помните, она не хочет возвращаться на землю из царства мертвых, несмотря на уговоры как бы правительницы мертвых Катрины. Поехали.

Да, ей было слишком трудно на земле. Но, тем не менее, она возвращается, чтобы исполнить последнюю мечту Диего и чтобы привести его с собой в царство мертвых. И вот сцену Фриды и Диего уже из второго действия мы с вами посмотрим в партии Диего Риверы, Карлос Альварес, баритон известный американский, который, или испанский, он очень давно уже не пел на сцене Метрополитен оперы, но сейчас вернулся, потому что уж очень он хорош для этого спектакля. Поехали. Он ее упрекает, почему она к нему не прикасается, почему она так холодна.

А эта опера, кстати, хороша еще и тем, что тут очень интересная партия хора, в чем вы могли убедиться и в первом фрагменте, и во втором. И, наконец, еще одна выдающаяся исполнительница, которая здесь поет партию Катрины, вот этой вот царицы подземного царства, которая управляет всем этим миром и дает приказания. И еще одна маленькая деталь, тут есть еще одна важная очень роль, которую исполняет контртенор. Это один из... Он тоже один из обитателей ада, подземного царства, который хочет вернуться на землю в виде Греты Гарбо, чтобы как бы сделать такой подарок и увести за собой одного из своих покровителей, скажем так. Такой элемент юмора, может быть. В любом случае, давайте посмотрим этот фрагмент. Габриэла Рейс исполняет роль Катрины. Феноменально.

0: Вот так, друзья. Я надеюсь, что вы получили хоть какое-то представление об этом спектакле и можете сами для себя решить, идти вам посмотреть в кино или идти в театр. Во всяком случае, я думаю, что это будет интересно. Значит, у нас осталось 20 минут до конца программы. Вы можете позвонить, задать свои вопросы. Я счастлива буду на них ответить. А пока вы собираетесь с мыслями, напомню, что сегодня в Центре еврейской истории в Манхэттене по адресу 15 West, 16-я улица, это между 5-й и 6-й авеню, состоится в 7 вечера исключительно интересное событие. Я показывала вам пару недель назад трейлер фильма «Монумент», который снял Брайан Зингер, американский режиссер, очень известный автор знаменитых фильмов. Этот фильм особый совершенно, и это художественный фильм, основанный на реальных исторических событиях. Главную партию известнейшего архитектора и дизайнера исполняет Джон Войт, один из крупнейших американских актеров. А сценарий этого фильма написала Алена Алова, внучка знаменитого режиссера Александра Алова, автора, соавтора фильма «Бег». Помните Алов и Наумов? Сколько они замечательных фильмов советских сделали. Ну вот, семейная традиция продолжается. Алена Алова приезжает на показ этого фильма и будет отвечать на ваши вопросы. Вот я только не знаю, до начала фильма или после фильма. Скорее всего, после показа этого фильма. Постарайтесь зарегистрироваться. Это бесплатный вход. Бесплатный. Но лучше зарегистрироваться на сайте Eventbrite. Eventbrite. Diaspora Film Art Fest. Eventbrite, Diaspora Film Art Fest. Без регистрации я не уверена, или вам удастся попасть. Повторяю, вход бесплатный. Сегодня вечером. Алена Алова специально прилетает в Нью-Йорк для этого события. Поехали дальше. Вопросов нет? Нет. Пока нету вопросов, все с интересом ждут, что я расскажу про Венецианскую биеннале. Итак, напоминаю, что Венецианская биеннале началась как просто международная выставка изобразительного искусства в 1895 году. А в 1897 году на ней появились национальные отделы. Еще не было павильонов национальных, но были маленькие отделы. И тогда уже появились первые русские художники. Кстати, еще на самый первый был такой скульптор известный Паоло Трубецкой. Он участвовал в одной из, в самой первой биеннале. И Лео Бернштайн тоже участвовал в первой биеннале. В 97 году было уже больше русских художников в 1897 году. А в 1901 году в русском павильоне показывали, среди прочего, вот эту картину Малявина «Смех», которая имела феноменальный успех и была куплена Венецианской национальной художественной галереей. С тех пор она находится в их собрании. Это был знак успеха. Золотых львов еще тогда не присуждали, а начали присуждать немножко позже. В 1907 году, да, до этого, конечно, вот программу как бы отбирал русских художников, не отбирал даже, а приглашал к участию Илья Ефимович Репин, который очень много лет жил за границей, имел большие международные связи, пользовался огромным авторитетом. Вот его заслуга – это он привозил, как бы приглашал художников к участию в этой международной выставке, где можно было продавать картины. Картины покупались и продавались частным образом в галерее, в музее и так далее. И это происходило до 1970-х годов. Можно было заниматься куплей-продажей. А в 1907 году Биеннале было совершенно колоссальной важности, потому что его организовывал сам Сергей Дягилев. Как вы помните, до этого он издавал журнал «Мир искусства» в Петербурге, он был дружен с огромным количеством художников, и 33 художника были представлены благодаря ему в 1907 году в Венеции. И это были уже очень такие передовые для того времени художники. Там был Бакс, там был, были такие мастера, как Левитан был представлен, там были художники мира искусства. Врубель произвел сенсацию, Серов и так далее. В 1914 году Щусев, знаменитый архитектор, который потом создаст мавзолей Ленина и другие здания в Советском Союзе. Так вот, в 1914 году по его проекту был возведен павильон России, специальный павильон России, потому что художников участвовало так много, картин было так много, что надо было делать свой собственный павильон. Покажите, пожалуйста, его. Причем интересно, что это здание, архитектура его осталась прежний, хотя сейчас немножко меньше, мне кажется, виньеток, но оно все было покрыто зеленоватыми изразцами, напоминая малахитовую шкатулку. Излучало, отражало солнечные блики, было очень-очень красиво. На открытие приехали члены императорского семейства. Покажите нам следующую фотографию, пожалуйста. Да. Вот. И это, к сожалению, дело быстро закончилось, потому что началась Первая мировая война и потом революция. А после революции Россия еще какое-то время пыталась продолжать участвовать. Например, в 1924 году привезли картины чуть ли не 120 художников. И произведений было 600, за что итальянская пресса назвала содержимое павильона винегретом или русским салатом. Покажите нам, пожалуйста. Вот так висели в тесноте многочисленные экспонаты на этом биеннале. Надо сказать, что сразу, конечно, правительство довольно рано начало контролировать, кого пускать, кого не пускать. Сами художники редко приезжали, особенно после, в конце 20-х, 30-е годы, уже все начинало закрываться, уже, и в 32-м году уже перестали вообще участвовать в Венецианской биеннале. 32-й год уже во всю силу царит сталинский режим в России, поэтому биеннале участие России как бы не видит. Что там происходит, никто не знает. А вернулась Россия на биеннале венецианскую уже в 60-е годы, это время хрущевской оттепели, и тогда, конечно, все равно продолжалось контроль Министерства культуры очень серьезный. Художники очень редко приезжали на Венецианскую биеннале, потому что они должны были получать специальный доступ, специальное разрешение. Италия, зарубежная страна, западная, это не Болгария, не Польша, поэтому не пускали. Хотя картины представляли. Кстати, несколько лет и об этом многие забывают. Ирина Антонова, которая вскоре после этого станет директором Музея изобразительных искусств имени Пушкина, она была комиссаром российского отдела, то есть начальником, который отвечал за отбор произведений. А В 1977 году состоялось биеннале независимых или биеннале диссидентов. Это была идея тогдашнего президента итальянского биеннале, который решил показать нонконформистское искусство из Советского Союза и Восточной Европы. И вот тогда впервые на международной арене появились такие художники, как Илья Кабаков, Янкелевский, Комар и Меламид и так далее и тому подобное. Штейнберг, Михаил Шварцман. Некоторые из них уже были на Западе. Некоторые как бы тайно переправили свои картины на Запад. Оскар Рабин был представлен тогда, Эрик Булатов. Ну, в общем, те, кого мы знаем и любим, как знаменитых художников-нонконформистов. Конечно, когда Россия уже открылась, то возможностей посылать и приезжать самим художникам было намного больше, но денег не было, особенно в 90-е годы. Тогда, как раз, по-моему, это было или в конце 90-х годов, я не помню, Стелла Кисаева, которая была очень состоятельная дама, мы помним, она открыла несколько важных галерей в Москве, она тогда стала как бы комиссаром, который отвечал вот за все, что там происходило. У меня звонок, давайте все-таки послушаем, что человек хочет сказать. Говорите.
1: А можно мне узнать, как позвонить по поводу вечернего фильма?
0: Вы знаете, телефона у меня, к сожалению, нет. Есть только сайт Eventbrite. eventbrite.com. И дальше там идет целый список. Но вы можете попытаться на Гугле просто найти. Фильм называется «Монумент». «Монумент». А можете найти сайт russianculture.com. Это сайт вот этой организации под управлением Регины Хидекель, которая организует это событие. К сожалению, больше ничем я помочь не могу. У меня нету телефона. Все, спасибо. Продолжаем разговор о Венецианской биеннале, если больше нету вопросов. Так вот, Кисаева не была официальное лицо, но у нее были деньги. Она была фактически спонсором, которая помогла показать довольно много новых интересных художников во время биеннале конца 90-х, в начале 2000-х годов. Хочу обратить ваше внимание, что у России до революции была одна большая золотая медаль, которую получил Борис Кустодиев. И все. И следующим произведением, которое было отмечено, правда, не золотой медалью, а просто почетным упоминанием жюри, но это тоже очень важно, учитывая огромное количество экспонатов на Венецианской биеннале, был «Красный вагон» Ильи Кабакова, который был сделан в 1993 году и стал абсолютной сенсацией, потому что он стоял в русском павильоне. А русский павильон в то время был в абсолютном разгроме, потому что некому не было денег, чтобы его ремонтировать, чистить и так далее. И вот среди такого как бы продолжающегося ремонта, перестройка, стоял этот красный вагон, внутри которого гремели гимны советские, революционные песни, фрагменты из речей политических и откуда открывался вид на двор и на лагуну. И во дворе стояла фанерная как бы модель павильона СССР, такая фанерная, которая как бы символизировала уходящую натуру. Это было время, 93-й год, человечество прощалось с Советским Союзом. Вот эта работа, которая теперь находится в Эрмитаже, Илья Кабаков подарил ее Эрмитажу, она была отмечена международным жюри. Вы слышали, конечно, друзья, что сейчас в российском павильоне есть какая-то экспозиция, которую видели только представители прессы и специальные гости накануне открытия Биеннале. У нас 4 минуты, давайте покажем несколько фотографий. Вот так он выглядел. Там кругом одни цветочки почему-то внутри. Это вот несколько фотографий, которые были засняты в те несколько дней, когда все это было показано. А довольно странное это такое событие было. Но, а это работа Гриши Брускина, которая не на Биеннале, а которая сейчас находится в Москве на выставке. Но поскольку времени у нас уже нет, то мы закончим музыкой. И музыкой самой, что ни на есть, приятной. Помните, я вам рассказывала о том, что Йонас Кауфман выпустил компакт-диск с ариями из оперетт? В прошлый раз мы слышали фрагмент из «Марицы» Кальмана. В этот раз мы послушаем дуэт из «Королевы Чардаша». Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

WNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: холода, холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: В студии Наталья Быстрецкая. 48-летний Дон-младший и светская львица из Флориды Беттина Андерсон собираются пожениться в Memorial Day Weekend. Вместо свадьбы в Белом доме пара выбрала камерную церемонию на частном острове на Багамах. Ранее они обсуждали пышное торжество, но, как утверждают источники, отказались от этой идеи из-за опасений, что роскошная свадьба на фоне военной операции в Иране будет выглядеть неуместно. В апреле Андерсон отметила предстоящее замужество девичником в Мар-а-Лаго, где среди гостей были Иванка, Лара и Тиффани Трамп. Роман Трампа-младшего и Андерсон начался в 24-м году, вскоре после разрыва сына президента с 57-летней Кимберли Гилфойл. Жители Нью-Йорка теперь могут подать заявку на участие в программе Cooling Assistance Benefit. Она предоставляет бесплатный кондиционер или вентилятор для дома. Программа рассчитана на семьи с низким доходом и работает по принципу «кто первым стал того и тапки». Шутка, кто успел первым? Участники программы могут получить один бесплатный кондиционер или один вентилятор. Финансирование распределяется в порядке живой очереди. Для участия необходимо соответствовать лимиту по доходу или уже получать SNAP, Cash Assistance, SSI Living Alone категории A, регулярную выплату HIP. Дополнительные условия: у семьи не должно быть работающего кондиционера, исключение возможно, если устройство больше 5 лет. Заявки принимаются онлайн. Также горожане могут задать вопросы по телефону 718-557-1399. 718-557-1399.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Это передача, которую вы все любите.
14: Я приветствую вас на волне 620 AM.
13: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
14: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
13: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
14: Ну разве можно остаться равнодушным?
13: И ее нельзя пропустить.
14: Доброе утро.
15: Доброе утро.
16: Здравствуйте.
17: Доброе утро, это Лев.
18: Меня зовут Жанна.
13: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
14: Ой, как интересно.
13: С 10 до 11 по пятницам.
14: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.
19: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Сегодня хочу познакомить вас с человеком, которая пришла на помощь украинским беженцам, а потом принимала новых иммигрантов, Олим Хадашим, которые бежали от войны в России или которые бежали от войны в Европе, приезжали в Израиль, нуждались и продолжают нуждаться в помощи. И в то время как многие люди заняты самими собой, гости нашей сегодняшней передачи помогают этим людям и ведет потрясающую программу в Израиле, которая называется «Наши люди». Основательница этой замечательной организации Лея Арони сегодня с нами. Я приветствую вас, Лея.
2: Добрый день.
1: Вы жили где-то здесь, в Нью-Йорке. Расскажите немножко о себе.
2: Моя семья уехала из России в 89-м году, и мы приехали, как многие другие, в Нью-Йорк. И я выросла в Ривердейле. Московская девочка, которую привезли в Америку, да, родители заняты, родители пытаются выжить. А я начала приближаться и интересоваться еврейством, иудаизмом, Торой. И в один прекрасный день я села на автобус, поехала в Нью-Джерси и записала себя в еврейскую школу. Директор школы вообще не понял, откуда я на него упала, из каких небес. Но я, слава богу, получила прекрасное еврейское образование и потом переехала в Израиль.
1: Лея, одну секундочку. Ривердейл – это Бронкс. И там также есть Ави Вайс, который был человеком, который стоял во главе движения Student Struggle for Soviet Jewry, то есть студенты, борющиеся за советских евреев, кстати, который приезжал к нам в Бруклин на Брайтон-Бич, выступал перед нашей организацией Ray Church American Jewish Experience. То есть у нас есть много, что связывает с Ривердейл.
2: Я ходила в самого Раба Вайса в Ривердейле 5 лет, и в которой жила в Ривердейле, и ходила с ним на протесты, и мы ездили к Бушу, в общем, по полной программе, да, он потрясающий человек. Такой синагоги, где все имеют, никому не индифферентно, никому не просто, не пофигу.
1: Не случайно вы встретились с человеком, который был героем борьбы с советских евреев, благодаря ему и его друзьям, собственно говоря, железный занавес пал, и вы смогли выехать. И вы приехали не куда-нибудь, а прямо к нему. И он продолжал вдохновлять вас. И да. Вы поехали в школу.
2: Я поехала в школу, которая называется Фриш.
1: И продолжили там свое еврейское образование. То есть вы девушка, которая пошла бороться сама за свое еврейское образование.
2: Абсолютно, да. Я пошла бороться за свое еврейское образование. Мне было 12 лет.
1: Мне трудно себе представить за почти, я не знаю, около 40 лет я директор школы в Бруклине, и у меня был, может быть, один случай, когда ко мне вошел 12-летний мальчик. Но это чудо. То есть 12-летний ребенок пошел устраиваться в школу сам. 12-летняя девочка, которая недавно приехала из России, могла найти в себе и силы духа, и мудрость сердца. Я преодолевая все страхи и стеснения поехать и просить принять ее в школу, и она могла это сделать, то каждый из нас на своем месте может тоже это же сделать и бороться за свое еврейское образование и за свою душу сам. Никто не сделает это за нас.
2: Вы знаете, есть очень интересная история в Талмуде, которую вы наверняка знаете, про Раби Акива, который был пастухом и который в 40 лет не умел читать. И он решил жениться на дочери богача, и она ему поставила только одно условие. Ты должен научиться читать. Они поженились, и она сказала, где твое условие? Ты сказал, что пойдешь учиться. Он говорит, нет, что, мне 40 лет, мне неудобно, как я буду сейчас учиться, читать, я вообще даже буквы не знаю. И вот она ждала, и у них родился ребенок. Когда ребенку надо было повезти в школу, она сказала, вот ребенок идет в школу, ты пойди в школу с ним. И он ей сказал, что я буду сидеть с 4-летними детьми и учиться, да, АБВГД. И она ему сказала такую притчу. Возьми осла, сделай ему, да, посади ему горшок на спину и походи с ним по рынку, и все будут смеяться. На второй день походи с ним по рынку еще раз, еще будут смеяться. На третий день еще все про это забудут, это уже будет как бы обычная вещь. И говорит, ну сколько над тобой будут смеяться? День посмеются, два посмеются, три посмеются. В том забудут, это уже будет нормально. А ты научишься читать. И вот с этой мудрости этой женщины, Рахель, началась, Раби Акива стал Раби Акива, один из самых великих раввинов всей еврейской традиции.
1: Надо сказать, что она была дочерью самого богатого еврея в Иерусалиме. И он сказал, если ты женишься на этом неучи, то я лишу тебя всех денег и всей поддержки. И у них абсолютно ничего не было. Она сказала, я верю в него, я думаю, что он станет мудрецом. И вот после свадьбы им негде было жить. Они нашли сарай. И в этом сарае не было ничего, никакой Библии вообще. У него в сарае было только сено. И кто-то постучал и сказал, я недавно женился, у меня даже сена нет, одолжите. И он мог одолжить это сено. И мудрецы комментируют, это для того, чтобы всегда видеть, что есть кто-то, кто нуждается больше, чем ты. И поэтому он уже был вдохновлен, они были готовы. И в определенный момент, когда вы рассказываете, что его жена говорила ему учиться, он мне уже 40 лет, он вдруг увидел ручеек, помните, что там было? И ручеек падала капля на камень. И что произошло, Лея?
2: И в камне была дырка от этих капель.
1: И он сказал, постоянная капля точит камень. Отсюда, кстати, эта пословица идет. И он сказал, если вода может изменить форму камня, то сколько бы мне было, не было бы лет, я буду постоянно учиться, и это изменит мое, даже пусть каменное сердце. Поэтому, конечно, эта история вдохновительна.
2: В этой истории заключается самая большая разница между русским менталитетом и еврейским менталитетом. Потому что русский менталитет, он такой, что вот я такой человек, я измениться не могу, у меня такой характер, каким я родился, таким я и умру. А еврейский менталитет – это о том, что каждый день у меня есть возможность научиться чему-то новому, стать чуть-чуть получше, сделать еще один шаг в правильном направлении, и я ничего не должен закончить, я только должен немножко дальше продвинуться в своей жизни. И вот в этой истории заключается вся разница между вот этим советским, совковским менталитетом и тем, чему учит наша Тора. Тора учит, что каждый человек может каждый день принять маленькое решение, которое его продвинет вперед, и это все, что от него Бог хочет. Чтобы сегодня мы были чуть-чуть лучше, чем вчера.
1: Лея, я совершенно согласен с вами. Я бы единственное, что действительно, как вы правильно сказали, делать с ним в русском, то, что делать люди не в национальности. Вы знаете, что много, особенно в последние годы, приходят русских людей, которые понимают иудаизм, и Тора далека от того, чтобы называть кого-то русским или там еще кем-то, говоря, что у него тот или другой менталитет. Но это менталитет советский. Да. А что такое советский менталитет? Это менталитет рабский. И когда мы были в рабстве, то мы могли с рабством свыкнуть. И тот факт, что, тем не менее, мы ощутили рабство невыносимым, мудрецы говорят, это благословение освобождения. И тот факт, что мы нашли в себе силы и видя, что луна обновляется, и что даже во тьме, в конце туннеля есть свет, дает надежду. И вот мне кажется, очень важно рабу обрести надежду на свое освобождение, тогда даже еще в рабстве он перестает быть рабом. И в этом смысле, может быть, наша свобода, да, от праздника исхода к дарованию Торы, находить все больше и больше в себе сил, верить не вообще в Бога, а конкретно в самого себя, который может стать лучше.
2: Все, я закончила школу в Нью-Йорке, и у меня была очень интересная история с этим связанная. Мы приехали в Нью-Йорк, у нас ничего не было. И мне надо тоже было работать, помогать родителям, и я записалась в такой neighborhood teen job search, да, где в районное такое бюро, где подросткам помогали находить работу. И меня отправили какой-то тете помогать ей там мыть полы, условно. Я прихожу, я вижу мизузу, и я абсолютно автоматически поцеловала эту мизузу. Она говорит, а ты что, еврейка? Я говорю, да, я еврейка. И она мне очень добро и очень тепло приняла. Потом она помогла мне научиться читать на иврите. И поддержала меня в этом поиске еврейской школы. Потом она познакомилась с моей мамой, пригласила нас на сейдер. И вот эта женщина, с которой я познакомилась, пока я ходила мыть полы, да, очень нам помогла, и мы уже прошло 40 лет, сегодня мы с ней соседи в Иерусалиме. И, да, это вот это то, что когда ты приезжаешь, когда я думаю, что у многих, кто приехал в Америку, есть такая история, когда кто-то в еврейской общине какие-то, да, люди, которых мы не знали, нас тепло приняли, потому что мы братья, мы свои. И это то, что мы сегодня делаем в Израиле. То есть ту доброту, то тепло, которое я говорю про себя, которое я получила, когда приехала в Америку. Это не одна такая история, одна из немногих. И я считаю, что это как бы мой долг передать это людям, которые приехали сегодня в трудную ситуацию. Они перейдут туда дальше. Это такая эстафета.
1: Это эстафета добра, которая, по сути, рассказывается в книге Рут, которой мудрецы говорят, нет ничего, кроме добрых дел. Все, о чем рассказывает книга, которую мы читаем в день дарования Торы, да, в день, казалось бы, когда произошло Синайское откровение, самой главной темой являются добрые дела. И там есть такой момент, когда Рут, которая вместе с Наоми еврейкой, а Рут была моавитянка, оказывается в стране Израиля, она в нищете, и она пришла на поле, и вдруг подходит к ней человек, которого зовут Боаз, и он дает ей хлеб. Он дает ей кусок хлеба, помогает бедному человеку, голодному. И мудрецы говорят, это то добро, которое Рут сделала с Боазом. Казалось бы, там ошибка. Казалось бы, на самом деле должно было быть все наоборот, что он дал ей. Но отсюда мудрецы говорят, как бы немного сделает богатый, который дает бедному, когда бедный принимает его дар, он дает богатому такую заслугу, которая бесконечно больше. И если он дал ей кусок хлеба, то что она дала ему? Они поженились, у них был сын, у которого был сын, и у которого в конце концов родился царь Давид. То есть она становится, если можно так сказать, прабабушкой или, по сути, матерью еврейского царя, символа Машеха и символа изменения мира. То есть это огромная ценность добрых дел этой истории.
2: Да, и там есть несколько интересных таких моментов, потому что Рут, она... История в том, что, как некоторые люди знают, что в Израиле был голод, и одна очень богатая семья из Израиля ушли в Муав. Это вообще непонятно, потому что если в Израиле голод, то в Муаве еще больше голод, потому что там вообще дождя нет. Почему они шли туда? И, ну, они, видно, ушли туда, потому что они не хотели помогать тем, кто были вокруг них.
1: Совершенно верно. И вы знаете, что по этому поводу говорят мудрецы? Ведь мужа Наоми звали Элимелех. Именно он должен был быть царем Израиля. Он должен быть лидером. Но вместо того, чтобы протянуть руку своим братьям и вести их за собой, он думает, я буду думать о себе, о своей семье, о своих сыновьях. И он идет по дороге, казалось бы, которая должна была привести его к личному успеху. Но парадокс в том, что то, о ком он думал, что им будет хорошо, погибают. Он и его сыновья там умирают. А их жены моавитянки хотели вернуться, но одна, как мы знаем, Орпа осталась, из нее выходит Голиаф, который станет врагом народа Израиля, а Рут возвращается, из нее выходит царь Давид. И отсюда мудрецы говорят очень интересную вещь, что предназначение Элимелеха и Наоми было принести царя. И человек от своего предназначения, от своей миссии не уйдет все равно. Единственное, что он решает, это как сказано в Торе, вот я даю тебе выбор между добром и злом, между жизнью и смертью, и выбери жизнь. И если человек даже выбирает не то, то все равно план Всевышнего осуществится. И через уход и бегство Элимелеха из страны Израиля Наоми оказывается в Муаве и возвращает нам Рут, которая становится прабабушкой царя Израиля. То есть через Элимелеха, через его смерть, все равно пришел царь и руководитель народа Израиля. Конечно, лучше было бы человеку делать правильный выбор ответственности за других, и тогда это был бы выбор жизни.
2: И там ведь очень интересный момент, потому что кажется, что Наоми, она уже старуха, с ней приходит Рут, которая молодая женщина, она ее поддерживает, и у них ничего нет. И Рут идет и собирает колосья, и она ее кормит. Как бы кажется, что Рут помогает Наоми. Но с другой стороны, Наоми и учит ее, как жить в этой стране. Она ей говорит, поди туда, там есть такие законы, там есть то. То есть она как бы ее наставница. И вот есть там такой симбиоз, который одна помогает второй, и непонятно, кто кому помогает. И то же самое с Рут и Боаз, как вы сейчас сказали, то есть... как бы Боаз ее кормит, но потом она становится его женой. И это очень интересный момент, потому что в иврите тот, кто знает, слово «дать» — это «натан». Оно читается одинаково справа налево и слева направо. То есть когда человек кому-то помогает, он получает. А тот, кто получает, он помогает. И вы знаете, я очень часто это вижу с нашими донорами. Я общалась вот с одной, сегодня с одной женщиной из Лонг-Айленда, которые нас очень часто поддерживают. И я говорю, большое спасибо за вашу помощь. Говорю, да вы что, спасибо вам, что вы берете, что вы с этим что-то делаете, что у нас есть... Мы сидим в Америке, мы так хотим сделать что-то хорошее для Израиля, мы знаем, что сделать. А вы берете наши деньги, и вы из этого делаете такое добро. Помогаете солдатам, помогаете новым семьям, помогаете... Вообще строите что-то новое в Израиле. И это такая... как бы, да, как говорят в Америке, partners in crime, да, то есть и люди, которые дают деньги на пожертвования, на цедаку, на charity, и мы, что мы берем эти деньги, с ними что-то делаем, мы, в принципе, работаем вместе. И я, вот это очень красивый элемент в Торе, потому что, знаете, в Америке говорят, you should be a giver and not a taker. Надо, да, мы всегда хотим быть на стороне, которая дает. Но если нельзя давать без... нельзя брать без осуждения, нельзя давать без осуждения. А тут и те, кто дает, и тот, кто берет, у них у обоих есть, как вы сказали, направление от Бога. И нет в этом стыда, и каждый просто должен делать то, что он должен делать в своей ситуации.
1: Когда я слушаю вас, Лия, я просто мечтаю о том, чтобы вы вдохновляли наших учениц, девочек. У нас ведь есть молодежные программы. Я хочу благодарить вас за то, что вы открыли двери своей организации. Мы проводим там занятия. Вот в этот понедельник было прекрасное новое занятие проведено. И занятие и для девочек специальное. Я, конечно, очень хотел бы, чтобы девочки учились именно у вас. И учились любить, и учились давать, и понимать, что чем больше ты даешь, тем больше ты любишь. Не только мы даем тем, кому мы любим, но чем больше мы даем, тем больше мы начинаем любить, подобно матери, которая ухаживает за своим ребенком, помогает ему. Чем больше она ему дает, тем больше она к нему привязывается. Поэтому научиться любить можно лишь только через те действия, добрые действия, добрые и потрясающие инициативы, которые вы делаете в Израиле. И интересно, что вспомню слова моего ребе, Рэбе Мейр Ходеш, который говорил так. Вот именно о словах Рут, то есть из этой книги, о том, что когда богатый дает бедному, бедный, принимая, дает богатому еще больше. И он объяснял это. Дело в том, что если мы даем бедному, и бедный начинает воспринимать себя как несчастного, бедного человека, который принимает, принимает и принимает. А мы хотим вдохновить его и дать ему почувствовать вкус того, что и он дает. И потому, если человек, которому вы дали что-то, благодарит вас, как ему ответить на благодарность? Видите, я задаю вопрос. Я надеюсь, что наш слушатель вместе со мной слушает. Представьте себе, вы дали кому-то что-то, помогли. И человек говорит, спасибо большое, ты мне так помог в жизни.
2: Спасибо, что ты мне дал возможность тебе помочь.
1: Потрясающе. Лея, вы в очередной раз доказали, что мы хотим вас нашим педагогам, учителям, которые будут вдохновлять людей. Потому что его нужно поблагодарить за возможность, которую он оказывает нам быть дающими. И потому дай Бог, чтобы и у него была возможность продолжать давать другим людям. И это, наверное, та книга Торы и тот иудаизм, который мы принимаем, и истинность, которую мы чувствуем в наших сердцах.
2: Да, вы знаете, я хочу добавить. Во-первых, я вижу у вас за спиной есть четырехтомник, он пятитомник, синий с красным, Рав Деслера. И Рав Деслер как раз это и говорит, что как построить любовь. Любовь строится через тот, кому кто-то что-то дает. И даже слово «have», дать, оно находится в слове «любовь», «ава». И поэтому родители любят детей намного больше, чем дети любят родителей, потому что родители вложились, да? Но очень интересно, я хочу рассказать историю, которая у нас была в лагере в прошлом году. Мы каждый день, каждый год делаем лагерь для детей, с одной стороны, которые приехали из России, из Украины, а с другой стороны, детей, чьи отцы находятся в армии. Эти дети армейские, они просыпаются каждый день, они знают, есть ли у них вообще папа или нет папы. И они по месяцам помогают маме, да, все, что маме надо сделать. И у этих детей, которые недавно приехали, и которых отцы в армии, их родители настолько напряжены, что дети просто как бы становятся и работают за родителей. И мы приводим их вместе в лагерь. У нас каждый год примерно 250 детей в таких лагерях.

0: вот в прошлом году у нас был мальчик из Украины, у которого умер папа. Он приехал с мамой, и там очень трудная ситуация. И, короче говоря, в лагере он увидел, что другие мальчики, они молятся, и у них есть тфилин. И мы как раз сделали бар-мицву в лагере для мальчиков, у которых не было бар-мицвы. И он подошел к одному из вожатых, сказал, если бы у меня был бы тфилин, я бы тоже его надевал. И это было как раз в день этой бар-мицвы, которую мы устраивали. И мы все подключились, и через 3 часа у нас был новый тфилин для мальчика. Мы получили, да, от русского еврея из Флориды, мы получили $500 на тфилин, то есть он тоже все подключились. И у мальчика не было даже одежды на бар-мицву. Мы тоже подключились, отвезли его, купили ему костюм, рубашечку, все дела. И вдруг ко мне подходит другой мальчик, у которого отец директор, он владеет рестораном, но он очень-очень долго уже находится тоже в армии. И этот мальчик, которому 13 лет, дает мне 300 шекелей, $100 из кармана. И говорит: «Ле, это мои деньги, я заработал, я хочу тоже дать, да, на костюм, на тфилин для этого русского, этого мальчика из Украины». И вот, понимаете, вот это то, что мы говорим в Торе, что когда еврейский народ подошел к горе Синай, они были как один человек с одним сердцем. И без этого нельзя принять Тору. И мы это видим в нашей работе. Мальчик из России, из Украины, мальчик, который вырос в Израиле, который вообще бы в жизни не встретились, потому что они вращаются в разных как бы сферах. Тут в одном лагере, когда они провели 10 дней, всего 10 дней вместе, они уже были как одни. И вот этот израильский мальчик не мог дать своему другу, да, встретить бар-мицву без того, что у него будет новая одежда. И он хотел вложиться. Для ребенка 300 шекелей – это огромные деньги. Это для взрослых большие деньги. И вот это то, чему учит нас наша Тора, что мы, в конце концов, один народ, мы все вместе. И если одному больно, то второму тоже больно. Как говорила моя бабушка, да, у тебя 5 пальцев, какой ни порежь, все болят.
1: Ле, вы упомянули свою бабушку. Я хочу сказать, что моя бабушка, которую звали Любовь Израилевна, которая была пианисткой в Москве, преподавательной музыки, говорила мне то же самое. И однажды я спросил у бабушки, своей бабушки, что ты думаешь об Израиле? У нас дома абсолютно было ничего еврейского. Она сказала, если бы я могла, я бы пошла туда пешком. Я спросил не почему. Я помню, я сидела на коленках у моего отца, и мы повторяли вместе. Вдруг она сказала на иврите, «Лешана ба Берушалая». Мне было тогда 13 лет. И она, Любовь Израилевна, научила меня любить Израиль. Я хочу вас поблагодарить, Лея, за то, что вы учите нас любить Израиль. И, кстати, интересно, что сегодня йорцет моей бабушки. Вот прямо сегодня, сейчас, когда мы говорим, я говорил со своей дочерью, которую зовут Агува, любовь на иврите. И говорил, помни, Агува, в честь кого мы тебя назвали? У нас у всех есть бабушки, да, кто-то из нас когда-то вдохновлял и передавал эту традицию. Но любопытно, что праздник дарования Торы Шивот – это праздник еврейской женщины. Это рассказ о Рут, правильно? Именно женщина с ее сердцем. И мы все идем, Лея, за такими женщинами, как вы. Хочу выразить вам огромную благодарность. Надеюсь, что мы будем чаще встречаться на радостях и будем наслаждаться вашими словами, и вы будете учить наших учениц.
0: Большое спасибо.
1: Не на следующий год, а в этом году в Иерусалиме.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: С слушайте нас в интернете
3: www.davidzonradio.com.
4: davidzonradio.com.
5: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях мая 2026 года в столице мира, в Нью-Йорке. Ну, в мае мы отмечаем обязательно 9 мая. Конечно, уже оно прошло, но мы можем его отмечать целый год. 9 мая – это День Победы. И что бы кто ни говорил, это очень важный для нас священный день, потому что если бы не было победы над фашистской Германией, то нас бы всех не существовало. Для меня, для моей семьи, этот день просто сам факт моего существования. Мой папа, Михаил Каган, был единственным, кто уцелел в годы Холокоста. Поэтому он, когда был жив и приходил на различные события памяти жертв Холокоста, вот вы видите на своих экранах, где он зажигает одну из свечей в память о 6 миллионах убитых евреев. Это было в еврейском центре, событие было в еврейском центре Шор-Фронт-Уай, как раз памяти жертв Холокоста. Он всегда говорил о своей семье, о своей маме, которую с двумя детьми в 1942 году расстреляли нацисты в Минском гетто. Папа никогда не имел фотографии своей мамы, не имел фотографии братика и сестрички. У него осталась только одна фотография папы. Но даже эта фотография единственная. Все, что осталось от папы, потому что его отец... Айзек Моисеевич Каган скончался от ранений и контузий, полученных на фронте. Скончался 9 мая 1945 года, в День Победы. Это я рассказываю про семью моего папы. То есть он остался, мой папа был единственным, кто уцелел в годы войны, в годы Холокоста. Поэтому для меня и Холокост, и война Вторая мировая, это сам факт моего существования. И я всегда говорю огромное спасибо всем ветеранам войны. Я преклоняюсь перед узниками гетто и концлагерей, перед партизанами, перед всеми, кто ковал победу, перед всеми, кто перенес ужасы фашизма. Спасибо вам огромное, что вы с нами есть. Доброго вам здоровья, счастья. И, конечно, каждый год в мае, 9 мая, мы говорим вам всем спасибо и на долгие годы, до 120 и больше даже, если можно. И, конечно, на следующий день, после 9 мая, мы в мае праздновали День Матери, 10 мая. Замечательный праздник, я всегда говорю, это не случайно, что 9 мая и 10 мая совпадают. Иногда 9 мая мы говорим спасибо еще и победа мать. И я, конечно, всегда тоже вспоминаю свою мамочку, маму Софу. У нас есть фотография, вот сделанная здесь уже в Нью-Йорке в 1999 году, в день моего выпуска из Барух-колледжа возле Madison Square Garden. В Манхэттене справа папа, а слева мама. Светлая им память. Золотые были мои родители. И я, конечно, 10 мая говорю спасибо не только моей маме, не только моей бабушке Виктории, чьим именем я назвал свою доченьку Викторию, но и всем мамам, всем бабушкам, всем тещам и свекровям. Мне повезло в жизни. У меня золотая была мама, золотая была бабушка, у меня была золотая теща. У меня чудесная жена, поэтому мне в жизни крупно повезло. И в мае мы всегда говорим спасибо маме. Вообще спасибо маме нужно говорить каждый день, а не только 10 мая, не только в День Матери. Но хорошо, что есть такой праздник, День Матери, Mother's Day в Америке. Его всегда традиционно отмечают в мае. Поэтому я, пользуясь случаем, еще раз хочу сказать, поклониться нашим матерям, нашим бабушкам и дедушкам, прабабушкам, тещам и свекровям. Ну и май это еще и Jewish Heritage Month. Это месяц, когда в Америке отмечают день, месячник еврейского наследия. В мае мы также отмечаем праздник, который называется Йом Иерушалаим. Это день воссоединения Иерусалима. И отмечается он с 1967 года. День объединения Иерусалима. Это национальный праздник государства Израиль. И, конечно, каждый год, когда я, каждый раз, когда я приезжаю в Израиль, конечно, я иду к стене плача, Котель, и всегда благодарю Бога за жизнь, за многое другое, что Он для нас делает. И мне в жизни везло, каждый раз, когда я вставлял туда записку в стену плача, мои пожелания и просьбы сбывались. В том числе, я уже рассказывал в своих передачах, один раз я попросил у Бога дочку, и у меня в следующий год родилась дочь Виктория. Поэтому, конечно, я отношусь к стене плача, отношусь к земле обетованной, к Израилю, где у меня десятки самых близких родственников и друзей, отношусь с благоговением. Благоговением. Вот Йом Иерушалаим – это замечательный праздник, я его обожаю. Я даже помню, что в 1917 году я маршировал на параде в Иерусалиме, на параде вот как раз был Йом Иерушалаем, и я участвовал в этом параде в честь дня воссоединения Иерусалима. И когда враги Израиля говорят, что вот это плохой праздник, Израиль не должен был Иерусалим делать столицей Израиля, Израиль не должен был объединять Иерусалим, дескать, зачем захватили Восточный Иерусалим, мне всегда хочется сказать, да идите вы все знаете куда. Вот. И хочу напомнить, что в 1967 году, когда Израиль именно объединил Иерусалим, это был год, когда была шестидневная война. Я хорошо это знаю, потому что я родился в 1967 году, и мне всегда еще в Советском Союзе упрекали, когда я говорил, что я родился в 1967 году, мне говорили, о, сейчас начнет нам рассказывать про эту шестидневную войну, и как Израиль разбил 5 арабских армий. Благодаря тому, что мне все время антисемиты пеняли на 1967 год, я еще в Советском Союзе знал, что произошло в 1967 году, и очень гордился победой Израиля в шестидневной войне. 31 мая, тоже в мае, мы будем здесь, в Нью-Йорке, на 5-й Эвеню праздновать государство Израиль, отмечать День Израиля в Нью-Йорке. И это отмечается в Нью-Йорке, будет в 61 раз. С 1965 года первый парад в честь Израиля в Нью-Йорке прошел на 5-й Эвеню в 1965 году. В этом году это будет 61 раз. Вот фотография сделана, где на параде Союз Израиля, на 5-й Эвеню, один из таких парадов. Я каждый год в обязательном порядке марширую, независимо ни от каких должностей или позиций. Я еврей, меня зовут Ари Каган, я обожаю Израиль, я избирался делегатом Всемирного сионистского конгресса, я уже сказал, для меня Израиль – это моя жизнь. И, конечно, я поддерживал и буду всегда поддерживать Израиль. И всегда говорить всем врагам Израиля, чтобы они пошли туда, куда они желают евреям, еврейскому народу, еврейскому государству. Но в этом году вот этот парад «Салют Израилю» на 5-й Эвеню с 11 утра до 5 часов дня будет проходить в очень непростой обстановке. И непростая обстановка не потому, что после 7 октября 2023 года терактов Хамаса в Израиле враги еврейского государства, враги еврейского народа подняли голову по всему миру, в том числе и в Нью-Йорке. А потому что у нас с 1 января мэром города Нью-Йорка стал Захран Мамдани, человек, который ненавидит государство Израиль, который построил всю свою карьеру на том, что он всегда говорил про геноцид, апартеид, излагал ненависть государству Израиль, никогда ничего хорошего про Израиль не сказал, никогда не был в Израиле, но всегда считал Израиль исчадием ада, говорил ужасные вещи и продолжает говорить про Израиль. Вот он на этой фотографии. Он сказал, что он не будет принимать участие в параде, в израильском параде на 5-й Эвеню 31 мая. Ну, его там никто особо и не ждет. А если бы появился, конечно, бы освистали. Но он не пойдет на этот парад. Он ненавидит Израиль. И он себя идентифицирует со всеми врагами Израиля. Со всеми теми, кто поддерживает Хамас. Как его жена, которая ставила лайки. Ей нравились видео и фотографии 7 октября, что хамасовцы сделали с евреями, убив более 1200 евреев зверским образом, угнав более 250 заложников в Газу и покалечив более 2500 человек, евреев и не только. Вот его жена ставила лайки на этих видео, на Инстаграме и так далее, под всеми этими кошмарными фотографиями видео 7 октября терактов Хамаса против Израиля. Это жена Захрана Мамдани. Ну, а он постоянно обвиняет Израиль в преступлениях против человечества и грозится арестовать Бенямина Нетаньяху, если тот приедет, премьер-министр Израиля, если приедет в Нью-Йорк. Хотя это не в его полномочиях мэра города Нью-Йорка арестовывать лидеров зарубежных государств, в том числе премьер-министра Израиля. И вот именно после прихода к власти Захрана Мамдани антисемиты всех мастей подняли голову в Нью-Йорке. Страшный всплеск антисемитских настроений зашкаливал. И свастики кругом, шабаши настоящие, причем везде. В последнее время они настолько обнаглели, эти сторонники Хамаса, что они уже даже не скрывают. То есть лицо-то они свое все равно скрывают, но ходят даже по улицам города с флагами Хамаса. Да-да, вот у нас есть фотография с зелеными флагами Хамаса. А недавно пришли в Мидвуд, возле синагоги Young Israel of Midwood пришли с флагами Хезболлы, другой террористической организации, официально внесенной Госдепартаментом США в список террористических организаций. И Хезболла, и Хамас, и исламский джихад официально запрещены в Америке. Это террористические организации. Почему же позволяют в нашем городе приходить на ралли ненависти, на ралли протесты вот эти, протесты basically против синагог, против еврейской общины, хотя под разными соусами, приходят с флагами Хамаса и Хизбаллы, с замотанными лицами. Да, полиция пытается что-то сделать, пытается какие-то кордоны построить, какие-то поставить металлические барьеры. Посмотрите, вот этот снимок сделан в Мидвуде. Посмотрите на лица вот этих уродов, которые даже полиция пытаются отогнать и пытаются снести эти металлические барьеры, прорваться к синагоге Young Israel of Midwood. И какова была реакция мэра города Захрана Мамдани, вот этого улыбающегося антисемита? Он осудил синагогу, он осудил за организацию в синагоге события по продаже домов и квартир в Израиле. Это было такое событие в синагоге, которое вызвало вот такую реакцию этих дебилов и уродов моральных. Но на самом деле им поводов не надо. Они протестуют везде, возле любых синагог, возле любых еврейских учреждений, возле любых еврейских школ. И, конечно, они будут и 31 мая протестовать против тех, кто поддерживает государство Израиль. Мы с вами лица не закрываем. Мы гордимся тем, что мы любим Америку, поддерживаем Израиль. А на этих демонстрантов вы никогда не увидите этих сволочей, никогда не увидите у них американский флаг. Они Америку тоже ненавидят так же, как Израиль. Можете даже не сомневаться, что они Америку ненавидят так же, как Израиль. И более того, я вам скажу, что после того, что произошло в Мидвуде, где они были недовольны, что их там не подпускали к синагоге, и стали потом маршировать с завязанными, замотанными лицами, флагами Хизбаллы и Хамаса, стали маршировать даже по улице Мидвуда еще. То есть специально они приезжают в густонаселенные евреями районы. Мидвуд, там Боро-парк, там Кронхайтс и другие места. И показывают, что теперь они хозяева жизни. У них же свой мэр теперь в Сити-Холле, в Грейси Мэншн, Захран Мамдани. Он их поддержит. Спросили у Джессики Тиш, комиссара полиции еврейки, которая сказала, что она придет на парад «Салют Израилю» 31 мая, спросили, какую главную функцию вы видите, задачу департамента полиции, когда вот такие стычки происходят, беспорядки. Ее ответ меня просто обескуражил. Я к ней до этого относился очень неплохо. Она сказала, главная задача департамента полиции нашего города – это свято обеспечивать первую поправку Конституции США, свободу слова. Даже если эта свобода слова будет нам неприятна. Что за чушь? Что за бред сивой кобылы? Она буквально вторит своему шефу, мэру Мамдани. Главная задача департамента полиции, поэтому так и называется департамент полиции. Это не пресс-служба, это не офис газеты, это департамент полиции. Главная задача департамента полиции, по-английски police department, полиции, обеспечивать безопасность горожан. Это главная задача департамента полиции. Чтобы ни на кого не нападали, чтобы не было харассмента, интимидейшн, чтобы не было нападений, чтобы было мирно все. Это главная задача департамента полиции. Обеспечивать общественную безопасность, а не следить за свободой слова. Это совершенно две разные вещи. Еще раз говорю, антисемиты в нашем городе, в столице мира, подняли голову, чувствуя, что такой же антисемит находится в Сити-Холле и в Грейси Мэншн. Вы посмотрите, что творится. Районы Рига-Парк и Форест-Хиллз, где живет огромное количество евреев, в том числе бухарских евреев. Ну, не только бухарских евреев, там большущая еврейская община. В один прекрасный день, утро, они вышли на улицы и увидели, что прямо на стенах синагог появились свастики. Вот вы на своих экранах видите, раввин синагоги показывает на эту гигантскую свастику, которая нарисована на стене синагоги. Возле него стоит депутат Горсовета Нью-Йорка Лин Шульман, который является сопредседателем группы депутатов-евреев. И приехала спикер Горсовета, тоже еврейка, Джули Менин, которые очень возмущались этими свастиками. Но только свастиками, я уже сказал, дело не ограничивается. Свастики уже были и на детской площадке в Боро-парке, и в Грейвсенде, и вот в Рига-парке Форест-Хиллсе. Но уже свастик не хватает. Начинаются прямые нападения, угрозы, оскорбления и так далее. Еще раз говорю, антисемиты нашего города почувствовали, что мэр свой, что он в обиду не даст. И вот это чувствуют они, как говорится, нутром чувствуют своего человека. Он сказал, Мамдани сказал, что, вы знаете, говорит, я, хотя не приду на парад «Салют Израилю» 31 мая. Но я проведу в Сити Холле, в Грейси Мэншн, проведу несколько событий в честь еврейского месяца. Сделаю, будем праздновать Шавуот, он сказал. Ну, что это такое вообще-то? Попытка, как говорится, разделить евреев и Израиль. Вот это к евреям я отношусь хорошо, к Израилю отношусь плохо. Евреи никакого отношения к Израилю не имеют. Единственное еврейское государство в мире – государство Израиль. Как можно разделить? Невозможно разделить еврейскую общину и Израиль. Я понимаю критику иногда правительства Израиля. Это я бы еще как-то понял, покритиковать политику правительства. Нет ничего более американского, например, чем критиковать политику американского правительства. Но заявление господина Мамдани, его фактически, он поощряет всплески антисемитизма, поощряет, чтобы вот эти моральные уроды с замотанными лицами ходили с флагами Хезболлы и Хамаса в еврейских районах. В этом плане очень жесткое заявление сделал глава Совета по делам еврейской общины Нью-Йорка, вы его хорошо знаете, бывший депутат горсовета Марк Трейгер. Вот у нас есть фотография Марка Трейгера вместе с его предшественником, который много лет тоже возглавлял Jewish Community Relations Council, Майкл Миллер, которого я тоже очень хорошо знаю. Так вот и Майкл Миллер, который сейчас находится, кстати, в Израиле в эти дни. И Марк Трейгер осудили вот этих погромщиков в Мидвуде, осудили все эти вот свастики и попытки штурмовать синагоги. Jewish Community Relations Council под руководством Марка Трейгера постоянно осуждает, и не только осуждает вот этих хамасников и сторонников Хезболлы и Хамаса, не только осуждает этих участников этих беспорядков, но уже публично делал заявление с критикой мэра Мамдани, который наложил вето на один из законопроектов Горсовета Нью-Йорка по поводу создания буферных зон вокруг образовательных учреждений. Так что большая благодарность Марку Трейгеру, что он защищает еврейскую общину и выступает, если нужно, и против мэра тоже. Хотя некоторые стали говорить, тебе нельзя критиковать мэра, тебе нужно с ним сотрудничать. Вот у вас же парад «Салют Израиль», вам понадобится полицейский департамент. Марк Трейгер ответил, да, мы сотрудничаем с полицейским департаментом. Да, мы сотрудничаем со всеми действующими политиками для защиты еврейской общины. Но если мэр что-то не так делает, и не только мэр, любой политик, демократ или республиканец, делает что-то в ущерб еврейской общине, мы молчать не будем. Так что огромное спасибо Марку Трейгеру за такую принципиальную позицию. И он подтвердил, что парад состоится, что безопасность участников парада будет четко обеспечена 31 мая, что полицейский департамент во главе с Джессикой Тиш дали ему письменные гарантии, что там будет достаточное количество полиции, которое будет обеспечивать нашу с вами безопасность на 5-й эвеню. Ну, а тем временем, вы знаете, на Бордвоке в воскресенье 17 мая в 3 часа дня будет проводиться большое ралли, митинг протеста против политики Захрана Мамдани, мэра нашего города. Как против его политики в отношении еврейской общины Израиля, так и в отношении его политики в отношении нашей с вами общественной безопасности, так и в отношении его политики в отношении бизнесов и среднего класса, потому что он все делает, чтобы разрушить наш город и с точки зрения общественной безопасности, и с точки зрения бизнеса, экономики нашего города. И для постоянно вот эти его публичные заявления против богатых людей, он фактически натравливает, подвергает опасности состоятельных людей. Он говорит о том, что вот богатые люди – это плохо. Быть состоятельным человеком – это плохо. Вы помните это знаменитое видео, которое он сделал возле одного из дорогих домов в Манхэттене, где он постучал по камере и сказал, все, мы за вами, дескать, придем. Настало время платить больше налоги, господа буржуи. Но мы уже эти песни про богатых буржуев знаем, к чему приводит раскулачивание, к чему привело раскулачивание в Советском Союзе, борьба с богатыми. Нужно не с богатыми бороться, а нужно делать, чтобы бедные люди становились средним классом, а средний класс становился богатыми состоятельными людьми. Весь смысл Америки в том, что частная инициатива поощряется, и успешные состоятельные люди, это здорово, они создают рабочие места, они платят большие налоги. Они обогащают наш город. Это очень здорово, когда много богатых людей в Нью-Йорке. Это не минус, это плюс Нью-Йорка, что здесь есть богатые люди. И чем больше богатых людей будет жить в Нью-Йорке, тем лучше. И чем больше богатых людей будет уезжать из Нью-Йорка, тем хуже. Ну, а как он относится к полиции, мы тоже с вами знаем. Мэр все время говорит, что у нас не хватает денег на полицию, и он будет гораздо меньше теперь допускать выпусков из полицейской академии. И в итоге он хочет, чтобы в течение ближайших 5 лет количество новых выпусков из полицейской академии сократилось на 5000. Это приводит к тому, что ветераны департамента полиции спят и видят, как уйти из этого департамента, и начинают в массовом порядке уходить из полиции. Они начинают работать в других ведомствах, там, в портовом управлении, или переселяются на Лонг-Айленд, например. Или в частные службы секьюрити уходят. Самые опытные полицейские покидают департамент полиции и набирают неопытных новичков. И в этом плане как раз русскоязычная община всегда поддерживает правоохранительные органы. Каждый раз, когда я прихожу, вот недавно был в 61-м полицейском участке на Кони-Айленд-Эвеню, вы знаете, W, когда прихожу туда, всегда слышу выступления жителей Южного Бруклина в поддержку департамента полиции. И всегда я слышу выступления руководителей полицейского участка, что им не хватает 15-20 полицейских, все время не хватает. Вот эта фотография сделана на недавнем заседании районного общинного совета при 61-м полицейском участке. И да, есть еще вспомогательная добровольческая полиция, auxiliary police, есть еще, например, еврейские какие-то, опять же, добровольческие патрули, там, Шомрим, например, очень известный, или Шимра, но их тоже катастрофически не хватает. Безусловно, в Нью-Йорке должно быть больше полицейских, и этим полицейским нужно давать возможность работать. Сейчас несколько депутатов горсовета Нью-Йорка левого толка, например, социалист Ши Оси из Бетфорд-Стайвисон, или ультралевые демократы Фара Луис от Флатбуша, или Кристал Хадсон из Краун-Хайтса предложили законопроект, что, чтобы запретить, криминализировать, сделать преступлением, они обратились к легислатуре штата Нью-Йорк и к губернатору штата с предложением. Такую хотят резолюцию горсовета. Предлагают, что вот те, кто за раздачу вот этих карточек PBA, Patrolman Benevolent Association, то есть карточек профсоюза полицейских, членские карточки профсоюза полицейских, они популярны. Когда такую карточку раздают своим родным и близким, иногда, когда останавливают какого-то водителя, который немножко превысил скорость, мелкое правонарушение, я говорю о нарушениях дорожного движения, иногда показываешь эту карточку и могут не выписать штраф. Но это крайне редко бывает. Последние годы почти такого уже не наблюдается вообще. То есть, это карточки иногда раздают своим членам семьи полицейские. PBA карточки профсоюза полицейских. Так вот, это не понравилось депутатам горсовета левого толка, и они предлагают считать раздачу этих карточек преступлением. То есть преступники у нас по улицам города могут гулять. То есть 4 раза арестованный преступник может бросать с лестницы в метро и убивать человека без проблемы. Без залога выпускать из зала суда арестованного за серьезное преступление — аплодисменты. Тюрьму на Райкерс Айленд нужно закрыть и 1000 людей повыпускать, хоть которых некуда просто разместить больше. Нет проблемы. А раздавать визитные карточки, членские карточки профсоюза полицейских — вот это серьезное правонарушение. Это преступление. И вот обратились они, резолюцию предложили горсовету Нью-Йорка, чтобы легислатура штата и губернатор запретили категорически раздавать карточки, членские карточки профсоюза полицейских, PBA cards. Просто тихий ужас. Приоритеты левых демократов и социалистов — это все сделать, чтобы наша с вами общественная безопасность была под серьезнейшей угрозой, чтобы мы просто на улицу не могли выйти. Вот это главная задача ультралевых демократов во главе, в данном случае, с Захраном Мамдани, который все это приветствует, который делает все возможное, чтобы полицейским бить по рукам, если они арестовывают преступников. А преступники чувствовали в порядке, все хорошо в нашем городе, чувствовали себя вольготно. Именно поэтому он изменил сейчас, департамент полиции изменил критерии, как учитывать те или иные преступления, и чтобы показывать, что у нас преступность снижается. Сейчас добиться полицейского репорта очень тяжело, вот этого отчета о преступлении. И говорят полицейским фиксировать только те преступления, отчитываться, официально заносить в статистику, по которым уже вынесено решение суда. А если решение суда еще не вынесено, то стараться не учитывать. Попозже отложить. И таким образом преступника, статистика преступности кажется просто такой приглаженной и очень даже хорошей. И мэр говорит: вот видите, у нас преступность низкая. На самом деле это не преступность низкая. Это статистика такая приглаженная. А сколько еще вообще уже даже не заявляют в полицию о тех или иных преступлениях, считая, что это бесполезно. Ну, не хочется заканчивать на печальной ноте. В мае у нас, я сказал, были отмечали остались и хорошие праздники, замечательные. Я уже говорил про День Победы, про День Матери, про праздник Иерусалима, про предстоящий парад «Салют Израилю». На минувшей неделе меня не было в городе. Мы с супругой отдыхали, был в отпуске в Мексике. У нас есть фотография вот сделана. Конечно, замечательно провел, отдохнул. Отпуск, конечно, всегда хорошо. И с новыми силами вернулся, чтобы рассказать вам о событиях в городе Нью-Йорке. И по-прежнему вернуться в привычную стихию, работать главным советником сенатора штата Стивена Чена, директором отдела по связям с общественностью и прессой агентства по уходу на дому Welcome Care. Вот прямо сегодня приехал с ярмарки здоровья в еврейском центре Бенсон-Хёрст, расскажу в следующей передаче своей. Хочу пожелать вам только крепкого здоровья, улыбок, хорошего настроения и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». Надеюсь, со многими из вас увидится 31 мая на параде в честь государства Израиль. Всего вам самого-самого доброго. С вами был Ари Каган.
4: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Дейдзен Амбулансасист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
3: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Души.
6: Мелодии украинской души.
7: Так само я роблю якісь такі цікаві твори. Твори, де скрипка, баян, це із Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року, це вже і Попадюк це грає, і він до того це не робив, і багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: RTN. Смотрите лучшее.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Сегодня я решил поработать сверхурочно, причем с большим удовольствием, потому что в это воскресенье будет представление в Скандинавия Хаус. Это классный небольшой театр, но там до 100 человек максимум может усеться.
3: И больше.
2: Больше, да? 120?
3: Больше, да. Ага. Даже 160.
2: Ну, зависит от вместительности стульев. Знаешь, так у нас страна, в которой 67% выше среднего веса. А джентльмен, который меня сейчас поправил, это народный артист Украины Георгий Мельский, который и будет солировать в этом театре в это воскресенье. Причем можно сказать, что то, чем занимается Мельский уже не первый год, именно в Манхэттене, это настоящий крестовый поход на Голгофу с крестом на спине, причем сам себя распять, сам себя снять с Христа, потому что его представление называется «Мозг Бродскому». То есть Бродского с нами уже нет, того самого лауреата Нобелевской премии. Но сегодня, думая о том пути, который, Жора, ты прошел, сумасшедший, это когда ты начинал свой еврейский театр в Киеве, на который у тебя не было средств, и ты его создал, и он 9 лет просуществовал. Когда бандюки киевские дали тебе деньги на твое творчество, в отличие от местных властей, потому что у них денег не было, а бандюки услышали и поняли тебя. Когда, потому что вообще еврейское творчество и еврейский криминал абсолютно вещи неразрывные две, они как сиамские близнецы, потому что первые евреи, которые потянулись, бандиты из Польши в конце 19 века и создали организованную преступную преступность в Советском еще Союзе, они тяготеют не только к блатной песне. Они, а тем более, что и Бродский сам читал свои стихи, как блатные песни поются. Так вот, я сегодня, думаю об этом, вспомнил миниатюру Аркадия Исааковича Райкина, в которой он сказал «строю мост». Ты помнишь?
3: Конечно.
2: Но он имел в виду мост во рту. Ты сейчас строишь мост к Бродскому. Какие сложности на стройке?
3: Самое интересное, что геополитически это выглядит удивительно. Первое. Жора, Георгий, Гриша, скажи, почему Манхэттен? Я говорю, уйти от местечковости, не обижая местечко, не обижая чувство отчизны, упаси Боже. А, во-первых, залы получше, потому что для даже больших артистов привычный вывих Брайтона за 50 лет, наработавшийся. Давайте выступим в школе, давайте выступим в детском садике, что само по себе заблуждает людей, что такое детский сад. Ну, это такие клубы. Так почему не клубы? И я невольно начинаю критиковать. А, упаси Боже, в этот момент я говорю, ну, почему же вы не хотите сидеть в театральной атмосфере, где другой звук, где другие кресла, где вообще атмосфера театра как такового, о чем, собственно, речь? Мы же, когда нужно в туалет, идем в туалет. Спасибо за понимание.
2: Но если мы не в дороге и не работаем таксистом, да, тогда мы идем, да, в бутылочку.
3: Да, в то, да, и тогда. Так вот, второе, это уже приклеивается. Бродский жил в Манхэттене. Третье, да почему же не прогуляться? Четвертое, в Манхэттене живет не 1 миллион людей, которые владеют русским словом. И поэтому причин достаточно. И, конечно, главное, ну, думаю, что главное, это невозможность даже на то, что рядом со мной есть волонтеры, которые стараются, ну, максимально рекламировать, правильно или неправильно, в описании того, ты сейчас как никто, потому что ты не однажды был, в описании того, что происходит на сцене. Неловко быть нескромным.
2: Кстати, к вопросу о волонтерах.

0: Весьма неожиданная фигура среди лидеров волонтерского движения в поддержку моста к Бродскому, который строит Георгий Мельский. Это джентльмен, который в JP Morgan является крупным начальником по борьбе с хакерами. То есть, прикиньте, эти люди вообще не вписываются в представление того, кто может пойти на русское представление в Америке. И в чем это не разовая, так сказать, композиция, этот джентльмен и Мельский. А они сотрудничают вот все те 5 представлений, которые были до сих пор. У тебя будет 6-е сейчас, да?
1: Да.
0: Да, 6-е. Жор, расскажи, пожалуйста, вот, про Виктюка. Как он купился,
1: значит,
0: на твою идею?
1: Да,
0: про Градского, который занимался музыкальной составляющей.
1: Конечно. Я сейчас буду зазывать на то, на что нельзя не пойти, вот как там мухи или бабочки на огонь, а мухи на варенье. Виктюк, с которым мы дружим, я не говорю дружили, потому что ты знаешь, и я апеллирую к тебе, Виктюк открывает мое шоу. В полном смысле этого слова. И он записал это по своей инициативе в 2012 году. И сказал: вы еще Жоронька, он говорил суффикс «оньк», потому что мы знаем украинцы, я только еврейский украинец, а он польский. И он обращается к зрителям и 2,5 минуты говорит о Бродском и обо мне, что уже интересно. И после этого иногда мои коллеги шутят и говорят: ты знаешь, после обращения Виктюка в зал, здрасте, когда он говорит и рассказывает эти 2,5 минуты, говорит: ты уже можешь не работать, ты уже можешь сваливать отсюда. И так далее. Но, тем не менее, я выхожу и работаю программу. Так вот, Виктюк, с которым мы дружим, поэтому я и говорю дружим, я не могу сказать дружили. Потому что если мы играем друг перед другом и говорим на известных событиях, что пока мы человека помним, он жив в нашем сердце, он жив в космосе и так далее. Но так давайте это воплощать в жизнь, если мы помним. Поэтому я и говорю, и я не оговариваюсь, это не специально. У меня вошло это уже в лексикон, в мою речь. Я говорю, что мы с Виктюком дружим более 40 лет. И намеревались, и мы сделали 2 проекта относительно одной темы «Бабий Яр». Работали над тем, что мы должны были. Он должен был ставить Ирода, по либретто Саши Вратарева, киевского поэта, и Игоря Поклада, к сожалению, в параллельном мире. Игорь уже сейчас большой композитор. И не случилось это. А тут вдруг он откликнулся, но не вдруг, а потому что он увидел в Бродском промысел. Он увидел в Бродском вечность. И
0: Господний
1: сказал,
0: промысел.
1: Да, Господь говорит.
0: А не рыбный.
1: Да, и говорит. И как случилось, что я его все время, сказать, сегодняшним языком говоря, доставал. И мы, значит, ужинали в один из вечеров. И он говорит: ну вот прочтите мне, это правда. Вот что-то такое, что меня сейчас тронуло, невзирая на то, что я Бродского знаю. Что трогает вас? Я говорю: мы с приятной работы вернемся рано. Мы глаза не спустим, кино с экрана. Мы тяжелые брошки, приколим, платим. Если кто без денег, так мы заплатим. Он говорит: ой, какая прелесть. Это руководство к действию, Жоронька, он говорит. Я говорю: слушайте, а что еще? Я говорю: ну вот смотрите, как люди могут прийти к Бродскому как к психиатру и вылечиться. Он говорит: а что это такое? И я говорю: ну, смотрите, бей в барабан, пока держишь палочки. С тенью своей маршируя в ногу. Он говорит: да, я много читал у Бродского. А как? Я говорю: стихотворение называется «1972 год». Я говорю: вот там финал, бей в барабан, пока держишь палочки.
0: Интересно, что Георгий Мельский по своему образованию одному из многих музыкант, причем барабанщик, поэтому это стихотворение, он, ну как бы, я не знаю, в его прочтении я слышал, это как, скажем, ну, вот те, кто распинали Христа, послушать, сделать с ними интервью о том, как они вбивали гвозди ему в руки. Кто лучше расскажет? А у меня к Бродскому тоже персональное есть отношение. То есть я добавил к тому, что не только Виктюк живой благодаря тебе, но и Бродский продолжает жить на сцене благодаря тебе. А я Бродскому благодарен за стихотворение, в котором есть строчки, впрямую относящийся к моему шоу. И пока толковище в разгаре, никто тебя не продаст.
1: Конечно. Так вот, и не пустые слова относительно тех, кто придет и найдет для себя ответ. Но нет человека, безусловно, даже благополучного. Я уж не говорю о том, что мы времена выбираем, в них живем, скажем, и умираем. Это не я сказал, а Вильям. Все понятно. Но нет человека, который бы не искал каждый день, даже подсознательно, ответы на вопросы животрепещущие. Так вот, у Бродского, я выше сказал о психотерапии, это полный абсолют. Потому что когда ты приравниваешь большого поэта к психотерапевту, к психиатру, который лечит словом, а мы знаем, что доброе слово и коту Ваське приятно твоему, и всем котам, и слово можно исцелить, и слово можно убить. Так вот, кому как не поэту, краткий путь, краткий. И когда мне человек, который пришел к Богу, ну, серьезно, неважно, я сейчас вероисповедание не буду трогать, где он говорит: Господи, ты знаешь, ты когда это прочел, в деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает круглую посуду и честно двери делит пополам. Он говорит: Боже, какая прелесть. Правильно? А почему только в деревне споёшь? Ты меня спрашиваешь? Он написал в деревне, имея в виду по углам иконы. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает себе вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. И другой человек сказал: Господи, Боже, как прекрасно! То есть анти... Он говорит: ну, безусловно, какое гуманное и какой юмор. А уж такие строки, которые оживляют спрашивающего, сомневающегося, что сказать мне о жизни, что казалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глины, из него раздаваться будет лишь благодарность. Так вот, когда меня люди, иногда бывавшие и бывшие не в столь отдаленных местах, спросили, а как я к ним попал? Ну что, попал как бывший боксер, спортсмен, футболист. Я не знаю, как, зачем сейчас об этом говорить. Но я пришел даже, ну, безусловно, просить. Но я просил, как говорил Булгаков, значит, не просите, сами дадут. Потому что сам приход, дайте денег у тех, кто иногда отбирает. Он мне говорит, и они мне сказали фразу: обоснуй. Тебе знакома эта фраза, как и многим жителям планеты. Я говорю, обосную. Говорю, Бабий Яр есть в Киеве. И вообще не только в Киеве, везде. А театра нет. Они мне говорят, что ж театра нет. Тебя ж засновали, основали. Я говорю, да, только они забыли дать деньги. Они звание дали, только забыли. Только не... А где ваш театр? И хвайс, как говорят евреи, я знаю, где нету. В этом есть фокус. Да, и они говорят, так что тебе надо? Я говорю, я же выше сказал. Ну как-то вот так, а как быть? Я говорю, ну дайте мне пару там ларьков. То есть мы тебе. И я потом начал говорить, кем же надо быть.
0: Под контроль.
1: Быть? Да, да. Но я говорю, смотрите, а один из крупных вложений в театр, слово «вложение» смешно, сделал удивительный человек, и зовут его Леонид Ланцман. Его с нами, наверное, я даже здесь пытался найти его родственников. Может, плохо пытался. Леонид Ланцман – первый кооперативщик города Киева. И эти ребята, о которых я говорю, узнали, что, значит, Ланцман мне, он даже не говорил, помог, стал рядом. Причем повторил эту фразу спустя много лет Эрик Неизвестный. И я говорю, вы знаете, что вы один из немногих, кто не сказал, я тебе помогу. Потому что когда мы с Натаном Фишманом пришли Неизвестному...
0: Жора, с тем, чтобы... прости, секунду. Если я бы был не прочь провести с тобой пожизненное одиночное заключение в камере, Но мы с
1: Типун
0: тобой
1: тебе на язык.
0: в другом формате.
1: Окей, все.
0: И все, кто хотели бы увидеть тебя во всей красе, у них есть такая возможность. Когда вы
1: Да.
0: досмотрите до этого места, вернитесь к началу этого видео. И там будет заставочка с афишей «Мозг Бродскому», «Георгий Мельский». На этой афише квадратик, который называется не как на Брайтоне говорят QR, а QR-код. Наставьте на него телефончик и снимите эту штучку. И дальше вы поймете, как
1: И
0: купить
1: на
0: билет.
1: сайт можно зайти, значит, через афишу легко зайти. Я еще забыл одну штуку сказать. Кроме того, что увидят руку Виктюка, то музыкальную редактуру осуществлял Саша Градский, не больше и не меньше. И это очень важно, потому что дело даже не во мне. Ну, есть же закономерные случайности. И поэтому как-никакое представление, это шоу. И спрашивают еще, почему шоу? Ну, моношоу. Ну, потому что там кино, потому что там музыка, потому что там театр. И там один человек в моем лице. Так уж вышло.
0: То
1: Не
0: есть,
1: представляю.
0: короче, в это воскресенье в Скандинавия Хаус вы, люди добрые, можете оказаться в весьма приличной компании.
1: Да, Сева, спасибо.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
4: «Анкор».
3: Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
4: Билеты на сайте.
5: Театр.com. И по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
7: Ждем вас.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
11: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
12: Салют, народ! Вы слушаете Дэвидсон Радио, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, и с нами моя дорогая соведущая подруга Виктория Салкиндер. Не знаю, работает у тебя микрофон или нет, подвинь, пожалуйста, вот тот, сейчас посмотрим. Или нужно... Сейчас посмотрим. И там вот включи. Сейчас мы все это сделаем прямо в прямом эфире. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Вик, ну, говори в микрофон.
13: Говорю.
12: Говоришь? Слышно тебя или нет? Акмалюшка, напишешь мне, слышно Викторию или нет? Сейчас давайте мы здесь кое-что перепроверим. Акмаль, я тебя очень прошу, сделай какую-нибудь музыкальную вставку, что под рукой, подними народу настроение, а мы сейчас разберемся здесь.

0: Все, разобрались. Нажимай кнопку. И еще раз здравствуйте, что
1: здравствуйте,
0: называется.
1: Дорогие друзья.
0: Да, это чтобы никто не перепутал, что у нас эфир прямой. Всякое бывает.
1: Да, точно. Чтобы люди знали, что мы тоже живые люди, может случиться все, что угодно.
0: Да, с живыми людьми вообще случается все, что угодно. Это ты, кстати, сказала. Успехов, удачи я пожелала, хорошего настроения пожелала. Во всех начинаниях, разумеется. А вообще, по поводу того, как люди себя берегут, я вот буквально несколько часов тому назад наткнулась на заметку, которая меня просто выбила из колеи, и мне стало обидно за людей, очень обидно. Профессиональный человек, который в медицине очень много лет, более 40, он пишет о том, что вот в конце дня посмотрел 50 пациентов, пишет, что это не самое тяжелое. Он на первичном звене здравоохранения, через него все проходит, и он говорит, что без его направления к узкому специалисту не попасть. Он как фильтр. Статистики он не ведет, но видит каждый день то, что его перестало удивлять. Значит, артрозы 3-4 стадии, суставы стертые до костей, позвоночники заросшие остеофитами, циррозы и тяжелые фиброзы печени, декомпенсированный диабет с осложнениями в почках, нервах, сосудах, гипертония, которая пожевала сосуды, почки и глаза, склеротические легкие с гидротораксом каким-то или с гидротораксом, наверное, запущенные инфекции, почти тотальное ожирение, сердечная недостаточность, почки на остатках ресурса, миелопатия, деменция, шизофрения без наблюдения, нарко- и токсикомания и жуткая инфекция мочевых путей. И почти никто и никогда вовремя, вот что он пишет, человек терпит годами, пока может, пока организм как-то тянет, а потом приходит уже не с первыми симптомами, а с последствиями. И попасть к специалисту, как известно, это месяцы ожидания. Прекрасно понимаешь границы. Часть обследований назначить нельзя, многие препараты тоже. И вот ты сидишь внутри регламентов протокола, пытаешься собрать разваливающегося человека теми инструментами, которые тебя оставили. И напротив сидит пациент и смотрит так, как будто ты сейчас найдешь простое решение. Реже орет от отчаяния, как будто виноват я, а не Господь Бог или они сами. И перед тобой не болезнь последних месяцев, перед тобой десятки лет медленного разрушения, которое можно было остановить намного раньше. И самое тяжелое не диагнозы, а ощущение, что медицина приходит к пациенту тогда, когда организм уже слишком долго выживал в одиночку для социальных обстоятельств. И вот он говорит, что если бы не моя сестра и 42 работы в амбулансе, не знаю, как я выжил бы на работе. Это первое.
1: И это второе, в какой стране?
0: Это сейчас я скажу, в какой стране. И тут же идет дальше. В Соединенных Штатах, в наших дорогих, американских Соединенных, стремительно растет смертность среди людей среднего возраста. А разрыв продолжительности жизни по сравнению с другими богатыми странами становится все больше. К такому выводу пришли исследователи, которые проанализировали более 63 миллионов смертей за последние десятилетия. То есть с 99 по 22 год у нас в стране произошло почти 13 миллионов избыточных смертей. Люди могли бы жить дольше, если бы уровень медицины и смертности был сопоставим с Японией, Швейцарией, Австралией и другими развитыми странами. Главные причины. Ученые называют болезни сердца и сосудов, а также заболевания обмена веществ, диабет, ожирение, проблемы с почками и последствия неправильного питания. То есть и тенденция, вот и в наши дни наблюдается, в возрасте от 45 до 64 лет. Очень резко выросло число инфарктов, инсультов и тяжелых хронических заболеваний. Кардиологи связывают ситуацию с ожирением, сидячим образом жизни, большим количеством ультрапереработанной еды, постоянным стрессом и тем, что многие слишком поздно обращаются за медицинской помощью. И если коротко, значит, сегодня средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет около 79 лет. Для сравнения, в Японии люди живут в среднем до 85 лет, в Швейцарии до 84. Казалось бы, это никак не коррелирует с тем, чем занимаешься ты. Ты занимаешься пациентами, которым нужна помощь, а при этом ты стараешься сделать все, чтобы продлить как можно дольше жизнь пациента, улучшив при этом его качество жизни и, естественно, улучшить, хотел сказать, условия содержания. Условия пребывания рядом с близким, нуждающимся в помощи членов его семьи. Скажи мне, пожалуйста, что вот в нашем социуме должно такое произойти, чтобы люди вовремя обращали на себя внимание, чтобы люди вовремя, ну, чуть раньше обращали внимание на своих близких, чтобы они каким-то образом, как их смотивировать, хотя бы немножечко изменить образ жизни?
1: Человек должен быть кому-то нужен. Это, ты знаешь, мы должны, мне кажется, вот поговорить на эту тему именно потому, что для чего живет мужчина? Для того, чтобы создать свою семью, опекать ее, делать все для своей семьи, для своих детей. То есть его задача – это давать людям, давать своей женщине заботу, защиту, я говорю о нормальных мужчинах, заботу, защиту своим детям, принимать на себя удары жизни, ответственность прежде всего. Женщина должна отвечать, я так вкратце не буду философствовать, женщина, соответственно, отвечает любовью, заботой, лаской, слабостью. Это мудрая женщина. А вместе они воспитывают детей. И все это вместе называется ячейкой общества. И вот внутри этой ячейки уже тогда создаются определенные свои какие-то правила в том самом, что они должны садиться вместе за стол, когда мама готовит салат, может быть, с папой, может быть, они выпивают по бокалу вина на ужин, и дети все это видят, и это все передается их детям, и передается их детям, и так далее, и так далее. Когда человек, бесконечно находящийся в стрессе от этой жизни, в стрессе от того, что на него наваливает государство тоже, скажем так, и от незнания, люди перестали ценить самое главное – это семью, ячейку общества. Из-за этого, я считаю, существуют проблемы во всем. И как бы странно это ни звучало, культура питания, культура общения, культура познания этого мира, отношение к родителям, отношение детей к родителям и родителей к детям – вот все это приводит к тому, что ты сейчас прочитала. Видишь, я даже сразу же могу тебе как бы сказать просто из наблюдений своих собственных личных, что первую половину вот статьи ты читала, статью эту, это не говорится об Америке. Здесь люди, они другие. Вот то, что видят там, и там, может быть, они не имеют возможности вовремя дойти до врача. И, может быть, другое воспитание. Здесь это совсем по-другому. Здесь это безразличие близких людей к своим родным, при условии, что они есть.
0: Ты мудрые вещи излагаешь, Вика, как обычно. Но я тебе вот что хочу сказать по этому поводу. Здесь огромное количество людей, у которых нет семьи. Да. То есть она на бумаге есть, да. А, скажем...
1: Именно об этом я и говорю.
0: Да, а пожилые люди живут в одиночестве. Да. И порой так получается, что чем дольше человек находится в одиночестве, тем больше он замыкается в себе.
1: Да.
0: У него, может быть, нет желания осваивать какие-то навыки компьютерные, скажем, для того, чтобы общаться в соцсетях. Может быть, у него нет возможностей таких. И зачастую люди сближаются с теми, кто оказывает помощь.
1: Это в лучшем случае.
0: Это в лучшем случае. Иногда они перебирают людьми, наоборот, вот всю свою озлобленность, неудовлетворенность жизнью, они обрушивают на тех людей, которые им помогают.
1: Очень редко.
0: Бывает такое.
1: Бывает. И бывает, но это, ты знаешь...
0: Ты думаешь, это скорее исключение?
1: В моей практике скорее, да. Это либо психиатрия, либо суперизбалованность вот в жизни, либо это все-таки исключение. Не знаю, я стараюсь находить как-то общий язык со всеми и войти в положение любого человека. Обычно у меня получается, если это только не глубокая психиатрия.
0: Ну вот смотри, простой пример. Может быть, он не напрямую связан с тем, о чем мы сегодня говорим. Ты правильно рассчитала, что это речь идет о другой стране, но это не имеет значения, потому что у нас миллионы людей, у которых, во-первых, нет возможности вовремя обратиться к врачу, у людей нет страховок, у людей нет финансовой возможности.
1: Вот. Кстати, о страховках на 2 секунды да. Тебя перебью, как всегда, извини, но вот мы сейчас делаем в своем агентстве именно платформу для наших коммитентов, то есть мы вот сейчас как бы мы меняем платформу программы МЭКа, это медицинская, которая ничего не покрывает, как в других агентствах, там телехелс и все вот такое вот, и мы решили прийти к тому, что зачем давать людям то, что им не нужно. Давайте-ка мы немножко раскошелимся и дадим немножко работодателям, тем более, что это сейчас позволяется через федеральные ТЭКСы какие-то, какую-то часть они дают. И вот мы решили создать такую платформу, в которую будет включен нормальный
0: медицинский план какой-то, да?
1: Да. То есть его можно потрогать руками и получить реальную помощь. Я не говорю, что это нечто небесное, вы можете пребывать в госпитале, там, не дай бог, кому-то там 15 дней или 20 дней. Но это другой разговор, я помогаю получать государственные страховки. Но именно вот так, чтобы вы могли пойти к врачу, сдать...
0: Обратиться к специалисту, да-да-да, и провериться.
1: Пойти как к нашей Алине, которая заглянет вам и в уши, и не в уши, и везде, и все сделает.
0: К Алине попади только, она тебя разберет на нанотехнологии какие-то.
1: На нанотехнологии, вот когда тебя разбирают на нанотехнологии, если у тебя нет... Вот как в этой статье хронического, и тебе не нужно. Это тебе этой страховки абсолютно хватает. Очки взять, тебе этой страховки хватает. Пойти массажи делать тебе. Тут, ну, то есть...
0: Вот, о, я сейчас... Вот кого
1: вот
0: это заинтересовал,
1: то, чем я сейчас занимаюсь.
0: Занимаешься. 917-834-33-43. На всякий случай запишите номер телефона Виктории Салкиндер. Это речь идет
1: и
0: сейчас...
1: Это бесплатно.
0: Да, о тех хоум-аттендент, которым не хватает, может быть, медицинской страховки.
1: Потому что позакрывали всем страховки направо
0: это,
1: и налево.
0: Это я в курсе, у нас по радио об этом много говорили. Так вот, возвращаясь, так сказать, к нашей теме по поводу одиночества, помощи, характеров, мотивации. Всегда же мы с тобой говорим о людях и про людей, и о помощи людям. Вот смотри, ты говоришь, люди редко перебирают там своими работниками, которые им помогают, но люди довольно часто перебирают агентствами, их что-то не устраивает. Как правило, их не устраивает там, допустим, количество часов. Но это полбеды. Я никогда не сталкивалась с тем до тех пор, пока здесь прямо в офисе нашей радиостанции приходила женщина и рассказывала просто мне в глаза, глядя в глаза, какую-то душеспасительную историю о том, что она говорит, мой пациент позвонил в большое какое-то агентство, по-моему, Riverside, что-то она сказала.
1: Riverspring, это иншуринг.
0: Да, в какую-то большую компанию самостоятельно, в ее отсутствие. Там есть русскоязычные представители. Да, вот я помню слово «река» там была что-то. И сказал, что он желает перейти в другое агентство. Она говорит, я прихожу на смену там на следующий день. Он мне говорит, мы уходим. То есть это пациент, по инициативе пациента. Она говорит, а в чем дело? Он говорит, мне, значит, друг, товарищ, брат, сват, неважно. Мне посоветовали позвонить самому и сказать, что вот если я перейду, там, скажем, в другой офис, мне добавят часы, потому что у меня был временный, значит, кейс на сколько-то недель после операции.
1: Важно, по какой причине.
0: Нет, ну, она это все рассказывает. Она говорит, позвони в свое агентство и скажи, пусть они нас переводят туда-то. И ты переводись. Она говорит, хорошо, она звонит в свое агентство и говорит, так и так, я сегодня пришла на смену, мне пациент сказал, что он уже договорился с компанией, вот с этой рекой, что нас должны перевести в какое-то агентство. Она говорит, и тут я услышала такое, о чем в эфире трудно говорить.
1: Не проклинали?
0: Без использования, так сказать, того, чтобы уши не завяли у нашей аудитории. Значит, на нее стали кричать, ей стали угрожать, вы воруете нашего пациента, как вам не стыдно? Она пытается объяснить, что она к этому не имеет совершенно никакого отношения, что пациент вот сидит рядом, что это довольно сильным характером человек, очень упертый, и если он чего-то захотел, он этого добьется, он властный. На нее продолжают орать, она говорит, я просто ему нравлюсь, я работаю с ним 4,5 года, и он мне сказал, если хочешь, идем со мной. Меня устраивает этот пациент, меня устраивают часы работы, он хочет чего-то большего, ему там где-то что-то обещали, я пойду с ним, потому что там точно такая же зарплата, там обещают те же льготы. Но ей сказали, значит, ты больше никогда не будешь нигде работать, мы тебе сделаем там какую-то плохую характеристику, ей стали угрожать, на нее стали кричать. Она приходит через день на работу, ей звонит ведущая и говорит, у вас кейс закрыт. Ваш пациент лишен всего сервиса полностью. Пациент звонит опять в эту иншуринсную компанию. Ему говорят, нет, подождите, все у вас, значит, пока приостановлено временно. Ваше агентство пока не разрешает перевод. Это длилось 2 недели. Наконец-то их перевели. Что это такое вообще?
1: Хамство.
0: Нет, это вообще по закону или не по закону? Получит ли, она говорит, первый чек я получила, второй чек я еще не получила. А дама приходила совсем по другой причине, просто разговорились, и она вот рассказала.
1: Ну, сейчас, наверное, меня начнут ненавидеть огромное количество агентств, но так как я совершенно не боюсь конкуренции и всегда говорю правду, я хочу сказать такую вещь, что, дорогие мои хамотенды и пациенты, вы живете, вы приехали в эту страну, вы приехали в свободную страну. Вы можете делать, переходить куда хотите, когда хотите. Никакие контракты, которые вам подсовывают, подписывать. Иногда вы знаете об этом, а иногда вы не знаете. Чаще всего вы даже не понимаете, что вы подписываете во время приема на работу. Вам иногда есть такие агентства, которые дают подписывать контракт, что если вы уходите и уводите за собой пациента, то вы должны будете заплатить штраф в 2500 долларов. Например, в 2, в 5, в 10.
0: Это законно вообще?
1: Нет, незаконно. А незаконно это номер один, во-первых, потому что эта бумага должна быть объяснена, переведена и так далее и тому подобное. Это все должно происходить совершенно не в тех условиях, в которых это создается для хамотендов. Во-вторых, хамотенда в редких случаях, бывают такие моменты, но в редких случаях сама по себе переводит там куда-то пациентов, где-то кому-то что-то обещали. Бонус такой тоже, мы знаем, у нас практикуется в нашей сфере, скажем. И такое бывает, иногда происходит. Да, происходит. В основном никогда пациента невозможно перевести, хомотенда не может перевести пациента. Как бы там ни было, это семья, которая переводит пациента.
0: Семья переводит... или сам пациент, да?
1: Или сам пациент. Health Praxy или пациент. Или кто, тот, кто отвечает за пациента, это Health Praxy, дети, если пациент пожилой. Или это, ну, совсем не может за себя говорить. Или это сам пациент. И никто никогда по закону не имеет права остановить. Ваше агентство, вот, понимаешь, мы все здесь иммигранты, мы не знаем во многом законов и позволяем с собой так обращаться и так как бы кричать на нас. Никакого права кричать на вас, ну, никто не имеет, ни по-человечески, ни называть вашего пациента прапорти, что это прапорти, которая... Ну, вещь, которая принадлежит определенному агентству. Никто никому не принадлежит. Ты знаешь, я сегодня думала об этом, после того, как ты мне утром рассказала этот случай, а была настолько возмущена, и вот проезжаю мимо магазина, смотрю и думаю, вот я зайду сюда, там, куплю бейгл, а потом перейду через дорогу, куплю кофе. Потому что, например, вот здесь вкуснее бейгл, а вот здесь вкуснее кофе. И никто из магазина мне не выбежит.
0: Не выскочит, да, и не будет орать.
1: Не будет на меня орать, почему ты у меня не взяла кофе. То есть я вот, ну, захожу возле дома у себя, там, покупаю бейгл, захожу там в кофейню, покупаю кофе, никто мне ничего не говорит. Или потрясающий торт, который ты мне сегодня угостила, где я спрашиваю тебя, где это, и не потому, что там в другом магазине работают, например, мои друзья, но мне нравится здесь торт, и я пойду сюда. Люди идут за сервисом. Люди идут за спокойствием.
0: И за качеством.
1: Люди идут за качеством. Почему за мной, ко мне обращаются люди? Почему они ко мне идут? Потому что я читаю каждого своего пациента, просто человека, который приходит с улицы, по глазам. И вся моя команда натренирована делать то же самое. А пациент, которого я там знаю последние 10 лет, и вот он выходит на пенсию, ему 70, там, я не знаю, 70...
0: С чем-то
1: там лет. Вот он выходит на пенсию, этот человек, он становится пациентом, этот человек, и вдруг у него в глазах появляется тревога. И я ему говорю, что ты, почему ты, что ты тревожишься? Вот у меня с сыном такие не очень хорошие отношения, а больше нет никого. Вот сейчас живу там в квартире с румейтом, а если румейт уедет, я не смогу квартиру оплатить. А если вот, вот так, а если вот так, я говорю, а давай посмотрим с другой стороны. И вот я сажусь с ним и начинаю с ним разговаривать. А вот если вот это вот так, а вот это вот так, он уходит с улыбкой. Пусть это 15-минутная улыбка, но она продляет ему жизнь. Ну давайте начнем на него кричать. Давайте я его доведу до инсульта. Давайте я ему скажу, что да, в итоге твоя жизнь превратится, и ты пойдешь жить в нурсинг-хом, и твои проблемы, они нерешаемы. И да, вы собрали там, я не знаю, 50 тысяч на своем аккаунте, когда вы работали, и теперь все, вы обречены на то, что никогда не получите Medicaid, и будете умирать в одиночестве в собственной квартире с тараканами. Давайте сделаем так. Можно же по-разному разговаривать с людьми и давать правильную информацию. Люди кричат, в основном кричат те, которые не обладают...
0: От бессилия и незнания, да,
1: от
0: наверное?
1: От незнания, от некачественного собственного сервиса. Вот это вот выразить на ком-то, что я большой человек, а ты никто, вот у нас это в комьюнити очень-очень... любимая.
0: Синдром вахтера, да. И шлагбаума, как я называю.
1: Да, запугивают. Знаю, что присылают агентства, присылают там судебные пакеты на 50 страницах, там что там, кто там с кем там судятся или еще пересудятся. вот это все пациенты, это харассмент. И пациенты, хомотенты могут на это совершенно не реагировать. Ребят, не позволяйте с собой так обращаться. Вы не вещи, вы не прапорте. Как в «Тедди», помнишь этот фильм смешной?
0: 917-834-33-43. Виктория Салкиндер. Если у кого-то из вас есть какие-то вопросы по поводу того, как жить дальше, если вы тревожитесь, вот цитирую.
1: Если вам нужны,
0: да,
1: продукты.
0: Если нужны продукты, если вы не знаете, на какие программы вы можете рассчитывать, а их масса. И то, что, о чем мы говорим даже вне эфира, я сама поражаюсь, что люди, которые вот сейчас только собираются на пенсию, или люди, у которых уже давно есть сервис, к вам могут приезжать, привозить продукты, травить там, я не знаю, тараканов, мышей, какую-то посуду кухонную доставлять. Вне зависимости от того, вы давно получаете сервис или только собираетесь его получить. Если вам нужен какой-то совет по поводу того, а вдруг вам не положен Medicaid или какой-то другой, может быть, медицинский план, звоните, Виктория Салкиндер ответит на все ваши вопросы, причем не сразу, надо будет немножко подождать. А если есть ситуация, которая требует безотлагательных мер, я вам открою один маленький секрет, надо писать СОС.
1: Да, сообщение. 911,
0: да, СОС. Да, или СОС пишите, или 911-917-834-33-43. А для тех из вас, кто только собирается, так сказать, получать помощь и оформлять документы, начните с правильного выбора, тоже обращайтесь к Виктории Салкиндер. Она вам обязательно подскажет, с чего начать и как правильно все сделать. От А до Я, по-моему, ты занимаешься,
1: да? От А до Я, да, потому что законы меняются. То, что было у ваших родителей, например, там 15-20 лет назад, за это время много воды утекло. Много политиков поменялось, каждый привнес что-то свое, и сейчас уже совершенно другие правила, совершенно другой инком для получения медикейта, например, совсем другие, как бы, то, как вы оформляли даже во время пандемии и сейчас. И прежде чем вы начнете пугаться или говорить «мне не положено, мне нельзя этого сделать», вы просто позвоните, спросите, и тогда я отвечу вам на все ваши вопросы. А мои же пациенты, которые с нами, они пользуются всегда
0: привилегией у них.
1: Привилегией, и тревожности у них не так много.
0: У них, по-моему, вообще нет тревожности. И люди, которые звонят на радио, как правило, после программы сразу, вы, пожалуйста, звоните Виктории Салкиндер после... предыдущей программы позвонило 3 человека, и я вот сейчас только вспомнила, извините, это мы уже, наверное, в следующую пятницу обсудим. Совет спрашивали, когда лучше подавать на пенсию, в 62 или в 65, но это большая тема.
1: Очень персонально, позвоните мне сами, это очень персональный вопрос, все зависит только от... вашей работы и ваших заработанных кредитов.
0: 917-834-33-43, 917-834-33-43. С вами были Акмаль Тахиров, Виктория Салкиндер и я, Лена Вишневецкая. Еще раз хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех
1: спасибо,
0: ваших начинаниях.
1: Спасибо, Акмаль, и спасибо, дорогие друзья.
0: Акмалюшка, спасибо.
2: Нью-Йорке 8 часов утра.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Ближайшие советники Трампа опасаются вероятного вторжения Пекина на Тайвань в течение ближайших 5 лет. Они выразили обеспокоенность, что главным результатом недавнего китайского саммита стала возросшая угроза нападения председателя КНР Си Цзиньпина на Тайвань до 31 года. Подобный сценарий может заблокировать поставки чипов, необходимых американским компаниям для развития искусственного интеллекта, пишет портал Axios. Поездка показала высокую вероятность того, что тайваньский вопрос встанет ребром в ближайшие 5 лет. Соединенные Штаты экономически не готовы к такому развитию событий, так как цепочка поставок чипов далека от самообеспеченности. Для руководителей компании и экономики в целом нет более острой проблемы, чем поставки полупроводников. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $110 за баррель, следует из данных торгов. Иран не собирается отступать от своих требований, которые были выдвинуты США с целью урегулирования конфликта в стране, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Мы не склонимся перед какой бы то ни было силой и не станем жертвовать достоинством нашей страны ради комфорта, отметил он. До этого агентство ТАСНИМ сообщило, что новое предложение Ирана США по урегулированию конфликта содержит 14 пунктов после внесенных правок. По его словам, документ содержит пункты о прекращении войны и мерах по укреплению доверия со стороны Штатов. Израильские силы контролируют больше половины территории сектора Газа, заявил премьер-министр Нетаньяху на заседании Кабинета министров. Оценка в 60% охватывает как районы, где установлен полный израильский военный контроль, так и зоны, где подразделения армии обороны Израиля проводят боевые операции. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Смотрите в специальном выпуске «Пульса дня» на телеканале RTN. Трамп в Пекине. Торговля, искусственный интеллект, Иран, Тайвань на столе переговоров. За плечами торговые войны, пандемия, тарифы до 140%. 7-я личная встреча двух лидеров, которые успели побывать и партнерами, и противниками. Саммит от первого рукопожатия до финального тоста на государственном банкете. Все это в спецвыпуске «Пульса дня» сегодня в 7 вечера на телеканале RTN. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
18: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
19: Дэвидсон Радио.
20: Дэвидсон Радио.
19: Американское радио на русском языке.
20: Радио.
19: Дэвидсон
20: Радио.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Хочу сказать, что сегодня мне хочется вам поднять немножко настроение. Вы знаете, что я стараюсь при любом удобном случае это сделать, потому что время сегодня очень депрессивное, но, как я не устаю повторять, у нас своя жизнь, и, в общем, не надо зацикливаться на проблемах, которые происходят вне нашей жизни. Поэтому давайте получать все же удовольствие, пока мы можем жить дальше.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рейсмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рейсман практикует в Америке более 35 лет, и его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине на Шепсет-Бэе. И телефон 718-769-7191, 769-7191. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и

0: Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Висман Михаил вам обязательно поможет. Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-71-91. 718-769-71-91.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, вот вы, я думаю, что любители джаза и вообще поп-музыки американской услышали этот незабываемый, совершенно волшебный голос Нат Кинг Кола. А мы сегодня будем наслаждаться вместе с его голосом и его песнями. И должна сказать, что давным-давно хотела сделать эту программу. Мы, как вы знаете, в своих джазовых программах мы шли как бы с самого начала и старались следить за певцами, которые как бы, ну, по времени были друг за другом, естественно, самые значительные из них. Может быть, Натали Кол, он немножко, Нэт Кол, он немножко позже, но уж очень хотелось, так сказать, отдохнуть душой, дорогие друзья. Но вокалист и пианист в стилях блюз, свинг, поп Нэт Кол смог сделать целых две карьеры в музыке. Первая – это карьера по-настоящему классного свингового пианиста, воодушевленного игрой Earl Miners. А вторая – карьера исполнителя поп-баллад, который потрясающий коммерческий успех послужил отказом от его игры на пианине, и многие поклонники даже по сей день не знали, что он вообще-то блистательный пианист. Ну, а те, кто знали, очень жалели о том, что он, в общем, ушел от карьеры пианиста. Вот то, что мы с вами сегодня слышим, дорогие друзья, я не случайно выбрала «Мону Лизу» в качестве начала нашей программы, знаете, как ударная песня. Он ее записал в июне 1950 года, и она поднялась в списке популярности на первое место и была отпечатана 3-миллионным тиражом. И после, именно после этой песни Кол стал национальным героем. И вот эта феноменальная песня, которая так сконцентрировала, конечно, его мягкость, его бархатность, его сексуальный голос. А надо сказать, что мое знакомство, к сожалению, с Нэт Кинг Колом оказалось через его дочь Натали Кол. А вы, конечно, помните этот фантастический клип, за который она получила, по-моему, всевозможные Грэмми и другие призы. Песня «Unforgettable», где она восстановила как бы запись отца и сумела это сделать вместе с ним, как бы пела вместе с отцом. Мы обязательно сегодня послушаем эту песню. Но именно тогда я для себя открыла вот этот волшебный, обволакивающий голос и стала его слушать. И сегодня, дорогие друзья, я, как всегда в таких случаях, буду поменьше разговаривать и побольше давать вам слушать. И

И основная сегодняшняя, как я вам говорила, значительные джазовые музыканты, о которых мы говорили, тоже крупнейшие личности, у них не так уж много, так сказать, каких-то скандальных или каких-то прям драматических ситуаций. Конечно, каждая жизнь драматична, что говорить, особенно у черного певца, которым был Нэт Кинг Коул, но... Все же это были люди абсолютно порядочные, как правило, хорошие семьянины, и, так сказать, особенно придираться к их жизни даже и не к чему, да и не хочется. Поэтому сегодняшняя наша программа, я, конечно, вам расскажу немножко о нем, но она будет построена скорее на высказываниях известнейших музыкантов и актеров, и мы будем все это сопровождать его совершенно феноменальными песнями. Песен много, не все будем слушать целиком, но постараемся. Стараемся. Итак, Нэт Кинг Коул родился в Монтгомери, штат Алабама, в 1919 году. Его отец Эдвард Джон Коулс был священником баптистской церкви, мать Перлина была органисткой в церкви и руководителем церковного хора. И первые уроки на органе дала ему мать. И первое выступление с песней «Yes, we hope, no, bananas» состояло, когда Нату было всего 4 года. Ну, надо сказать, что он вот с 12 лет уже играл на органе и пел в церковном хоре. А три его брата, Эдди, Фред и Сак, мечтали стать джазменами. Так и вышло. И с ними именно Нэт сделал свою первую запись. А в 19 лет он... Да, вот здесь еще очень важный такой момент. Его стиль формировался под впечатлением пианиста Эрла Хайнеса и негритянских духовных песнопений, спиричуэлс и госпел, которые он пел вместе с отцом. И он вспоминает, что наша квартира в Чикаго была завалена пластинками Хайнеса. И вы знаете, дорогие друзья, он впервые... записал в 43-м году собственную песню, основанную именно на негритянском фольклорном материале, который он слышал от своего отца. «Straighten up and fly right». Вот мы сейчас ее вот с этой первой песни и начнем наше знакомство.

0: in the eye and said, your story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
1: Вот это он сам себя аккомпанирует, дорогие друзья. Мы сегодня еще будем слушать песни, где вы его слушаете. Вот послушайте, какой он джазовый пианист замечательный.

вы знаете, по воспоминаниям его брата, певца Фредди, он говорил, что наш отец не позволял нам говорить, как попало. Он заставлял нас произносить все четко и внятно. И если мы этого не делали, то нас ждали неприятности. Обратите внимание, все, что поет Нэт Кинг Кол, невероятно слышно, понятно каждое слово. Вот это благодаря его отцу, конечно. Очень мало певцов, у которых есть такая артикуляция. И, может быть, вот дополнительно такое, знаете, мягкое звучание его голоса и, так сказать, негромкие такие лирические большие части своей песни, в отличие вот от этой первой, они доходят до нас еще благодаря тому, что мы понимаем смысл. Смысл всегда замечательный, поэтичный, высокий, романтический. Итак, вот с 19 лет он начал свою профессиональную карьеру как пианист секс-сети своего брата Эдди, как я вам уже говорила. В 1936 году Нэт выступает с ревью «Нобла Сисла». В 1937 году организует трио с Оскаром Муром и басистом Уэсли Принсом, и много выступает в ночных клубах и кафе. Это трио существовало до 1947 года, и Кол в это время участвовал в концертах и гастролях джазовой филармонии Нормана Гранца, играл с такими звездами, как Бенни Картер, Лайонел Хэмптон, Лестер Янг, Иллинойс Джекет и многими другими. Но вот, как я вам сказала, что вот эта первая популярность как вокалиста пришла именно вот с этой песни, которую мы сейчас с вами услышали. Фирма Capitol Record продала 500 тысяч копий этой песни. И с конца 1940 года, 40-х, вернее, годов, Нэт записывает все больше популярных песен, иногда в сопровождении струнного оркестра. Вот следующим этапом была «Мона Лиза», с которой мы начали с вами. Но, тем не менее, как я вам уже говорила, что критики и любители джаза, конечно, сожалели, что Нэт ушел из, так сказать, своего первого призвания. Но дальше мы с вами, дорогие друзья, забегаем немножко вперед. У нас будет еще возможность услышать, как он переделывает известные песни под джазовые вариации. Вот я хочу вам просто привести одно из высказываний. Без сомнения, в своем поколении он самый продаваемый артист, говорил очень популярный певец. Это слова, между прочим, Синатра, я думаю, кого-то другого. Единственный, кто приблизился к нему, да и то случилось на поколение позже, это Элвис. У Нэта Кола выходил один хит за другим. Никто не мог повторить подобный успех. Так что, дорогие друзья, давайте послушаем еще одну песню, которая называется «When I Fall in Love». Я думаю, что вот уже все две уже прозвучали. Вы, безусловно, они у вас, так сказать, знакомые. Вот это одна из моих очень любимых песен. Она звучит вместе с его дочерью, Натали Коул.

0: Наткин Кол был афроамериканцем. Чтобы понять, что это значило в его карьере и в его успехе, нужно вспомнить, что тогда представляла собой американская музыка. Так же, как школы и жилые кварталы, она была четко разделена по расовому признаку. Либо для черных, либо для белых. И продажа пластинок тогда распределялась по трем билбордовским чартам. Поп-музыка была белой, народная музыка и кантри были для провинциалов, ритм энд блюз или расовая музыка была черной. И Нат Кол был стопроцентным черным, говорит историк Роджер Уинкис. Еще один афроамериканец, выросший в 1940-е годы. Он выпрямлял волосы, приглаживал их, чтобы они блестели. Некоторые из нас, например, считали черных парней, выпрямляющих волосы, предателями. Но в случае с Натом Колом все думали, ну, все нормально. Он делает это потому, что это часть имиджа, что он нас таким образом не предает. И надо сказать, что Нат Кол менял взгляды людей. Он был очень привлекательным, сексуальным мужчиной. И этот имидж был весьма новым и очень неожиданным для того времени. И, конечно, ему, первому пробившимся сквозь расовые барьеры индустрии музыки, мы отдаем должное, конечно, потому что, безусловно, у него были проблемы. И Куклукс Клан его преследовал, и не пускали его в шоу-бизнес по разным причинам и так далее. Но, тем не менее, сегодня уже даже никому не могло бы прийти в голову, что Нат Кол не может служить, образцом и для белых музыкантов и так далее. И все ждали от чернокожих музыкантов смешных веселых песен, блюза или песен про работу, объясняет Фри Долт. Но это был первый случай, когда чернокожий певец исполнял Кола Портера, Джорджа Гершвина или песни из спектаклей. Нат Кол был окружен романтической аурой, что для черных певцов или певиц того времени было просто недопустимо.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины. Крупный американский кредитор VR Capital отказался списывать пятую часть долгов украинских железных дорог, потребовав от госкомпании полного выполнения финансовых обязательств вопреки разрушению инфраструктуры. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции заявил, что Международная федерация футбола предоставила иранской сборной гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве. В ходе возобновленного расследования вокруг парижской квартиры педофила Джеффри Эпштейна стали известны новые преступления, заявила прокурор Парижа Лор Бико. «После публикации так называемых файлов Эпштейна я призвала собрать свидетельства, чтобы жертвы высказались», заявила Бико. По ее словам, с того момента выступило чуть более 20 человек. Некоторые из них уже были известны по другим делам, а кроме них стало известно еще о 10 пострадавших. Apple намерена превратить Siri в полноценное отдельное приложение с интерфейсом, напоминающим современные чат-боты, сообщает Bloomberg. Пользователи смогут создавать новые диалоги, общаться с ассистентом, хранить историю переписок и прикреплять файлы. Таким образом, Siri фактически станет самостоятельной платформой для взаимодействия с генеративным искусственным интеллектом.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
3: ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас.
9: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
21: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками.
22: Мира, каким мы его знали, больше нет.
21: Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
23: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
24: Дэвидсон Радио.
25: Мы любим Нью-Йорк.
26: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
27: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

Это то вот иллюстрация того, о чем мы говорили с вами. То вот он первый из чернокожих певцов начал исполнять песни, которые, как правило, не входили в их репертуар. И вот, в частности, вы, конечно, догадались из «Моей прекрасной леди», это знаменитая песенка «Я танцевать хочу». Но вообще, надо сказать, у Ната все это отмечали. Был очень добрый, отзывчивый характер. И своим обаянием он завоевывал многотысячные концертные залы. И он знал о силе своего обаяния и пользовался им для помощи другим людям. Вот опять же свидетельство одного из музыкантов того времени. Несмотря на свою роль первопроходца, Нат Кинг Холл совсем не интересовался политикой. Роджер Уилкинс утверждает, что Холл не добился такого успеха, используя активность политическую позицию, как Джеки Робинс, например. Тем не менее, никто и никогда певца не обвинял в том, что он, так сказать, паразитирует на своем успехе для того, чтобы провести какие-то политические соображения. Мне бы, например, в голову не пришло сказать что-то вроде «Черт возьми этого Ната Коула! Вон сколько народу он собрал! Почему же он не скажет им правду?» — говорил Уилкинс. Но, с другой стороны, он и сам знал, кто он. Он знал, кто он может это... знал, что он может преодолеть. И никогда не хотел упустить свой шанс. Давайте сейчас послушаем одну из его самых замечательных песен «Fly Me to the Moon».

Друзья мои, ну вы, конечно, знаете эту песню в исполнении Фрэнка Синатры тоже. Но вот он говорил, что когда возвращается домой, то ставит записи Ната Кинг Кола, чтобы расслабиться. И вообще творчество Ната Кола повлияло на огромное количество музыкантов, в том числе и вот вышеупомянутого Рона Невилла, которого я вам цитировала. Я думаю, что Нат был любимым певцом всех без исключения, говорил Невилл. Рэй Чарльз, Сэм Кук, Марвин Гей. Все они обожали его, и все хотели стать, как он. Еще одна песенка, которую вы тоже, безусловно, знаете, называется «Nature Boy».

Ну вот его это тягучий, мягкий голос, диапазон у него совершенно безупречный. И, конечно, чаще всего, когда люди говорят о голосе Ната Кинга Коула, они употребляют слово «расслабляющий». Мы уже его сегодня с вами употребляли. И вот высказывание еще одного музыканта Фредди Коула. Когда вы начинаете слушать его, его голос сразу же успокаивает вас. Это одно из самых важных его качеств. И одно из самых замечательных вещей, что можно сказать о голосе Ната, это то, что он был каким-то сияющим, ярким, пылающим, так утверждает музыкальный историк Уилл Фридолд. При его звуках вас словно околдовывает. Это правда. Вот мы с нашим замечательным Акмалем Тахировым, нашим звукорежиссером, сидим и не можем остановиться. Я понимаю, что надо больше дать. Это список огромный. И вообще, надо сказать, сколько я вообще потратил времени, чтобы хоть что-то выбрать, потому что оторваться невозможно. Ну, дорогие друзья, что успеем, то успеем. Давайте еще одна наша следующая песня «Blue Moon».

Я вновь хочу вернуться к высказыванию Арона Невилла, который добавлял, что Нат Кинг Коул буквально гипнотизировал меня. Его музыка была для меня лекарством. Если у меня в определенный день возникнут какие-то проблемы, я знаю, что включишь Ната, я сразу же успокоюсь. И я думаю, что все, кто сейчас нас слушает, сразу же успокоятся, когда они сейчас услышат эту песню, которая называется «Smile».

друзья, но я должна вам сказать, что в его поклоннице ходила и знаменитая Марлен Дитрих. Наткин Кол, полная противоположность Фрэнку Синатру, говорила она. Это скромный, застенчивый, очень робкий человек. И я выступала вместе с ним в Лас-Вегасе. В то время я еще очень мало знала о профессии, с которой так неожиданно свела меня судьба. Наткин Кол считал, что я заслуживаю гораздо большего, чем петь в Лас-Вегасе. Он считал, что я должна выступать в театральных залах и посоветовал начать с турне по Южной Америке. Я приняла его предложение. Прошло время, мы снова встретились уже в Сан-Франциско. Он выступал в Замонт-отеле, а я в Гири-театр. В Сан-Франциско я приехала из Техаса, не зная, что в городе шло много музыкальных спектаклей, что все хорошие музыканты заняты. Наткин Кол пришел ко мне на репетицию, отвел в сторону и сказал: «Вы не имеете права работать с посредственными музыкантами. У вас сложные аранжировки, и, соответственно, музыканты должны быть высшего класса. Это во-первых. Во-вторых, у вас должен быть свой агент-администратор, который бы обеспечил в каждом городе необходимых музыкантов и решал бы возникающие проблемы. Его выступления начинались очень поздно, и я часто прибегала туда только чтобы послушать, как он поет блюзы. Он был милым человеком, очень робким в своих привязанностях, однако робость покидала его, когда он давал советы. Без него я, наверное, никогда не решил бы сделать шаг от ночных клубов до театра. Величайшая несправедливость, что он умер таким молодым». Дорогие друзья, ну я хочу вам дать послушать немножко другого Наткола. Он был достаточно, у него много веселых песен. Вот в частности такая была у него песенка «The Lazy Heidi Crazy Days of Summer».

И вы знаете, мне очень хотелось бы буквально по куплетику, чтобы вы послушали иностранные песни, которые он пел. Это совершенно в другом варианте у него получается. Ну, например, знаменитая песня «Осенние листья», которую пел Ив Монтан в 1946 году. И только через 2 года эта песня пришла в Америку. И вот она была исполнена Натом Колом.

0: Но я вам говорила, что он все же сделал подарок своим любителям джазовой музыки. И выпускает в 56-м году чисто джазовый альбом «After Midnight». И здесь, вот отсюда мы услышим с вами очень известную песню «Караван», которую я стараюсь в разных исполнениях обязательно вам поставить. И именно вот там вы услышите его джазовую интерпретацию этой песни.
1: Song is called Caravan, and we'd like to do it pretty much the way we recorded it in my album called After Midnight. We feature on trombone Juan Pizol, who composed Caravan, and Jack Costanza, who is also heard in the recording.
2: Night and stars above that shine.

0: This is so exciting. You are so inviting.
1: Дорогие друзья, ну вот еще буквально Бесамимоча незабвенная, тоже из этого альбома. Очень хочется, чтобы немножко ее услышать.

0: Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering this you I adore. Dearest one, if you should leave me.
1: Надо сказать, что Нат Кинг Коул пересек и другую границу телевидения. Телевидение. Роджер Уилкинс вспоминает о том времени, когда для афроамериканцев все, что выглядело красивым и желанным, принадлежало белым и, соответственно, было недосягаемым. Но Джеки Робинса, спортсмена высшей бейсбольной лиги, до Джеки Робинса, были исключительно белыми. Но все телевидение, которое тогда было в новинку, сплошь принадлежало белым, говорит Уилкинс. И вдруг у Ната Кола появляется свое шоу. Оно началось в 56-м году на канале NBC. Люди только говорили о нем. Видели его шоу вчера, видели его шоу. У шоу, к сожалению, не было спонсоров. Рекламные компании предпочитали не выкупать время для показа роликов шоу Ната Кола. И даже несмотря на то, что передача была невероятно успешной. Они боялись, что белые жители Южных Штатов в знак протеста перестанут покупать их продукцию. Конечно, с таким подходом шоу не выжило, но оно нарушило общепринятое табу. А сейчас, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы послушали песенку «My Baby Back Home». Эта песенка посвящена его дочке Натали, которая стала известнейшей, изумительной джазовой певицей. Послушайте, те, кто понимает английский, поймут, какой теплотой и любовью.

0: Дорогие друзья, я специально ее поставила, чтобы вот сейчас прозвучала вот эта невероятная Unforgettable, моя самая любимая песня вообще, которую мы сейчас с вами послушаем. Натали Кол и ее папа Нат Кинг Кол.
1: Unforgettable.

Последний альбом «Love» он записывает в декабре 1964 года, за несколько дней до того, как падает в больницу. Койл очень много курил, в основном ментоловые сигареты, наивно полагая, что это поможет ему сохранить его низкий баритон. Он умер от рака легких в феврале 1965 года в Калифорнии, ему было всего 47 лет. Но что говорить, он был первым афроамериканцем, который добился такой чести, чтобы стать такой легендой. И на основе высказываний слушателей, певцов, экспертов и критиков английского радио Ту, среди лучших 100 эстрадных исполнителей прошлого века Нэт Кинг Кол занял 3-е место. Фрэнк Синатра победил Элвиса Пресли, который пришел к финишу 2-м. Конечно, этот голос бархатный, это невероятное счастье, которое мы испытываем, когда мы служим, оно никуда не уходит. И обратите внимание, ведь 50-е годы, 60-е годы, он звучит абсолютно современно по сей день. И все те, кто переняли у него это невероятное мастерство, он был предвосхитил трио Оскара Питерсона, и, как я вам говорила, многие-многие певцы и музыканты учились у этого выдающегося певца. Дорогие друзья, последняя песня «When You Are Smiling» — это его призыв. Когда вы смеетесь, то все в жизни хорошо. На прощание.

0: Нью-Йорке 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в переговорах по Ирану есть небольшой прогресс. Он сказал об этом после встречи с министром иностранных дел стран НАТО в Швеции. Комментируя публикацию «Нью-Йорк Таймс» о том, что Иран обсуждает с Оманом совместное взимание платежей за использование Армуза, Рубио заявил, цитирую, «ни одна страна не должна это принимать». В Вашингтоне выступают против любых попыток изменить режим судоходства в одном из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа. Опросы, проведенные во второй половине мая, показали, что все меньше людей одобряют работу Дональда Трампа на посту президента. Рейтинг упал до самого низкого уровня. Одобряют работу Трампа 31% участников опроса, не одобряют 64%. Наиболее сильно выросло недовольство экономической политикой. Уровень поддержки снижается и среди тех, кто голосует за республиканцев. В мае 79% зарегистрированных избирателей республиканцев говорили, что они одобряют работу Трампа на посту президента. В апреле таких было 82%, а в начале его второго срока – 91%. В ноябре пройдут промежуточные выборы, по итогам которых определится, смогут ли республиканцы и далее занимать большинство мест в обеих палатах Конгресса. Пока нельзя сказать, как снижение рейтингов повлияет на результат. Правительство канадской провинции Альберта добавит в референдум, намеченный на осень, вопрос о том, должен ли регион остаться в составе Канады или начать юридический процесс обязательного голосования по вопросу об отделении. Референдум не приведет к тому, что провинция отсоединится, но если жители Альберты проголосуют «за», это поможет властям понять, в каком направлении хотят двигаться граждане. Голосование намечено на 19 октября. Госдепартамент выпустил предупреждение для путешественников из-за вспышки Эболы в Центральной Африке. Все граждане США и обладатели грин-карт, которые за предшествующие 21 день побывали в Конго, Уганде или Южном Судане, смогут въехать в страну только через международный аэропорт Вашингтона. В аэропорту будут проводить усиленный санитарный контроль. Проверки организуют CDC совместно с погранично-таможенной службой. Ограничение распространяется на всех пассажиров, побывавших в этих странах.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке переменная облачность. Днем воздух прогреется до 64 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 57%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 22 мая. Вчера на бирже был хороший день. Индекс Dow Jones прибавил 276 пунктов, 0,5%. 50 286 – это новый рекорд. Standard & Poor's 500 тоже поднялся на 13 пунктов, 15%, 7446. NASDAQ плюс 23 пункта, 1,1%, 26293 – конечный результат. Транспортный индекс вчера упал на 0,1%. Маленькие компании были лучше всего, они прибавили 0,9%. Сегодня нефть плюс 12 центов, $96.47 стоит 1 баррель нефти, золото 4518 долларов 90 центов, серебро 75,88 за унцию, 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,229%, за 10 лет можно получить 4,548, и 30-летние госбумаги дают 5,75%. За границей сегодня Англия плюс 0,25%, Франция плюс 0,7%, Германия плюс 1%. 0,9%, и Швейцария у нас плюс 0,25%. В Азии японский Никей прибавил 2,6%, Шанхай плюс 0,8%, Гонконг плюс 0,8%. Наша биржа сегодня откроется, похоже, в положительном направлении. В данный момент индекс Dow Jones показывает плюс 389 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 32, и NASDAQ показывает плюс 129 пунктов. Вот сборка того, что у нас сегодня попало на экраны. Estée Lauder подскочила сегодня на 10%. Workday сегодня поднялся на 8%, у них результаты были лучше, чем ожидалось. Merck поднялся на 3,5%. У них лекарство, которое они готовят, показало хорошие результаты в 65% случаях. Zoom Communications плюс 7% с утра. IMAX поднялся на 14%. Rostor подскочил на 4,5%. Take-Two Interactive плюс 4% с утра. Futu – это гонконгская компания, упала на 36%. Это связано с тем, что Китай сказал, что они будут следить и приостанавливать торговлю через границы. PPD Holdings, Alibaba сегодня тоже упали на 6%. Deckers Outdoor упал на 2%. Их квартальный отчет не вдохновил инвесторов. BG Wholesale сегодня поднялся на 2%. Perpetuous Resources подскочил на 10%. Это майнинг компании. Advanced Micro плюс 1,5%. ARM сегодня с утра поднялся на 2,5%. За 4 дня, кстати, они поднялись на 42%. Это огромный подъем. Booz Allen Hamilton сегодня поднялся на 5%. И Generac поднялся на 3%, потому что один из банков сказал, что они будут бенефициарами всего вот этой Artificial Intelligence, искусственного интеллекта и постройки новых центров, дата-центров, и они без сомнения выиграют от этого, и поэтому они подскочили, им дали таргет больше $300 за акцию, они сегодня подскочили. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам вообще абсолютно по всем вопросам, включая недвижимость. Будьте здоровы, успешных вам инвестиций и всех вам благ.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
16: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
19: «Сделка».
16: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
19: Премьера спектакля «Сделка».
16: Театр «Анкор».
19: Впервые в Нью-Йорке.
21: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
19: Театральная гостиная.
21: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
19: Билеты на сайте
21: theater.com и по телефону 718-266-33.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей, и какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресурс-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной историей, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис- и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ

0: наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. И были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения, подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
1: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
0: Ну да, я постараюсь.
1: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
0: да, я очень все упрощаю.
1: Да,
0: я стараюсь.
1: И это внушает
0: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины. Я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
1: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
0: Главное, что программисты, столяра, Повара не должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
1: Как, да, да, как связано
0: потепление. Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски «Черносмородиновый очищающий крем». Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы, это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухают воспалительные процессы. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, Vita Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34. Вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее. И воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
1: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
0: Вот, и после этого...
1: продолжим. И такая любимая нашими слушателями часть Q&A, вопросы и ответы.
0: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
10: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
11: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
10: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
11: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
10: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру Бальчеву.

0: артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствуем. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, да. Я только хотел, прежде чем отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Но не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
0: before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому Это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция, вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
0: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах. Но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то Да. Кожа гладкая. Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
1: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, а особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
0: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
1: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
0: Доступная, это главное, доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
1: Спасибо.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Добрый вечер. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Ну что, накопились? Накопились темы, накопились вопросы наши, ваши, к нам вопросы. И вот разобраться в той очередной заварушке, что ли, и во внутренней политике, и во внешней политике России, мы сегодня постараемся с помощью политолога Андрея Колесникова. Приветствую, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: День добрый. Ну что, я говорю, действительно накопились какие-то вопросы. Там, то ли все это продолжается, как некий, с одной стороны, продолжается некий абсурд, а с другой стороны, как-то все больше и больше вспоминаются советские времена и доклады там, генеральному секретарю, генерального секретаря. Но, например, вот эта вот последняя история, все-таки разобраться бы, что у нас с рейтингами, растут они или падают, и растет ли у нас или падает экономика. Это как-то все сошлось в одни дни, и все, так сказать, на основе одного делаются выводы совершенно, значит, в другой сфере.
1: Ну, мы видим здесь очевидное трюкачество такое. В принципе, ничего нового там нет. Мы часто наблюдали такого рода трюки, и статистические, и социологические. В случае с ВЦИОМом, который показывал падение, очевидно, произошла некоторая коррекция поведения руководства ВЦИОМа в связи с тем, что сколько же можно падать. Хотя не сильное было падение, оно и не может быть сильным в ситуации все еще вот такого как бы военного консенсуса. Но, тем не менее, было объявлено, чтобы оправдать стабилизацию рейтинга, было объявлено об изменении методики. Изменение методики странное, потому что либо вы проводите поквартирные опросы, либо вы проводите телефонные. Здесь смешение телефонных и поквартирных. Не очень понятно, собственно, что это означает и зачем эту методику нужно было тогда менять. А со статистикой экономической, ну, та же история, нужно показывать населению, что как бы все нормально, хотя как население может в это верить, очень трудно понять, и просто смешные какие-то вещи происходят. Ну, вообще говоря, 0, там сколько-то десятых. Это рост в первом квартале. Ну, допустим, там в следующем месяце, да, месяц этого года к месяцу предыдущего показал там какой-то рост. Потом это опять все упадет. Но неужели можно всерьез говорить о том, что это результат действий, предпринятых правительством? Вот стукнул кулаком по столу Путин, все забегали, и начался рост экономики. Ну, это вот нельзя...
0: Еще ж приказал продолжить рост.
1: Ну да, естественно, да, потому что этого недостаточно, нужно расти все время. Ну вот кого они обманывают? Население ходит в магазин, население работает на предприятиях, население, несмотря на перекрытую информацию в телевизоре, оно видит, что выпадают нефтяные дожди уже в некоторых местах Российской Федерации, и уже в Москву прилетают дроны, о чем тоже не рассказывается населению страны, как будто они об этом не знают. От себя они это скрывают, себя они уговаривают. Это такой аутотренинг, ну, возможно, Леонид Ильич, собственно, этим и занимался. На самом деле это и был аутотренинг. Вообще все тоталитарные режимы занимаются таким аутотренингом, что все нормально. Соответственно, может быть, они сами с собой так разговаривают. Ну, это какой-то абсурд. Представить себе, что Решетников не знает реального состояния экономики, и что его слова о том, что ресурсы экономики закончились, были пустыми словами, невозможно. А вот поверить в то, что его хотели снять, и чтобы его не снять, нужно было как бы скорректировать статистику и встретиться с Путиным и показать, что все нормально, и тем самым сохранить еще свою должность министра. Ну, в это поверить можно, да. Но в остальном... Да, как-то это все странно выглядит.
0: А как вы вообще отнеслись вот к этим многочисленным слухам, которые неслись из разных концов земли, я бы сказал, да? То Financial Times, то из Америки, да, то из России просто-напросто, там от оппозиции российской, о неких там, значит, неких шевелениях, я бы так сказал, во властных элитах, да? Насколько в это можно поверить? Кстати говоря, в этом же ряду, ну, как мне кажется, в этом же ряду два возникших диссидента, я имею в виду Ремесло и Боня, да, но они из разных социальных групп, мягко говоря, вот, но тем не менее, да. Но вот это все вместе, это, может быть, это действительно свидетельство, может быть, каждый по отдельности это мелочь, а все вместе это не создает ли такую картину некой там, ну, я не знаю, как, ну, фронды, скажем, такой внутренней.
1: Ну вот смотрите, как различаются эпохи. У нас диссиденты Ремесло и Боня раньше были Солженицын и Сахаров.
0: Да.
1: Масштабы несопоставимые. Мелкое время такое, мелкое. И элита мелковата для того, чтобы всерьез как-то хотя бы транслировать Путину правду. Да, хотя трудно опять же себе представить, что он вот тут не, что он верит только донесениям ФСБ там и кого-то там еще, и не понимает, что происходит с экономикой страны, допустим. Ну, да, наверное, элита недовольна. И много разговоров о том, что они все понимают, и консерваторы, и либералы, и кто угодно еще, и что нужно что-то делать. Но я думаю, что это невозможно. Невозможно себе представить публичное выражение недовольства и тайный заговор какой-то. Потому что заговор будет раскрыт, и, так сказать, виновные будут наказаны жесточайшим образом. Зачем это нужно? Лучше как бы служить просто режиму, по возможности как-то спасать свой бизнес или спасать свое место в политической элите, ну и продолжать вот эту жизнь внутренне, с внутренним недовольством и с публичной поддержкой Путина. Можно было снять генерального секретаря, первого секретаря Хрущева, потому что были институты снятия. Ну, то есть, как ни странно, было больше демократии. Был пленум, можно было вынести на пленум вопрос. Значит, несмотря на систему слежения, люди могли уйти в лес, или даже созвониться и договориться о том, что мы вот выступаем против первого секретаря и давайте его снимать. Ну, все эти детали описаны в разных мемуарах. Сейчас попробуй так вот уйти в лес, тебя там же в лесу и накроют. Поэтому, ну,
0: Вчера как раз посмотрел фильм «Старый серые волки», как снимали Хрущева. Да. Ну, да. Но там были заговоры.
1: Да,
0: Были заговоры, а что тут, да.
1: была технология, да, сейчас технологии, в общем, не позволяют эти заговоры производить. Ну да, есть накопленное недовольство. Недовольство тем, что, значит, происходит интернет-ограничение. Недовольство тем, что происходят проблемы в экономике. Ну хорошо, немножечко как бы упал рейтинг, да, немножечко люди показали, что они теперь видят, что Путин разделяет ответственность с плохими боярами. Что не только плохие бояре виноваты, но как бы Путин тоже в этом как бы соучаствует. Но говорить о том, что режим треснул, и вот сейчас он треснул так, что вот эта трещина настолько велика, что он рухнет. Сколько раз уже эти рассуждения мы слышали в течение последних, там, я не знаю, ну не 25, а 20 лет. А он все стоит. И очень трудно людям, которые скованы вот этим правильным поведением, да, патриотическим, которые скованы собственной невлиятельностью на что бы то ни было. Ну, нет инструментов влияния на происходящее в стране события. Ну и зачем тогда людям выступать публично против режима, если они потеряют работу, потеряют свободу? Они предпочитают ждать, чем все это кончится. Оно не кончается, но что делать? Надо адаптироваться. Поэтому ответ на все адаптация и попытка, в общем, уйти в эту самую свою частную жизнь и меньше обращать внимание на проблемы. Вот дроны летали над Москвой. Ну хорошо, вот вчера я
0: Да,
1: был
0: и в большом количестве.
1: в центре Москвы, там праздничная атмосфера, гуляют люди по Тверской, по Тверскому бульвару, работают всякие там увеселительные, значит,
0: Хорошая
1: заведения.
0: погода, да?
1: Хорошая погода,
0: Хорошая.
1: дети. Дети гуляют, катаются на этих самых каруселях, ну, а несколько часов до
0: А
1: того.
0: как интересно, вот восприятие людей, ну, обычных людей, которые там гуляют, как вы говорите, какая-то злость из них выливается на кого? На Кремль или на Киев?
1: Вот мне кажется, что в частных разговорах эта злость не обозначается, да, но мне это представляется, что если верить как бы, там, и опросам, и фокус-группам, скорее все-таки на Киев. Ну, Киев же запускает против нас ракеты, а то, что первопричина, выражаясь языком того же Путина, в другом, это уже мало кого волнует. Ну вот если там почитать, допустим, какие-то отчеты даже в открытой прессе, ну, люди хотели бы, чтобы все это уже закончилось. Вот эта вот усталость переходящего раздражения, это то, что, кстати говоря, фиксируют наши коллеги-социологи и как бы близкие коллеги, которые, собственно, занимаются анализом того, какие настроения
0: У
1: сейчас.
0: Левады последние цифры, да? У Левады вот последние цифры были, что
1: Я бы
0: больше
1: сказал,
0: хотят мира, чем войны. Все
1: там как
0: больше и
1: раз.
0: больше людей хотят мира.
1: Там как раз чуть-чуть упало, но не существенно, все равно больше 60%, да, желания мира. А вот фокус-группы, которые делают лаборатория будущего «Новой газеты» и «Левада-центра», это Лена Панфилова и Алексей Левинсон, фиксируют вот эту вот усталость переходящего в раздражение. Это то, когда люди вот обсуждают за столом с модератором, социологом текущую ситуацию. И вот эта вот неспособность на что-то повлиять, это беспомощность. Она ведь еще и выученная беспомощность, потому что, ну, я и не хочу влиять, я не хочу ничего знать. Лишь бы все это вот когда-то закончилось. Оно не заканчивается. Как-то вот
0: И
1: какое-то
0: непонятно, как может закончиться.
1: плохое равновесие, да, то есть люди готовы мириться с этим, потому что не могут ничего сделать, но это плохое смирение, в котором очень много негативных эмоций, очень много усталости и депрессии.

0: что они там проголосуют за кого, за коммунистов, и что дальше? Ну, это та же самая партия власти, одно из подразделений. Ну, смешно говорить о том, что эти выборы даже каким-то тестом могут быть настроение населения. Ну, будет тот процент, который нужен. Ну, о чем мы как бы говорим? Так что, да, инструментов нету, и, соответственно, нечего и начинать. Нет общенациональной повестки, да, могут выходить там фермеры, которых все равно подавят, да, в связи с, там, с потенциальным ящером, да, то ли ящер, то ли не ящер, но были волнения фермеров там месяц назад. Ну что, это общенациональная повестка? Да нет, не выходит это на уровень как бы федеральный, особого сочувствия нету, уходит вот это вот какое-то сопереживание даже по отношению к людям, не то что Белгородской там, или Курской области, или Туапсе, сопереживания нету к тем, кто живет рядом тут в Химках. Ну, не в меня дрон влетел, ну и окей, слава тебе Господь, так сказать, движемся дальше. Потому что, ну, такое огрубление чувств – это естественная реакция на то, что уже больше 4,5 лет происходит бог знает что. И так никто и не объяснил, что это такое и зачем все-таки. Вот что это такое? СВО ради СВО, искусство ради искусства. Чего мы добиваемся, чего мы добились в конце концов. Песков говорит, все дело там в нескольких квадратных километрах, отдайте, и тогда все будет хорошо. Ради этого все затевалось. Они сами себя выдают, что у них нет представления о том, что они хотят и зачем это было все.
1: Эти километры, судя по всему, никто никому не отдаст.
0: Нет.
1: И да, ну и надо сказать, что я даже думаю, любой нейтральный наблюдатель поймет, да, что это смешно, чтобы люди отдавали добровольно свою территорию там, потому что вам хочется, да. Ну, при этом соглашаясь, как бы, ну, я так понимаю, что не окончательно, но хотя бы временно отдать вот эти те куски территории, которые завоеваны реально через войну. Какие-то разговоры пошли. Во-первых, сама Украина здесь, значит, выдала свои разведданные о том, что из Белоруссии готовятся две операции. Одна там на новом направлении на Украину, а вторая. Они готовятся не одновременно, а одна готовятся обе, но будет только одна из них. А вторая, как там написано, на одну из стран НАТО. Ну, видимо, судя по всему, нечто близкое. Это или там Литва, или Польша, я так понимаю, да, там вряд ли куда-то залезут. Это, если это действительно так, то это расширение, это не углубление войны, а расширение войны, и как реакция, видимо, вот на тот военный тупик, в который сейчас все эти военные действия зашли. Потому что стоять на месте как-то неудобно. Перед людьми надо же показать, что мы боевые товарищи и постоянно в действии. Там не проходят наступления, значит, давайте пойдем шире. Там, не знаю, Приднестровье, сейчас где там раздали паспорта и так далее, потому что, судя по всему, этот режим уже вне войны просто не может существовать.
0: Да, и не просто вне ее, а еще вне эскалации. Потому что конфликт не замораживается. Значит, нужно искать либо, значит, попытки вскрытия тупика,
1: Да.
0: тупиковой, да,
1: Продолжение, да, следует.
0: прорвал
1: Должно быть
0: сеть.
1: продолжение.
0: А вскрытие вот этого тупика, это означает дальнейшее эскалирование. Втягивание, соответственно, ближайшего партнера. Лукашенко как бы деваться некуда, он как бы на привязи у Путина. И, возможно, поэтому вот такие планы через Белоруссию возникают, не говоря уже о том, что сейчас ядерное учение совместное Беларуси и России. Это размахивание вот этой самой дубинкой ядерного шантажа с демонстрацией, так сказать, своих возможностей. Ну, в чистом виде как бы вот устрашение, да. Хотя уже на это перестают реагировать, как ни на Сармат не отреагировал Запад абсолютно. Ну, взлетело и взлетело. Ну, самое лучшее пробивает все системы противоракетной обороны. Ну, окей.

0: нравится тебе запускать
1: Но
0: эти деньги.
1: сармата-то и нет еще.
0: Ну, что-то там
1: Сармата-то и
0: сармат.
1: нет еще.
0: Ну, вот сармат.
1: Теперь же к 26-му году его обещают.
0: Нет, ну он вот вроде
1: Начало
0: его
1: года.
0: запустили, и доклад там.
1: Но, по-моему, это единственный, чуть ли не единственный экземпляр, который запустили. Ну, не знаю,
0: В
1: я
0: общем,
1: помню.
0: по небу фигня летала серебристого металла, как всегда это бывает
1: Да.
0: в наших обстоятельствах. Но, ну хорошо, Лукашенко вовлекут в эту историю. У него тут же разорвутся отношения, наладившиеся сейчас с американцами. Он все бенефиты, которые он как бы имеет, торгуя телами, значит, политзаключенных, он их потеряет. Вот, да, какие-то альтернативные эскалации там вот в отношении Приднестровья. Сейчас я был в овощной лавке здесь у нас, и, значит, продавец и хозяин мне сказал, что ну все, молдавские товары не поступают. То есть уже начинается война немедленно торговая, не говоря уже об армянском жермуке, в котором тут же нашли какую-то не ту химическую, значит, составляющую, и он тоже больше не поступает после выступления Зеленского, а также выступления Пашиняна в Кремле, где он просто публично, значит, унизил нашего верховного главнокомандующего, рассказав ему, что такое демократия и какая-то классная штука. А вот такие эскалации у нас. Есть ли на этой силенке у страны, у которой, ну, так, мягко скажем, нулевой экономический рост? И это при том, что растет-то, в общем, только и обрабатывающая промышленность военная, да? А все остальное либо стагнирует, либо падает. Хуснуллин даже публично сказал, что у строительства закончились ресурсы и резервы. До этого, значит, Решетников неправильно сказал, что резервы у экономики закончились. В общем, уже прорывается паблик вот эти высказывания. А мы все ракеты запускаем. Те деньги, которые могли пойти на человеческий капитал, на ВВП, на производство нормальных товаров, которые нужны населению, а не те, которые сгорают в атмосфере или на земле.
1: Ну, так же, ну, с одной стороны, ну, да, но так же тоже продолжаться вечно не может. Это же так как-то. Тот же, вот даже мы вспомнили Хрущева. Ну, следует, конечно, лучше вспоминать Сталина, это больше подходит под сегодняшнюю нашу действительность, да. Там действительно что-то как-то о заговорах трудно было
0: Да уж.
1: предположить, что они могут там быть, да. Да уж. Хотя все равно что-то было там, да, там на уровне, может быть, даже каких-то наивных людей, там молодежи, какие-то были молодежные группировки там и так далее. Да, даже в той ситуации. А так товарищ Сталин видел заговор в любом, вообще любой встрече, по-моему, больше двух
0: Ну
1: или
0: да,
1: даже больше
0: если бы он не
1: одного.
0: умер, может, и товарищ Молотов пошел бы по этапу-то.
1: Да, вполне возможно, да. И, ну вот, но в какой-то момент, все-таки в какой-то момент это становится неприемлемым, да? Я уже не знаю, там, ну, Сталин, скорее всего, умер собственной смертью.
0: Но вовремя.
1: Вот. Но вовремя, да. Ну, суть вовремя, если бы раньше было бы лучше,
0: Было бы
1: наверное.
0: лучше.
1: Я уж не знаю, что вовремя. Я не знаю, что вовремя. Путин исторические уроки, значит, усваивает. И так я понимаю, что все эти игры с интернетом, вообще, как только звучит слово безопасность, речь идет о безопасности только одного человека.
0: Ну или двух, трех, там, 10, допустим. Надо бы, все-таки пальцев одной руки должно было бы хватить
1: Ну
0: для того, чтобы говорить,
1: да.
0: это ваша безопасность, а на самом деле это безопасность очень-очень ближнего круга, который
1: Да.
0: чего-то боится. Боится судьбы
1: Вот.
0: Айталы или, там, не знаю, Мадуро.
1: Да, я в случае с Мадурой, с Айталой, конечно, оптимизма не
0: Теперь с
1: внушает.
0: Раулем Кастро назревает такая же
1: Опять же,
0: операция.
1: то же самое. Если сейчас арестовали этого, кошелек Мадуро, миллиардер там какой-то колумбийский,
0: Ну
1: который
0: вот,
1: должен
0: что-то.
1: рассказать о всех комбинациях. Нет, конечно, там, но при всем при том, там, нравится нам, не нравятся там те или иные операции, военные или не только военные, Но о международном праве вообще все забыли.
0: Ну да, у нас, и, собственно, мы давно уже открепились от этой платы материнской.
1: Ну, но давайте объективности ради скажем, что не только мы, я имею в виду не только Россия.
0: Ну, мы же и формально это сделали в 2020 году, когда фактически объявлен приоритет национального права над международным. Я уж не говорю про последнюю, значит, законодательную инициативу, принятую по поводу возможности использования войск для, значит, помощи, значит, оказавшимся в беде россиянам. Это что вообще такое? Это небывалая вещь. Какой там Советский Союз? Это я не знаю, какая страна могла о себе заявить таким образом. Это просто невероятное что-то. Но, тем не менее, вот этот вопрос об эскалации, они же эскалируют еще и в законодательной сфере. Мало того, что они уже напринимали, они продолжают и продолжают выдумывать совершенно фантастические законы. То ли KPI у них там такое, то ли, я не знаю, они просто действительно не могут остановиться. Это машины, не имеющие задней передачи, идущие только вперед. Но степень абсурда просто какая-то невероятная.
1: Ну, как бы ни казалось смешными предстоящие выборы, но как-то к ним всегда как-то очень там АП относится прямо так, как такой святой корове, да, которая прямо вот нужно, за ней надо ухаживать. За ней надо ухаживать, вот ее, и там, и опять же, и здесь же тоже игра с рейтингами, какими рейтингами, значит, то новые люди у вас на втором месте, потом, видимо, слишком задрали их, значит, да, сейчас новые люди уже на последнем месте.
0: Поменяли методику, опять же, что самое смешное.
1: Поменяли методику, да, смешное, да. Ну, мы знаем, что надо менять в определенных заведениях, чтобы оно было эффективно.
0: Это тоже работает.
1: Что не мебель, а людей, скажем так.
0: Используется и такой метод. Ну, действительно, когда я, допустим, читаю в газете «Коммерсант» еженедельная рубрика, значит, какой-то там то ли рейтинг активности партии, то ли чего-то еще, и всерьез опрашиваются политтехнологи. Ну, это правда гомерически смешно. Но какая активность партии? Это что? Вся активность, естественно, имитационная, исключительно пиаровская. На нее обращают внимание люди? Да нет, конечно. Никто никогда в жизни на это не обращает внимания. Но вот это правда не смешное, комическое, да? Это было бы смешно, если бы не было так грустно и иногда даже страшно. Но тем не менее, да, вот играют в эти игры политические манипуляторы, так называемое гражданское крыло администрации, которое на самом деле вчистую проиграло спецслужбистскому крылу, потому что я думаю, что в гражданском крыле было много людей, которых были сомнения по поводу действий, значит, по ограничению интернета и мессенджеров. Но они не могут ничего сказать против самых серьезных людей, которые, ну, стали такой управляющей компанией сегодняшней власти, то есть люди из спецслужб.
1: А что можно сказать, когда тебе говорят, вы что предпочитаете пользоваться интернетом, или что вам важнее, пользоваться интернетом или безопасность первого лица?
0: Конечно.
1: Да, или безопасность первого лица. Вы что?
0: Можно прослыть диссидентом, действительно, в результате. Поэтому вот, ребята, занимайтесь своими выборами, занимайтесь написанием статей о, значит, соборности и коллективизме русского народа. Вот это все нормально, это можно. Правда, они еще занимаются...
1: А кто у нас отличился?
0: А, на этом у нас много кто. У нас Харичев пишет, начальник, значит, этого департамента.
1: Управление.
0: Да, мониторинга каких-то там социальных процессов. У нас целые, как бы, журналы друг для друга они пишут, значит, печатают журнал «Государство», например. Там серьезно идет работа по освоению денег налогоплательщиков для объяснения налогоплательщикам, что они мессианский народ. И, значит, идут по особому пути со своим коллективизмом. Правда, народ это не читает. С трудом можно найти эти статьи в интернете. Как-то с этим все слабовато. Ну или Малафеев там с кем-то еще прочитает
1: Да-да.
0: лекцию на факультете политологии МГУ. Так что ну, работают
1: Ну
0: ребята.
1: и вечные Дугин еще, да. И
0: Дугин, да.
1: вечные Дугин, да. А смотрите, Андрей, тем не менее, возвращаясь вот там к этим Z-блогерам, такое впечатление, что вот там Нарышкин сейчас выступил, да, внешняя разведка, что там Украина подкупает Z-блогеров, покупает телеграм-каналы, там, ну и так далее, и так далее. Но это значит, говорит только о том, что даже среди Z-блогеров некое недовольство, некая фронда идет, да? И власть пытается, пока это ей удается, поскольку это такие точные вещи, там здесь, здесь Нарышкин заткнет дырку, а где-то еще, значит, там какое-нибудь управление ФСБ по какому-нибудь там области заткнет дырку, ну и так далее, и так далее. Но дырок-то все больше и больше.
0: Ну да, нет, этот поезд в огне, чтобы не сказать другое слово, рифмующееся с огнем. Вот, иногда
1: Да.
0: прорывы канализации бывают, в ряде городов тоже доносится, так
1: Да.
0: сказать, эта информация, в чем этот поезд. И пробоины есть, безусловно, но вот опять же тот же самый вопрос, как долго это может длиться. Получается, что может долго длиться, что шатко-валко, вот эта машина, она все равно движется вперед и больше того, делает все, чтобы осложнить себе дальнейшую жизнь. С той же самой экономикой, с той же самой прокрастинацией, значит, спецоперации этой самой. Но если вы откладываете возвращение, значит, чуть ли не миллиона людей из окопов, и понимая, что это будет колоссальная проблема для всего, для экономики, для социальных настроений, для психологии общества, для криминогенной ситуации, но это не означает, что эта проблема уходит. Вам придется рано или поздно возвращать этих людей в мирную жизнь. Вот множатся проблемы. Усугубляются, и тем не менее паровоз идет вперед, как будто ничего не происходит. Вот это вот, конечно, выдает некоторую такую самоедскую сущность вот такого рода режимов. А еще крупные проекты, и Путин говорит о том, что все равно нужно вот там чего-то строить, куда-то, куда он там строит, на Сахалин. И все равно они строят высокоскоростную магистраль до Петербурга. При том, что прекрасно, в общем, как бы ходят сапсаны и прочие поезда. Это вот когда большие проекты, большие котлованы, это признак деградации режима, безусловно. Так было с Советским Союзом. Нулевой цикл, да, раскопать яму, потратить дикие деньги на это, сказав, что сейчас тут будет потрясающее предприятие, и все, и деньги заканчиваются, и как бы движемся дальше. Вот это период полураспада такого. Верный признак.
1: Ну, да. Ну, обещания нужны, как-то. Когда сегодня там читал про Наполеона, даже тогда уже, то ли он сам, то ли кто-то из его близких сказал, говорит, ну, что такое обещания? Обещания нужны только тем, кому они даны. Больше, говорит, никто не собирается. Больше никто ими не собирается заниматься. Ну,
0: Так
1: так
0: устроено
1: что...
0: общественное сознание, что про них, во-первых, забывают очень быстро.
1: Да.
0: 25 лет одно и то же говорится, и все равно вот опять снова, да, вот нужно вот как бы решить вопрос там, с ветхим жильем.
1: Я проводил в свое время эксперимент еще в мирное время, когда там у нас Единая Россия это появилась впервые где-то в 2004 году, да?
0: Ну, что-то, может, чуть раньше. Ну, там единство еще было, которое победило
1: Ну
0: Лужкова.
1: да, там было единство, а потом
0: Я
1: уже,
0: помню.
1: по-моему, в 2004-м.
0: Ну,
1: Вот.
0: да.
1: И там они впервые они провозгласили вот программу, вот что мы, конкретных дел. Вот посмотрите эти конкретные дела сегодня. Прошло 20 лет, больше 20 лет. Хоть что-то сделано оттуда.
0: Майские указы, национальные проекты, бесконечный разговор о газификации и ветхом жилье и во всем прочем. И с каждым новым политическим циклом, ну, наконец-то, вот теперь мы решим эти проблемы с нашим, так сказать,
1: Да,
0: вождем,
1: да, да,
0: с
1: да,
0: нашими
1: да.
0: замечательными ребятами. Ну, давайте, да. Поскольку это все не решалось, решили заняться, так сказать, милитаризацией некоторых вопросов.
1: Ну
0: Это как бы отвлекло от всего, что беспокоило трудящихся.
1: да. Да. Я довольно часто, значит, опять же, в мирное время ездил, ну, как часто, ежегодно, был на Петербургском экономическом форуме. Вот из года в год там звучала одна и та же фраза, причем в основном из уст Путина. Ну и все они повторяют. Это создание инвестиционного климата.
0: А теперь нет
1: Значит,
0: инвестиций.
1: Нет, значит, инвестиций, нет климата. Да и тогда создание инвестиционного климата, значит, улучшение инвестиционного климата, оно предполагало, что еще кого-то сейчас подсадят из иностранцев, у кого-то что-нибудь отберут. И, но все равно инвестиционный климат – это такая вот у нас такое вот словосочетание, и его надо повторять. Его
0: Есть вот
1: надо
0: эти
1: повторять.
0: мантры, есть разные
1: Правильно.
0: такие вот не небольшие, казалось бы, но очень существенные экономические вопросы. Еще Леонид Ильич Брежнев говорил о том, что у нас рост зарплат превышает производительность труда. Производительность труда отстает от роста зарплат.
1: Правильно.
0: Это плохо. И об этом говорится десятилетиями уже. И
1: Ну
0: мы
1: да.
0: опять сейчас вернулись к этой проблеме. У нас опять рост зарплат, значит, а производительность труда отсутствует, потому что, ну, что производим-то? Производим танки, пушки, снаряды. Что значит там, как измерить эту производительность? Так что все доступно.
1: Да, Путин всех успокоил на этом совещании. Он сказал, ну есть проблемы, но мы о них знаем. И пошли дальше.
0: Ну, раз знаем, значит, все нормально.
1: Так, вот так. Если мы выйдем за пределы российской территории, посмотрим, что в мире творится. Трамп в Китае. Два вопроса таких основных. Это поражение Трампа или все-таки там это важно, о чем-то договорились? И последствия для России?
0: Ну, последствия для России только в том, что немедленно был организован визит Путина, чтобы не
1: Мы его
0: говорили
1: давно
0: о том.
1: готовили, если честно.
0: Ну, тем не менее, вот это же как бы сконструированная как бы реальность, да, чтобы не было обидно Путину. Договорились так, сначала встречаемся, значит, две управляющих компании миром, потом, чтобы не обиделся, как бы, третий, значит, встречаемся с ним, как если бы он образовывал треугольник некий, как если бы он был действительно серьезной, как бы, фигурой на этой, так сказать, мировой площадке, а не мировым спойлером. Ну, хорошо, вот сейчас они встретятся, я не знаю, даже у них там, ну, наверное, есть конкретные какие-то темы для разговора. Но у меня ощущение, что это больше имиджевая какая-то встреча. Встреча Трампа с Си, она явно не была имиджевой. Я не думаю, что он проиграл. Там нужен был компромисс некий по разным вопросам, от торговых до, собственно, политических. Ну и да, конечно, Трамп сдал назад по поводу Тайваня. Но он открыто говорит, что на самом деле вот
1: Я бы
0: Тайвань...
1: сказал, извините, перебью. Он, по-моему, не столько дал назад, сколько не дал вперед.
0: Ну, в общем, да, вот именно, да. Не
1: Он
0: стал
1: на
0: ничего там
1: месте
0: такого
1: остался.
0: Обещать,
1: Он
0: да.
1: остался на месте, да.
0: И это вполне удовлетворяет Си, он может считать себя победившим в этом споре, но Трамп едва ли себя считает проигравшим, потому что произнес некую фразу, что, в общем, до Тайваня ему как бы дела особо нет. Ну вот за столько-то там километров нам вмешиваться во что-то ради того, чтобы этот остров защитить, вот как-то так он выразился, ну, наверное, того не стоит. Вот важнее отношения с большим драконом. Маленькие, ну, как-то там, да, они вроде как наш дракон, но, в общем, тратить особые силы на это не хочется. Вряд ли это, как бы, позиция там проигравшего. Думаю, что это была, так сказать, боевая ничья.
1: Ну,
0: Стороны
1: он не договорился,
0: разошлись.
1: я думаю, что чего он хотел, это в первую очередь он хотел с ними договориться, наверное, по Ирану. Но вот он не добился ничего. Да, чтобы Китай воздействовал на Иран. Но в принципе, если бы они, я думаю, что если бы встретились Трамп и председатель Си с повесткой дня, ну, российско-украинской, так скажем, да, то мне кажется, вот эти два человека при желании, вот они могут остановить войну.
0: Ну, у одного желание отпало, а у другого и не возникало. Соответственно, здесь ситуация как бы двух ключей, которые не работают. Чтобы снова воспламенить Трампа на украинском направлении, нужны какие-то усилия специальные. Но то ли украинцы уже устали его воспламенять, то ли уже, как бы, так сказать, не работают эти спички, которые его бы воспламенили. Вот. Это, конечно, осложняет ситуацию, потому что, ну, переговоров нет. Очевидный тупик, упершийся, значит, в эту самую kill zone, зону смерти, о которой все говорят, и что дальше? И мальчики с обеих сторон погибают. Вот что это такое, да? И большие боссы не могут решить эту проблему. Ну, как-то по сравнению с лидерами прежних эпох, кажется, что они были поэффективнее вот этих вот людей, которые загнали мир в тупики бесконечные. Ни о чем никто ни с кем не может договориться. Нигде, ни по одному направлению нет очевидного успеха, ни у Трампа, ну, и как бы ограниченные возможности тоже и у Китая. И, кстати, экономика Китая замедляется. Тут вот недавно книжка вышла на эту тему интересная. Один из авторов, который Алексей Улюкаев, известный экономист. Так что, ну, не говоря уже о России, которая в долгосрочной перспективе проиграла. Экономически, демографически, психологически, как угодно. Какая там победа для нации? Изолированной, с экономическими проблемами, с невероятным падением рождаемости, и непонятно, что происходит со смертностью. Никто не является победителем. Вот это и есть, наверное, новый мировой беспорядок, который находится только в стадии становления. Сейчас очень модная фраза: мир сошел с ума, все сошли с ума. Вот. Ну что на это смотреть? И вот
1: Так
0: наш
1: и
0: тоже
1: есть.
0: сошел с ума, но он ничем не отличается от кого бы то ни было. Очень легкая позиция, как бы оправдывающая, по сути дела, то, что делает российская сторона.
1: Ну да, раз уж все сошли с ума, почему не имеем права сойти с ума?
0: Конечно, просто наш способ схождения с ума такой. Немножко затратный, конечно, но ничего.
1: Немножко по-другому. Мы немножко по-другому сходим с
0: Да,
1: ума, да?
0: по-другому. Да.
1: Да, мы немножко по-другому сходим с ума. А ощущение там тупика, я имею в виду на переговорном треке российско-украинско-американском.
0: Ну, ведь что-то надо делать, да. Ну, кстати говоря,
1: Там
0: эта
1: вроде должны
0: ситуация
1: приехать в Москву эти, нет? Эти
0: Уитков,
1: два комбрихажера.
0: ну, дата-то не обозначена, я так понимаю, это как бы абстрактное желание, и ввиду вот этого тупиковой ситуации стали искать переговорщика в Европе. Меркель отказалась, я только
1: Да.
0: что прочел в новостях.
1: Меркель
0: Но,
1: отказалась, да.
0: кстати, это один из немногих мировых бывших лидеров, который могла бы поработать на этом направлении, но я думаю, что она-то отказалась, понимая, что успеха не будет. Она себе набьет шишки и испортит репутацию. И ни о
1: Ну
0: чем с Путиным
1: да.
0: не договорится, потому что с ним невозможно договориться. Она об этом давно сказала коллегам по там, то ли двадцатке, то ли восьмерке, насколько я помню. Это был саммит в Брисбене, уже не помню какой год. Она кому-то там доложила, что да, Обаме она сказала, что Путин утратил, значит, связь с реальностью. А это когда было-то еще? Вот, собственно. Так что зачем ей это нужно? Счастливой пенсии, переживать ее не
1: Ну, а
0: стоит.
1: те, кому нужно, там с удовольствием бы Шрёдер пошел, конечно, но его не примет
0: Нет, ну
1: Европа.
0: это же
1: Уж
0: как бы украинская
1: слишком,
0: сторона не
1: слишком.
0: без юмора ответила, что ну давайте назначим там этого самого Депардье или Стивена Сигала переговорщиком с российской стороны. Ну, кстати, может быть, и договорились бы о чем-то, я же не знаю. Уже любые средства хороши, лишь бы договорились.
1: Ну, слушайте, да, актер-президент, так что, да.
0: Ну, в общем, да.
1: Опять же, сегодня узнал только, что Зеленский играл даже в его послужном списке есть роль Наполеона.
0: Ну, кстати, в профиль, может быть, ничего, когда помоложе был.
1: Да.
0: Но
1: Вот такая ирония судьбы, я бы сказал.
0: смех смехом, но это дефицит лидерства в мире, действительно. Вот здесь можно как бы добавить к тезису «мир сошел с ума». А кто, собственно, лидер? Фицо недавно сказал на встрече там со студентами словацкими своими, что, наверное, лидер Европы – это Макрон. Мне кажется, во Франции с этим уже не очень бы согласились. Ну хорошо, но и Макрон
1: Но
0: не
1: он
0: мог
1: хочет.
0: достучаться до Путина, но он уже стучался в эти
1: Он
0: двери.
1: хочет.
0: Хочет, и
1: Макрон хочет.
0: ему нужно завершать, как бы, так сказать, свою президентскую миссию какими-то, так сказать, делами, деяниями, даже не делами, а деяниями, но опять же, как разговаривать с Путиным? Плюс ситуация непростая, действительно, в самой Европе сейчас вот. В Германии, альтернатива для Германии, значит, так сказать, пошла резко вверх.
1: Опять пошла, да.
0: И проблема, а Путин потирает руки, потому что это его, собственно, и есть мечта. Он же сказал на встрече с прессой 9 мая, ну, что в Европе есть здоровые силы, которые, кстати говоря, сейчас вот избиратель уже понимает, кто хранитель настоящих европейских ценностей. И вот эти люди, они идут сейчас во власть. Ну, конечно, речь шла о некоторых странах Европы, включая Германию. Так что вот каких партнеров он бы хотел видеть западной страны, и тогда бы и поговорил.
1: Да, здесь кто-то предложил уже правый популизм измерять в Орбанах. Сколько Орбанов? Сколько Орбанов он тянет? Да. Ну, смотрите, но с одной стороны, да, мир сошел с ума, но есть же все-таки психиатрические больницы и врачи, или их нету, потому что, ну да, так и кризис, там кризис либерализма, если он есть, и с одной стороны, и с другой стороны стечение обстоятельств, что в Америке пришел Трамп, в России Путин, та же альтернатива возникла, а Орбан был в Венгрии, а Фицо в Словакии, да, так звезды тоже сошлись. Но они же разойдутся, эти созвездия. Да, Орбана уже нет. Вот Трампа уже тоже не так много осталось.
0: Как бы пафосно это ни звучало, есть такое слово демократия. Ротация власти.
1: Есть, да.
0: Честные, честные выборы. Ротируется власть в западных странах. Вот эта проклятая западная цивилизация придумала вот эту гадость, вот эти вот конкурентные выборы. И поэтому меняются лидеры. То ли дело у нас не меняется. А там меняются, поэтому Трамп уйдет, там ушел Орбан, будет другой, потом этот другой тоже уйдет, Фицо тоже уйдет. В Польше тоже многое поменялось, да, хотя казалось, там она ушла в консервативную сторону надолго, а оказывается нет. Ну хорошо, допустим, альтернатива для Германии сейчас пойдет вверх, потом она не сможет поднять экономику, этот самый капризный избиратель опять будет голосовать за свою ХДС, ХСС, как и было раньше. В той же Франции тоже вот эта болтанка тоже возможна. Италия. Правая или крайне правая Мелони. Мелони оказалась просто правой по нынешней шкале.
1: Да, она
0: вполне
1: довольно,
0: разумная.
1: Умеренная девушка. Да.
0: Абсолютно, да. Потому что груз ответственности на нее упал, ей страной нужно управлять. И вот все эти штучки как бы партийные, они не очень проходят. Так что Испания, ну, везде есть как бы ротация власти. Ну, вот это и есть тот сумасшедший дом, где вылечивают от крайне правого популизма. Ну, во всяком случае, есть на это надежда пока еще.
1: Ну да. Ну да, вообще человеку власти, он по-другому воспринимает все, да. Может, когда ты борешься за власть, это одно, а у власти другое. Мы на протяжении всей истории мы это видели, начиная с большевиков, да, с чем они шли к власти и с чем они начали властвовать. Или кто там еще? Да вот при нас уже, помните, когда Примаков был премьер-министр? Да, все, казалось, ну сейчас это все, пришли коммунисты, сейчас вся эта гайдаровская экономика пойдет под нож, и все, и ничего, Примаков с Масляковым, как миленькие, там худо-бедно, значит, они, кстати говоря, чуть вывели тогда из этого кризиса после Кириенки.
0: Ну, это же известная шутка, в которой доля не шутки, что они были самым либеральным правительством, потому что ничего не успели сделать. Вот, а экономика, поскольку никто не регулировала, она восстановилась, слава богу, сама.
1: Она сама по себе восстановила, да. Ну, хорошо, что не стали трогать хотя бы.
0: Не стали
1: трогать.
0: Поняли,
1: что не надо трогать.
0: Да, не тронули.
1: Вообще, даже у Геннадия Андреевича прорывается, вот он же из трибуны этого парламента заявил, что что вы творите? То есть так будете продолжать, будет 17-й год, а мы не можем допустить 1917-й.
0: Это ужасно смешно, да.
1: Ну вот, что вы тут?
0: С 70 какого-то года вот такие вот вещи. Ну, партбилет на стол, я считаю, после таких заявлений нужно ставить, оставлять.
1: Ну, он исправляется. Он сегодня принял большую группу пионеров. Я не могу понять, откуда этих детей набирают в пионеры. Это же даже и не пропутинские, они непонятно вообще какие дети, откуда они.
0: Ну, это вот дополняет картинку абсолютного абсурда, конечно, который мы наблюдаем сейчас. Так что... тяжесть ситуации, она в том еще, что вот очень много абсурдов.
1: Вот такой... не то слово.
0: Театр не одного абсурда, а многих абсурдов в законодательной сфере, в том, что мы видим без конца. Ну это переходит всякие границы, но люди к этому привыкают. Ну, пионеры, ну, бог с ними. Вот это вот равнодушие, оно спасает режим.
1: Ну да. Ну да, и мы, нет, да и мы уже как-то смотрим на все это. Уже лучше пионеры, конечно, чем стрелять, это точно.
0: Да пусть там они ходят, где хотят.
1: Пусть ходят они, да.
0: Сейчас мы упоминали Примаков. Как выяснилось, лучше был бы Примаков, чем они бы там его выкидывали, значит, искусственным образом. Ну, был бы Примаков, ну что, ну вот, ну да, немножко там была, может, как бы другая экономическая политика. Ну что он там, так сказать, репрессии были бы политические? Да нет. Он бы начал войну с Украиной? Да нет, никак в жизни. Не на того склада. Ну пришел бы другой лидер, да, совершенно другой, из другой области. Вот тогда бы началась ротация элит. Не надо трогать историю. Не нужно ее нагибать и искусственно, значит, подстраивать под себя. Это сделали, к сожалению.
1: Ну, да, сделали, сделали. Опять же, а почему сделали? Безопасность.
0: Безопасность. И много в этой безопасности получили.
1: Первого лица.
0: Да.
1: Но обеспечили. Безопасность Бориса Николаевича обеспечили.
0: Ну, обеспечили, да. А потом заместитель директора Ельцин-центра получает административное дело за репост Татьяны Ельциной. Да? Ну, вот какая тут безопасность? Вот вам и результат.
1: Вот да. Вот да, вот да. Ну, что называется, поговорили, конечно. Надо смотреть, что у нас впереди. Впереди. Спасибо. Спасибо, я говорю, Андрею Колесникову за комментарии к нашей текущей жизни. Текущая жизнь продолжается, комментарии тоже еще будут. А мы опять придем к вам с комментариями к нашей текущей жизни. Программа «Вдох-выдох» продолжится.

0: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
1: 718-615-41-00.
2: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

он поставил для себя четыре цели в жизни. Стать редактором успешного журнала, написать популярную пьесу, выпустить бестселлер и стать членом парламента. И только последнее ему не удалось. Автор одной из самых смешных книг, написанных на английском языке, Джером Клапка Джером, родился 2 мая 1859 года в Уолсоле, небольшом городке в графстве Стаффордшир. В школе Джером заслужил уважение своим мастерством рассказчика. В его изложении даже заурядные события превращались в захватывающие истории. Его отца преследовали неудачи в делах. Разорившись, семья переехала в пригород Лондона, примыкавший к трущобам Ист-Энда. Джером-старший умер, когда сыну было 13 лет. Через год умерла и мать, сестры покинули родной дом. Джером сам стал зарабатывать себе на жизнь, работая клерком в железнодорожной конторе. Затем 3 года он был актером бродячего театра. Об этом времени он писал: «Я переиграл в Гамлете все роли, за исключением лишь Офелии». Но карьеру великого трагика сделать не удалось, и он уехал в Лондон. Работал репортером, учителем, клерком и непрерывно писал. Приступая к первой книге, Джером стал перед выбором: писать о нищете и справедливости или же о забавных и трогательных вещах, которые с ним приключились. Он решил, что, смеясь, доставить людям радость, которая скрасит их трудное существование. Первая книга Джерома «На сцене и за кулисами» вышла в 1885 году. Критики встретили ее в штыки. 1889 год стал решающим в литературной судьбе Джерома. Сборники рассказов «Мир сцены» и «Праздные мысли лентяя» и в Англии, и в США расхватывали, как горячие пирожки. В том же году вышла повесть «Трое в лодке, не считая собаки». Вообще-то Джерому был заказан путеводитель по Темзе с пейзажами и историей реки. Но он только что вернулся из свадебного путешествия с Элизабет Маррис, и у него было такое чувство, что все неприятности на земле миновали. И вместо сухого описания вышла легкая, светлая и непритязательная книга «Веселый фарс о путешествии 3 друзей в сопровождении собаки по реке Темзе». По ходу повествования автор то и дело отвлекается, чтобы рассказать о себе, о многочисленных приятелях и кузенах, морской качке, провинциальных гостиницах, английской истории, собаках, ирландском рагу и немецких сосисках. Своих будущих героев Джером как-то увидел в поезде. Трое джентльменов, возвращаясь в Лондон, вспоминали свои приключения. И лишь собаку Монморенси Джером выдумал. По его убеждению, она была необходима. Я полагаю, что в каждом англичанине есть что-то от собаки. Джером становится одним из самых популярных авторов. Его друг, писатель Израиль Зангвиль, вспоминает: «Когда трое в лодке вышли из печати, почтенные научные мужи останавливали меня на улице и истерически хохоча заставляли выслушивать страницу за страницей». Однако критики единодушно и непримиримо осуждали писателя. Несмотря на литературные успехи, Джером продолжал служить стряпчим в конторе еще целых 3 года, прежде чем стал редактором журнала «Лентяй», а затем возглавил еженедельник «Тудей». Джером проводил лето то в Голландии, то в Британии, то в Германии. Больше всего он прожил в Германии и много писал о ней. Среди книг Джерома о немцах – повесть 1890 года «Трое на велосипедах», рассказывающая о путешествии по Германии 3 наших старых знакомых – Джорджа, Гарриса и самого автора. С возрастом Джером начинает отходить от юмористического жанра. Он много пишет для театра. Огромный успех имела пьеса «Жилец 4-го этажа». В 1902 году выходит роман «Пол Келвер», первая из вещей Джерома, встреченная критиками доброжелательно. Но публика все равно видит в нем только автора «Троих в лодке». И это очень тяготит писателя. 57 лет он пошел добровольцем на войну, а вернувшись, примкнул к движению пацифистов. Последние годы жизни Джером провел на своей ферме. Он писал мемуары. Скончался писатель 14 июня 1927 года. Похоронен Джером Клапка Джером в Оксфордшире, недалеко от Темзы. По словам одного из биографов, он был из числа тех, кого жизнь не сумела ограбить. А о себе великий юморист писал: «Я встречал больше честных и хороших людей, чем злых, поэтому предпочитаю думать о первых».

0: WSNR, Jersey City. Ви на волні 620 AM і слухаєте Дэвидзон Радіо.
1: Дэвидзон Радіо.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире,
1: аналитические программы
2: и радиомосты,
1: события культуры,
2: интересные люди.
1: С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидзон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидзон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левенсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».

0: Лариса Резов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Спасибо, что вы на нашей волне. Да, действительно, программа позитива, поздравлений по заявкам Борис Мовезом и Димой Баньковым открывает сегодня дневной эфир радиостанции 9620 AM Волна. Спасибо вам огромное за преданность, за то, что пишете, оставляете свои сообщения. Мы любим вас, и мы знаем, что вы любите нас. Вы на правильной волне. Сегодня программа поздравления с Борисом Мовезом и Димой Баньковым. Ну что, дорогие мои, еще раз напомню, что если вы хотите слушать мои передачи «Караван» и поздравления в повторе на телеграм-канале Бориса Овезов на радио, заходите, и всегда я выставляю что-то интересное, все то, что когда-то было потеряно, но благодаря 20-летнему стажу в программе «Караван» я все-таки нахожу именно то, что когда-то будоражило ваше сердце, господа. Поэтому телеграм-канал Борис Овезов на радио. Заходите, господа, получайте удовольствие от музыки, которую я публикую, и, конечно же, все повторные программы уже без реклам на этом телеграм-канале. Спасибо, что вы у меня есть, господа. Сразу хочу напомнить о турах. Если вы собираетесь куда-то поехать действительно с интересной компанией в новом формате, то заходите на мой сайт www.borisovezov.com. Сейчас готовлю очередные туры, господа. Все в процессе. Я думаю, что в ближайшее время будет очень интересно. Настройтесь на позитив, потому что вы на правильной волне.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Да, господа, потрясающая программа по заявкам и поздравления. Место, друзья, где звучат любимые песни, искренние слова и самое важное – это ваши чувства. Да, друзья, сегодняшний день мы хотим провести под особенным настроением. За окном май – месяц света, надежды, цветущих улиц и новых обещаний. А тема нашего эфира звучит так. Поздравляем близких и выбираем все, что в жизни по любви. Май всегда приходит как напоминание о том, что жизнь умеет обновляться. После долгой зимы вдруг становятся ярче именно те самые краски, теплый ветер, мягкие взгляды людей. И все это в мае. Кажется, что даже город дышит иначе. Такие дни особенно хочется верить в доброе и начинать сначала, мечтать смелее и чувствовать глубже. И, наверное, именно весной человек особенно ясно понимает, друзья, самые правильные решения в жизни принимаются не со страха, а из привычки. Не потому, что так надо, а именно по любви, господа. И поэтому сегодняшняя информация, которая льется с Дэвидом Радио, но перед этим музыка, которая вдохновит вас и, конечно же, навеет старые добрые воспоминания, напомнит, что за окном прекрасный май.

Напоминаю, дорогие мои, что вы на правильной волне. Программа поздравления на Daily Zoom Radio с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737 и предлагайте ваших родных и близких, именно чтобы их могли поздравить и оформить все это музыкально. А мы по жизни все делаем, господа, по любви. По любви мы выбираем людей рядом. По любви мы выбираем музыку, которая остается с нами на годы. По любви возвращаемся в дорогие сердцу места. По любви просыпаемся утром и строим планы. По любви, господа, умеем ждать, поддержать, простить и вдохновить. Вы на правильной волне.

Да, господа, не зря в самом начале нашей программы я призывал вас всех с любовью поздравлять ваших родных и близких. Ведь на самом деле, действительно, засвидетельствовать свое уважение к близкому окружению людей, которые вас поддерживают при любом раскладе жизни, это большого стоит. Мне так кажется, что любовь, господа, это только о романтике. Но на самом деле она намного шире. Ведь любовь – это отношение к самой жизни, к окружающему миру. Это внутренний свет, который помогает человеку оставаться человеком даже в непростые времена. Поэтому звоните 646-427-5737. Жду ваших звонков, хотя вижу уже смс-сообщение. Спасибо вам огромное!

0: Да, друзья, когда ты делаешь что-то с любовью, все приобретает смысл. Даже самые обычные вещи, господа, становятся важными. Скажем, чашка утреннего кофе или чая, разговор с близким человеком, дорога домой, любимая песня по радио в программе «Поздравления или караван» Борисом Овезом. Это тоже подарок, господа. Но информация, которая льется с нашей волны, конечно же, всегда поучительна и познавательна. Вам остается только впитывать как губка и понимать, что все, что мы делаем во благо. Для того, чтобы ваша душа всегда расцветала и вы никогда не угасали как человек. И ваша суть всегда была в первых рядах вашей же жизни.
1: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин! Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Овезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Овезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Овезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisovezov.com www.borisovezov.com или звоните 646 427 57 3.

Быстро проходит, и так важно напомнить ее тем, что действительно делает ваше сердце живым. Следующая песня, хотя спасибо вам огромное, вижу смс, сейчас уже после этой песни начну зачитывать и поздравлять. Но сейчас я хочу поздравить Ноама Витана, который вчера от имени Израиля занял второе место. Я получил огромное удовольствие, и, конечно, было бы неправильно, если я бы сегодня не озвучил эту песню. Еще раз от души второе место, Израиль, браво, поздравляю от души.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Знаете, господа, конечно, вот сегодня я понимаю, почему требования музыкальной академии в Израиле, где я учился, были такими высокими. И, конечно же, вот все то, что происходило на сцене, все это действительно невероятный труд и высокая культура исполнительского мастерства. Это то, что запоминается на века. Браво, браво, ну, Амбетан получил огромное удовольствие. Ну, а теперь, переходя уже к нашим сообщениям, доброе утро, программа поздравлений. Поздравьте, пожалуйста, сегодня мою маму Сабзанову Рахилю Шамиловну с юбилеем. В этот красивый день ей исполнилось 70 лет. Спасибо, Борис Овезов, за ваше прекрасное настроение. Следующее сообщение. Добрый день, Борис. Поздравьте, пожалуйста, моих родителей Веру и Андрея с годовщиной свадьбы. 41 год. Спасибо огромное, Борис. Поставьте что-то интересное. Ну, господа, так как у нас сегодня программа поздравления, я хочу, чтобы сегодняшняя песня «С днем рождения» поздравила огромную аудиторию тех, кто еще все-таки не решается позвонить на мой телефон 646-427-5737. Это песня для вас и для всех именинников, о которых я прочел выше.
2: С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы.

Спасибо, дорогие мои, за то, что вы выбираете программу поздравления. Именно выражая свои чувства смс-сообщениями, и все-таки не решаетесь позвонить 646-427-5737. Вы выбираете музыку, под которую хочется жить, господа, и, конечно, выбираете любовь не идеальную, а настоящую. Ведь настоящая любовь не всегда громкая. Иногда она тихая и очень простая.

Да, господа, программа поздравления в майский день как будто бы создана для того, чтобы вы выглядели красиво. Посмотрите вокруг. Распускаются деревья, пахнет свежестью после дождя. Окна домов светится особенно уютно. Мир будто напоминает нам, все живое тянется к теплу. Поэтому будь человеком. И человек тоже, конечно же. Мы все хотим быть услышанными, любимыми, важными друг для друга. И сегодняшние в нашей программе будут звучать исключительно поздравления для наших мам, пап, любимых, друзей, коллег и всех тех, кого хочется обнять хотя бы словами. И пусть каждая песня сегодня будет вам подарком.

Все, дорогие мои, жду ваших звонков 646-427-5737. Когда вы звоните, так эфир более живой, более активный. Пусть каждый звонок станет маленьким признанием любви к жизни, к людям, к моментам, которые нельзя повторить. Звоните, друзья. Хочется сказать особенно тем, кто сейчас переживает непростой период. Не бойтесь снова верить в хорошее. Иногда после самых пасмурных дней, друзья, приходит удивительное ясное небо. А ведь жизнь не требует от нас совершенства. Она просит только одного.

0: красивые песни. Сегодня в программе поздравления. Ваши сообщения вижу, но хочу звонки. Помним, что любовь начинается с мелочей, с умением замечать красоту, с благодарности за сегодняшний день. Поэтому, господа, вся информация, которая льется с Волга Ведун Радио, это для вас.
1: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
2: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
3: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
2: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
3: Звоните 646-427-5737.
2: 646-427-5737.
3: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
2: www.borisavezov.com.
4: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
6: В прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю. Он очень способный.
9: Он очень хороший человек.
10: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе поздравления с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
11: Операцию я беру на себя.
10: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей волне. Приветствую всех, кто дружит с хорошим настроением, кто получает порцию эмоций. Именно слушаю программу поздравления в воскресенье с 12 до часу. Огромное спасибо всем, кто путем интернета слушает. Спасибо вам. Спасибо, кто заходит на телеграм-канал Бориса Авезова. Борис Авезов на радио. Спасибо огромное за ваши пожелания. Итак, друзья, если вы хотите, еще раз напоминаю, слушать все программы повторы, в повторе «Бориса Караван» и программу поздравления, заходите на мой телеграм-канал «Борис Авезов на радио», и, конечно, вы можете слушать сразу же после эфира повтор без реклам и в хорошей резолюции, господа. Ну, а если у вас есть интерес, чтобы эти программы именно говорили о себе за 5 минут до начала, то вам стоит зайти на интернет-сайт www.borisavezov.com. Титульная страница, первая страница, имеет 4 белых поля, заполняйте их, там, имя, фамилия, телефон и имейл, и система автоматически за 5 минут до начала программ будет вам посылать уведомление, где, коснувшись экрана вашего телефона, вы сразу же будете погружаться на волну 620 AM, где в хорошей резолюции будет звучать программа «Караван» и программа поздравления. Напоминаю, www.borisavezov.com. За эту неделю очень хорошо зарегистрировались. Спасибо вам огромное, друзья. Ну, а мы продолжаем наш веселый эфир. Конечно, в приоритете ваши звонки. Мне бы хотелось послушать ваш голос. Неужели все-таки люди боятся звонить? Все пишут. Писать это хорошо, но когда мы с вами разговариваем в прямом эфире, это подчеркивает более высоко статус радиопрограммы. Ну, я надеюсь, что все в ближайшее время. Пока я очень доволен. Спасибо вам за эту поддержку. Я просто хочу вам напомнить, господа, что если бы мы действительно хотели бы сегодня изменить мир, мы должны были просто обратить внимание на то, что музыка умеет хранить воспоминания. Да, господа, стоит услышать знакомую мелодию, и вот уже перед глазами майский двор, выпускной вечер, первая поездка, чей-то смех, важный разговор до рассвета. Да, господа, и это все делает музыка. Поэтому, господа, поздравляйте своих родных и близких, наслаждайтесь музыкой хорошего настроения. Ну, а мы продолжаем принимать ваши звонки и, конечно, смс-сообщения. После песни, конечно, я уже зачту следующее сообщение, господа. Ну, а пока мы наслаждаемся музыкой хорошего настроения.

Знаете, господа, мое огромное желание как ведущего позитивной программы, прежде всего, чтобы наша программа, наша музыка стала поводом позвонить вашим родителям, написать другу, с которым давно не общались, сказать человеку рядом что-то доброе, потому что, согласитесь, одно искреннее слово способно изменить чей-то день, а может быть и всю жизнь. Вы правильно делаете то, что нас слушаете, спасибо, то, что пишете, но хочу, чтобы вы звонили. Спасибо.

0: обратил внимание, что хорошая информация действительно делает наш день. Помимо музыки, помимо вкусной еды, любимого кофе. Еще раз напоминаю, телеграм-канал Борис Авезов на радио. Заходите, слушайте программу в повторе без рекламы.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. www.borisavezov.com или звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
0: Ну что, дорогие мои, конечно, теперь к поздравлениям. Хочу напомнить, что все-таки за окном май, прекрасный месяц, а май учит нас спешить, слушать ветер, замечать закаты, радоваться солнцу на подоконнике. В мире так много тревоги и шума, что способность сохранять внутри тепло становится настоящей силой, согласитесь. И поэтому то, что вы пишете, уже радует, уже приятно. Привет, Борис, передаем огромный привет нашей мамочке. Любим тебя очень-очень. Скорейшего тебе выздоровления. Марина и Олег Шмеловы. Поставьте, пожалуйста, веселую песню для мамы. Пожалуйста, и на следующее поздравление. Поздравляем Риту Рохлин с днем рождения от мамы и папы. Мама Майя и папа Гриша, дети Олег и Джессика. Мы тебя любим. Будь всегда жива и здорова. Будь всегда рядом с нами. Пусть Борис поставит хорошую песню. Я думаю, что песня, господа, порадует обе семьи, потому что она действительно оптимистично называется «Я буду жить, господа». Для вас в программе поздравления и жду ваших звонков.

Да, друзья, сегодня я хочу, чтобы каждый слушатель почувствовал себя все-таки не одиноким. Потому что где бы вы ни были сейчас, дома, в машине, на работе, в дороге, знаете, сегодняшняя программа «Мы вместе». И радиоприемников, я у микрофона. Пока звучит музыка, пока люди отправляют поздравления друг другу, пока в мире есть добрые слова, надежда всегда остается. Я буду жить, буду гулять, я буду только кайфовать. Пусть это будет вашим слоганом по жизни.

Согласитесь, друзья, что такие песни именно стимулируют любовь к окружающему миру. Да, и вообще я вам советую, выбирайте всю жизнь по любви, не по моде, не по чужому мнению, не из страха что-то упустить, а именно по любви. Если дружить, так искренне. Если мечтать, то смело. Если работать, то с душой. Если любить, то по-настоящему. Потому что только такие чувства, господа, остаются с нами навсегда. Кто не согласен, пишите. Поговорим.

Знаете, господа, есть еще пару сообщений, но перед этим я хочу вам напомнить, что за окном у нас май. И хочу, чтобы этот май принес каждому очень важное. Кому-то новую встречу, кому-то примирение. Кому-то вдохновение начать все заново, а кому-то спокойствие и уверенность, что все обязательно получится. Вы правильно делаете то, что слушаете нас.

Ну что, дорогие мои, продолжая наш веселый музыкальный эфир, хочу зачитать еще два смс-сообщения. Приветствую вас, программа поздравлений. Хочу передать привет семье Минаевых, которая сейчас отдыхает в Бакаратоне. Ольга Молочникова, поздравьте, пожалуйста, и поставьте красивую веселую песню. Спасибо, Борис. Следующее сообщение. Борис, приветствую. Это вас беспокоит Рустам Гаипов из Нью-Джерси. Поздравьте моего друга Алишера, который наконец-то прибыл в США и все прошел без эксцессов. Пусть эта песня прозвучит для них. Пусть они радуются, а мы вместе с ними будем наслаждаться музыкой. Хорошего настроения.

дорогие друзья, огромное вам спасибо, что были этот час со мной. Дима Банников и я, Борис Овезов. Благодарим вас, господа. Просто хочу сказать, берегите тех, кто рядом. Не откладывайте добрые слова на потом. Радуйтесь моментом. Танцуйте, господа, под любимые песни. Смотрите на ночной город. Вдыхайте аромат цветущей сирени. Ведь май. Живите так, чтобы сердце не молчало. Пока в эфире звучат ваши любимые композиции, пусть каждый из них напоминает. Жизнь удивительно прекрасна, когда в ней есть любовь. Я думаю, что немного информации и красивые песни завершат сегодняшний эфир, воскресный эфир, радиопрограмму «Поздравляю». Я вас люблю действительно от души и думаю, что эти же чувства у Димы Баникова. Спасибо вам огромное, дорогие мои.

0: Дорогие друзья, Борис Авезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
1: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
0: Море зовет к приключениям.
1: А гостеприимство людей согревает сердце.
0: Представьте вкус ароматного вина,
1: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
0: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
1: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты, они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
0: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
1: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737 или вся информация на сайте www.borisavezov.com. Борис Авезов в программе поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, расстаемся с вами ровно на одну неделю. Надеемся, что настроение у вас поднялось. С вами была ваша любимая программа по заявкам и поздравлениям. Оставайтесь на нашей волне, передавайте приветы, признавайте чувства, благодарите близких и помните, самые важные решения всегда принимаются сердцем.

0: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
1: «Анкор».
0: Премьера спектакля
1: «Сделка».
0: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
1: Премьера спектакля «Сделка».
0: Театр «Анкор».
1: Впервые в Нью-Йорке.
2: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
1: Театральная гостиная.
2: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
1: Билеты на сайте
2: theater.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
4: Ждем вас!
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: четверки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
14: «Анкор».
13: Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
15: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
15: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
14: Билеты на сайте.
15: Театр.com. И по телефону 718-266-3393.
16: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
17: Ждем вас.
18: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075. 5.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио – то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Программа наша сегодняшняя музыкальная, воскресная и радостная, потому что впереди у нас праздник, а мы находимся посередине длинных выходных. Наверняка многие сегодня уже где-нибудь на природе, несмотря на то, что погода пасмурная, есть прекрасная, замечательная возможность поставить палатки, может быть, какие-то шатры, и все равно провести время на природе с семьей или с друзьями, как кому будет удобно. Пожарить мясо, собственно, это действительно хорошая традиция, но о традиции этого праздника я расскажу чуть попозже. И, кстати, в канун праздника или в сам праздник проходят еще и некоторые конкурсы, связанные с песнями, написанными в разное время, в разных жанрах, но они все касаются Memorial Day. И как бы я анонсировал эту программу именно в связи с тем, что предоставлю вам некоторое количество музыкальных композиций, которые написаны разными людьми и в разные времена находились на первых позициях известных чартов, где люди голосовали за эти композиции. Но об этом чуть позже. Пока я бы хотел напомнить о том, что Бруклин, а, собственно, весь Большой Нью-Йорк, внимание, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну, а главное, вы можете дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Очень важно. Еще раз я хотел бы напомнить о том, что в городе принимает замечательный специалист, доктор, который лечит боль, то есть он решает вопросы, которые вызывают у вас боль. И я бы вам хотел порекомендовать доктора Михаила Рисмана. Он специалист по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. Ну и тогда последнее сообщение перед тем, как начать нашу музыкальную программу. Это приглашение приобрести для себя рабочее место в одном из замечательных агентств Нью-Йорк. Это агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе и говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс дополнительно бонусы. Агентство предлагает получить сертификат «Бесплатное обучение» даст вам возможность приступить к построению карьеры в Америке. Я также хотел напомнить о том, что агентство предлагает целый ряд программ. Программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов ухода в сутки можно оформить, в агентстве вам помогут. Также программа для тех, кто по состоянию здоровья должен находиться в нёрсинг-хом, но хотел бы оставаться дома. Программа 12+12, и вы дома, на своем диване, у своего любимого телевизора. Программа краткосрочной помощи для тех, кто перенес травму, аварию, возможно, операцию, инфаркт или инсульт, и нужна помощь на ограниченное время. Есть такая программа, вы можете ее оформить через агентство Welcome Care и получить эту помощь на дому. Также программа для детей от мала до 18 лет. Если ребенку больше до 18 лет, у него есть Medicaid, то вы можете оформить до 24 часов, вам в агентстве помогут. Но если ребенок мал и у него наблюдается отставание в развитии, то специальная программа дает возможность прикрепить специалистов, таких как массажист, логопед, физиотерапевты и другие специалисты, которые будут заниматься ребенком, подтянут его, если надо, по предметам школы, подтянут его, если надо, по здоровью. Вот, и он будет, соответственно, в полном порядке. Подробности по телефону 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну вот так. Давайте будем потихонечку начинать, а то как же? Давайте будем начинать.

God Bless the USA. Вот с этой композиции я начал сегодня свою программу, а все дело в том, что День Поминовения отмечают в США с последний понедельник мая, и вот 26 мая как раз у нас отмечается этот федеральный праздник, известный как День Поминовения, Memorial Day. Из-за этого в стране продолжаются длинные выходные, что всех нас радует, знаменующие собой неофициальное начало лета. И хотя распродажи и короткий отдых имеют значение, не стоит, дорогие друзья, забывать о ключевом значении и традициях, связанных с праздником. День поминовения, который отмечается в последний понедельник мая, посвящен чествованию американских граждан, павших на службе в мирное время и в военное время. И в длинные выходные люди традиционно посещают кладбище, мемориальные комплексы. А волонтеры возлагают американские флаги на могилы в понедельник в 15:00. Это завтра, еще раз предупреждаю вас, завтра в 15:00 по местному времени у нас, по-нашему, в Штатах проходит минута молчания в память о погибших. Согласно информации на сайте Пентагона, в то время как в день поминовения чтят память тех, кто отдал свои жизни в день ветерана, Veterans Day, который традиционно отмечается 11 ноября, знатоки истории сразу уловят связь с окончанием Первой мировой войны. Чествуют всех, кто когда-либо служил в вооруженных силах США. Этот день предназначен для того, чтобы поблагодарить ныне живущих ветеранов за их службу. То есть разница есть. Ну и если коснуться немножко истории, то два слова тоже расскажу. Изначально День Поминовения назывался Днем Украшения Могил. Decoration Day, когда на захоронение павших возлагались цветы. А первая общенациональная церемония прошла 30 мая 1868 года на Арлингтонском национальном кладбище в Вирджинии. Тогда было захоронено около 11,2 тысяч человек. Представьте себе, белых и чернокожих солдат Союза вместе с 350 солдатами Конфедерации. В начале 20 века праздник получил название День Поминовения, а в 1971 году, в соответствии с федеральным законом, его перенесли на последний понедельник мая, сделав национальным, спасибо Линдону Джонсону, подписавшему в июне 1968 года Uniform Holiday Bill, как рассказывали те, кто участвовал в этом, а это уже остались записи. После переноса Дня Поминовения с 30 мая на последний понедельник месяца, журнал Time называл это трехдневным сабантуем, потерявшим первоначальный смысл. Ну, я бы хотел в данном случае отметить, как я и сказал раньше, что данный праздник, он еще и, конкурсом это не назовешь, но большое количество различных музыкальных треков пишется как раз на эту тему, к Дню Поминовения. И один есть из тех, который мне, невероятно понравился, и он без слов, это просто музыка, это в качестве анонса, но я, видимо, буду заканчивать программу этой композицией, просто потрясающей, реально потрясающей. А пока под номером один у меня будет песня, которая называется «I Drive You Truck». Эта песня Ли Брайса, вышедшая в 2012 году, была вдохновлена историей родителей солдата, погибшего в Афганистане. Когда их спросили, как они справляются со смертью своего единственного сына, отец ответил, что садится за руль грузовика своего покойного сына. И в 2014

2014 году эта композиция была удостоена звания «Песня года» по версии Академии музыки кантри. Давайте послушаем, что это за композиция. «I Drive Your Truck».

Brasil.

День поминовения возник после гражданской войны в США 1861-1865 годы, в которой погибло более 600 тысяч солдат Союза, северян и конфедераций южан. Джон Александр Логан, демократ из Иллинойса, отказавшийся от парламентского мандата, чтобы добровольцем вступить в армию США, считается главным инициатором Дня поминовения. Будучи главнокомандующим Великой армии Республики, группы ветеранов Союза, он издал общий приказ под номером 11, General Order номер 11 от 5 мая 1868 года, установив 30 мая как день украшения могил павших солдат Союза. Почему именно эту дату? Чтобы обеспечить наличие самых отборных весенних цветов по всей стране. Вторая композиция, которую я вам представлю сегодня, называется «American Soldier», «Американский солдат». Тоби Кит написал эту песню во время одной из своих поездок в Афганистан в рамках программы USO зимой 2004 года. Она на протяжении 4 недель удерживала первое место в чартах. Вот почему она сегодня у нас здесь.

Хотя на местном уровне праздник начали отмечать еще в 1866 году. Из-за этого через 100 лет Конгресс признал Ватерлоу в штате Нью-Йорк местом рождения Дня Повиновения. Ватерлоу, к слову, назван в честь битвы при одноименном бельгийском селении в июне 1815 года, где потерпел поражение Наполеон. Ну, а я предлагаю следующую песню. Песня называется «Just a Dream». Эта песня принесла Кэрри Андервуду первое место в хит-парадах. В ней рассказывается история женщины, которая приходит в церковь в своем свадебном платье, но не для того, чтобы выйти замуж, а чтобы присутствовать на похоронах своего мужа, погибшего в бою.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
4: «Высоцкий неизвестный». Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Davidson Radio.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: На 7 часов вечера.
3: Начало. Показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
6: В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников, на календаре у нас сегодня 24 мая. Итак, мы продолжаем нашу программу. Как отмечает ABC News, рождение Дня Поминовения в Ватерлоо оспаривается историками, поскольку первым местом празднования некоторые источники называют Боулсбург, Пенсильвания. Там-то, что сегодня называют Днем Поминовения, отмечали еще во время Гражданской войны 1864 года. Женщины в некоторых штатах Конфедерации, к слову, также украшали могилы еще до окончания конфликта. Профессор истории Йельского университета Дэвид Блайт в интервью Associated Press указывал на 1 мая 1865 года, когда примерно 10 тысяч человек, преимущественно чернокожие, провели парад и возложили цветы к могилам погибших солдат Союза в Хэмптон-парке, Чарльстон, штат Южная Каролина. Изначально Хэмптон-парк был ипподромом для плантаторов, а в последние месяцы гражданской войны служил в качестве тюрьмы для конфедерации. Первый штат, официально признавший день украшения могил, Нью-Йорк в 1873 году, к 1890-му остальные штаты Союза последовали его примеру. Следующая композиция под номером 5 в нашем списке называется «Арлингтон». Песня основана на реальной истории первого солдата из штата Теннесси, погибшего во время войны в Ираке. Трейс Эткинс выпустил эту композицию в качестве сингла в 2005 году. Кстати, его следующим синглом стала песня совершенно другая, которая не набрала такого количества голосов. Но мы послушаем «Арлингтон».

Накануне Дня Поминовения президент США Дональд Трамп издал указ, в котором назвал этот праздник Днем молитвы о вечном мире. Он назначил 11 утра в каждом штате временем, когда люди могут объединиться в молитве. Республиканец призвал почтить память павших минуты молчания в 15:00 по местному времени. Ожидается, что Трамп посетит церемонию возложения венков на Арлингтонском кладбище. Его прошлогодний визит туда был сопряжен с большим скандалом. В субботу он выступил с часовой речью перед выпускниками военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, посвятив львиную долю времени рассказу о своих заслугах. Президент в своем указе также попросил власти штатов распорядиться, чтобы в день поминовения флаги были приспущены до полудня на всех зданиях, территориях и военно-морских судах по всей территории Соединенных Штатов и во всех районах, находящихся под их юрисдикцией и контролем. С просьбой приспустить флаги президент обратился и к рядовым гражданам. В день поминовения существуют особые правила обращения с государственным флагом, отражающие уважение к памяти погибших военнослужащих. Эти правила закреплены в кодексе флага США, US Flag Code. На рассвете флаг поднимается до вершины флагштока, а после этого опускается до половины флагштока и остается в таком положении до полудня. После этого флаг вновь поднимается до вершины и остается там до заката. К слову, друзья мои дорогие, если приспустить флаг до половины не получается, а это флаги, которые размещаются на домах, частных домах, можно прикрепить к нему черную траурную ленту. Она должна быть размещена под наконечником флагштока и иметь ширину не более 30 сантиметров для стандартного флага. Следующая композиция «If you reading this» – она из множества песен, появившихся после трагедии 11 сентября. Тим МакГроу впервые исполнил эту композицию на церемонии вручения наград Академии кантри-музыки в 2007 году. Песня вошла в десятку лучших хитов, несмотря на то, что в то же самое время в чартах уже присутствовала и другая композиция Тима. Но мы услышим эту, конечно, а как же.

В этот день государственные учреждения, почтовые отделения, суды и школы не будут работать. Все будет закрыто. Также не работают фондовые рынки и банки. Большинство служб доставки FedEx и UPS, но информацию стоит проверить. Пункты UPS закрыты за исключением ограниченного числа точек. Услуга «Экспресс» Critical при этом доступно, уточняет CNN. FedEx, в свою очередь, предоставляет только экстренные услуги. Что касается розничных сетей, большинство из них открыты в понедельник. Работают такие сети, как Target или Walmart, а вот складские магазины Costco, что примечательно, закрыты согласно информации на их сайте. Следующая музыкальная композиция – это песня Джастина Мура, возглавила хит-парады в 2019 году. Она посвящена не только солдатам, но и другим представителям экстренных служб, таких как полицейские и пожарные.

Еще одна композиция называется «For You». Эту песню Кита Урбана заказали специально для фильма «Закон доблести», вышедшего в 2012 году. Картина повествовала о реальных подвигах и самопожертвовании бойцов спецназа ВМС США, морских котиков, и Кит сравнил их безответную преданность долгу со своей собственной преданностью жене и семье. Кит Урбан, «For You».

А закончить программу я бы хотел как раз той самой композицией, которую рассказал чуть выше. Это «Adagio for Strings». Это Самуэл Барбер. Знаменитая и скорбная классическая инструментальная пьеса, которую часто используют для минуты молчания. Она действительно совершенно потрясающая. Вот реально потрясающая «Adagio» для струнных. Вот Самуэля Барбера. Я нашел достаточно много версий этой композиции. И даже вокальную версию нашел. Но выбрал для вас версию, которую исполняет Лондонский симфонический оркестр. Послушайте.

0: друзья, на этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский, помогал мне Дмитрий Банников. Оставайтесь на нашей волне, всем желаю хорошего настроения и, конечно, праздника. Праздника вам, дорогие друзья, и еще раз праздника.
1: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире Дэвидсон Радио на волне 620 AM и нашего любимого телевидения RTN. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой, которую руководит наш режиссер Юрий Маглеванный на украинской мове. Мы сегодня решили вспомнить 70-е. 70-е годы. Чем они славны? Чем они нам запомнились? Давайте сегодня вы будете звонить 718-475-3200 и вспоминать свои 70-е. Какими вы были? Какую одежду вы носили? В каком классе или институте вы учились? Что вам запомнилось? Нравилось ли вам это время? Потому что я помню, что это начало платформ и расклешенных брюк. И еще воротники были такие длинные-длинные, длинные острые концы у воротников были. Но, короче говоря, давайте вспоминать. Перед следующей песней, а я сегодня решила сделать такую сравнительную характеристику песен 70-х СССР и Дикого Запада, как мы его называли тогда, да? Вот я сейчас просто из прямо телефона вам зачитаю из искусственного интеллекта, чем знамениты 70-е. Это эпоха великих культурных сдвигов, технологического рывка и экономических кризисов. Десятилетие подарило миру персональные компьютеры, расцвет стадионного рока и диско. То есть на стадионах тысячами приходили зрители и слушали выступления различных музыкальных групп. Некоторых из них мы сегодня услышим, а также моду на брюки-клёш. Это время заложило основы для многих современных технологий и медиа. Компьютерная революция. В космосе акцент сместился с пилотируемых миссий на беспилотные аппараты. Поп-культура. Эпоха абсолютного триумфа винила. Появление таких рок-легенд, как Queen, Led Zeppelin, AC/DC, а на танцполах зародился стиль диско. Глобальный кризис энергетический. 1973 год было спровоцировано падение в экономике, и это заставило мир пересмотреть подходы к потреблению ресурсов. Разрядка напряженности. Вот помните это словосочетание? Период временного потепления в отношениях между СССР и США и даже запуск космической программы «Союз-Аполлон». Но остальное мы услышим от вас по телефону 718-475-3200. А пока, что называется, для разогреву, группа Queen, «We Will Rock You».

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: 718-475-3200. Мы сейчас примем телефонный звонок. Я лишь скажу, что 11 ноября 1977 года на концерте в Англии в городе Стаффорд группа Queen впервые исполнила эту песню «We Will Rock You». И сочинил ее их гитарист Брайан Мэй. И ну, там поется от юности через взросление до золотого возраста. Никогда не сдавайтесь, чего мы и вам желаем. Принимаем телефонный звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Итак, 70-е. Какими вы помните свои...
1: Салам алейкум, красавица ненаглядная Мариночка, как дела?
0: Здрасте, Дима, дорогой.
1: Здоровье ваше.
0: Здрасте, спасибо, как ваше? Дима, я надеюсь, вы родились чуть позже, чем 70-е.
1: Я родился в 73-м году.
0: Во как. Ну, хоть капельку помните 70-е? Детство свое помните? У вас были игрушки, одежда какая-то любимая?
1: Ну, у меня все было. Я помню свое детство. Я был маленький, я в 73-м году родился. Я помню свое детство. Я сюда потом уехал в Харьков жить.
0: А где родились? А родились в Одессе, по-моему, нет?
1: Ну, я в Ленинграде, я в Питере родился, я из Питера. Это Роза родилась в Одессе. Это Роза...
0: Вот Розочка, да-да, вот у меня ассоциация.
1: А я из Ленинграда, она моя любимая, красавица, ненаглядная тоже. Она меня тоже, она меня очень сильно уважает. Моя она очень хорошая женщина.
0: Хорошая. Раз она вас любит, значит, она хорошая. Потому что
1: поставьте
0: мы вас тоже
1: хорошую
0: любим.
1: Хорошую песню для нее поставьте. Я хочу
0: обязательно, обязательно. Мы можем даже все ей посвятить, раз она такая замечательная, ваша Роза. Спасибо, Дима. Спасибо большое, дорогие друзья. 718-475-3200. Прошу активно участвовать в нашем сегодняшнем марафоне про 70-е. И давайте вспоминать вашу жизнь. Где вы учились, как вы запомнили себя. Может быть, музыку какую-то, может быть, песню, под которой вы танцевали первый раз с любимой девушкой или парнем, встретились, полюбили, вышли замуж, женились, служили в армии. Расскажите, нам это будет очень и очень интересно узнать. А пока слушаем песню тоже 75-го года под названием «Вишня». Исполняют ее «Веселые ребята». Музыку написал Рудольф Мануков, стихи Александр Прокофьев. Анатолий Алешин

0: Итак, 718-475-3200, мы сегодня вспоминаем 70-е, культуру и исторические события того времени. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
1: Алло, алло.
0: Да, слушаем вас.
1: Меня зовут Роза, я звоню из Канады.
0: Ой, Роза, спасибо вам огромное. Это доказывает то, что нас смотрят или слушают в Канаде тоже.
1: Да, Марина, мы смотрим вас каждый день.
0: Ой, спасибо.
1: В воскресенье и каждый день в среду. Так
0: вау. Просто низкий вам поклон, наши дорогие братья и сестры.
1: Так вот, наши 70-е годы с мужем очень знаменательные, потому что 12 апреля 61-го года в 9 часов утра Левитан объявил о том, что Гагарин в космосе, а мы в это время ехали в ЗАГС.
0: Вот как.
1: И вот мы женаты 65 лет.
0: Ой. Дай Бог, чтобы еще вы жили и жили вместе.
1: Потом у нас было второе большое явление. Я закончила политехнический институт. Потом было третье большое явление. В 63-м году у нас родилась дочь Ирина, которой сегодня 63 года. И живем мы в Канаде.
0: Ой, Роза моя дорогая, вам лично, вашему мужу, вашей дочке, вот всем-всем-всем людям доброй воли, которые прошли через Советский Союз, у которых была там молодость, какая бы она ни была трудная, да, мы дарим, и вам, Роза, конкретно, песню под названием «She is a lady» Том Джонс. Спасибо, Роза.

0: Ну вот для Розы из Канады и не только Том Джонс исполнил свою знаменитую «She's a Lady». Я лишь напомню, что он написал-то эту песню Пол Анка в 1971 году. И в этой песне мужчина восхищается своей избранницей, женственностью, ее грацией, умением себя преподнести в обществе. Она с пониманием относится к его характеру. И там есть фраза, которая переводится примерно как «она знает свое место». И сегодня это не политкорректно. И Том Джонс, который, как мы знаем, до сих пор выступает, несмотря на свой глубокий золотой возраст, да, он эту песню исключил из репертуара, потому что ему очень многие женщины ставили это в упрек. То есть что значит «она знает свое место»? Это что тут? Это тут вам рабовладельческий строй или что такое? Короче говоря, вот такой вот смена да, поколений. 1970-е и 2026-й. Но я еще раз напомню... Короче говоря, этот текст устарел. Еще раз напомню, что мы с вами сегодня вспоминаем, особенно я это говорю для радиослушателей, потому что они, к сожалению, лишены возможности увидеть изображение и в основном увидеть то, как одеты и какая обувь, прическа у иностранных певцов, исполнителей. Потому что в русских песнях в основном кадры из фильмов мы взяли, и они черно-белые. Но это, мне кажется, создает особый шарм и такой флейвор, как я говорю, да? Такой аромат. Ну что ж, принимаем звонки, которых море, как сказал режиссер. Слушаем вас, пожалуйста.
1: Марина, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Спасибо за передачу. Я практически передачи все ваши слушал. Я родился до войны, прошел по существую войну и погибшего отца, и жил с матерью в 70-е годы, закончил институт, жил в Москве, в Ташкенте и в Германии. Практически вы разговоры знаете. Поэтому 70-е годы я знаю, хотя я жил с матерью, но она мне создала такие условия хорошие, что я успел и закончил институт, и работал и главным инженером 70-е, и директором завода. Прошел все инстанции, дошел и Холокост, прошел все. Практически все я знаю 70-е годы. Моя мама работала, меня воспитывала. Отца не было, он погиб на фронте, поэтому она мне дала воспитание. Я все получил воспитание. Я очень хорошо знаю 70-е годы. Ну, жили как все. Средний класс по существу. И так
0: как,
1: же
0: как
1: я
0: мы
1: жил.
0: Все. Как мы все. Не было богатых или слишком бедных,
1: не,
0: да?
1: Мы жили все одинаково. Я работал директором, главным инженером. Вы знаете, какие зарплаты были? В зависимости от того, кто работал мастером, одна зарплата. Главный инженер уже по чуть побольше. Ну, чуть-чуть побольше у директора, чуть-чуть побольше. Ну, побольше, чем, как говорится, не очень богатый. Ну, достаточно мне хватало. Меня воспитывала одна мама, она хорошо работала. Отец погиб на фронте, поэтому мне воспитывала одна баба. И я получил все, что положено. Все прошел, и войну, и эвакуацию, и Холокост, все прошел практически. И потом и в Германии жил, и в Ташкенте жил, и в Узбекистане жил, как говорится, и в Москве везде жил, где можно было, в Советском Союзе. Все прекрасно знаю. Ничего. Как
0: молодость,
1: теперь приехал,
0: молодость.
1: Вот в Америке живу.
0: Да, спасибо большое,
1: Германии.
0: Дорогие друзья.
1: Что?
0: Это
1: что?

0: Все
1: Роберт,
0: получил, что положено, как средний класс, как
1: это
0: говорится,
1: был,
0: средний класс.
1: Это был
0: и бед...
1: наш Роберт, которого мы очень хорошо знаем. И, кстати, Роберт в прошлой передаче, когда пел Карел Готт на немецком языке, мы эту песню посвятили исключительно вам, потому что мы знаем, что вы говорите немножко по-немецки. Принимаем следующий звонок, пожалуйста. 70-е мы вспоминаем сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
2: Я очень хорошо помню сытые, добрые 70-е. Как раз в эти годы, как говорил Алеша Пешков, мои университеты, я попал в отрочество, в юность. Очень добрые годы.
1: Вы расклешенные брюки носили?
2: Абсолютно.
1: Чем шире, тем лучше, да, я помню.
2: Абсолютно. Плюс 75. В 1975 году как раз и была первая выставка американская в Кишиневе, называлась «Туризм и отдых США».
1: О, как!
2: Она проходила, да, и очень хорошо помню, когда мы приходили после учебы, и каждый день туда ходили, и как вроде чувствовалось, что ты за тобой, в основном была молодежь, и те журналы давали, очень красивые, ну и так оно было. Очень красиво все. И, конечно, музыка была великолепная. Кстати, в 76-м году первый раз в руки мне попался, только вышел диск Donna Summer «Love to Love You, Baby».
1: У нас есть,
2: очень красиво.
1: У нас есть Donna Summer сегодня. Другая песня, но
2: вы знаете,
1: мы
2: я понимаю, 10 лет назад мне повезло, я по работе поехал на выставку в Лас-Вегас с женой. И случайно мы попали на последний концерт в жизни Donna Summer. Она давала в Mandalay Bay. Она была вместе с Барри Манилоу. После этого она потом скончалась сразу. Так что мне повезло, что я еще увидел ее
1: живьем.
2: Последний концерт,
1: да.
2: Живьем при жизни.
1: Вау.
2: И очень много как раз песен было с этого диска 76-го года «Love to Love You, Baby».
1: Прелесть.
2: И по поводу образования, вы знаете... Вы же все знаете, что был лимит на еврейское высшее образование.
1: Конечно.
2: И каждый мог проходить разные ступени, кто попадал в лимит, кто не попадал в лимит, кто должен был пройти через среднетехническое. И когда один старый профессор еврей спрашивал студентов, вы знаете, чем отличается столица Кампучии, Камбоджи от студента-заочника? Ну, конечно, все ответили, что ну кто, ну откуда мы могли все это знать? Он говорит, столица Кампучии – это Пномпень, а студент-заочник – это Пень-Пнем. Так что вы совсем недалеко ушли от этого образования. Так что...
1: Спасибо вам большое. Такая интересная зарисовка. Я что-то давно призы виртуальные не выдавала. Ловите. Спасибо вам огромное. Давайте подкрепим наши эмоции песней из 70-х «Нет тебя прекрасней». Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары».

0: «Нет тебя прекраснее», так называется эта песня, которую написал Юрий Антонов в то время, будучи клавишником группы «Поющие гитары». И они ехали вот как раз, нам звонил мужчина из Молдавии, да, они ехали в Молдавию на гастроли и в поезде сочинили эту песню. Два куплета написали Ирина Безладнова и Михаил Беляков, а другой, третий, сам Юрий Антонов. И вот так вот родилась эта песня. «По дороге в Кишинев, в Молдавию, на поезде». Ехали и сочинили. Наверное, выпивали, бренчали на гитаре. И вот такой шедевр родился. Давайте примем звонок, потом будет перерыв на рекламу, и мы продолжаем принимать ваши истории из 70-х. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
1: Алло, госпожа Левинсон, здравствуйте, это ваш Исаак беспокоит.
0: Здравствуйте, мой Исаак.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте. Я благодарю вас за приятные передачи. Я вспоминаю 70-е годы, там были знаменитые песни Пола Анки.
0: Да.
1: Помните? Only you, only you, ла-ра-ра-ри-ра-рам, only you. Пожалуйста, исполните ее, спасибо.
0: Молодец, да. Чистый,
1: и главное,
0: чистый.
1: Вы мне что-то обещали, вы обещали мне помочь, госпожа Левинсон. Признателен заранее.
0: Хорошо. Спасибо. Нет, подождите.
1: Когда вы можете помочь?
0: Не кладите трубку.
1: Картинами, да.
0: Пока. Да. Исаак, мы с вами должны созвониться, и вы должны мне прислать, если вы хотите, фотографии ваших картин, ваших работ. И мы их в одной из передач покажем. Так же, как я хочу показать, как танцует, например, Борис Зельдин. Или как выступает Аня Малкина, как она работает. Давайте соберем вот ваши клипы, ваши работы творческие. Я же давно предлагала это сделать. А вы инертно никуда ничего не отправляете. И это очень жаль, потому что мы можем это показать, пока у нас есть возможность по телевизору или услышать по радио. Поэтому мы сейчас запишем ваш номер телефона еще раз. Исаак, я вам позвоню. Я пару раз вам звонила, вы не брали трубку. Но вы, пожалуйста, обратите внимание. Если я вам звоню, эрия-код начинается 201. Это я. Хорошо? Ладно, мои золотые. Напомню, что сегодня мы вспоминаем 70-е годы. 1900. И мне бы хотелось услышать еще ваши истории, ваши воспоминания о вашей юности, молодости, кого-то детства, 70-е годы. Перерыв на рекламу.

0: холода, в холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
8: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.

Смотрите и слушайте программу «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. Мы сегодня вспоминаем 70-е. Итак, группа «Eagles», «Отель Калифорния». Это запись живого концерта 77-го года. Гостиница, которую нельзя покинуть никогда. Это рассказ утомленного путника, пойманного в ловушку в кошмарной гостинице, которая сначала казалась весьма привлекательной. Упадок, выгорание, избыток, искушение, недостаток смирения и душевности. Вот что такое «Отель Калифорния». А мы-то медленный танец танцевали все.

0: Звонки, звоночки. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушаем вас.
1: Здравствуйте, Марина, это Илья.
0: Здравствуйте, Илья.
1: Я о личном говорить не буду, я отмечу только некоторые моменты в 70-х. Ну, во-первых, я придумал новый слоган или лозунг, как это говорится, «Слава Израилю, евреям слава». Это к тому, что, допустим, в 73-м году Израиль победоносно завершил начавшуюся подло и вероломно войну против него вместо многих, нескольких арабских политических режимов, которые хотели стереть Израиль с лица земли. Но тем это кончилось, мы все знаем. Далее, я хочу немножко подправить предыдущего оратора, который говорил о столице Камбоджи. Дело в том, что в 74-м, если я не ошибаюсь, закончилось строительство пресловутой Байкало-Амурской железной дороги, Казахстана БАМ. И тогда ходила такая шутка, что будет, если треснуть обломком рельса по голове дорогого Леонида Ильича Брежнева, получится звук БАМ. А насчет Пномпеня, это именно о Брежневе говорили. Такая разница между названием столицы Камбоджи и Леонидом Ильичем Брежневым. Столица Камбоджи Пномпень, а Леонид Ильич Брежнев
0: Да. Спасибо большое, Илья. Я, честно говоря, и вам, наверное, дам приз, потому что я вас слышу совершенно с другой стороны. Вы просто как какой-то другой гранью заиграли в нашем эфире. Спасибо вам большое. Ловите приз тоже. Принимаем следующий звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день, Марина. Это говорит Алекс.
0: Здравствуйте, Алекс, дорогой. Да. Какими вы помните эти годы? Вы, наверное, совсем маленький.
2: Я их это хорошо помню. Это золотые годы. С 69 по 74 я учился в институте. В том же 74 я женился, и в 75 родился мой сын. Что касается моды, ну, конечно, был киклёш. Джинсы Левайс – это была голубая мечта. Они стоили зарплату инженера. Да, приталенные рубашки. Моя мама сама мне их приталивала. Мы их называли батники. Наверное, от английского слова «баттонс».
0: Да, да, батники, точно.
2: Да. Что касается музыки. Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Queen. Все это мы слушали. И тут, только тут, в Америке, сбылась моя мечта. Я вживую увидел на концерте Пола Маккартни. Так что до сих пор я фанат этих групп, до сих пор их слушаю и вспоминаю эти годы.
0: Я вам как-то, по-моему, рассказывала, не знаю, слышали ли вы эту историю, Алекс. Такая у нас училась на курс старше Наташа Мартинсон. Она дочка Сергея Мартинсона, знаменитого артиста. И вот она рассказывала историю, как они с подружкой шли по улице Горького, к ним подошли какие-то два парня и говорят: девчонки, хотите битлов? Битлов на ребрах. Помните, на таких пластинках?
2: Да, конечно, да. Да, вот. На рентгеновских снимках.
0: Да. Они говорят, они в какую-то подворотню их завели. Сколько стоит? 10 рублей, говорит. У меня была пятерка, у подружки пятерка. Мы скинулись, отдали им 10 рублей. Пришли домой, включаем, а там это очень-очень хорошо. Помните?
2: А вы знаете, сколько стоили настоящие пластинки? Страшное дело. Одинарный диск начинался от 60 рублей, а дабл-альбом...
0: Это зарплата!
2: Это где-то было зарплата инженера.
0: О май гад!
2: Да, я это знаю. У нас была небольшая фирма, мы покупали пластинки, перезаписывали их и потом продавали. Так что...
0: Фантастика!
2: Был в курсе.
0: Фантастика! Алекс, огромное вам спасибо. Мне хочется обыграть ваше слово «музыка». Потому что следующая песня так и называется «Остановите музыку». Валерий Павлов поет кадры из советских кинофильмов 70-х годов.

0: Кадры из фильма с весельем и отвагой. Это я говорю для телезрителей, которые видели вот эти черно-белые кадры. Если вдруг вы захотите пересмотреть «С весельем и отвагой». Ну, а песня «Остановите музыку», которую написал Давид Тухманов и Владимир Харитонов. Ее вообще в 1977 году впервые на «Голубом огоньке» исполнил Тынис Мяге. Помните такого певца эстонского, у которого тоже была нелегкая достаточно жизнь? Он уезжал, даже пытался жить в Швеции. Там у него не сложилось, он вернулся назад. У него много жен, много детей. Тынис Мяге был первым исполнителем этой песни. Мы принимаем телефонные звонки.
1: Да, добрый день, Марина.
0: 70-е. Здравствуйте.
1: Да, добрый день. Я только что включил ваше радио. И вы сказали замечательную цифру. 1977 год – это тот год, когда моя семья приехала в Америку.
0: Ой, как и это было давно.
1: Да, воспоминания, конечно, 77 год. Первую мелодию в Америке мы остановились у нашего родственника. И первая мелодия в Америке – это была «Hotel California», которую я услышал в Америке. И спустя очень много лет, где-то 2-3 года назад, Eagles выступали в Madison Square Garden. Прошло, сами понимаете, сколько лет. И я, конечно, взял билеты, все знакомые, мы взяли хорошие места, пришли. И представляете, мы попали, я себя чувствовал, как будто я опять в 1977 году.
0: Ой.
1: Во-первых, музыка, во-вторых, публика. А на сегодняшний день, выходя с Madison Square Garden, с сегодняшними техническими делами, у многих людей были маленькие бумбаксы с wireless. И вся вот эта вот, весь этот квадрат, 31-я, 30-я, 32-я, между 7-й и 8-й авеню, звучало после выхода уже людей, публики на улицу, звучала музыка Eagles.
0: Вау. Круто.
1: И плюс я вам хочу дать комплимент. Вы, объясняя, о чем песня «Hotel California», объяснили точь в точь. Окей?
0: Okay? Серьезно?
1: Это песня... Да,
0: я волновалась, потому что мне показалось, что, может быть, я не так поняла.
1: Ну, вы правильно объяснили, но вы объяснили с культурной точки зрения. Это про наркоманов.
0: Ну да.
1: Это человек, который зашел в зависимость, и он в этом «Hotel California», если слушаться и понимая английские слова и фразы, это песня об этом, вот и все. Но когда мы приехали, понимаете, эта волна пошла талантов. Пошла талантов как Bee Gees, как Donna Summers, как Джо Кокер. Были такие талантливые люди, такие просто, это райский уголок был. И в смысле и музыки, и культуры, и Фрэнк Синатра, и Дин Мартин, и Сэмми Дэвис Джуниор, и Мотаун, и еще, когда я помню, мы рано утром вставали, знаете, потому что это были субботние утренние дни, а вечером мы шли все на танцульки. И молодые были пацаны и девочки, и мы все тренировались, как танцевать надо. То есть по телевизору была такая программа, называлась Soul Train. И там, да, Soul Train.
0: Soul как душа? Как душа? Soul как душа?
1: Ну, Soul, да, Soul Train, да, это душевный поезд.
0: Окей.
1: Окей. Посмотрите на YouTube, вам понравится. И все там выступали, школьники, независимо, черные, белые. Тогда на это внимание никто не обращал. И не было этого расизма, не было этого дефектизма, который происходит на сегодняшний день. И они все танцевали, а мы учились у них танцевать. Ну, по моде, знаете.
0: Ну да.
1: Ну вот так вот. Так что такие были золотые года. На этом я свое выступление заканчиваю.
0: Как зовут вас? Хорошо. Очень жаль, что я не узнала вашего имени. Очень вам благодарна за ваш звонок. Вот на него, наверное, я и рассчитывала. На тех людей, которые помнят очень ярко 70-е годы. Особенно, что касается Америки. Молодость, да? И вам тоже призы, призы, призы. Правда, виртуальные. Я надеюсь, вы не побрезгуете их принять. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, где вы были в 70-е?
2: Алло, да. Мариночка?
0: Да, да, Владимир, здравствуйте, дорогой.
2: Здравствуйте, я уже не удивляюсь, когда вы меня сразу узнаете. Да. Мариночка, прежде чем начать говорить по теме, можно мне у вас кое-что спросить?
0: Давайте по теме, Владимир. Хорошо, потому что мы отвлекаемся, а люди ждут.
2: Ну, это мигом, буквально пару слов. Пожалуйста. Мариночка, вам же, наверное, известно, что в следующее воскресенье, 31 числа, будет парад на 5-й июня в честь солидарности с Израилем.
0: Конечно.
2: Да, вы придете туда?
0: Вы хотите со мной встретиться?
2: Ну, вообще-то хотелось бы.
0: Именно на параде.
2: Да, ну да, если да, как говорится, да-да, нет-нет. Я просто думаю, вот мне вот пойти вот самое, вот но, просто все воскресенье.
0: Да, я работаю. Будет. Я работаю же. Вы же знаете, что я работаю.
2: Да, ну я знаю, может, иногда показывают старые ваши передачи в записи, не всегда же свежие.
0: Да. Ну а теперь по поводу 70. Какого года?
2: По поводу 70-х годов. Мариночка, эти годы выпали на мое детство. Я 72-го года. Вот, это самые мои лучшие годы, вот, потому что это было еще в то время, когда папа жил с нами. Мои папа с мамой разошлись, когда я уже пошел в первый класс. Это был 79-й год уже. Ну, папа съехал от нас уже после Нового года, в начале 80-го. Ну вот 70-е, вот эти, это самые лучшие мои годы. Это годы моего детства, когда я в садик ходил. Вот я помню себя.
0: А какая у вас была, Владимир, какая любимая игрушка у вас была?
2: Любимая игрушка, ну это трудно сказать.
0: Ну я не знаю, паровозики, машинки, вот, автомат.
2: Я очень любил играть в такие игры, как, знаете, вот, например, там, знаете, вот это были такие игры, чтобы там машинку там куда-то передвигать там, ну, в которую нужно играть нескольким людям.
0: Ага. Несколько команда, человек, команда.
2: Играют, там компания. Кубы бросают, фишки переставляют. Вот такого типа я любил.
0: Ой, какая хорошая у вас склонность коллективизму и компании, и тим. Это то, что, чему учат детей здесь. Шер, делиться и уметь работать в команде. Это очень хорошая вещь. То, что вы обладаете этим качеством. Давайте послушаем песню и будем продолжать разговаривать аж до 4 часов. Марыля Родович, «Кольорові ярмарки», Сопот, 77-й год.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
9: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075. 5.

0: поющие гитары продолжила нашу вот эту часть. Кадры были из фильма «Веселый калейдоскоп». Вы все знаете, что «Синий-синий иней» – это русская кавер-версия американской песни, американского хита «One Way Ticket». Джек Келлер и Хэнк Хантер сочинили ее. Ну, а русские слова придумал Альберт Азизов. Мы должны, конечно, отдать должное всем людям, которые работали над этим просто историческим хитом. Мне кажется, что в любой стране мира поют эту песню. Дорогие друзья, наша программа посвящена 1970-м. Мы принимаем ваши телефонные звонки 718-475-3200. Это программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригады во главе с Юрием Маглеваном, нашим режиссером, который мне в ушко говорит: «Аншлаг, аншлаг». Покороче пусть говорят, покороче, очень много желающих. А мне так хочется вас послушать подольше, потому что вот любой сегодняшний звонок был таким интересным. У каждого своя история. И каждый помнит 1977-й, даже когда он, как говорится, в песочнице сидел, или человек, который учился в институте, влюбился и женился. Поэтому мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Пожалуйста, 475-3200. Говорите, вы в эфире
1: Дэвидсон Радио. Марина, здравствуйте, моя дорогая. Я звоню по поводу вот этих 70-х. И в то время мы должны были уехать в Америку, вот в 79-м году. А где-то за месяц до этого я поехала в Литву. И в этой Литве, значит, я познакомилась с одним летчиком, который летал в Польшу. А в то время были очень модные солнечные очки-хамелеоны, масляные тени и коричневая помада. А мы только вот были, нам 15 лет было, подростки. И вот этот летчик летит в Польшу, и я ему говорю: если полетишь в Польшу, говорю, вот у меня такой заказ. И жду его вернуться обратно. И он прилетает обратно, и Марина, он привозит абсолютно все из этого. У меня Вау. Было просто шок. И такое счастье, что это было просто непередаваемое. Вот разговор о 70-х годах настолько мне это все всколыхнул. Как он привез все это, как стюардесса ему послала, она бежала, принесла все это. Они летели уже в обратный рейс, а она бежала быстро-быстро все это принести. Все это, конечно, стоило денег, ничего не скажешь. Но я все привезла обратно. Мы из Молдовы. Я все привезла обратно в Молдову. Это, и они такие счастливые там были. Они не ожидали, что все это сбудется, что мы действительно это все привезем. И вот это настолько стало перед глазами, что захотелось позвонить и оживить эту память прямо.
0: Спасибо вам огромное. Я даже помню, это называлось полено. Я помню полено. Голубые перламутровые тени. Да, вот здесь вот мы... Ну, сестра моя пользовалась, я помню. Мама сердилась и говорила: не мажь это на себя. Что ты, стенка, что ли? Прямо сердилась. А она вот мазала тут, а губы были такие бледно-бледно-перламутровые, почти белые. Да. Вот так она делала себе вот такой грим. Был 70-е годы, что делать? Ой, спасибо вам и вам виртуальный приз. И вы просто окрасили, как никто. Как, ну вот, по-настоящему женщина, которая следила за модой. Где нам было это все взять? Я помню, что в туалетах в подземных в Москве, ну, в более поздний период, ходили люди и подпольно торговали какими-то палеными, вот такими тоже тенями для, как у нас говорили, тень для век. Да, ну а у вас из Польши. Это просто, ну я не знаю, все равно как из Голливуда по тем временам. Спасибо вам большое, спасибо. Ай, какая прелесть. Слушаем следующего. Здравствуйте.
2: Добрый день, это Лев.
0: Здравствуйте, Лев.
2: Хотя и день очень дождливый. Вы знаете, вот предыдущий радиослушатель мне напомнил мой приезд в 77-м году. И в то время была пьеса «Энн», Аня называлась. И там маленькая девочка все время с собачкой. И вот приходишь в супермаркет, а по приезде считаешь копейки, и песня такая: «I love you tomorrow, tomorrow». Я так возненавидел эту песню, я до сих пор ее не могу слушать, потому что считаешь копейки, ищешь квартиру, вот такое воспоминание. Да, а и уж вы правильно дали сегодня приз виртуальный. Да. Он заслужил это. Да. Он говорит о деле, а то у нас о детских садиках и иногда говорят, какие игрушки. Это же время идет. Спасибо. Да, да.
0: Спасибо, Лев, спасибо, дорогой. Мы вас, вы знаете, очень тоже любим. И очень любим следить за вашим, за вашей дуэлью между Ильей и Львом, да. Но мы знаем, что мы все живем все равно в одном обществе. Мы слушаем одно и то же радио, смотрим одно и то же телевидение. И какие бы ни были у нас разные взгляды, в результате, как я говорю, человек рождается и уходит одинаково, голеньким. И у всех у нас одни и те же, в принципе, радости и проблемы. Поэтому пусть радостей будет побольше. Вот как, например, от песни Донны Саммер «Hot Stuff».

0: Песня, помните, а кавалеров мне вполне хватает, но нет любви горячей или что ли настоящей у меня. Помните, видите, какая параллель? Все везде люди хотят одного и того же. Любви горячей желательно. Слушаем вас, пожалуйста, 718-475-3200. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Какими вы помните 70-е?
1: Мариночка, 70-е были замечательные годы для меня, для нашей семьи. Я слушаю вашу передачу всегда, никогда не звонила, ну, просто не могла промолчать. Я из Кишинева. В это время я уже работала в НИИ пищевой промышленности, в лаборатории сублимационной сушки, и мы изготовляли продукты для космонавтов.
0: Ого!
1: Вот. У нас
0: серьезно?
1: Была изумительная работа, очень интересная. Мы знали всех космонавтов, все приезжали на юг к нам. И,
0: пробовали, конечно, наверное, фрукты, овощи, да? А как вы делали? Это что, были какие-то тюбики или это были сушеные?
1: Упаковка была американская, кстати. Я когда была здесь в институт, ну, в музее космонавтики, меня из этого корабля не могли вывести. Меня муж толкал, потому что как раз там была кухня, и, ну, на муляж сидела, значит, и все продукты, все, чем мы занимались, прямо сразу было, вспомнилось, потому что здесь очень упаковка была американская.
0: А
1: еще я встретила одного, как раз был космонавт американский, и он рассказывал нам, что он был в Москве, и он знал всех космонавтов. В общем, у нас было, знаете, в Союзе, ну, было очень богато, и, конечно, у нас лаборатория была. Мы работали с продуктами, с фруктами и с ягодами и овощами.
0: Потрясающе. Вы знаете, что я помню лично ребенком? Вот вы говорите, американская упаковка, а фрукты и продукты молдавские. Когда-то в Москве продавали сливовый сок, который я обожала, в пол-литровой банке со страшной консервной крышкой, которую, когда ты открывал, там была такая ржавая резинка. Но сок был такой вкусный. Он назывался «Штругур Шемере», что-то вот так. Может, я ошибаюсь?
1: «Штругур» – молдавское название.
0: Видите?
1: Да. 70-е я очень хорошо помню еще почему. Потому что вот сейчас май месяц, я помню, в 75-м году, в конце мая, был концерт Муслима Магомаева. В Кишиневе, в Зеленом театре. А я собиралась рожать сына. И вот в конце мая мы были на этом концерте. Меня все ругали, родственники, что, ну, знаете, в таком состоянии не ходят на концерты. А 2 июня я родила сына.
0: Ой,
1: вот он.
0: Слава тебе, Господи.
1: Как раз вот скоро его день рождения.
0: Ой, давайте мы его поздравим с наступающим. Правда, заранее не поздравляют, но у нас просто другой возможности не будет. И поздравляем вас, и вам тоже приз. И за вот эту зарисовку совершенно жизненную, но такую яркую, через которую мы все прошли, да, через свою работу, через молдавские фрукты, через сок, который был упакован, ну, бутылирован, я не знаю, там, расфасован, да, по разным каким-то странам, советским банком, но он был такой вкусный. Это воспоминание неизгладимое. Уж я не знаю, с химией или без химии вы можете нам это рассказать, но просто вот как хорошо, что вы это вспомнили, что вы работали там, и это такая редкая профессия. И я хочу лично вам, дорогая женщина, подарить песню под названием «И вашему сыну». В белом платье с пояском. Веселые ребята поют эту песню, а кадры из фильма Киры Муратовой «Долгие проводы».

0: Вот веселые ребята исполнили в белом платье с пояском. На всех танцплощадках, мне кажется, звучала эта песня. И я в продолжение вот женщины, которая работала в Молдавии, и моему любимому сливову соку скажу, что эту песню «В белом платье с пояском» сочинил молдавский композитор Михай Долган. Я не могла это не произнести. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день, Марина. Это, меня зовут Павел. Вот, с праздником вас.
0: Вас тоже.
1: В 70-е годы я был маленький мальчик. Ходил это в детский садик.
0: Сладкий.
1: Папа, мама меня забирали.
0: Прелесть.
1: А вот еще сегодня моего папы день рождения. Но его уже нет с нами. Ему бы исполнилось 99 лет.
0: А он здесь с вами жил, здесь, в Америке?
1: Конечно. Да. Он тут жил с 92 года, пока не умер пару лет назад.
0: Мои соболезнования.
1: Спасибо. Его звали Семен Михайлович.
0: Вот видите, Семен Михайлович родил вот такого хорошего какого-то человека. Я слышу по вашему голосу. А вы совсем-совсем маленькие были в 70-х, да, в детский садик, когда ходили. А вам нравилась какая-нибудь, может, девочка? Или вы дрались? Или что такое было, запоминающееся в садике?
1: В садике я еще не понимал, что такое девочка.
0: Ну да, маленькие еще совсем.
1: Да, у меня все 8-го года.
0: О, так вы молодой. Хорошо, спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы нас слушаете или смотрите. И я надеюсь, что вы нас никогда не оставите. Ваше внимание будет всегда к нашим программам радио и телевидения. Спасибо вам большое. Следующий звонок. Здравствуйте. Пожалуйста.
2: Алло.
0: Да, слушаем.
2: Здравствуйте, Мариночка. Это Мила, одесситка из Бруклина.
0: Здравствуйте, Мила, дорогая.
2: Да, мой муж сегодня звонил, но я кое-что хочу добавить. 70-е годы для нас были самые счастливые. Ну, во-первых, мы познакомились в 73-м году, в 74-м поженились. И у нас была свадьба в Одессе. Но у моего мужа в Москве родственники жили. Mm-hmm. И вот это у него была тетя Могилевская Лия, вы ее должны знать. Она в Большом театре была концертмейстер. Играла Вишневская и многим
0: да,
2: другим.
0: Да, да, Лия Могилевская. Я очень хорошо ее помню, это вот имя, потому что ну, мы подрабатывали в концертах разных. И она очень многим аккомпанировала. Я прекрасно помню это имя.
2: Да, и она как человек была очень хорошая. И она нас пригласила, вот после свадьбы сразу, мы поехали в Москву, и она нам там сделала вторую свадьбу. И она нас обеспечила билетами и в Большой театр, и в Кремлевский дворец съездов, и в Малый театр. В общем, она нам сделала прекрасное свадебное путешествие. И мы остановились в гостинице, потому что она, ну, мы не могли у нее остановиться, она, у нее была маленькая квартира. Но она нам все это так сделала, организовала. И что я еще запомнила, она мне приготовила подарок. Тогда это было очень красиво. Японский зонтик, она была в Японии. Японский зонтик и японскую сумочку для косметики. И духи, быть может.
0: Прелесть.
2: А вы помните эти духи?
0: Но
2: я
0: как
2: думаю,
0: же?
2: Знаете. Вот. Ну и, в общем, вот это я хотела рассказать.
0: Ой, май. Да. Вы знаете,
2: и,
0: что...
2: И самое интересное, да, и в 75-м году у нас родился сын.
0: Ой. Ну, вот вы знаете, что... Самые... Мила, я вычислила, что вы жена Алекса, правильно? Да, режиссер подтверждает. Вот для того, чтобы подтвердить еще раз... Долговечность любви и отношений. Песня Джо Дассена.
3: Атуа.
0: Атуа. Тебе, за тебя.

Джода Сен, у которого я всегда с радостью повторяю, в крови течет Одесса. У него кто-то, по-моему, с маминой стороны из Одессы родственники. Ну, короче говоря, Джо Дассен, «Атва», «Тебе» или «За тебя». И он пел эту песню своей будущей жене, глядя в глаза, Кристин Дельво. Музыку написал Жан Бодуло и Тото Кутуньо, а слова знаменитого французского поэта Клода Лемеля. Надо принимать человека таким, какой он есть, со всеми его радостями и горестями. Реклама в программе.

0: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Начинайте свой день вместе с «Дэвидсон Радио».

0: Вот Африксимон Хафанана исполнил знаменитую, которая звучала действительно из каждого окошка и в любой стране. Африксимон – вот такой африканский секс-символ, и не только, потому что, в принципе, потом он жил и живет до сих пор в Германии. Он вообще из Мозамбика. И когда я смотрела год его рождения, и у меня выскочило три разных варианта – 1939, 1945, 1956. Он человек простой, наверное, в любом из интервью, в зависимости от преклонных лет, убавлял себе год рождения. Но дело не в этом. Он заслуживает нашего с вами внимания еще и потому, что вот глядите-ка, родился в семье, был папа, была мама, было еще две сестры. Потом папа умирает, и он в 9 лет пошел работать няней, бэбиситером в семью. Конечно, они были небогатые люди, и он пошел в семью доктора. И был бэбиситером у двоих ребятишек. И потом лет в 15 с другом пошел учиться на каменщика. Учился, учился, а по вечерам выходил на улицу, пел и танцевал. И его однажды увидел хозяин гостиницы и пригласил петь по выходным в ресторане этой гостиницы. Они это делали, ну, понятно, раз в неделю не проживешь, вот как я, например, если бы только по воскресеньям я работала, да, значит, нужно делать что-то еще. Так вот, Африксимон пел, а потом кто-то его увидел, знаете, как потихонечку, кто-то записал где-то какую-то самодеятельную пластиночку, и пошло-пошло-пошло-поехало. И вот он с давнейшних времен живет и трудится в Германии, и выглядит блистательно, надо ему отдать должное. Ему, в общем-то, 86 лет, и он продолжает петь, выступать и танцевать. Так вот, о чем эта песня «Хафанана»? Это, в общем-то, против апартеида. Он говорит: «Черные и белые, мы все люди. Давайте прекратим бороться, прекратим воевать, давайте лучше займемся Хафанана». Принимаем телефонные звонки. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Да. Правильно делаете, надо убрать звук радио или телевизора. Да, пожалуйста.
1: Алло, Мариночка.
0: Да.
1: Мариночка.
0: Да, здравствуйте.
1: Мариночка.
0: Еще раз.
1: Снова я.
0: Да.
1: Да, здравствуйте еще раз. Мариночка, вы мне сейчас поведали биографию этого Африксимона. Угу. Я вам должен сказать, что я просто балдел от него, когда слышал вот эту песню.
0: Да. Ну, кто же не балдел?
1: Балдел в буквальном смысле этого слова.
0: Да.
1: Вы
0: спасибо.
1: Вы мне поведали его биографию, мне он понравился еще больше.
0: Ой, спасибо большое. А вы обратили внимание, какие у него каблуки? Если вы смотрите нас по телевизору, каблуки, на которых стоять невозможно. На которых стоять невозможно. А он танцует, но как? И плюс еще глотает потом огни, вот эти вот горящие пакли. И в рот это все огонь. Ну, он молодец, что вот говорить. Понимаете, вот талант, я всегда считаю, что даже если у тебя нет возможностей, пока не встречается тебе кто-то, все равно никогда не оставляй надежды. Не сдаваться, вперед из песни. И вот встретили же, где-то спел, где-то его увидели. И все, даже с одной этой песней, как и с другой песней, которую написала Консуэла Веласкес в 1940 году. Одна песня, и ты можешь больше не работать. О чем я говорю? Я говорю о «Бесаме Муче». Далида, 1976 год.

0: волшебная Далида. Принимаем телефонные звонки. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Дэвидсон радио и телевидение RTN. Самого хорошего телевидения в мире. Слушаем вас.
1: Мариночка, здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Это я хотела сказать в отношении вот этих зарубежных певцов. У нас в Кишиневе было каждое воскресенье с 12 ночи до 2 утра мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Угу. И там выступали исключительно красивые певцы, европейские все, с Польши, с Болгарии, с Западной Европы. И я вот слушала в наушниках, потому что все уже спали. Это, телевизор был в большой комнате, бабушка там уже спала. И вот с упоением слушала до 2 часов утра вот всех этих певцов. А потом приходили в школу в понедельник, и на переменке я делала зарисовки всех этих модных причесок и нарядов, которые мне понравились, мы с девчонками обсуждали, а потом мы шли в самую модную нашу парикмахерскую, где меняться, и делали прически, какие нам понравились больше всего. Это было такое хорошее время, которое не забывается.
0: А давайте мы продолжим ваше настроение, вспомним 1977-й, это был фестиваль, и где пел Ти Амо Умберто Тоци. Спасибо.

0: быть, успеем принять еще хоть один телефонный звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Да-да. Если не успеваем, Юра Могливанный, давай тогда готовить Москву, если сможем. Дорогие друзья, я так вам признательна сегодня за ваш отклик, за такую нестандартную совершенно сегодня передачу, за то, что вы вспомнили свою молодость, поделились воспоминаниями детского периода, когда вы ходили в детский садик. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Да, пожалуйста.
1: Марина?
0: Да-да.
1: Марина, значит, мне, я когда послушал песню «Самое мучи», то она мне напомнила, как вы говорите, кавер на нее сделали в Украине. Песня называется «Бессала мучусь». Это, конечно, было шедевр. А вам, конечно... И песня очень хорошая, сделана там с юмором все. Но я хотел просто вам огромное спасибо. Вы нас как будто вернули в то время.
0: Спасибо вам.
1: Такое на сердце приятно. Все песни, все, которые вы называли, мы слушали, и мы просто от них просто получали огромное удовольствие и от этой передачи. Спасибо вам и вашей всей команде.
0: Спасибо. Я передам своей творческой бригаде. Она все слышит, видит, записывает. Мы еще должны Исааку позвонить. Давайте вспомним также песню, которая в 79-м году звучала. «Чингисхан, Москва». Тогда они хотели...

0: А мне вспомнилась опять фраза «без сала мучаюсь». Вот вы знаете, всем, кто сегодня звонил, хочу вручить призы. Вы молодцы! Режиссер говорит, что успеем еще принять звонок, но очень коротко, если можно. Пожалуйста, слушай.
1: Алло?
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я не удержался. Вы искали строчку, что нет любви хорошей у меня.
0: Да. И, а как там по-настоящему? Хороший, да?
1: Именно так.
0: Да?
1: Да, вы это слово просто у вас
0: выскочило само по себе.
1: Вы пытались вспомнить слово «хороший». Вот, но это не важно. Важно, что вы перестали читать стихи в эфире. И у меня такое есть подозрение, к сожалению, что это и по моей вине частично произошло. Там была целая дискуссия. Но зато вот вы начали напевать, и это тоже очень симпатично. Так что, как бы, может,
0: я, пожалуй, этого больше делать не буду. Это выскочило, да? На сравнении с Донной Саммер.
1: Да, но не в этом дело. Я просто хочу сказать, что вы продолжаете, пожалуйста, и читать, и напевать.
0: Да.
1: У вас это очень хорошо получается.
0: И говорить.
1: И отдельное спасибо,
0: спасибо
1: за отель в Калифорнии. Это просто... И вообще очень передача трогательная.
0: Ой, спасибо.
1: Так что там гораздо сложнее, мне кажется, все, чем просто наркотический угар. Ну, это... Там,
0: ну, там это присутствует, безусловно. Безусловно, это присутствует.
1: До свидания, хочу задерживать.
0: Спасибо, вы не задерживаете. Вам тоже приз, и спасибо огромное. Продолжайте нас слушать или смотреть. Я думаю, что вы нас смотрите, раз из Калифорнии.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас!
10: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
11: В Нью-Йорке 4 часа дня.
12: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Комфорт-зон, забота и поддержка. когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
14: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
15: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
17: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
18: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Мой адвокат.
22: Юрий Прохин.
23: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
25: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
24: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
25: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
26: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
27: «Анкор».
26: Премьера спектакля
27: «Сделка».
26: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
27: Премьера спектакля «Сделка».
26: Театр «Анкор».
27: Впервые в Нью-Йорке.
28: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
27: Театральная гостиная.
28: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
27: Билеты на сайте
28: theater.com и по телефону 718-266-3393.
29: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
30: Ждем вас.

0: нас хорошо слышно.
1: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В течение нескольких лет я записывал очень интересные песни в исполнении небольшой группы вокалистов, которые исполняли разные песни, и солисты этих песен менялись. В одной песне поет один солист, а другие певцы строят интересные вокальные партии и интервалы. В другой песне солирует другой вокалист. Ну и так в разных песнях. В общем, записали мы много песен и решили выпустить аудиоальбом. Долго думали, как назвать группу и альбом. И вот после некоторого времени придумали и назвали группу «Panna and Company». А альбом назвали «Так сильно хочеться весны». А начиналось все так. Дружили три подруги – Ольга Кондор, Анастасия Ревякина и Марина Дрыгина. Учились вместе с 5 класса школы. Затем вместе учились в Донецком музыкальном училище, позже окончили консерваторию. Прошло время, и уже в Киеве они работали вместе в Киевской музыкальной школе искусств номер 5 имени Левка Ревуцкого. Тут они и начали сочинять тексты, мелодии и записывать песни. Их творчество поддержал директор школы Василий Везнюк, который аранжировал многие песни и подыгрывал на скрипке, цимбалах и панфлейте.

Песня «Так сильно хочется весны» была написана недавно, прошлым летом, уже во время войны. Ольга Кондор вынуждена была покинуть свою квартиру, так как снаряд попал в ее дом в городе Гостомеле. И уже будучи далеко от дома, ей попался стих «Так сильно хочется весны», написанный Натальей Паснак. И Ольга пишет музыку. «Ведь весны не было, пришла война». Записывалась песня тремя девчонками, которых судьба разбросала по разным странам. Ольга Кондор в то время была в Америке, Анастасия Ревякина в Чехии, а Юлия Шевченко в Голландии. Вот так была записана эта песня, ну а потом сведена на киевской студии Дима Дзюбенко, а аранжировку сделал Юрий Назарюк. Война нас разбросала по разным уголкам мира, но мы верим в то, что будет победа. Будет весна без войны, будет мир и согласие в семьях. И мы снова все встретимся.

Творить вместе и собирать круг друзей – одно из самых любимых дел девушек. И альбом этот является продуктом совместной творческой деятельности многих талантливых музыкантов, коллег, певцов, аранжировщиков, звукорежиссеров и просто друзей. Хочется, чтобы его услышал весь мир, потому что в основном это авторский украинский контент. Также присутствует в нем народное творчество в современном исполнении и видении. Песни разные по жанрам и стилям, сольные и ансамблевые.

«Зелений явір». Это следующая песня, которая прозвучит в нашем эфире. Была записана Сергеем Юрченко, солистом ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Он заслуженный артист Украины, композитор, доцент кафедры академического вокала Университета имени Бориса Гринченко.

И следующая песня называется «Сухая верба». Аранжировка Василь Везнюк, а поют Анастасия Ревякина и Ольга Кондор.

0: женской души после рекламной паузы.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
5: Напоминаю, что сегодня в программе я вас знакомлю с творчеством группы Panno & Company. Хотя, как утверждает Ольга Кундер, таковой группы не существует. Есть тандем, некоторое содружество творческих людей, которых объединяет любовь к музыке, к искусству и украинской песне. Поэтому я хочу поделиться с вами этой интересной музыкой. И надеюсь, эта музыка разогреет ваши души и затронет ваши сердца.
6: Мамуся, розкажи мені казочку.
7: Ну, добре, доню, слухай.

Следующая песня, которую хочу вам представить, «Снег детинства». Слова Кацнельсона, музыка Ольги Кондор, исполняет Анастасия Ревякина, Ольга Кондор, аккордеон Иван Лычак, на барабанах Евгений Панченко, саксофон Николай Майструк.

«Якби мені мама намисто». Слова Тараса Шевченка, музыка Алексея Беца. Аранжировка Василь Везнюк. Ну а поет Анастасия Ревякина.

Следующая песня «Щедрый вечер». Аранжировка Василь Везнюк, поют Анастасия Ревякина и Ольга Кондор.

сейчас вашему вниманию кантата. Музыку написал и аранжировал Василь Везнюк, а поет Анастасия Ревякина.

Моя программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. Жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч! Всегда ваш Александр Федоренко.

Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
4: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: На 7 часов вечера.
3: Начало показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас.
6: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
9: с 10 до 11
8: на Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
11: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бензон Ласкин. Я рад вас всех приветствовать. Всем шавуатов. У нас в эфире идет программа «Быть евреем». Как всегда, каждое воскресенье с 5 до 6. Мы с вами обсуждаем наши корни, наши традиции. И сегодня наша программа будет состоять из двух частей. Первая часть программы – это будет запись моей беседы с известным раввином Мордехаем Канельским, раввином русскоязычной еврейской общины Нью-Джерси. На прошлой неделе, до праздника Шавуота, мы давали в запись первую половину моего разговора, где мы говорили о важности, чтобы у каждого еврея была буква в свитке Торы. И вы можете даже сегодня, еще сейчас и на этой неделе, если у вашей семьи, у ваших родственников, у вас самих нету еще буквы в свитке Торы. Потому что есть заповедь, что у каждого еврея должен иметь свой свиток Торы. Иметь свой свиток Торы – это очень дорогая вещь и сложная вещь. Но иметь буквы в свитке Торы – это доступно для каждого. Более того, даже для уже умершего человека можно привести букву в свитке Торы для поднятия его души. Это буква для защиты. Защиты любого человека. Очень важно, чтобы каждый имел букву. И за $2 всего лишь можно приобрести эту букву. Так что будет сейчас телефон в этом интервью, будет телефон раввина Канельского, и по этому телефону можно связаться. Или можно также связаться через наш обычный телефон 347-228-1532. 347-228-1532. Вы получите линк, по которому можно приобрести, или телефон, по которому можно приобрести эту букву за $2 всего лишь. Это во-первых. Но сейчас будет запись второй части моей беседы с раввином Канельским. Опять предупреждаю, она была до праздника. Из этого вы услышите в этой записи поздравление с праздником, который уже прошел. Но там рав Канельский поговорит о уникальной заповеди хупы. Даже если вы уже находитесь уже много лет в браке гражданском, вы никогда не осветили свой союз, не делали еврейскую свадьбу, не делали хупу, вы имеете такую уникальную возможность осветить свой брак. Так что первое будет о хупе, разговор с раввином Канельским. А потом вторая часть нашей программы будет моя беседа, моя лекция на энергию Эроки этого месяца, знака близнецов. И я также хочу, дорогие друзья, использовать момент и всех вас пригласить на две очень важные вещи. Во-первых, в этот четверг начинается уникальная группа коучинга, которая называется «У меня Каббала исцеления». Это групповой коучинг. Я, как вы знаете, раввин и терапевт. И все люди ищут какие-то инструменты, которые могут им помочь чувствовать себя лучше, улучшить свои отношения, улучшить свою жизнь. А еще лучше всего, если это может все за раз и все вместе. Но... Вы знаете, чудеса так просто так не бывают. За всем есть механизм какой-то в этой жизни. И естественно, я, как религиозный раввин, религиозный человек, как раввин, как терапевт, искал всегда инструменты, которые могут помочь людям. И я ничего не нашел более сильного и мощного, чем тот инструмент, который я даю в этом курсе, называется «Каббала исцеления». И это причина, почему я это назвал «Каббала исцеления». Я не целитель, я не исцеляю, но Всевышний дает нам все в этой жизни. А теперь все идет. Когда мне люди говорят: «О, ребят, откройте мне канал на небе, у меня блокировка на небе». Я говорю: «Я вам ничего не буду открывать, потому что уже все открыто». Но мы сами тут внизу можем себе блокировать вещи. Как говорится в Каббале, человек, который ищет решение своих проблем снаружи, на улице, обвиняя других, стараясь найти внешних каких-то вещах решение на свои проблемы, он как будто спящий человек. Человек должен проснуться и осознать, что все идет изнутри. И как говорил великий Бааль Шем Тов, все в этом мире – это зеркало. И когда я меняю себя изнутри, я меняю свою реальность. И как говорил величайший царь Соломон, мудрейший из всех людей, он говорил, что все в этой жизни, до того, что оно проявилось в этой жизни наяву, это уже было как эмоция в моем сердце. И меняя свое эмоциональное состояние, и меняя свое состояние изнутри, я меняю свою реальность. И вот это важнейшая идея в Каббале. Из-за этого самое мощное, что я знаю в жизни, это чистка эмоциональная по большому тому. Что это означает? Это основано на следующей очень важной идее. Что номер один – человек должен осознать, что все в этой жизни – это зеркало. И если тот же вид проблемы ему опять-опять приходит в этой жизни, опять-опять же эти же вид проблем повторяются опять и опять, и ты можешь менять места жизни, ты можешь менять города, работы, семейные отношения, все менять. Но не меняется суть. Почему? Потому что это все зеркало, все отражение внутреннего состояния. Зато в этих 10-недельном курсе, где мы 10 занятий имеем, каждое занятие мы разбираем одну часть. Первые 4 занятия мы разбираем и находим все зеркала своей жизни. Надо понять, почему у тебя проблемы в твоей жизни. Что находится в корне проблемы, какая программа их притягивает. Как говорил царь Давид: «Бог – моя тень. Я Бог отражает то, что я верю, я думаю». И все люди, которые меня окружают, и проблемы, которые повторяются опять и опять, это зеркало программ и убеждений, правильно, которые мною контролируют, и надо их изменить. Это первая часть курса. Мы разбираемся, находим все 13 программ, которые вместо того, чтобы мы ими контролировали, контролируют нами. Определяем, какие именно, и какие именно корни находятся, проблемы за каждой проблемой в нашей жизни. Ты находишь корень, это номер один. Номер два, мы делаем очень глубокую работу на уровне подсознания с медитациями для изменения 5 этапов для изменения подсознания. Те программы, те убеждения. Мы используем мощнейшие инструменты, чтобы это изменить из корня изнутри. И третий уже этап, самый мощный, самый важный, и это, в общем, суть всего курса «Каббала исцеления», это уникальная чистка великого Бааль Шем Това, 10-этапная. Но ее можно делать, если варианты и короче, и длиннее. Но это я сначала определяю. И я могу ее делать на себя. У меня были люди, которые имели хронический кашель 30 лет. Люди, которые имели аутоиммунные заболевания, которые спали только один час. И многие другие проблемы, они полностью исцелились. Не потому что я исцеляю, не потому что мы занимаемся какой-то энергетическим исцелением. Нет, этого всего тут нету. Но корень махала болезни, слово «мехила» – прощение, негативные эмоции, которые в своем корне и мысли, и убеждения, которые сидят в корне этой проблемы, этого нехватка энергии в теле. И как только ты это убираешь изнутри, убирается твоя реальность, включая твое здоровье. И вторая вещь, когда эта чистка делает великую вещь, она помогает людям с отношениями с другими людьми. У меня были родители, люди общались с детьми по 15 лет, делали эту чистку, но это чистку на этого человека, чистку на себя и на часть моей души, которая связана с этим человеком. Ты меняешь себя. и меняя себя, меняется твоя реальность. У меня восстановлены были отношения с людьми, которые никогда не общались. Люди, которые вообще порвали отношения настолько, что они даже не знали, где ребенок живет. И все восстановилось. Так что я всех, кто реально серьезен и хочет сделать серьезную работу для изменения своей жизни изнутри, глубокую психологическую духовную работу, я вас приглашаю на этот курс с текстами, которые никогда не переводились раньше, основанные на основателях учения хасидизма и учения каббалы. Как говорил Любарский Рэбе, женщине, которая к нему пришла, сказала: «Рэбе, у меня большая проблема, я стала религиозной, мой муж нет, что мне делать?» Он говорит: «Вы должны осознать, что ваш муж – ваше зеркало. Как он может быть моим зеркалом? Что у вас есть вопросы к Богу, которые вы еще не ответили». Так что вот этот момент, дорогие друзья, мы должны осознать, что это все зеркало. Мы должны изменить себя, и изменится наша жизнь. Те, кто заинтересованы получить информацию, этот курс начинается в этот четверг, 28 числа. Это будет 10-недельная, очень глубокая духовная работа, по 20 часа каждое занятие, иногда и больше, где мы не просто даем лекции. Я работаю с вами, делаю коучинги, терапию прямо на Zoom. Это маленькие группы для очень большой глубокой работы. Так что телефон для информации о группе «Каббала исцеления» 347-228-1532. 347-228-1532. А сейчас вторая часть моего эфира с раввином, моей беседы с раввином Мордехаем Канельским, посланником еврейского рэба в Нью-Джерси, глава организации «Брис Авром», о важности хупы и о том особенном проекте, который он устраивает для русскоязычных семей. А после этого уже будет наша вторая часть, где мы будем обсуждать уроки месяца Сивана, знака близнецов. Дорогие друзья, рад вас всех приветствовать. Мы с вами находимся в преддверии великого праздника. Праздник, когда небо и земля исторически соединились, когда небо опустилось на землю, получили самый великий подарок от Всевышнего, нашу Тору. Но вы знаете, дорогие друзья, когда у нас с вами такой великий праздник, нам нужен очень особенный гость. Как говорил Любавческий Рэбе, человек никогда не находится в ситуации, он создает ситуацию. И вот я имею огромную честь сегодня с нами иметь человека, который всегда создает ситуацию по поручению Любавческого Рэбе, кто делал его посланником для русскоязычной еврейской общины в штате Нью-Джерси. Создал организацию «Брис Авром», которая изменила десятки тысяч жизней людей, если не больше. Больше около 1000 хупот, обрезаний, трансформированных жизней. А раввин Мордехай Канельский, который вместе с его супругой Штерна Канельский создал эту организацию. Рав Канельский, я очень рад, что вы сегодня с нами. Спасибо вам и с наступающим праздником.
9: Во-первых, Рав Ласкин, добрый день.
11: Делаете уже много лет с вашей супругой по указанию прямому у Любавческого Рэбе. Это хупа, это свадьба. Если я не ошибаюсь, около 1000 пар вы уже женили. Но это не просто свадьба, это свадьба, хупа. Это когда муж, жена и Всевышний. Когда мы освящаем союз. Расскажите немножко об этом уникальной митцве, которую вам Рэбе Любавский дал приказ делать свадьбы, хупы для русскоязычных евреев. Пару слов.
9: Спасибо, Рэбе Ласкин. 40 лет тому назад, в 1986 году, главный секретарь Рыбавичского Рэбе, Рабей Хадаков, позвонил мне и сказал, что он хочет меня видеть. Когда я приехал в его офис, он сказал, что Рэбе передал ему the following, что есть очень много евреев, приехали из России, что они не имеют ни катуба и ни хупа. И поэтому это наш obligation – помочь и сделать. Я не буду рассказывать всю историю, как это все сделано было, но хочу только сказать, что моя жена и я работали очень тяжело. Со дня, что нам велели от Рыбавичского Рэба офиса, что это было в месяце Мархешван, значит, сразу же после праздников, и в течение 6 месяцев, 6 июня, в 1986 году мы сделали первую свадьбу для 20 пар. Эта свадьба была уникальная. 20 пар возрасте с 25 лет до 86 лет были женихи, невесты, что уже многие из них имели внуки и внучки, и они сделали хупу, потому что в России они имели только легальные бумаги, что они муж и жена. Но хупу по закону Торы они не имели. Ребе был так рад, что это сделано было. Ребе послал 21 письмо. Каждый жених и невеста получили письмо с Ребе подписью. Мазал тов в этот день, и в конверте было 4 доллара. 2 для жениха и 2 для невесты. И потом Ребе написал еще одно длинное письмо на английский и объяснил, как радость это, что эта свадьба находится, будет делаться ближе к празднику Шавуот, что в Шавуот была первая свадьба между еврейским народом и Богом. И Тора, что мы сейчас пишем, это была ктуба, marriage contract между Богом и еврейским народом. И Ребе благословил всех женихам и невестам все-все благословения. В течение всех лет до сегодняшнего дня мы, слава Богу, хочу сказать только слава Богу и спасибо адвайс от Лебавичского Ребе и силость всего еврейского народа. Мы поженили 993 пары.
11: Wow.
9: И сейчас мы готовимся

0: воскресенье до этой свадьбы, каждый год мы имели очень большую группу. Шли женихи и невесты, их дети, их родители, братья и сестры. Это была очень-очень длинная линия. И Ребе каждому давал не один доллар, но два доллара. И каждому человеку, он говорил, мазал тов, в честь этой свадьбы. Первый в этой группе шел я, последняя была моя жена. И с этим я сказал Рабе Гронеру, это значит длинная цепочка от еврейского народа, все связывает. И когда к концу подошла моя жена, и Рабе Гронер сказал Ребе, это Ребе Цинканелский, что подготовила всех невест к хупе. Улыбка Ребе была worth everything. И тогда моя жена держала на руках нашу дочку один раз. И Ребе посмотрел на эту дочку и говорит, это я хочу участвовать в свадьбе от вашей дочки. А два года позже Ребе сказал, что это я даю другая дочка. Тоже та дочка стала немножко старше, уже она шла сама. А эта дочка была на руках от моей жены. И Ребе говорит, я даю этот доллар участвовать в надан. Как это надан по-русски, я не знаю.
1: Надунья.
0: Да, надунья. Ребе дал этот доллар. Что вам скажу? Слава Богу, обе дочки поженились хорошо, слава Богу. И мы очень имеем нахас от наших внуков. Я вам хочу так одну вещь сказать. Радость от этой свадьбы – it's priceless. Потому что очень много, что приходили на свадьбу, говорили, Ребе, мы делаем эту свадьбу, чтобы наши дети и внуки поженились с евреями. И я им сказал, пускай ваши дети только были на хупе. Даже если они пока еще не думают даже от этого. И многие нам писали потом, письма и emails, и говорят, Ребе, вы поменяли жизнь наших детей. Все поженились только с евреями. Вы дали нам радость, вы дали нам счастье. Мы стояли под хупы, мы молились за одну вещь, чтобы наша золотая цепочка продолжалась. Вот эта золотая цепочка сейчас началась от Авраама, Ицхака и Яков, и Сара, Ривка, Рахала и Лея, и пришло к нам, и мы прошли все тяжелые времена в России, чтобы это продолжалось, эта золотая цепочка в наших детей, в этой золотой Америке. Чтобы они тоже помнили, в России нам напоминали, что мы евреи. А тут, что мы помнили с радостью, что мы евреи. Когда мы имеем букву в Торе, когда мы женимся по закону Торы, Бог говорит, я нахожусь с вами вместе. И я закончу, знаете, Рабе Ласкин очень дает очень хорошие уроки по Каббале. И я вам скажу, Рабе Ласкин, очень много моих людей говорят, что этот час, что выдается этот урок, у них это как Йом-Кипур. И они не готовы ничего делать в этот час, что они имеют возможность слышать ваш квас по Каббале. И по Каббале объясняется, что муж и жена, буквы слышатся то же самое. Иш – это мужчина, Иша – это женщина. Значит, слышно то же самое, но есть одна буква по-другому у муж и у жены. У мужчины Иш – это Юд, а у женщины Иша – это Гей. Эти две буквы, Юд и Гей, это имя Бога. Бог говорит, что если вы делаете хупу, я с вами. Это Иш и Иша. Бог находится у мужчины и у женщины. А если мы не делаем хупу, мы вынимаем имя Бога, тогда это Эш. Эш и Эш – это огонь. И чтобы у нас было в семье не огонь между мужем и женой, но радости, счастье, любовь, по правде, по закону Торы, это когда мы приглашаем Бога к нам домой. А когда мы его приглашаем? В хупе. Когда мы стоим под хупой, и мы говорим по закону Торы, с этим ты моя жена по закону Торы, Бог говорит, я тоже тут, и я им даю благословение, чтобы у них были дети, внуки и правнуки, и продолжали золотую цепочку, связанную с Торой, с одной Торой, с одним Богом, с одним еврейским народом.
1: Амен, амен. Спасибо, Рабе Рав Канельский. Я хочу от себя добавить, что я был на потрясающем этом мероприятии, на этой свадьбе у Рав Канельского. Это было в этом потрясающем отеле «Шератон» в Парсипане.

0: Это действительно, это праздник для души. Когда ты видишь эти семьи, эти пары, кто, может быть, некоторые из них десятки лет уже имели гражданский брак, но когда они освящают свою жизнь, когда их дети сидят в зале, или наоборот, когда дети имеют эту хупу, и родители сидят в зале, нет слов той трансформации их жизни. Рав Канецкий может со мной сидеть часами и рассказывать, сколько он видел своими глазами, как меняются их жизни. Я даже тех семей, которые я посылал Рав Канецкому, видел, как им рассказали. Вы не понимаете, как Рав Канецкий, как это хупа нам изменила нашу жизнь, трансформировала. Так что, дорогие друзья, слово грех на иврите сет, от слова лехавты, пропустить. Сейчас, перед дарованием Торы, давайте не пропустим свой шанс. У кого еще нет буквы в свитке Торы, вот ваш момент, у вас, у ваших близких, родных. И кто еще не имел хупу, это момент сейчас, когда Всевышний возобновляет союз и брак между нами и еврейским народом, и принять решение. И эта хупа Рав Канецкий полностью все вместе с его супругой. Вы должны, выходите на готовую свадьбу, вы ничего не должны думать. Все готово на самом высоком уровне. Говорю это гарантированно. И люди в шоке и в радости, когда они даже видят это. Это праздник для всей семьи. И дать на только часть стать частью этого. Так что, Рав Канельский, дайте, пожалуйста, опять информацию, номер телефона и по поводу хупы, и по поводу буквы свитки Торы. И огромное вам спасибо.
1: Телефон 908-289-0770. Когда вы звоните по этому телефону насчет хупы, попросите говорить персонально со мной. Для свитки Торы, кто подберет телефон, может вам послать application. И с Богом помощью, после, когда мы кончим праздновать Торы, мы также поставим пару фотографий и видео от предыдущей свадьбы. Вы будете видеть, как женихи и невесты танцуют с их детьми, с их родителями в кружке. И говорят спасибо Богу, что мы дожили иметь еврейскую хупу. И Бог с нами находится вместе.
0: Амин. Рав Канельский, спасибо огромное. С нами был сегодня Равин Мордехай Канельский, посланник Любавического Рэбе, глава организации Брис Авром, Нью-Джерси, раввин русскоязычной еврейской общины Нью-Джерси. Спасибо вам огромное за эту беседу и за все, что вы делаете для нашей общины. И с праздником дарования Торы, Бесимха, Бепнимиют.
1: Большое спасибо, Раба Васкин, и все наши зрители, и все наши слушатели, что получили все благословения от Бога. С праздник дарования Торы, что мы имели эту Тору в нас и с радости, и что мы говорили всегда спасибо Богу за все. Thank you.
0: Спасибо огромное. Спасибо, с праздником. Дорогие друзья, это была запись, как я сказал, это был эфир в записи. Вторая часть моей записи с беседы с раввином Мордехаем Канельским. Напоминаю, телефон наш, у кого есть любые вопросы и не успели записать телефон раввина Канельского, можете всегда связаться с моим офисом по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. А сейчас, дорогие друзья, вторая часть нашего эфира. Уроки месяца Сиван, знак зодиака Близнецов из цикла «Каббала и астрология», где мы разбираем уроки нашего месяца. Мы получили Тору, мы стали народом Творца, как говорится, браха, шора, давара, шалем, благословение находится на цельные вещи, шалем, шалем на иврите цельные, шалем и лишен шалом, шалем и шалом, тоже корень. Шалом это мир, только когда ты в мире с ближними, тогда ты цельный, тогда ты можешь быть сосудом для благословения. Когда весь еврейский народ был как одно единое, это было именно в этот день, Рош Ходеш Сиван, 6 дней до дарования Торы, и благодаря этому мы получили Тору. К сожалению, с того момента это не повторилось второй раз. Но это все в наших руках. Именно от нас это зависит. И сейчас мы находимся в 6 самых святых дней перед дарованием Торы. Очень особенное время для каждого из нас, для трансформации, для изменения. И мы сегодня, конечно, поговорим о месяце этом, месяц Сиван, знак Близнецов. Почему именно в этом месяце была дана Тора? Что уникально именно в этом месяце? Я хочу сказать сегодня нашу с вами лекцию с историей. Это история, трагичная история, сразу же предупреждаю. Эта история была во время Римской империи. Во время Римской империи Во время Римской империи, когда властвовали над Израилем, римляне запретили евреям учить Тору. Был запрет учить Тору. И в этот момент, когда был запрет учить Тору, был великий рэбэ, Раби Ханина бен Традьон. Он учил Тору, несмотря ни на что. Его поймали римляне, приказали его сжечь в костре. И они приказали его не просто сжечь в костре, но обвернуть все его тело в пергаменте Торы. И им это еще не хватало, они добавили шерсть, чтобы он мучился и медленнее горел. И в этот мучительный момент, когда смотрят ученики на Ребе, как он горит, обвернутый в свитке Торы, они кричат: «Ребе, ма тарое? Ребе, что вы видите?» Ребе отвечает: «Я вижу, как пергамент горит, а буквы улетают». Это были его слова. Очень странно, что вообще ученики спрашивают у Ребе, когда он мучается и в страданиях, что ты видишь? Что Ребе может видеть, когда такое страдание происходит? Но вопрос этот был глубже. Ребе, если сам Ребе горит со свитком Торы, то что будет с нами? Что будет с еврейским народом? Что будет с нашим будущим? Это был вопрос. Что отвечает им Ребе? Пергамент, тело горит. Но буквы Торы, душа, и все души наших предков, наших праотцев, прадедушек, прабабушек, которые давали свою жизнь, чтобы продолжать еврейский народ, они, может быть, умерли. Но эти буквы улетают. Буквы летят и продолжаются через нас. Через вас это будущее. Буквы ваших прабабушек, которые с опасностью для жизни продолжали иметь хупу, и учить Тору, и отмечать Йом-Кипур в Советском Союзе, и в подполье. И наши дедушки, которые одевали тфилин, продолжали быть евреями и делали обрезание. Их жизнь, даже если пергамент, даже если тело ушло, эти буквы, эти души вечные. И мы сегодня в этот праздник, Шавуот, праздник дарования Торы, находясь в синагоге с нашими детьми, с внуками, сами находимся в синагоге, возобновляя этот союз с Богом, получаем опять Тору, и в субботу, делая искр для поднятия душ наших родственников и близких, мы говорим: ваша жизнь была, ваша жертва была не впустую, мы продолжаем вашу жизнь, и ваши буквы продолжают лететь, ваши буквы продолжают гореть, и мы продолжаем вашу жизнь. Так что это безумно важно для каждого из нас, именно этот праздник, праздник Шавуот, дарования Торы, для нашего будущего и для нашего прошлого, этот великий праздник. Почему Тора была дана именно в месяце близнецов? Какая связь между знаком близнецов, именно близнецов, и дарованием Торы? Хочу сказать, что кто из вас знает, давайте проверим, какое колено этого месяца. У каждого месяца у нас есть с вами колено, орган, к этому всему придем. Какое колено именно этого месяца? Кто знает?
2: Я знаю, но может еще кто-то знает.
0: Ну давайте, слушаем. Наля, скажите, какое колено?
2: Зевулон.
0: Зевулон, ефе. Сейчас, почему именно Зевулон и какая связь особенно именно с этим месяцем? Звулон родился один или нет? Звулон родился один?
2: Нет, близнецы.
0: Кто был его близнец? Кто был его близнец? Девочка. У него была сестра. И вот тут очень интересная история. Леа просила у Всевышнего, она понимала, что у нее близнецы. И она понимала, что если будут два мальчика, а она знала, что у Якова будет только 12 детей, 12 мальчиков должны быть у него, 12 колен. Если будут два мальчика, то у Рахели максимум может быть один сын. И она хотела, чтобы у Рахели было хотя бы два сына. Она просила: Всевышний, дай мне мальчика и девочку. Она просила у Бога, чтобы у меня была хотя бы девочка, а не два мальчика, чтобы у Рахели было хотя бы два сына. И вот это именно, хотя Звулунцем не был знаком близнецы, но он родился с близняшкой, и он именно является коленом этого месяца. Потому что люди знака близнецов – это люди, которые имеют большой compassion, большое сострадание к ближнему. И вообще человек, который рождается с близнецом, ему тяжело иметь слишком много-много гордыни, когда у тебя все разделяется на два постоянно, то это тяжелее иметь гордыню. И именно из-за этого это месяц людей, у которых нет много гордыни, есть много сострадания, сострадания к ближнему. И сам Яаков Авину, от которого мы все его дети, у Якова был близнец Эсав. И была дана месть, и именно дана была Тора в месяце близнецов, народу близнецов Якову, народа Якова, кто был близнец Эсав, что мы поделились этой Торой с народами мира, с Эсавом, с братом. А от Эсава пришел христианскими. То есть нам Тора была дана, чтобы мы делились с кем? Со всем миром. Мы осветили этот мир, дали этому миру Тору, свет Творца. Именно в мире близнецов это мир, когда ты делишься с ближним. Мир, когда, месяц, когда ты думаешь, должен думать о ближнем, должен делиться с ближним, сочувствовать ближнему. Это именно месяц близнецов, что близнецов одна из их уникальностей. Это чувство сострадания, чувство умения, а у них есть уникальное умение подстроить себя под любого человека, под любую обстановку человека. И вот это наш именно месяц, умение давать другому, думать о другом, думать о ближнем и освещать этот мир. Именно в этом месяце отдачи, месяце близнецов, была дана нам Тора. Что Тора ничего мы получали. А Тора нам дана, чтобы что мы делали? Чтобы мы давали и несли этот свет еще ярче, еще сильнее, еще мощнее во всех отношениях.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
0: Окей. Следующий очень важный момент. Орган этого месяца. Орган этого месяца в первую очередь это плечи. Плечи. Почему плечи? Плечи – это гибкость. Но люди знака близнецов, они умеют подстраиваться под любого человека. Вот есть у нас был главный раввин Израиля, отец, рав Исраэль Мейр Лау. Великий, Бог даст ему только здоровье, великий раввин, выжил Холокост, и Рав Лау, его, он знак близнецов, такой классический. Он, его уникальность, он может зайти в ешивные браки, он уважаемый всеми. Приходит в кибуц, социалистический левый кибуц, его, он сразу же с ними вспоминает истории о кибуцах, и он умеет сразу же найти с ними общий язык. Куда он бы ни пришел, он всегда умеет моментально найти язык под ту обстановку тех людей. То есть у людей знака близнецов есть уникальная возможность подстраиваться, как хамелеон, зависимо от обстоятельств, от людей и так далее. У них есть очень сильная коммуникация с людьми и умение найти правильный подход. Но при этом опасность тут, что они должны иметь свой стержень. Они должны иметь свой стержень, его не терять. Плечи – это гипергибкость. Если ты слишком гибкий, то тогда нет стабильности. И вот из-за этого была дана Тора 6-го дня месяца Сивана, была дана Тора еврейскому народу, именно месяц близнецов, чтобы мы никогда не теряли тот стержень. Потому что когда ты имеешь Тору, ты знаешь свой компас. Потому что если нет этого компаса, могут быть немножко слишком гибкие, и тогда это проблематично. Планета этого месяца – это планета Меркурий. Кстати, о органах еще орган – это плечи, еще левая нога. Но плечи, левая нога. Но идемте дальше. Еще один момент очень важный. Меркурий – это планета этого месяца. Меркурий – это самая быстрая планета. Люди знака близнецов, они очень быстрые. Они очень быстрые на понимание. Они иногда торопятся, принимают решение быстровато, возможно. Но они очень быстро делают вещи. Моя бабушка, которая была в знаковой памяти, она была знак близнецов, она всегда рассказывала, что когда ее принимали на работу, это она была блокадница, и когда ее после блокады Ленинградской принимали на работу в университете, они смотрели по скорости, как человек кушает. Они решали принять его на работу. Она была филолог, бабушка, она была там редактором в университете, и принимали ее по скорости. Она не видели, как она съедает быстрое яйцо, они говорили, мы возьмем. Но действительно, вот эта скорость – это их сила, но это также и опасность. Почему? Потому что они могут торопиться, и терпение очень важно в этом месяце. Терпение безумно важно именно в этом месяце – подождать, сделать паузу. Вообще, я бы сказал, научиться делать паузу – это один из главных уроков этого месяца вообще. Что люди знака близнецов, они могут иногда поторопиться, принять решения слишком быстро, сделать выводы слишком быстро. И очень важно научиться делать паузу. Сейчас то, что успокаивает людей знака близнецов в этом месяце и вообще, это ходить, ходьба. Потому что вот это знание, что ты с одной точки сдвинулся в другую точку, это тебя успокаивает. Действие, движение, ходьба их очень успокаивает. Но очень важно к этому действию добавить паузу и спокойствие. И вот смотрите, как интересно. Этот праздник дарования Торы, праздник Шавуот, правильно? Каждый праздник, он имеет вот Рош ха-Шана, Шофар. Что у них? Какое-то всегда действие связано с этим праздником. В Рош ха-Шана мы трубим Шофар. В Суккот мы благословение на четыре растения. В Хануку мы зажигаем Минору. Да? То есть каждый праздник, он имеет какую-то определенную мицву, которая с ним связана, именно с этим праздником. А какая мицва особенная с праздником Шавуот? То, что мы должны в четверг вечером учить Тору ночью и не спать, это правильно. Потому что в эту ночь, когда еврейский народ заснул, мы имели, точнее, клиническую смерть. Был такой мощнейший свет раскрылся в этот день, когда Всевышний сам давал особенно две первые заповеди, еврейский народ души не выдержали в теле, и был клинический смерть общий, всего народа. Это номер один. Так как мы не выдержали ту ночь, то мы уже исправляем это тем, что мы не спим большинство ночи и стараемся учиться всю ночь, посвящаем ее Торе. И, конечно же, главный момент всего праздника – это пятница утром, когда мы все в синагогах слушаем 10 заповедей. Но Тору читают каждую субботу и каждый праздник. Есть еще пару ночей в году, когда мы не спим. Что интересно, что нет никакого уникального заповеди, как в Рош ха-Шана Шофар, и как четыре растения в Суккот, и Минора в Хануку. И это объясняется тем, что главное пишется в Хаг Шавуот Ацерет. Будет это праздником паузы. Это будет праздником остановки для вас. То есть главное, что надо сделать в этот праздник, это пауза. Это праздник паузы. Я знаю, что все праздники, по большому счету, мы как суббота, и мы делаем паузу. Но в этом празднике, праздник дарования Торы, главный, то, что из этого не было дана какая-то особенная заповедь экстра в этот праздник, что это праздник паузы. Праздник, когда надо остановиться и осознать свою жизнь, принять Тору, принять себя, принять Творца. Из этого у нас четверга вечером идет длинная суббота. Четверга вечером. До субботы вечером, как Шаббес. Единственная разница, что мы в пятницу от горящего огня можем, который уже зажжен заранее, можем готовить на этот момент, только не на позже, а только на этот момент сейчас. Но у нас, в общем, как Шаббес, с четверга вечером, ни телефоны, ни электричество включение, ничего, с четверга вечером до субботы вечером. То есть у нас с вами длинная суббота. Длинная суббота для принятия Всевышнего, для принятия себя. И цифра этого месяца, буква этого месяца, точнее, это буква Зайн, цифра 7. 7 – это суббота. Сейчас, и 7 – это не просто суббота. 7 – это ДНК творения. 7 – это ДНК творения. У нас 7 цветов радуги, 7 клавиш на рояле, 7 дней недели. 7 – это природа. И цифра еврейского народа – это семерка. Семерка – это цифра еврейского народа. И символ еврейского народа – это Маген Довид. Сейчас Маген Довид, имеет шестиконечная звезда, это была звезда Давида, с которой он шел на войну, на защиту, но центр – это 7. То есть наша идея иудаизма – это брать материальность, брать материю и возвышать ее, освещать ее. То есть 6 дней ты работаешь, пашешь, делаешь все, что ты можешь. Идет мужская энергия. Исправлять, создавать, созидать. Седьмой день недели – это женская энергия, быть с Богом. Из этого у нас в иудаизме есть седьмой день недели Шаббес, когда я в синхронности с Богом. А, скажите мне, а что такое за работа включить телефон? Это же не работа. Тут дело не в работе, дело в созидании. Понимаете, мы не можем созидать, создавать ничего. Если я даже включаю электричество, нажал кнопку, но я создал электрический поток, электрический плюс-минус. Я ничего не создаю, в этот день. Я в состоянии пребывания. Так что 7 – это трансформация, просто трансформация. 7 – это взять материю и возвысить ее. Для чего ты 6 дней работал? Не для того, чтобы быть с Богом, для Всевышнего, для Творца, для Света. Человек берет 6 и поднимает его на 7. Из этого у нас есть 7 день недели, и у нас есть 7 год. 7 год Шмита. Год Шмита, когда земля должна была отдыхать. И в земле Израиля нельзя срывать фрукты и плоды на 7 день. Ты даешь земле отдыхать целый год. То есть 7 год надо отдавать отдыхать. Кстати, отсюда субботник пришел, дальше уже у университетах и так далее. Я беру год субботник, все отсюда пришло. Должна быть пауза. Ни одна симфония, ни одна мелодия не может быть создана без паузы. И вот этот момент паузы, это и есть месяц паузы, это месяц Сиван. Потому что если ты слишком торопишься, то ты можешь пропустить то, что Бог хочет тебе сказать. Для чего ты пришел в этот момент, в эту жизнь, мы слишком торопимся. Слово «хет» – грех, а слово «ляхти» – пропустить. Пропустить свой шанс. Ты можешь его пропустить. А каждая секунда – это подарок Бога, который дал тебе по причине. Помните, как в этом старом анекдоте, когда священник, раввин и мэр города были на корабле, и было кораблекрушение, только они попадают на необитаемый остров, но оказался он обитаемый, только каннибалами, и каннибалы их ловят, и говорят, все, вы становитесь нашим ужином, ваше последнее желание перед тем, как вы станете нашим ужином. Говорит мэр города, вы знаете, я всегда заботился о всех, чтобы всем было хорошо и легко, и умереть со сладким вкусом. Дайте мне самые там деликатесы, сладости, которые у вас есть. С этим вкусом я хочу умереть. Дают ему. И все. Приходит этот священник, говорит, знаете, я всегда учил людей, как надо отходить от удовольствия, от удобства, и страдать ради Творца, ради Бога. Дайте мне самый горький вкус, который вы только можете, самое горькое блюдо. Хочу с этим горечью умереть. Ему дают. И так с ним прощаются. Приходит к рабе, говорит, рабе, говорит, вы знаете, я, в отличие от предыдущих, что-то мало разбираюсь в кулинарии, в еде, как предыдущие. Дайте мне просто малину. Все, мне ничего другого не нужно. Говорит, малина, сейчас в Африке, летом, откуда? Чего я подожду? Так что, понимаете, терпение, ждать, это плохо или хорошо? Все зависит в жизни. Есть моменты, когда человек слишком терпит и слишком ждет, потому что он не верит в себя, то, что Бог в него верит, от этого приходят большие проблемы в жизни. А когда мы слишком торопимся в жизни и не дослушаем до конца слова человека, и не поднимаемся в ситуации, то мы пропускаем очень многое в жизни. И вот это месяц, который мы должны добавить, не трубление шофара, не трясение там растений, а паузу. И, конечно же, это пауза со смыслом. Это мы учим Тору всю ночь, мы слушаем Тору в синагоге. Это связано с изучением Торы, слышать слова Бога и услышать свой голос. Всевышний обратился к Йоне спасти город Нинве, к пророку Йона, чтобы он спас город Нинве. А Йона говорил, я не готов, я не подхожу, я не тот человек. Он решил убежать от Бога. Он взял корабль и убежал. Но мы с вами знаем прекрасно эту историю, чем она закончилась. Была страшная буря, и все поняли, что эта буря происходит, потому что Йона на корабле, они его бросили в океан, чтобы спастись, и Йону проглотил кит, и тогда в чреве кита говорит Всевышний, а сейчас ты меня слышишь, Йона? Сейчас я слышу. Так что вот этот момент услышать Бога, давайте, потому что не будет слишком поздно. Давайте не пропустить момент. Это очень важно. Да, кстати, у Звулона, когда я сказал, что у Звулона была близняшка, хочу, я не сказал имя. Это была Дина. Дина была близняшка Звулона. Мы все знаем историю с Диной. Она была близняшка Звулона. Просто я забыл сказать имя. Так что для полного истории. И что еще очень важно, вот научиться жить моментом и быть в моменте. То есть как бы люди знака близнецов, которые не очень, я сказал бы, без эго и очень умеют быть compassionate и состраданием к людям и так далее, но очень важно учиться, это для всех людей, не только люди знака близнецов, так что это для всех нас урок, особенно близнецов, это вот сделать эту паузу и научиться жить моментом, жить сейчас. Как был великий хасид Рабби Нахум Лютер Фас, он спросил своих учеников, какой самый святой день в году. Все начали ему кричать, там, Йом-Кипур, Рош-Хашана, Песах, Шавуот. Рэбе говорит, это вот та минута, когда вы сейчас находитесь, вот сейчас. А потом он спросил, а какое самое святое место? Все кричат, Иерусалим, Стена Плача. Он говорит, где вы сейчас стоите? Говорит, а самый важный человек в вашей жизни? Все там кричат, Авраам, Ицхак, Яков. Говорит, всем, кем вы сейчас разговариваете. Вот в этот момент, жить моментом, мы постоянно, чего человек едет забрать своего ребенка из детского садика, образно говоря, 10 минут он едет, 9 минут из них, наукой доказано, он или в прошлом, или в будущем. Он в среднем это еще неплохо. Человек 1 минуту из 10 в настоящем. Это еще в неплохом варианте. Так наука. Так что человек, он постоянно находится или в негативном прошлом, как его ребенок вел себя вчера, и что он там ему сказал, что он делал, или в страхах о будущем завтра. Но мы должны научиться быть в моменте. Любавческий Рэбе 6-й, он ехал в Санкт-Петербург, в Ленинград, на встречи с правительством, с государством. И на очень решающей судьбой еврейского народа, общины русскоязычной, еврейской общины в России, это была судьбоносная встреча. Но до того, что он ехал на поезд в Санкт-Петербург, он до этого, 5 минут до выхода из дома, писал самые глубочайшие маамарим, каббалистические тексты. И его спросили, как вам удается 5 минут до, что вы едете на такую важнейшую поездку, писать и углубляться в такие глубочайшие каббалистические тексты. И Рэбе им ответил, когда я в этот момент, я только этим думаю, я не делаю мультитаскинг. Когда вот я сейчас в Каббале, я только о Каббале, я ничего не думаю, я полностью в этом тексте, я полностью в этом, во всех мирах, я только там. Я выйду из дома, зайду в поезд, я буду думать только, что я буду говорить и как я проведу встречу. Вот в эти 5 минут и считается сегодня вообще, что человеку очень тяжело, особенно человек, который у него уже нарушена его концентрация, а у людей знака близнецов есть такой момент. Они могут читать 7 книг одновременно, но закончить одну тяжело. Одну книгу. Так что и говорится, что чем больше человек находится в стрессе, чем больше человек в стрессе у него передняя кора мозга еще хуже и хуже, и хуже, тоньше и тоньше и тоньше. Она все меньше держит амигдалу, ту часть, которая ответственна за концентрацию и за нахождение в фокусе. Из-за этого, чем больше мы начинаем потихоньку увеличивать этот фокус, мы увеличиваем свою возможность. И увеличиваем, будет легче и легче и легче со временем. Так что к чему я это веду? Я это веду к тому, близнецам тяжело сфокусироваться, может быть, особенно близнецам, и их могут разбрасывать разные моменты, им тяжело это начать и кончить одну вещь. Из-за этого есть такая система, если не ошибаюсь, это был итальянский ученый, называется Помодори или как-то так, и идея она заключается в следующем, что человек в среднем, он может не больше 10 минут концентрироваться, который у него уже хронический, этот стресс и все остальное происходит. Так что надо разбивать свои блоки, свои задачи на 5-10 минут. То есть, образно говоря, ты делаешь 5 блоков или 5 блоков по 5 минут или по 10 минут. 4 блока по 5 минут. 4 блока по 5 минут. Делаешь одну задачу 5 минут. Сделал, закончил. Потом следующий блок. Еще 5 минут. Сделал, закончил. Еще блок 5 минут. Сделал, закончил. Еще блок 5 минут. То есть ты разбиваешь это на маленькие задачи. Не на большие, на маленькие. И потом после 4 блоков по 5 минут, еще 5 минут пауза. Что-то другое делаешь, отвечаешь на звонки, что там бы ни было, 5 минут пауза. И потом еще раз блок по 5 минут, удается, можете увеличить его на 10 минут блоки. Но вот эта идея разбивать это на маленькие блоки и в этом блоке только этим заниматься. И ничем другим. И тогда намного легче. Особенно, когда более тонкая кора мозга, тяжело нагружать человека целый час. Разбивайте это на маленькие дозы. Но вы знаете, что в эту дозу начали и закончили, и только этим, исключительно этим занимались. Жить в моменте. Это очень, кстати, полезная вещь, она очень помогает. Есть история с Рамбамом, что был еврей, который находился в тюрьме. Ему сказали, мы можем вас освободить на один день в году. Один день. Выберите, какой день мы вас освободим. И он ломался. В Песах освободиться, или в Йом-Кипур, или в Рош-Шана, или в Шавуот. И написал Рамбаму длинное письмо, какой день лучше попросить, чтобы освободился. Что ему Рамбам ответил? Завтра. Не жди ни Йом-Кипура, ни Песаха. Завтра. Ну, если можно было бы сейчас, завтра. Сразу же. Люди знака близнецов, они умеют соединять и соединить концы. Они очень хорошо могут соединять, объединять людей самых разных концов, объединять вещи, которые кажутся человеку необъединимы. Они это могут. Вот это даже ходьба, которая их успокаивает, это соединить одну точку с другой точкой. Так что им очень это важно, и они это умеют делать очень хорошо. Сейчас это не только они это умеют делать, но то, что дарование Торы пришло именно в этом месяце, имеет к этому особенную связь. Почему? Потому что дарование Торы, в чем суть дарования Торы? Дарование Торы — это соединение неба и земли. Поймите такую вещь. До дарования Торы уже наши працы исполняли заповеди. До дарования Торы. Тогда what's the big deal? В чем такое произошло в даровании Торы? Если уже имели эту Тору, знали эту Тору, исполняли ее, то что такого произошло в день дарования Торы? Все наши працы уже исполняли, уже годами, поколениями ее уже исполняли, то что такого случилось потрясающего именно в день дарования Торы? Объясняют мудрецы, произошло что-то фундаментальное изменение в мире произошло в этот день. До дарования Торы материя и духовность — это были две параллельные, не соединяющиеся материи. Есть материальный мир, есть духовный мир. Когда Яаков Авину, образно говоря, должен был исполнить заповедь Тфилина, это не делалось, как сегодня, что ты пишешь слова буквы Торы на кожу коровы, это становится святой, и ты это одеваешь, эту кожу коровы, на свою руку, на свою голову, и соединяешься с Богом. Тогда было, как Яаков исполнял заповедь Тфилина, он мог брать палку, помедитировать, помолиться, и он исполнял заповедь связи с Богом. Потом он бросал эту палку, все. Она, эта палка, не становилась святой, не трансформировалась. Палка оставалась палкой. Он на какое-то время ее использовал для связи с Богом, бросал ее, бросал. То есть материя и духовность не соединялись. Никаким образом. Во время дарования Торы небо поцеловало землю. То есть, что произошло? Произошел тот уникальный момент, когда я получил силу взять материальный объект, взять кожу коровы, написать на ней слова истории, и она станет мезузой, кто охраняет твой дом, и ты целуешь ее каждый раз, что ты к ней приближаешься. Я получил уникальную силу влиять духовностью на материальный мир, и эта материя трансформируется и становится святой, становится свитком Торы, становится мезузой, становится нашей жизнью. Вот эта уникальная возможность трансформировать материю произошла в этот день, когда впервые небо опустилось на землю метафорически, то есть впервые была дана сила человеку словами Торы, и духовностью менять материю. И тогда исполнять мицвот. Потому что ни одна религия в мире не имеет столько заповедей, как иудаизм, и столько материального соединения между материей и духом. Месяц Сиван, месяц, который может занять несоединимое, это месяц, которым соединили небо и землю. Я помню историю с раввином Турья Пелесом. Раввины всегда приезжали к русскому раббе на праздник Шавуот, дарование Торы. Они всегда приезжали, раввины, приезжали на праздник Шавуот. Это был их праздник приехать к раббе. И рав Пелес приехал как-то к раббе. Он был из Квахабада. И в то время в Квахабаде была большая ссора между двумя известными там заведениями религиозными. И раббе спрашивает раввина Пелеса, как там происходит это, если они уже помирились. И говорит, раббе, никто не хочет быть первым, кто изменится. Раббе сказал, мы находимся перед дарованием Торы. Писано, что Моисей, что небо опустилось на землю, и Моисей поднялся на гору Синай. Получил Тору. И сначала небо опустилось на землю, а потом уже земля поднялась к небу. С земли поднялся Моисей к небу. Так говорится, сначала небо опускается. Поэтому тот, кто выше, тот первый просит прощения, сказал раббе. Он небо. Так и передайте им. Так что это тоже очень важный месяц, с которым месяц, когда мы должны свое эго бросать, чтобы быть сосудом для Торы. Попросить прощения, извиниться, чтобы не было. Помните, вы тогда небо, вы тогда выше. И, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. У микрофона был раввин Бензон Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Все, кто заинтересованы в наших уникальных программах в коучинге «Каббала исцеления», группа, которая сейчас начинается на этой неделе, и «Каббалистический ульпан иврита», где мы учим читать иврит, учимся начитать на иврите и понимать ДНК духовно этого мира, я вас приглашаю на эти обе группы. Запись вся на все наши программы по телефону 347-228-1532. Спасибо всем и шавуатов.
10: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
11: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
5: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
7: Физкульт, физкульт, физкульт. Привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый-предобрый вечер. С вами Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, и участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Я начну с баскетбола, потому что команда «Нью-Йорк Никербокерс» в одном шаге от финала Кубка Ларри О'Брайена. Окей, Никербокеры вчера выиграли в Кливленде. Третий матч финальной серии Кубка Восточной конференции, в общем-то, без проблем, 121-108. Лидируют в серии 3-0, и в Кубке Ларри О'Брайена, в Кубке НБА не было случая, чтобы команда, которая лидировала 3-0, проиграла серию. Это прекрасно знают баскетболисты Кливленда, возможно, они будут завтра в четвертой игре кутевряжиться, пытаться, но даже если они выиграют завтра, их ничего хорошего не ждет. Это у нас финал Кубка Восточной конференции. Что касается финала Кубка Западной конференции, там ситуация совершенно другая. Там дело может дойти до седьмого матча. Итак, сегодня четвертая игра финальной серии. Сан-Антонио Спёрс принимают на своей поляне действующих чемпионов Оклахома Сити Тандер. И Оклахома Сити лидирует со счетом 2-1. Сегодня, естественно, чемпионы постараются увеличить разрыв до 3-1. Хозяева постараются сравнять счет серии 2, что было 2-2. Окей, несколько слов о женской НБА. Турнир только стартовал. Команда «Атланта», она выиграла 3 матча, 1 матч проиграла. По 4 победы и 2 поражения у «Лас-Вегаса». «Лас-Вегас» Aces, действующие чемпионы. «Индиана» тоже 4 победы, 2 поражения. И такой же результат у «Миннесоты». Команда «Нью-Йорк Либерти» 3 победы и 2 поражения. Ну, а теперь Национальная хоккейная лига. Кубок Стэнли. Западная конференция, дамы и господа, Западная конференция встречается... Колорадо Аваланж – это лучшая в регулярном чемпионате команда не только в Западной конференции, а во всей Национальной хоккейной лиге. Первые 2 матча на своей поляне с командой Лас-Вегаса. Оба матча выиграли баскетболисты, хоккеисты Лас-Вегаса. Оба матча выиграли в гостях. Значит, да, с 1982 года. Команда, которая, имеется в виду Кубок Стэнли, команда, которая начинает матч в гостях с 2 побед, с 1982 года, сколько уже лет прошло, не было случая, чтобы эти команды потерпели поражение в сериях. Таким образом, можно с определенной уверенностью предсказать, что лучшая команда Западной конференции и Национальной хоккейной лиги в регулярном чемпионате, судя по всему, до финала Кубка Стэнли не доберется. Кстати, в регулярном чемпионате у Колорадо было 121 очко, у Вегаса 95 очков, то есть разница в 26 очков. Кто виноват во всей этой ситуации? Виноват в кавычках. Виноват, дамы и господа, тренер Лас-Вегаса Джон Тартарелло. Ну, это известно нам всем лицо, особенно тем из вас, кто болеет за команду Нью-Йорка Рейнджерс. Значит, он возглавил команду из Колорадо, из Лас-Вегаса, команду из Лас-Вегаса только 29 марта. Предыдущий тренер был снят, назначен Тартарелло с тем, чтобы вывести свою команду, эту команду вывести в Кубок Стэнли. Но он ее не только вывел, он уже достиг финальной серии Кубка Западной конференции и в 2 победах от финала Кубка Стэнли. Значит, интересное интервью он дал по поводу своего назначения после 2 победы, это было позавчера. Я не уверен, что все это предвиделось. Я не уверен, где до того, как начался серия с Колорадо, я не был уверен, что к третьей игре мы будем иметь преимущество 2-0. И сегодня я еще не готов предсказывать нашу победу. Мы думаем только о третьем матче. Это у нас финал Кубка Западной конференции. Финал Кубка Восточной конференции. Опять-таки, Монреаль Канадиенс, который, скажем так, не без труда, команда вышла в розыгрыш Кубка Стэнли. Она начала серию, финал Кубка Восточной конференции, начала в городе Роли, это Северная Каролина, столица Северной Каролины, с Каролина Херрикейнс, которые были лучшей командой в Восточной конференции. Ну и после двух матчей, счет в серии 1-1. 1-1. Значит, Монреаль канадец, во-первых, очень хорошо играет. Мы это все видим прекрасно. Во-вторых, не исключено, дамы и господа, что эта команда, канадская команда, станет чемпионом. Ну, предсказывать я не хочу, но возможно. С каких пор канадцы вообще, канадские команды не были чемпионами? И здесь я хочу задержать ваше внимание на тренере команды «Монреаль Канадиенс». Это всем нам хорошо знакомый хоккеист в прошлом, причем его карьера заканчивалась, но он уже был таким старичком под 40 лет, она заканчивалась в команде «Нью-Йорк Рейнджерс». Это малыш, Мартин Сен-Луи. Ну, кто из нас не помнит этого хоккеиста? Я должен сказать, что однажды я был в раздевалке «Нью-Йорк Рейнджерс», когда «Нью-Йорк Рейнджерс» играли с «Тампа Бэй Лайтнинг». Это команда, в которой играл Мартин Сен-Луи. Я зашел в раздевалку, мне нужно было с ребятами, русскоязычными ребятами поговорить. И я увидел этого хоккеиста, я знал, что он небольшого роста, но когда я его увидел вблизи, ну он моего роста, дамы и господа, может быть даже чуть ниже, я 173 сантиметра. И этот малыш, мы все его помним, это был совершенно блестящий хоккеист, совершенно блестящий. Он отыграл в национальной хоккейной лиге 16 сезонов, причем в сезоне, по-моему, это 13-14 год, я точно сейчас посмотрю, чтобы вам не соврать. Какой это у нас был год? Какой это у нас был год? Да, в 13-14 год, он, когда стала команда Tampa Bay стала чемпионом, он был признан лучшим игроком финальной серии. И вот этот человек тренирует команду Монреаль Канадиенс. И вот интересно, как он стал главным тренером Монреаль Канадиенс. Когда он прекратил играть, это, по-моему, достаточно давно прекратил играть. Он, ну, как многие хоккеисты, он решил стать тренером. И он тренировал исключительно детские команды. Да, он стал лучшим игроком турнира, был признан в 2004 году. Я прошу прощения, в 2004 году он был признан лучшим игроком Кубка Стэнли, лучшим игроком в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Значит, он стал тренировать детские команды и юношеские команды. Никогда он не был тренером профессиональных команд. И вот после турнира 2020-2021 года, это значит 5 лет назад, когда Монреаль Канадиенс провалились в очередной раз, то генеральный менеджер этой команды мистер Хьюз решил, ему нужен был новый главный тренер. И он решил обратиться к услугам Мартина Сент-Луиса, который вообще никогда не работал с профессиональными командами. Вообще ни помощником, просто не работал. После завершения карьеры он работал с детскими командами. Многие люди восприняли это решение, с недоумением. Тем не менее, опыт показывает, история показала, что Хьюз, генеральный менеджер, не ошибся в выборе. Я в последние несколько дней прочитал много материалов о Мартине Сен-Луи, и вот на что я обратил внимание в первую очередь. Значит, в профессиональных командах, хоккейных в первую очередь, не принята индивидуальная работа с игроками. Они профессионалы, они знают, что и как нужно делать. Они знают о своих недостатках. Ну, если есть отдельная работа, то, как правило, тренер вратарей работает с вратарями. Сен-Луи взял за правило работать индивидуально с игроками. То есть он видит, у каждого игрока могут быть какие-то недостатки, и он индивидуально работает с игроками. Это вообще для профессионального хоккея, не только для профессионального хоккея, для многих высших профессиональных Лик – это индивидуальная работа, но она исключается. Есть командные тренировки, есть там по два, по три человека, но чтобы индивидуально, это исключается. И он, вы знаете, у него есть в связи с этим определенные успехи, особенно успехи работы с молодежью. Сейчас в команде «Монреаль Канадиенс» есть игрок, который, ну, такого же роста, как тренер. Это Коул Горфилд. Значит, рост этого игрока, это я проверил, 173 сантиметра. И он в этом чемпионате, в нынешнем чемпионате, он сделал то, что бывает достаточно редко вообще в национальной хоккейной лиге. Он забросил больше 50 шайб в этом чемпионате. Итак, Мартен Сен-Луи, я должен сказать, что я как-то привык ну, болеть, скажем так сказать, поддерживать команды в розыгрыше Кубка Стэнли. Когда моя команда вылетела из турнира, то поддерживаю обычно команды, которые играют в той же группе, в которой играет моя команда. И я поэтому поддерживал и команду, тем более команда из моего штата, из штата Северная Каролина, Каролина Харрикейнс. Но вот познакомившись с Мартином Сен-Луи как тренером, а как игрока, мы все его помним как игрока, потому что он небольшого роста, а вытворял на площадке, но...

Несемся на несколько минут из наших хоккейных полян на в Швейцарию. В Швейцарии проходит чемпионат мира по хоккею. Вы прекрасно знаете, 16 команд разбиты на две группы. Ну и по 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф, в кубковую часть турнира. В группе A, дамы и господа, я разочарован нашей командой. Соединенные Штаты год назад завоевали золотые медали, стали чемпионами. Впервые в этом чемпионате, впервые команда сформирована только из игроков Национальной хоккейной лиги. Но это не звезды, конечно. Там есть, правда, один Ткачук, один из двух братанов Ткачуков, которые завоевали золотую медаль на Олимпийских играх, на зимних Олимпийских играх. В основном, ну, это крепкие профессионалы. Команда тонет. Вчера Соединенные Штаты проиграли Латвии со счетом 4-2. Значит, что происходит за два тура до конца? Для многих команд, кстати, одна игра осталась, для американцев еще две. Значит, в этой группе Швейцария имеет 18 очков, это 100% результат. Год назад Швейцария заняла второе место, они проиграли в финале американцам. Финляндия тоже 18 очков. Худшая разница, они сыграют в последнем туре с Швейцарией и Финляндией. По 9 очков у Австрии и Латвии. На 6-м месте Германия. Соединенные Штаты с 5 очками на 6-м месте. Ну, правда, им осталось сыграть американцам еще 2 игры. Может быть, все может случиться, что американцы, чемпионы мира, не попадут в кубковую часть турнира. Это группа A. Группа B. Сегодня Дания играла с Италией, Дания выиграла 3-2, Канада выиграла у Словакии 5-1. В этой группе у канадцев 17 очков, у чехов 13, у словаков 11, у норвежцев 10. Шведы на 5-м месте. А что, если Швеция не попадет в кубковый турнир? Ну, все бывает. Интересное соревнование. А в бейсболе на бейсбольных полянах несколько результатов сегодняшнего дня. Тампа играла дома с Тампа Бэй. Эти две команды сражаются за первое место в восточной группе американской лиги. Янкис выиграли 2-0. Метрополитенс, моя команда, продолжает проигрывать. Играла сегодня в Майами с Марлинс. Счет 4-0 в пользу флоридской команды на востоке американской лиги. Тампа 34 победы, 16 поражений. Янкис 31 победа, 22 поражения. Другие три команды с отрицательным балансом на востоке американской лиги. Атланта на первом месте, Атланта Брейвс, 36 побед, 17 поражений. Моя команда Метрополитенс на 5-м глубоком месте. Ну, теперь мы с вами на футбольных полях европейского футбола. Ну, сначала несколько слов о главной лиге сокера. Там сыграно у нас уже 15 туров. Вчера Нэшвилл лидирует в восточной конференции. Нэшвилл играл с командой Нью-Йорк-Сити футбол-клуб. И Нэшвилл выиграл со счетом 2-1. Кстати, ворота Нью-Йорк-Сити футбол-клуб защищает вратарь Матт Фриз. Он один из трех вратарей, назначенных, призванных в сборную Соединенных Штатов. О сборной Соединенных Штатов мы можем поговорить чуть позднее. На мой взгляд, худшая позиция, самая слабая позиция в американской команде в сборной – это позиция вратаря. И поэтому, если с вратарями не все хорошо, то ничего этой команде не светит. Итак, вчера Нэшвилл выиграл у Манчестер, Нью-Йорк-Сити футбол-клуб 2-1. Red Bulls, это тоже нью-йоркская команда, они играли в гостях с Канзас-Сити, выиграли со счетом 2-1. Оба мяча ворота Канзас-Сити забил Red Bulls, мексиканский человек Хорхе Радувелла. Окей. После 15 туров на востоке Нэшвилл 23 очка, у Майами это команда Месси 28, у Чикаго 26. Red Bulls на 5-м месте, 22 очка, а Нью-Йорк-Сити футбол-клуб на 8-м месте, 19 очков. На западе у двух команд по 32 очка, это Ванкувер и Сан-Хосе. Ну и мы с вами, естественно, на английских полях. Сегодня завершилось все это дело, был сыгран последний 38-й тур. Что в этом туре было главное? Ну,

0: матч команды Арсенал и Манчестер Сити, команды, которые первые и второе места, это главными абсолютно не было. Им было гарантировано одной команде первое место, второй команде второе место. Арсенал выиграл в гостях у Кристал Палас 2-1. Что интересно было в этом составе команды Арсенал по сравнению с предыдущим составом, 9 новых футболистов, в том числе на поле был 16-летний Макс Доумен. Ну и, как нам говорят английские журналисты, в таком возрасте в премьер-лиге, в стартовых составах премьер-лиги никогда не было таких молодых людей. Итак, какие матчи были главными? Их было 4. Ну, во-первых, Тоттенхэм и против Эвертона и Вестхэм против Лидс Юнайтед. Потому что в этих двух матчах решалась судьба, какая команда окажется на 18-м месте и распрощается с премьер-лигой. Тоттенхэм выиграл у Эвертона 1-0, Вестхэм выиграл у Лидс Юнайтед 3-0, но Тоттенхэм 41 очко, 17-е место, а Вестхэм покидает премьер-лигу. Команда заняла 18-е место. Разница между двумя лигами абсолютно грандиозна в деньгах. Команды, которые играют в премьер-лиге, они получают от телевидения, даже если они играют, ну, не очень хорошо, скажем так, ну, и за сбор средств болельщиков. Десятки миллионов фунтов стерлингов. Команды, которые находятся во второй лиге, эта лига называется «Чемпионшип», они получают слезы, они что-то получают, но, конечно, не это. И так определилась команда, которая заняла 18 место. Ну, то, что было 19-20, мы уже с вами знаем. И еще два интересных матча. Ливерпуль играл с Брентфордом, и Ноттингем Форест играл с Борнмутом. Ситуация такая. Ливерпуль и Борнмут, эти команды, обе команды претендовали на участие в Лиге чемпионов на пятое место, на пятое место. Значит, если бы Ливерпуль сыграл ничью 1-1, если бы Борнмут выиграл, то Борнмут по числу очков догонял Ливерпуль, но по разнице забытых и пропущенных был бы на пятом месте, но и Борнмут сыграл в ничью 1-1. Таким образом, Ливерпуль будет играть в Лиге чемпионов, Борнмут будет играть в Лиге Европы. В Лиге Европы будет играть также следующий клуб, который занял 7-е место, Сандерленд. И 8-й клуб, Брентон, будет играть в конференц-лиге. Это у нас что еще интересного? Ну, во-первых, болельщики Манчестер Юнайтед, разумеется, знают, что Майкл Гаррик, который был временно назначенным главным тренером, менеджером, ну, в английском футболе главный тренер, титул менеджер, значит, он на 2 года, он подписал контракт, он остается в команде, с ним подписан 2-летний контракт. Ну, и сегодня, конечно, болельщики Манчестер Сити, они прощались с Пепом Гвардиола после 10 лет в Манчестер Сити. Лучший в последние годы тренер футбольный, лучший футбольный тренер покидает Манчестер Сити после 10 лет. Сколько он там завоевал трофеев, я не считал. Кто-то подсчитал 16 штук различных трофеев за 10 лет. Окей, может быть, даже больше. Я потом в этом деле разберусь. Лучший тренер. Окей, вот такие дела. Ну, теперь футбол завершен для всех английских команд, кроме 2 команд. 20 для тех 2 команд, которые сегодня играли, Арсенала и Кристал Палас. Значит, 27 мая, это среда, в Лейпциге, это Германия, Кристал Палас играет в финале конференц-лиги с испанским командом Рая Вальекано. Окей. А 30 мая, это будет уже матч в Будапеште на стадионе имени Фернса Фороша, финал Кубка Лиги чемпионов, и Арсенал играет с Пари Сен-Жермен. Что мы скажем, дамы и господа? Уже один европейский кубок завершен, это Лига Европы, выиграл английский клуб Астон Вилла. А что, если и два других европейских кубка выиграют английские команды? Что мы на это, об этом скажем? Это будет интересно. Кстати, английская команда сборная уже названа. Уже названа. Ночью-то, и она скоро вылетает в Соединенные Штаты, по-моему, в среду или в четверг. Но без четырех игроков Арсенала, которые включены в сборную Англии. Также четыре игрока Манчестер Сити включены в сборную Англии. И вот что интересно, когда я сегодня видел торжества Арсенала на стадионе, в гостях на стадионе, там было 3000 болельщиков Арсенала, болельщики всегда противной команды приезжают на поле соперников, 3000 было, там было празднество. И вот я, когда видел, смотрел на это празднество, я думал, эти ребята, которые сегодня Арсеналы, которые канониры, которые сегодня торжествуют, пройдет несколько дней, пара недель, и они станут соперниками, потому что в сборной, в Арсенале играет два бразильянин, играют 3-2 включены в сборную Бразилии. Три испанца, которые играют в сборной, в Арсенале будет в сборной Испании. Есть немец, который будет играть в сборной Германии. Есть француз, защитник Салиба, который играет в сборной Франции. Есть человек, который играет в сборной Бельгии. И вот эти мужики, которые сегодня обнимались, целовались, радовались, пройдет несколько дней, пара недель, и они будут соперниками, дамы и господа. Вот это интересный факт. На этом я делаю небольшой перерыв, будет перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Вы слушаете программу Алексея Орлова «Спортивные новости».
0: Еще раз. Физкульт-привет. Добрый-предобрый вечер. С вами по-прежнему Алексей Орлов. Через 2-3 минуты я готов вступить в разговор. Телефон для связи обычный. 718-303-90-90-718-303-9090 и мой интернетский адрес один, цифра один, number one ставить обязательно, Маша Орлов, MASHORLOV, собаченца, gmail.com. onemashaorlov@gmail.com. Я обращение, дамы и господа, для тех из вас, у кого есть телефонная карточка компании «Дэвидсон» и друзья, подруги, родственники, любовники, любовницы в солнечной Грузии. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту, звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, это угол Брайтон-Бич и Coney Island. Информация и подключение льготному тарифу по телефону 718-303-9076-718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Ну, у кого есть телефонная карточка, Дэвидсон знает. Эта карточка гарантирует связь без брака. Добрый-добрый вечер. Добрый вечер, Алекс.
7: Добрый вечер, дядь Леша.
0: Алекс, я только хочу сказать, я получил оба ваши послания. Я хочу с вами поговорить. Я вам сообщу свой телефон, и мы свяжемся по телефону. Окей, я вас слушаю.
7: Я его знаю. Хорошо, спасибо. Значит, несколько вещей. Во-первых, я специально на сегодня приберегал поздравления вам и всем поклонникам «Арсенала» с победой, чтобы совместить с поздравлением с моим днем рождения. У нас с «Арсеналом»...
0: Поздравляю с днем рождения, Алекс.
7: У нас с «Арсеналом» очень много общего. Мы долго и мучительно шли к нашим победам. Правда, «Арсеналу» в этом году чуть больше... Наверное, везло с судейскими, так сказать, решениями, но, как говорил персонаж Высоцкого, кому повезет, и того и петух снесет. Я хотел обратить внимание, на прошлой неделе звонил человек и говорил, что Арсен Венгер выиграл только одну английскую лигу, Венгер выиграл три английских чемпионата, причем один, не проиграв ни одного матча за весь сезон. К тому же Венгер поставил... рекорд по количеству выигранных кубков в Англии, даром что француз. Поэтому, наверное, он мог выиграть больше в Европе, но, тем не менее, его заслуги неоспоримы. Вы немножко ошиблись, насколько я понимаю, в Лигу конференции прошел Брайтон, а не Брентфорд. Они финишировали на равных очках, но у Брайтона лучшая разница мячей. И Сандерленд, очень интересно отметить, команда только вернулась в премьер-лигу и уже попала в Европу. Это очень мощный скачок. Немножко не согласен с тем, что вы сказали на прошлой неделе по поводу Кубка Английской Лиги. Как сказал мой почти тезка Алекс Фергюсон, это ваза, за которую стоит бороться, и особенно если ты не Манчестер Юнайтед, а, например, Ньюкасл Юнайтед, то выиграть эту вазу очень приятно. Еще один такой момент. Вы сказали про чемпионшип. Конечно, чемпионшип в сравнении с премьер-лигой это мизер, но сам по себе английский чемпионшип это самая богатая лига второго уровня. Это девятая самая богатая лига во всей Европе. То есть она богаче некоторых топовых лиг. И там играет куча очень интересных исторически важных команд, которые были чемпионами Англии и так далее. И последняя вещь, которую я хотел сказать. У вас периодически звонит человек, который делает своего рода дайджесты побед еврейских спортсменов. Это очень замечательный почин, но хочется напомнить, что наша община состоит не только из евреев, и было бы интересно знать об успехах представителей других выходцев из бывшего Советского Союза, например, грузин, литовцев, каракалпаков, ханты-манси и так далее. Это все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо, дядь Леша.
0: Окей, я внесу одно изменение. Сэр Алекс, когда говорил об английском кубке, он говорил о кубке английской футбольной ассоциации, а не о кубке английской футбольной лиги. Кубок английской футбольной ассоциации – это старейший футбольный турнир не только в Англии, но вообще и во всем мире турнир. И он действительно очень почетный. Что касается Кубка английской футбольной лиги, это окей, хорошее соревнование, но это, конечно, уступает, здорово уступает. Алекс, я дам вам свой, сообщу телефон, и мы с вами сегодня поговорим. У меня на проводе Наум. Добрый день, Наум, я вас слушаю.
8: Добрый вечер, Алексей, добрый вечер. Поздравляю вас еще раз и себя также с победой «Арсенала» в премьер-лиге. А заодно хочу поздравить Михаила, что он все-таки следующий сезон будет смотреть премьер-лигу, а не чемпионшип. Тот, кто там остался. Теперь насчет чемпионата мира. Смотрите, да, они будут через пару недель, они будут соперниками. И поверьте мне, не будет никаких сантиментов между игроками одного клуба, когда они будут играть в разных сборных. Это в любом профессиональном спорте. Ну, вспомните недавние Олимпийские игры, хоккейный финальный матч между американцами и канадцами. Многие из них играют в одних и тех же клубах. И как они сражались на хоккейном льду. Никаких сантиметров не будет, и даже могут дать, наверное, может быть, и в морду друг другу. В чем я сомневаюсь, но в принципе они будут сражаться за свои сборные, как львы. Теперь скажите мне, пожалуйста, напомните, если я не ошибаюсь, из Арсенала сборная Англии, значит так, Райс, Сака, и два других, это Тимбер и Габриэл.
0: Не-не-не-не-не-не, Габриэл это вообще кто? Бразилец. Есть два одних черных мальчика с трудно произносимыми фамилиями. Один играет справа, когда не играет Сака.
8: Я не имею в виду Габриэла нападающего, а защитника.
0: Не-не-не, защитник Габриэл играет в бразильской команде. Это игрок сборной Бразилии. Да, там есть два черных мальчика, просто поскольку передо мной нет их фамилии, я просто боюсь соврать. Один играет с правого края, и он заменяет Саку, когда Сака болен или нет. А второй играет атакующего полузащитника, причем тот, который играет атакующего полузащитника, сегодня забил второй гол в ворота Кристал Палас. Интересно, что он в прошлом году, летом прошлого года, перешел из Кристал Палас в Арсенал. И когда Арсенал играл с Кристал Палас...
8: Кто это? Это там два этих черных есть. Или Мадуэке?
0: Магетти. Окей. Трудно произносимый, к тому я прошу прощения. Я боюсь врать фамилии. Спасибо большое. У нас на проводе Илья. Добрый вечер, Илья.
9: Добрый вечер, Алексей. Ну, я, конечно, тоже присоединяюсь к поздравлениям по поводу Арсенала. Но отдельно я хочу поздравить нашего известного Мишу Корректировщика завоеванием его команды почетнейшего 17-го места. Это великолепный успех. Потому что, ну, какие болельщики, такая команда. И потом 17-е место в английской премьер-лиге, это все-таки, наверное, лучше, чем чемпион Винницкой области, откуда он родом. Так что это большой успех, большой. Теперь по поводу еще одного, вот какого дела. Значит, очередная европейская федерация, на этот раз, по-моему, гимнастики, опять допустила и российских спортсменов, и белорусских спортсменов. То есть, короче говоря, они все сняли запрет на выступление спортсменов из фашистских стран, значит, на европейском хотя бы уровне. Объясните, пожалуйста, что за тенденция? И последнее. Вот вы сказали, что в Арсенале играл мальчишка 16-летний. Но ведь это же неправильно. Юноша, у которого еще скелет не окреп, да, у которого еще кости растут, его же могут потоптать во взрослой игре. Там же играть по-взрослому, разве это не преступление с точки зрения вот этого?
0: Илья, у них медицинские дела за каждым игроком, за каждым, такие, что нам с вами просто-напросто это дело не снилось. Если у него были мягкие кости, я прошу прощения, он бы там не играл. Не надо за него переживать. Или это здоровый мужик, да, молодой, да? Еще, по-моему, не брез школу еще, кстати, не закончил, поэтому он сейчас пойдет сразу. Было подозрение, что он и в этой игре играть не будет сегодня, потому что ему нужно сдавать экзамены в школе. Так что не надо волноваться, Илья, ради бога. Что касается поздравления Миши с Тоттенхэмом, то до вас уже это сделал Наум, поэтому я Мишу тоже поздравляю. Миша, то, что... Кстати, я должен сказать, что я Мне обе команды было бы жалко, если бы вылетели, потому что это и Тоттенхэм, и Вестхэм – это давнишние команды премьер-лиги. Я к этим командам просто-напросто привык. Мне без них было бы просто без них было бы жалко. Добрый день!
10: Добрый день, Алексей, спасибо, что взяли мой звонок.
0: Я сразу же присоединяюсь к Алексу, который звонил. Если... Во-первых, я благодарю вас за то, что вы сообщаете о выступлениях израильских спортсменов, но, может быть, вы возьмете на себя также нагрузку сообщать, как играют грузинские спортсмены, узбекские спортсмены. Вот узбекский спортсмен может стать чемпионом мира по шахматам. То есть не ограничивать себя израильскими. Пожалуйста, продолжайте.
10: Я учту, конечно, но нельзя забывать, что... хозяин нашего радио Дэвидсон, и как бы главное уклонение должно быть на еврейство. Но это мое мнение.
0: Подождите. Не надо ссылаться на начальника, владельца этого радио. Я вас могу уверить, он абсолютно не будет протестовать, если вы будете говорить только об узбекских спортсменах.
10: Хорошо, я согласен. Если я что-нибудь вперед. Найду интересное, безусловно, я сделаю это. Хорошо. Можно начинать?
0: Конечно, пожалуйста.
10: Да. Ну, я начну с немножко грустного. Армия обороны Израиля потеряла двух солдат. Один Ноам, фамилия Гамбургер, 23 года. И вместе с ним были тяжело ранены двое ребят. Все в результате атаки беспилотника. Второй майор, 27 лет. Его зовут Итамар Сапир. В общем, там большие проблемы на юге Ливана, никак там ничего не может успокоиться, устаканиться, летят ракеты, люди прячутся. Дай-то Бог, чтобы как-то завершил все это дело. Теперь я перехожу на спорт. Олимпиакос играл в финале Евролиги с Реалом. Реал, который вышиб ХПЛ из Тель-Авива. И Олимпиакос, они играли, кстати, что интересно, в Афинах. Должны были какой-нибудь, наверное, другой город избрать. Олимпиакос победил Реал 92-85. Теперь, значит, в Португалии завершился чемпионат по виндсерфингу. И третий раз подряд Израиль занял первое место. Первые два раза, 2024 и 2025 годы, побеждала такая Даниэла Пелик. А в этом году победил Тамар Штейнберг. И, значит, в Испании завершился турнир по дзюдо. Йонатан Векслер, весовая категория до 60 килограмм, серебро. И также Илай Аюн, тоже серебро. Еще завершился чемпионат Израиля по футболу. Места распределились так: по Эль-Бер-Шева, небольшой город, конечно, Бейтар, Иерусалим и Маккаби Тель-Авив. Ну, я им пожелаю, чтобы они на международной арене, так сказать, проявили себя, как можно дольше поиграли. Вот, по поводу хочу сказать, мне очень неприятно, что Миша из города Кисло-Дриченска опять указывает, как мне себя вести и что мне говорить. Ну, и ему, как, по-моему, что-то даже вызывает какой-то нервоз, когда я говорю про Израиль. Вы его успокойте, понимаете? Ну, как-то так нехорошо получается. Все, спасибо, извините.
0: Я вообще за то, чтобы мы... Мои любимые, все любимые радиослушатели, они все любимые, чтобы они не оскорбляли друг друга. Это, так сказать, то, что бы мне хотелось, понимаете? Все остальное я... Меня можете оскорблять сколько угодно. А это я принимаю на свой счет, это, так сказать. А друг друга, ну, не надо просто. Вот как раз звонит Миша, я его, Мишу, сразу же поздравляю с тем, что Тоттенхэм остался. Ну и да. Прекрасно. Миша, добрый вечер.
11: Вы меня успокоили наконец-то. От одного фрика Илюши и одного фрика Тихушника. С него такой еврей с Тихушника, как от Илюши фрика, космонавт. Ну, я его поблагодарил, Илюши. Я с ним перезваниваюсь часто. Он 3 месяца издевался, а сейчас обосрался. Понимаете? Издевался, что мне... Ну, на уму я прощаю, ну, с моего любимого города Одессы и так далее. Потому что первый секретарь был с моего города Малеподольска Козырь. В 70-м году был обкома партии. Потом Гурвиц, мой одноклассник Эдуард.
0: Окей, Миша, что... Я хочу сказать, Миша.
11: Что Пеле, который... Илюша говорил, 16 лет это преступление.
0: Окей, Пеле, Миша, Эссен, что...
11: что?
0: Миша, о спорте, скажите о спорте что-то.
11: Я о спорте говорю. Эдсон Насименто де Сантос, именно Пеле, играл в сборной в 17 лет, в 1958 году. В чемпионате Бразилии он начал на 2 года раньше играть. Так что это не преступление. Кости окрепшие были. Если бы он когда-то играл во что-то, он бы знал. Конечно, он же анатомию изучал в морге, в московском, этом, на канатиковой даче Кащенко. Вот и он тому и фрик, и волнуется, что за медаль свободы дали голкиперу хоккейному за Олимпиаду из Нью-Джерси. Он говорит, обесценили медаль свободы. В общем, фрик и сприк. Хотя, спасибо за поздравления всем, кто издевался. Они поняли, что я не мог предать. Там не было Кейна, не было Ким Ир Сена корейского. И с таким составом Кейн же забил больше всех голов за Баварию. Играть хорошую команду, показывать хорошую игру без бомбардира очень трудно. Но я не предал команду. И был за нее в любой ситуации. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, Мишка. Добрый день, все, я вас слушаю.
12: Добрый вечер, Алексей. Я
0: добрый
12: хотел
0: вечер,
12: сказать,
0: да.
12: Чтобы может быть, этому слушателю Мойше Шмок Кирилловича, который сейчас стоит, сделать тебя признанием. Чуть-чуть покороче, пускай на скамейку сядет, там на Брайтон видит. Хорошая погода, и рассказывает бабкам, где он играл, как он играл, какой он герой Советского Союза, его папа, инвалид войны, которого тянули за руку в военкомат и вывихнули руку и так далее. Я хотел бы вас спросить, Алексей. Вот во время чемпионата мира, во время перерыва, будет выступать Шакира, потом ансамбль ребят и Мадонна. Вот как вы думаете, как могли Мадонну поставить, которая, когда Трамп в первый срок шел на выборы, она выступала около Белого дома и призывала идти на Белый дом. Ну вот как можно было такое пропустить? И второе, хотел бы сказать, что вот... Первый слушатель позвонил, сказал, что много говорит об израильском спорте. Так пускай он сам рассказывает и грузинский спорт, узбекский, каракалпатский, Чечня, что происходит в спорте. А вот человек рассказывает просто израильский. Вот и все. Почему он должен рассказывать? Он принял решение говорить про израильский спорт. Вот и все. И вот я хотел бы узнать, почему, как Мадонна могла попасть сюда? Либо Трамп это проскочил. Вот это я не могу понять никак.
0: Окей. Значит, я отвечаю и вам, и сразу же отвечаю Илье по поводу того, что некоторые федерации впускают в турниры Россию и Белоруссию. Тоже, я, кстати, ставлю это на одну и ту же доску, как решение Национальной футбольной лиги пригласить Мадонну выступать в перерыве, там, когда будет супербол. И то, и другое, с моей точки зрения, абсолютно безответственно. Причем первое безответственно на международном уровне. Когда идет война, причем война, которую затеяла Россия, эта страна должна быть исключена, на мой взгляд, абсолютно из всех соревнований. Я понимаю, спортсмены как бы ни при чем, не они, так сказать, затеяли все это дело, но это затеяла их страна, и, значит, я напомню, кстати, что когда уже после Второй мировой войны были Олимпийские игры в Лондоне в 1948 году, то Германию не приглашали, которая, так сказать, хотя война уже закончилась, а тут идет война, и приглашать российских спортсменов и белорусских то же самое. Что касается решения Национальной футбольной лиги, ну, это абсолютно политкорректная организация. Абсолютно, так сказать. В общем, ну, эти массы ее игроков, если мы помним, они когда стояли на колени, когда исполнялся американский гимн, или отворачивались от исполнения американского гимна. Это лига этому не то, что нас способствует, надо допускать, то же самое происходило в Национальной баскетбольной ассоциации, чего абсолютно никогда не было в Национальной хоккейной лиге. Это безответственность, с моей точки зрения, и аж поделать с этим ничего нельзя, потому что это не зависит от нас, от простых смертных, ни решения международных федераций, ни решения Национальной футбольной лиги. К сожалению, не зависит.
12: Я согласен с вами. Еще можно один вопрос по хоккею сказать?
0: Конечно. Конечно,
12: скажите,
0: конечно.
12: Я бы хотел, чтобы супер плей-офф, самый главный приз НХЛ играл бы Монреаль и Лас-Вегас. Лас-Вегас, потому что там, естественно, тренер, который в марте только вступил в должность, и вывести так команду, и, естественно, Монреаль. Вот это, мне кажется, было бы хорошая игра. Как ваше мнение?
0: Я должен сказать, что я вообще люблю, когда фавориты терпят поражение. Ну, если фаворит не моя команда. Значит, фавориты и в западной конференции – это Колорадо Аваланж, а фаворит восточной конференции – это Каролина Харрикейнс. И когда фавориты проигрывают, я двумя руками за. Я ничего против не имею, чтобы в финале Кубка Стэнли играл Лас-Вегас, и чтобы и Монреаль Канадиенс. Я с удовольствием буду смотреть такой матч.
12: Я тоже.
0: С удовольствием.
12: Спасибо за ответ, Алексей. Спасибо. Будьте
0: хорошо. Окей, у меня остается немного времени, и я еще приглашаю. Добрый вечер. Вы еще не выступали. Я вас слушаю.
13: Добрый вечер, Алексей
0: Георгиевич,
13: любитель спорта. Просили о других видах спорта, о других странах, да? Вот сегодня в Москве, в Лужниках, в московский «Спартак» завоевал 15 раз кубок страны по футболу. 10 кубок «Спартак» выигрывал в Советском Союзе и 5 раз сегодня выиграл в России. Большая спортивная арена в Лужниках была сегодня заполнена полностью, что как было в лучшие годы. 81 тысяча зрителей приветствовали московский «Спартак». В финале они обыграли «Краснодар» команду. И несколько слов, я чувствую, время заканчивается, а кубки Стэнли завершается. И я думаю, кубок выиграет команда Лас-Вегаса, в которой, так сказать, и Павел Дорофеев лидирует как лучший бомбардир Кубка Стэнли этого сезона. И также российские спортсмены хорошо, которые играют в Каролине, Андрей Свечников, в Монреале, Канаде, Иван Демидов.
0: Окей, я прошу прощения. Все, мое время закончилось. Я прошу прощения, что мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. И, дамы и господа, я скажу, что завтра моей утренней передачи не будет. У нас завтра Memorial Day. Ну, а во вторник, как всегда, я встречусь с вами в 7 часов утра. Всего хорошего. Отдыхайте в Memorial Day и будьте здоровы.
14: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
15: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
16: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
15: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
16: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
15: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
4: Davidson Radio, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Спасибо, что вы на нашей волне. Да, действительно, программа позитива, поздравлений по заявкам Борис Мовезом и Димой Баньковым открывает сегодня дневной эфир радиостанции Дэвидсон 620 AM «Волна». Спасибо вам огромное за преданность, за то, что пишете, оставляете свои сообщения. Мы любим вас, и мы знаем, что вы любите нас. Вы на правильной волне. Сегодня программа поздравления с Борисом Мовезом и Димой Баньковым. Ну что, дорогие мои, еще раз напомню, что если вы хотите слушать мои передачи «Караван» и поздравления в повторе, на телеграм-канале Бориса Мовеза на радио заходите, и всегда я выставляю что-то интересное, все то, что когда-то было потеряно, но благодаря 20-летнему стажу в программе «Караван» я все-таки нахожу именно то, что когда-то будоражило ваше сердце, господа. Поэтому телеграм-канал Борис Мовеза на радио. Заходите, господа, получайте удовольствие от музыки, которую я публикую, и, конечно же, все повторные программы уже без реклам на этом телеграм-канале. Спасибо, что вы у меня есть, господа. Сразу хочу напомнить о турах. Если вы собираетесь куда-то поехать действительно с интересной компанией в новом формате, то заходите на мой сайт www.borisovezov.com. Сейчас готовлю очередные туры, господа. Все в процессе. Я думаю, что в ближайшее время будет очень интересно. Настройтесь на позитив, потому что вы на правильной волне.
1: Борис Мовезов в программе поздравлений.
0: Да, господа, потрясающая программа по заявкам и поздравления. Место, друзья, где звучат любимые песни, искренние слова и самое важное – это ваши чувства. Да, друзья, сегодняшний день мы хотим провести под особенным настроением. За окном май – месяц света, надежды, цветущих улиц и новых обещаний. А тема нашего эфира звучит так – поздравляем близких и выбираем все, что в жизни по любви. Май всегда приходит как напоминание о том, что жизнь умеет обновляться. После долгой зимы вдруг становится ярче. Именно те самые краски, теплый ветер, мягкие взгляды людей. И все это в мае. Кажется, что даже город дышит иначе. В такие дни особенно хочется верить в доброе и начинать сначала. Мечтать смелее и чувствовать глубже. И, наверное, именно весной человек особенно ясно понимает, друзья, самые правильные решения в жизни принимаются не со страха, а из привычки. Не потому, что так надо, а именно по любви, господа. И поэтому сегодняшняя информация, которая льется с Дэвидсон Радио, но перед этим музыка, которая вдохновит вас и, конечно же, навеет старые добрые воспоминания, напомнит, что за окном прекрасный май.

Напоминаю, дорогие мои, что вы на правильной волне. Программа поздравления на Daily Zoom Radio с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737 и предлагайте ваших родных и близких, именно чтобы их могли поздравить и оформить все это музыкально. Ведь мы по жизни все делаем, господа, по любви. По любви мы выбираем людей рядом. По любви мы выбираем музыку, которая остается с нами на годы. По любви возвращаемся в дорогие сердцу места. По любви просыпаемся утром и строим планы. По любви, господа, умеем ждать, поддержать, простить и вдохновить. Вы на правильной волне.

Да, господа, не зря в самом начале нашей программы я призывал вас всех с любовью поздравлять ваших родных и близких. Ведь на самом деле, действительно, засвидетельствовать свое уважение близкому окружению людей, которые вас поддерживают при любом раскладе жизни, это большого стоит. Иногда кажется, что любовь, господа, это только о романтике. Но на самом деле она намного шире. Ведь любовь – это отношение к самой жизни, к окружающему миру. Это внутренний свет, который помогает человеку оставаться человеком даже в непростые времена. Поэтому звоните 646-427-5737. Жду ваших звонков, хотя вижу уже смс-сообщение. Спасибо вам огромное!

0: Да, друзья, когда ты делаешь что-то с любовью, все приобретает смысл. Даже самые обычные вещи, господа, становятся важными. Скажем, чашка утреннего кофе или чая, разговор с близким человеком, дорога домой, любимая песня по радио в программе «Поздравления» или «Караван» Борис Мовезов. Это тоже подарок, господа. Но информация, которая льется с нашей волны, конечно же, всегда поучительна и познавательна. Вам остается только впитывать как губка и понимать, что все, что мы делаем во благо. Для того, чтобы ваша душа всегда расцветала и вы никогда не угасали. Как человек, ваша суть всегда была в первых рядах вашей же жизни.
1: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин! Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Овезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Овезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Овезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Или звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
5: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну что, господа, огромное вам спасибо. Спасибо той группе, которая собралась уже в Португалию. Я очень надеюсь, что тур пройдет великолепно. Осталось всего 4 места, господа. Спешите, кто желает, пожалуйста, вы еще не опоздали. Сегодня, господа, хочу пожелать каждому нашему слушателю быть самим, собой настоящим. Не соглашаться на холод вместо тепла, на равнодушие вместо искренности, на чужие ожидания вместо собственных мечтаний. Потому что жизнь, господа, удивительно быстро проходит. И так важно напомнить ее тем, что действительно делает ваше сердце живым. Следующая песня, хотя спасибо вам огромное, вижу смс, сейчас уже после этой песни начну зачитывать и поздравлять, но сейчас я хочу поздравить Ноама Витана, который вчера от имени Израиля занял 2-е место, я получил огромное удовольствие и, конечно, было бы неправильно, если я бы сегодня не озвучил эту песню, еще раз от души 2-е место, Израиль, браво, поздравляю от души.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Знаете, господа, конечно, вот сегодня я понимаю, почему требования Музыкальной академии в Израиле, где я учился, были такие.

0: Сегодняшняя песня «С днем рождения» поздравила огромную аудиторию тех, кто еще все-таки не решается позвонить на мой телефон 646-427-5737. Это песня для вас и для всех именинников, о которых я прочел выше.
1: С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф.

Спасибо, дорогие мои, за то, что вы выбираете программу поздравления. Именно она выражает свои чувства смс-сообщениями, и все-таки не решаетесь позвонить 646-427-5737. Вы выбираете музыку, под которую хочется жить, господа, и, конечно, выбираете любовь. Не идеальную, а настоящую. Ведь настоящая любовь не всегда громкая. Иногда она тихая и очень простая.

Да, господа, программа поздравления в майский день как будто бы создана для того, чтобы вы выглядели красиво. Посмотрите вокруг. Распускаются деревья, пахнет свежестью после дождя. Можно домов светиться особенно уютно. Мир будто напоминает нам, все живое тянется к теплу. Поэтому будь человеком. И человек тоже, конечно же. Мы все хотим быть услышанными, любимыми, важными друг для друга. И сегодняшние в нашей программе будут звучать исключительно поздравления для наших мам, пап, любимых, друзей, коллег и всех тех, кого хочется обнять хотя бы словами. И пусть каждая песня сегодня будет вам подарком.

just expect me to be free. Now I'm saying all my love for someone who is loving me. Ну что, дорогие мои, жду ваших звонков 646-427-5737. Когда вы звоните, так эфир более живой, более активный. Пусть каждый звонок станет маленьким признанием любви к жизни, к людям, к моментам, которые нельзя повторить. Звоните, друзья. Хочется сказать особенно тем, кто сейчас переживает непростой период. Не бойтесь снова верить в хорошее. Иногда после самых пасмурных дней, друзья, приходит удивительное ясное небо. А ведь жизнь не требует от нас совершенства. Она просит только одного.

0: красивые песни. Сегодня в программе поздравления. Ваши сообщения вижу, но хочу звонки. Помним, что любовь начинается с мелочей, с умением замечать красоту, с благодарности за сегодняшний день. Поэтому, господа, вся информация, которая льется с Волн Дэвидсон Радио, это для вас.
1: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
2: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
3: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
2: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
3: Звоните 646-427-57-37.
2: 646-427-57-37.
3: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
2: www.borisavezov.com.
4: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
6: В прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю. Он очень способный.
9: Он очень хороший человек.
10: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе поздравления с Борисом Овезовым в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
11: Операцию я беру на себя.
10: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей волне. Приветствую всех, кто дружит с хорошим настроением, кто получает порцию эмоций. Именно слушаю программу поздравления в воскресенье с 12 до часу. Огромное спасибо всем, кто путем интернета слушает. Спасибо вам. Спасибо, кто заходит на телеграм-канал Бориса Авезова. Борис Авезов на радио. Спасибо огромное за ваши пожелания. Итак, друзья, если вы хотите, еще раз напоминаю, слушать все программы повторы, в повторе «Бориса Караван» и программу поздравления, заходите на мой телеграм-канал «Борис Авезов на радио». И, конечно, вы можете слушать сразу же после эфира повтор без реклам и в хорошей резолюции, господа. Ну, а если у вас есть интерес, чтобы эти программы именно говорили о себе за 5 минут до начала, то вам стоит зайти на интернет-сайт www.borisavezov.com. Титульная страница, первая страница, имеет 4 белых поля. Заполняйте их, там, имя, фамилия, телефон и имейл. И система автоматически за 5 минут до начала программ будет вам посылать уведомление, где, коснувшись экрана вашего телефона, вы сразу же будете погружаться на волну 620 AM, где в хорошей резолюции будет звучать программа «Караван» и программа поздравления. Напоминаю, www.borisavezov.com. За эту неделю очень хорошо зарегистрировались. Спасибо вам огромное, друзья. Ну, а мы продолжаем наш веселый эфир. Конечно, в приоритете ваши звонки. Мне бы хотелось послушать ваш голос. Неужели все-таки люди боятся звонить? Все пишут. Писать это хорошо, но когда мы с вами разговариваем в прямом эфире, это подчеркивает более высоко статус радиопрограммы. Ну, я надеюсь, что все в ближайшее время. Пока я очень доволен. Спасибо вам за эту поддержку. Я просто хочу вам напомнить, господа, что если бы мы действительно хотели бы сегодня изменить мир, мы должны были просто обратить внимание на то, что музыка умеет хранить воспоминания. Да, господа, стоит услышать знакомую мелодию, и вот уже перед глазами майский двор, выпускной вечер, первая поездка, чей-то смех, важный разговор до рассвета. Да, господа, и это все делает музыка. Поэтому, господа, поздравляйте своих родных и близких, наслаждайтесь музыкой хорошего настроения. Ну, а мы продолжаем принимать ваши звонки и, конечно, смс-сообщения. После песни, конечно, я уже зачту следующее сообщение, господа. Ну, а пока мы наслаждаемся музыкой хорошего настроения.

знаете, господа, мое огромное желание как ведущего позитивной программы, прежде всего, чтобы наша программа, наша музыка стала поводом позвонить вашим родителям, написать другу, с которым давно не общались, сказать человеку рядом что-то доброе, потому что, согласитесь, одно искреннее слово способно изменить чей-то день, а может быть и всю жизнь. Вы правильно делаете то, что нас слушаете, спасибо, то, что пишете, но хочу, чтобы вы звонили. Спасибо.

0: Обратил внимание, что хорошая информация действительно делает наш день. Помимо музыки, помимо вкусной еды, любимого кофе. Еще раз напоминаю, телеграм-канал Борис Авезов на радио. Заходите, слушайте программу в повторе без рекламы.
1: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин! Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Авезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Авезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Авезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию. Уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. www.borisavezov.com или звоните 646-427-5737. 646-427-5737.
0: Ну что, дорогие мои, конечно, теперь к поздравлениям. Хочу напомнить, что все-таки за окном май прекрасный месяц, а май учит нас спешить, слушать ветер, замечать закаты, радоваться солнцу на подоконнике. В мире так много тревоги и шума, что способность сохранять внутри тепло становится настоящей силой, согласитесь. И поэтому то, что вы пишете, уже радует, уже приятно. Привет, Борис, передаем огромный привет нашей мамочке. Любим тебя очень-очень. Скорейшего тебе выздоровления. Марина и Олег Шмеловы. Поставьте, пожалуйста, веселую песню для мамы. Пожалуйста, и у нас следующее поздравление. Поздравляем Риту Рохлин с днем рождения от мамы и папы. Мама Майя и папа Гриша, дети Олег и Джессика. Мы тебя любим, будь всегда жива и здорова, будь всегда рядом с нами. Пусть Борис поставит хорошую песню. Я думаю, что песня, господа, порадует обе семьи, потому что она действительно оптимистично называется «Я буду жить, господа». Для вас в программе поздравления и жду ваших звонков.

Да, друзья, сегодня хочу, чтобы каждый слушатель почувствовал себя все-таки не одиноким. Потому что где бы вы ни были сейчас, дома, в машине, на работе, в дороге, знаете, сегодняшняя программа «Мы вместе». И радиоприемников, я у микрофона. Пока звучит музыка, пока люди отправляют поздравления друг другу, пока в мире есть добрые слова, надежда всегда остается. Я буду жить, буду гулять, я буду только кайфовать. Пусть это будет вашим слоганом по жизни.

Согласитесь, друзья, что такие песни именно стимулируют любовь к окружающему миру. Да, и вообще я вам советую, убирайте всю жизнь по любви, не помочь, не по чужому мнению, не из страха что-то упустить, а именно по любви. Если дружить, так искренне. Если мечтать, то смело. Если работать, то с душой. Если любить, то по-настоящему. Потому что только такие чувства, господа, остаются с нами навсегда. Кто не согласен, пишите. Поговорим.

знаете, господа, есть еще пару сообщений, но перед этим я хочу вам напомнить, что за окном у нас май. И хочу, чтобы этот май принес каждому очень важное. Кому-то новую встречу, кому-то примирение, кому-то вдохновение начать все заново, а кому-то спокойствие и уверенность, что все обязательно получится. Вы правильно делаете то, что слушаете нас.

Ну что, дорогие мои, продолжая наш веселый музыкальный эфир, хочу зачитать еще два смс-сообщения. Приветствую вас, программа поздравления. Хочу передать привет семье Минаевых, которая сейчас отдыхает в Бакаратоне. Ольга Молочникова, поздравьте, пожалуйста, и поставьте красивую веселую песню. Спасибо, Борис. Следующее сообщение. Борис, приветствую. Это вас беспокоит Рустам Гаипов из Нью-Джерси. Поздравьте моего друга Алишера, который наконец-то прибыл в США и все прошел без эксцессов. Пусть эта песня прозвучит для них. Пусть они радуются, а мы вместе с ними будем наслаждаться музыкой. Хорошего настроения.

дорогие друзья, огромное вам спасибо, что были этот час со мной. Дима Банников и я, Борис Овезов. Благодарим вас, господа. Просто хочу сказать, берегите тех, кто рядом. Не откладывайте добрые слова на потом. Радуйтесь моментом. Танцуйте, господа, под любимые песни. Смотрите на ночной город. Вдыхайте аромат цветущей сирени. It's май. Живите так, чтобы сердце не молчало. Пока в эфире звучат ваши любимые композиции, пусть каждый из них напоминает. Жизнь удивительно прекрасна, когда в ней есть любовь. Я думаю, что немного информации и красивые песни завершат сегодняшний эфир, воскресный эфир, радиопрограмму «Поздравления». Я вас люблю действительно от души и думаю, что эти же чувства у Димы Баникова. Спасибо вам огромное, дорогие мои.

0: Дорогие друзья, Борис Авезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
1: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
0: Море зовет к приключениям.
1: А гостеприимство людей согревает сердце.
0: Представьте вкус ароматного вина,
1: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
0: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
1: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты, они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
0: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
1: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737 или вся информация на сайте www.borisavezov.com. Борис Авезов в программе поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, расстаемся с вами ровно на одну неделю. Надеемся, что настроение у вас поднялось. С вами была ваша любимая программа «По заявкам и поздравлениям». Оставайтесь на нашей волне, передавайте приветы, признавайте чувства, благодарите близких и помните, самые важные решения всегда принимаются сердцем.

0: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
1: «Анкор».
0: Премьера спектакля
1: «Сделка».
0: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
1: Премьера спектакля «Сделка».
0: Театр «Анкор».
1: Впервые в Нью-Йорке.
2: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
1: Театральная гостиная.
2: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
1: Билеты на сайте
2: theater.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
4: Ждем вас!
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому.
8: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
9: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы проходящей недели. С гостями нашей передачи, их сразу же назову, это Олег Федоров, поэт, издатель. Ему принадлежит киевское издательство «Друкарский двир» Олега Федорова. Олег находится сейчас в Киеве. Приветствую вас.
1: Приветствую, студия, приветствую всех, кто нас слышит и видит.
0: И второй участник, гость нашей программы, Михаил Ерштейн, обозреватель, блогер. Михаил, приветствую вас.
2: Добрый день.
0: Ну что, давайте начнем с темы. Совершенно понятно почему, потому что она, которую уже неделю, является главной в международных событиях. Иранская тема, последнее заявление Трампа о том, что он готов ждать еще несколько дней, ждать ответ Ирана на американские предложения. Он вызвал определенную реакцию Нетаньяху во время телефонного разговора. Мы в свое время в программе говорили о том, что различия есть между целями, которые преследуют в иранской войне Соединенные Штаты и Израиль. Но вот сейчас ситуация обострилась. Российские средства массовой информации, площадки электронные, они сразу же говорят о том, что Нетаньяху поссорился с Трампом. Это вовсе не так. Не дождетесь, как говорят. Но, в общем, ситуация такая. Она накаленная, причем не только в этом направлении. Маджтаба Хамини, верховный лидер Ирана, есть он еще в этом мире или он уже там с гуриями, никто не знает. Вполне вероятно, он давно уже в морге, но, тем не менее, даже оттуда он продолжает издавать резолюции. И одна из последних его постановлений. Иран не должен вывозить обогащенный уран, насколько можно понять, он где-то до 60% обогащен, из страны. Ну вот так. Это основное требование, одно из основных Соединенных Штатов, прекратить ядерную программу и дать возможность вывести уран из Ирана. Ну, видим, что на это не идет руководство страны. Опять-таки, это совершенно не важно. Жив Мацхалов.